0: Дачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. В Кубке мира начинается самое интересное. Сегодня первый четвертьфинальный матч. Франция играет с Марокко. Ну, обе страны говорят на французском языке. Марокко, мы с вами знаем, в прошлом колонии Франции. Эта игра начнется в 4 часа дня по времени восточного побережья. Мальчишки будут играть в Фоксборо. Это прекрасный город чуть к югу от Бостона. Это поле команды New England Patriots, команды, за которую я болею в чемпионате Национальной футбольной лиги. Начало матча 4 часа. Есть билеты, еще остались билеты. Самый дешевый билет $1070. Ну, прекрасно, вас посадят на скамейку, которая будет в 100 метрах выше от поля. Вот будет из этой скамейки за $1070 смотреть этот футбольный матч. На мой взгляд, гораздо лучше устроиться перед экраном своего телевизора и смотреть эту игру. Итак, Франция-Марокко. Окей, перенесемся с вами в Уимблдон. Уимблдонский турнир также вступил уже в полосу решающих матчей. Вчера были первые четвертьфинальные матчи в женском турнире и в полуфинал. Вышли в полуфинале встретиться 9-й номер турнира чешка Линда Носкова и 13-й номер турнира украинка Марта Костюк. Это будет первый четвертьфинальный, полуфинальный матч женского уимблонского турнира. Вернемся в нашу страну, на бейсбольные поля. Вчера было много матчей регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Тампа Бэй, лидирующая на востоке американской лиги, принимала команду Нью-Йорк Янкис, которая также сражается за первое место в этой группе. И Тампа Бэй выиграла у Янки со счетом 3-0. Атланта Брейвс играли в Питтсбурге с Пиратами, выиграли со счетом 3-0. Атланта лидирует на востоке национальной лиги. Команда Филадельфия Филлис, которая преследует Атланту, играла в Цинциннати и потерпела поражение со счетом 11-0. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, которая плетется в этой группе на последнем месте, замыкает. Играла вчера дома с Канзас-Сити Роялс и победила со счетом 6-2. Итак, на востоке американской лиги Тампа лидирует 54 победы, у Янкис 50 побед. На востоке национальной лиги у Атланты 53 победы, у Филадельфии 51 победа. Ну, у моей команды Нью-Йорк Метрополитенс даже не хочу называть, сколько у этой команды побед. И интересное сообщение поступило вчера с аукциона Сотби. Вчера в Сотби продавались майки баскетболистов команды Нью-Йорк Никербокерс, майки, в которых они играли первый матч финальной серии Кубка против Сан-Антонио Спёрс. Так вот, майка, в которой играл Джейлен Брансон, была продана на аукционе за 1 400 000 долларов. Но еще говорят, что в нашей стране нет богатых людей. Окей. Майка за 1 400 000 долларов. На этой веселой ноте, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. За мной следует писатель Владимир Малинец, который... Нет, он, это не он купил майку Бронсона за 1,4 миллиона долларов. В этом я совершенно уверен. И, дамы и господа, будьте здоровы.
0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.

Hello, доброе утро, Америка и окрестности. Прошу прощения за техническую неполадку. Я снова в эфире. Поздравляю всех с началом нового трудового дня. У нас на календаре сегодня 9 июля. Страшно подумать, как время летит, с какой скоростью. И я хотел бы начать сегодняшний наш разговор с одной, ну, совершенно детективной историей, которая могла бы лечь спокойно в основу какого-нибудь приключенческого фильма, триллера. Значит, вы, наверное, в курсе дела, что в последние числа июня в Монако убили украинского бизнесмена и буквально стремительно нашли убийцу, но уже в остывшем виде. Нашли в Киевской области. Я бы хотел об этом рассказать подробно, потому что, повторяю, ну, история, ну, просто как для триллера. Значит, 26 июня в вестибюле жилого дома в Монако произошел взрыв, направленный против бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его близких, которые были с ним в этот момент. Значит, жертвами назвали самого Ермолаева, его партнершу Анну Насобину, не жену. Жену тоже зовут Анну, это на каком-то этапе отношений, когда у тебя партнер и жена носят одно имя, это значительно облегчает жизнь. Его партнершу Анну Насобину и их 13-летнего сына. Значит, по данным CNN, они, эти трое людей, возвращали с ужина в ресторане, и когда неизвестный оставил взрывное устройство, оно якобы было спрятано в рюкзаке в подъезде дома, и заряд был приведен в действие дистанционно. По данным CNN, это первая попытка убийства такого рода в истории этого микрогосударства. Государство называется микрогосударством, потому что мало кто знает, но его площадь приблизительно в два раза меньше, чем Нью-Йоркский центральный парк. И, например, в прошлом году это очень мирное место, в этом государстве не было зафиксировано ни одного убийства или даже покушения на убийство. Теперь к персонажам вернемся, главные персонажи. 58-летний Вадим Ермолаев. Он уроженец Днепра, это бывший Днепропетровск. Он основатель торгово-промышленной группы «Алев». Это один из крупнейших девелоперов города с интересами в строительстве, в сельском хозяйстве, в добыче полезных ископаемых и в логистике. Он был активным членом местной еврейской общины. Пусть вас его фамилия Ермолаев не вводит в заблуждение. По данным издания Novi Night, еще до полномасштабного вторжения России, Forbes Ukraine оценивал его состояние более чем в 200 миллионов долларов и включил его в список 100 богатейших людей страны. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и остался с одним кипрским паспортом. Когда его спросили, а почему, это он давал интервью тому же изданию Forbes Ukraine, он сказал, что в Украине очень несовершенная судебная и налоговая система, и ему нужна была от нее защита в виде кипрского паспорта. И эта ситуация дает нам основание называть его все-таки бывшим украинским бизнесменом, а не просто украинским бизнесменом, как часто его характеризуют в прессе. Значит, в декабре 2023 года Зеленский ввел против Ермолаева личные санкции сроком на 10 лет. У них там такое практикуется. Значит, что это предполагает личные санкции? Это заморозка активов, и включая, значит, он не может вести бизнес, в том числе, наверное, да, в связи с чем ввели эти санкции, за ведение бизнеса на оккупированной территории Крыма. Значит, у него там были бизнесы, Зеленскому это не понравилось. Значит, по данным СБУ, компания Ермолаева включала производителя алкоголя «Алеф Виналь». Они работали в Крыму после 2014 года и платили налоги в российский бюджет, как российские предприятия. В связи с этим, значит, этот российский бюджет, мы понимаем, он финансирует эту войну. Сам Ермолаев эти обвинения отрицает. Он утверждает, что его фирмы пытались, но не смогли сохранить крымские активы, и в итоге те были попросту изъяты российскими властями. Но так или иначе,
это финансирование российского бюджета через налоги послужило основанием для того, чтобы Зеленский вел против Ермалова личные санкции. Так это или не так, не знаю, но, может быть, другие какие-то были мотивы. Все-таки, согласимся, 23-й год введения санкций, то есть это через 4 года после того, как он отказался от украинского гражданства, и это через 7 лет после того, как он, как Крым аннексировали, а его компании продолжали там работать. Ну, это как-то дистанция с 2014 по 2023 год вызывает, например, у меня подозрение, что именно эти были мотивы. Но мы не знаем точно, поэтому я говорю только это мое предположение. Хорошо. Дальше также. В 2022 году Ермолаев фигурировал в расследовании издания «Украинская правда». Это был замечательный фильм. Он назывался «Монакский батальон». То есть речь шла в этом фильме, документальном фильме, о украинских бизнесменах и чиновниках, которые перебрались на Лазурный берег во время войны. В Средиземном море Лазурный берег. В государство Монако. И они там совершенно, конечно, роскошной жизнью жили в то время, когда Украину уже бомбили и не собирались явно возвращаться обратно домой или как-то помочь родной стране. Значит, сын Ермолаева, я так понимаю, старший сын Артур Ермолаев в конце прошлого года был арестован на Кипре и экстрадирован в Эстонию по делу о международной инвестиционной афере Milton Group, ущерб от которой оценивается примерно в 100 миллионов евро. Он признал свою вину, выплатил 8,5 миллионов евро компенсации и получил 5 лет условно. То есть, как сказали бы в Одессе, то еще семейство. И теперь, что произошло после покушения? Значит, чудом Ермолаев выжил. Он получил сильные ожоги, он получил осколочные ранения, но его состояние к 3 июля стабилизировалось, он в больнице под наблюдением врачей. Значит, тяжелее всех пострадала его партнерша, 46-летняя Анна Насобина. Это юристы тоже из Днепропетровска, то есть они давно друг друга знают. Она много лет жила в Лондоне, и с 23 года она возглавляла британскую компанию Wycombe Square Investments LLP. И в результате взрыва ей частично оторвало обе ноги, и врачи выполнили двойную ампутацию, и по последним доступным данным, это на 3-4 июля, она оставалась в критическом состоянии. 13-летний сын пары получил ожоги, ушибы в одной ноге у мальчика. Застрял болт из взрывного устройства. Подросток находится в детской больнице Ниццы, но жизнь вне опасности. Это все, что мы знаем о пострадавших в результате этого взрыва. Значит, главный подозреваемый Интерпол назвал 39-летнюю Анастасию Березовскую. И Интерпол выпустил красное уведомление, так называемое, в которое было сказано, что она обвиняется в покушении на убийство. И она также обвинялась в размещении взрывного устройства в общественном месте и в преступном сговоре. По данным следствия, она несколько раз проводила разведку места будущего нападения. В ночь взрыва она переоделась как мужчина, волосы спрятала под шапкой и после инцидента сбежала во Францию, а оттуда на арендованном автомобиле с немецкими номерами добралась до Германии. Теперь уже откуда все эти данные? В западной прессе много фотографий ее. Монако, может быть, такая безопасная страна, потому что там на каждом шагу стоят видеокамеры, и ее перемещение просто было прослежено многократно, как она появлялась возле этого дома, как она ходила в магазин телефонной связи и так далее, и так далее. Короче, все задокументировано, поэтому сразу обвинили в покушении на убийство. Осталось только добраться до нее, где она. Но она уже была за пределами Европейского Союза. 1 июля Березовская, Анастасия Березовская, вернулась на Украину, и там она вступила в контакт
с двумя ребятами. Один – это 49-летний полицейский из Киевской области. Его имя пока что не сообщается. Второй персонаж – это офицер Главного управления разведки Минобороны Украины. Последний неоднократно переводил и деньги через криптовалютные и банковские счета. Говорят о том, что было переведено порядка 150 тысяч евро. Это деньги, которые понадобились для того, чтобы убрать Ермолаева. Но не убрали, деньги на ветер, можно сказать. Ну, хотя мы не знаем, может быть, он калекой на всю жизнь останется. Пока что его, ну, он, допустим, миновал этот этап критического состояния. Но, тем не менее, чем это все кончится. Ну и потом подруга пострадала, ребенок, это, конечно, тяжелое наказание. Хорошо, и да, кто этот офицер Главного управления разведки Украины ГУР? Это 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут, выпускник факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета. С 22 года он проходил службу в воинской части А-2772 сил спецоперации ВСУ, и говорится о том, что он был причастен к деятельности правого сектора. Значит, 7 июля, это, считайте, 2 дня назад, СБУ сообщила об обнаружении тела Березовски с огнестрельными ранениями в голову. Задержанный Реут признался в убийстве и заявил, что действовал по собственной инициативе, не поставив в известность руководство. Обоим задержанным предъявлены обвинения в умышленном убийстве по предварительному сговору. При обыске дома бывшего полицейского был найден подвал, который служил камерой пыток. Нормальный полицейский. Окей, мотив как самого взрыва, так и последующего убийства Березовской пока неизвестен. Хотя мы можем, опять же, только предполагать, гадать, но тут такая ситуация, что как бы все ответы напрашиваются сами собой. Это был один из тех людей, которые в понимании власти, наверное, либо обворовывали свою страну, либо не делились на ворованное. То есть два варианта возможно. Значит, французская Le Figaro сообщает, что в Монако рассматривается именно эта версия причастности украинских спецслужб. Хотя эта версия официально не объявлена. Она, о ней говорится в прессе, вот в частности в Le Figaro, но это версия. Никто о ней не говорит как о совершенно точном факте. Но есть и другая версия. Значит, это деловой конфликт вокруг строительных проектов Ермолаева, его невыплаченные долги, это территориальные споры с криминальными структурами в Днепропетровске, а также возможная связь с делом сына о мошенничестве. То есть у этого деятеля украинского бизнеса могло быть два как бы фронта, на которых он сражался за свое будущее, за свое светлое будущее. Первое – это выяснение отношений с властями, с украинскими. А второе – это выяснение отношений со своими вчерашними партнерами или нынешними оппонентами по бизнесу, которые с ним что-то не поделили и решили его за это наказать. И тот, и другой вариант возможен. Значит, один источник – бывший сотрудник французской разведки, сообщал, что Ермолаев незадолго до взрыва обсуждал возможность сдачи показаний в Европарламенте о коррупции на Украине. Но это появилась информация в французской прессе, но она пока не подтверждена, и кто теперь это подтвердит, я не знаю. Как теперь будет действовать Ермолаев? Замолчит навсегда? Или он обозлится и наоборот? Даст показания, этого никто не знает, но тем не менее, эта тема мне показалась интересной. Сама по себе история мне показалась, ну, повторюсь, еще раз, просто для фильма, основа для хорошего триллера. Такие дела. Что еще могу добавить? Я у себя разместил эту историю на своем блоге ermolenets.com, но там, и там же фотография этой покойной 39-летней убийцы. Или подозреваемой. Давайте лучше будем говорить подозреваемой убийцы. Когда ты смотришь на это фото, первая реакция такая хорошо известная нам еще с времен жизни на родине. Ну и рожа.
Страшная просто тетка. И просто страшная. И как-то вот, ну, знаете, физиономия подтверждает род ее деятельности. Такие дела. Ну хорошо, на этом я, пожалуй, эту часть своего выступления завершу. Могу сказать еще о том, что у меня буквально минута остается для того, чтобы сказать о том, что в ходе войны Украина нанесла удары более чем по 20 танкерам российского флота или танкеров, которые сотрудничали с российской нефтяной промышленностью в Азовском море. И, наверное, это еще один успех украинских вооруженных сил. И я должен сказать, что можно только удивляться тому, что это произошло только сейчас. Но это совершенно понятно, что имея такую дроновую, такие дроновые возможности, это не произошло раньше, потому что все, Азовское море все-таки в непосредственной близости находится от линии фронта, а дроны теперь летают довольно далеко. Я также могу добавить, что Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре сказал, что якобы птичка ему наболтала, что он готовится дать Украине лицензию на производство своих патриотов, потому что у Украины своих не осталось. Но по данным Блумберга, если это и произойдет, то на создание такой промышленности в Украине уйдут годы, поэтому рассчитывать на это сейчас как на еще одно волшебное оружие, которое решит исход этой войны,

0: 229-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит здесь у нас дома. Но хотел бы поговорить о нашем рыжике. Я должен сказать, что он меня просто разочаровал. И сам факт того, что он меня разочаровал, меня не удивляет, потому что ты, когда имеешь дело с нашими политиками, то в конечном итоге они тебя на каком-то этапе ваших отношений с ним и ваших ожиданий, они тебя разочаруют. И поводом для этого является его внешняя политика. В моем понимании это просто... Ну, демонстрация того, что он абсолютно, у него нет никакой квалификации для того, чтобы этим заниматься. И если мы говорим, ну да, но у нас есть Госдеп, то они этим занимаются. Ну хорошо, при всем моем уважении, искреннем уважении к нашему госсекретарю Марко Рубио, мы должны понимать, что он функционирует просто как посланник Трампа. И то, что Трамп ему говорит, то он послушно и выполняет. И надо сказать, что, как мне кажется, тут возможны два варианта. Либо госсекретарь будет тебе говорить, что делать. Я говорю не тебе, а президенту имею в виду. Либо президент будет говорить, что делать госсекретарю. Значит, у нас в байденовские годы Блинкен говорил Байдену, что он будет делать, что мы будем делать. И в результате мы получили российско-украинскую войну. А сейчас у нас президент говорит... Госсекретарь, что делать? В результате мы получили.

войну с Ираном. Но в том или ином случае это колоссальные человеческие жертвы, это колоссальные расходы для нас с вами. Мы все за это платим. Это война, это дорогостоящее предприятие. Я слышал от квалифицированных специалистов, что один день войны стоит 1 миллиард долларов. То есть это ужасно. С какой точки не возьми. С точки зрения, каких-то, гуманитарных взглядов на жизнь. Или с точки зрения финансовой. Это катастрофа. И мы сейчас эту катастрофу видим, она развивается на двух фронтах. Именно по этой причине мы не можем принять полноценное участие ни в одном, ни в другом конфликте, потому что нам приходится работать на двух фронтах. Ну хорошо. Значит, с чего я решил... Да, при этом я не говорю, что я считаю, что, например, деятельность Трампа абсолютно абсурдна, и там, как у нас говорят тут, что это просто сумасшедший человек, и он там не знает, что он делает. Нет, он знает, что он делает, безусловно. И он сделал много хорошего для этой страны, очень много хорошего. Например, он закрыл границу. Если мне скажут, там, давай создадим, давай, Вадим Александрович, мы создадим такой список 10 самых хороших дел Трампа, которые положительно отразились на жизни нашей страны. Но я вам сразу скажу, первое и главное его дело, он закрыл границу. Потому что зомби, которая находилась на его посту, открыл ее, в результате чего мы получили миллионы людей, которые влились в эту страну, и последствия чего ощущает каждый из нас. Потому что, когда, например, все эти бездомные, это реально бездомные люди, они пребывали в Нью-Йорк, их там селили в гостиницах, потому что их селить было негде. Или когда им построили этот, на Раковой Бич построили палаточный городок, сколько на это ушло денег из налогов, которые платят жители города Нью-Йорка. Кто это посчитать может? А когда все эти люди, они идут в городские больницы, потому что у них нет личных врачей. Сколько стоит каждый визит налогоплательщикам из этих городов? А когда эти люди отправляют своих детей в школы, и эти дети не говорят на английском языке, а учителя не говорят на языке этих детей? Сколько... Во что это выливается? Это абсолютнейшее безумие. Плюс, не говоря о том, сколько преступников было среди этих людей и остается. То есть, то, что он закрыл границу, это мы должны ему быть благодарны до следующего открытия границы каким-нибудь очередным зомби, который будет занимать президентский пост. Ну, хорошо, потом, слушайте, у нас какие-то бизнесы вернулись в нашу страну, это, безусловно, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов большие компании инвестировали в нашу страну. И, например, если вы помните, у нас всегда были эти разговоры, что мы должны открыть свое собственное производство полупроводников или микросхем, которые производились на Тайване. Но сейчас наша компания, посмотрите на успехи NVIDIA, там те люди, которые знали или могли предполагать, какие там будут доходы, они вовремя могли положить небольшую сумму, скажем, в 10 тысяч долларов в акции NVIDIA и сегодня просто перестать работать временно. Потому что там рост, не знаю, 100%, 600%. Одним словом, у нас тут многое поменялось в стране. Потом даже его такие действия, которые вызывали у людей, во всяком случае тех у людей, которые были поближе к микрофонам, вызывали возмущение, как, например, появление Национальной гвардии в Вашингтоне, в столице, я имею в виду. Я был как раз в Вашингтоне тогда, когда там появилась Национальная гвардия. Во-первых, это не было так ужасно, как нам представляла эта критика. Ну, просто на улицах я видел патрули 2 или 3 раза, 3-4 бойца Национальной гвардии, вооруженные, прогуливались по улицам, улыбались людям, и люди улыбались им. И этот город стал из одного из самых опасных городов страны в один из самых безопасных городов страны. Масса людей... уголовников была обезврежена. Ну, так это один пример, но таких много. Одним словом,
список достижений у него явно есть, но на внешнем политическом фронте, но он не по этой части, абсолютно. И я повторяю, он меня дико разочаровал, дико. Как-то я ожидал на то, что он, по крайней мере, прислушается к мнению тех людей, которых он сам выбрал в качестве своих советников. Рубия, Хексета, Венса. Я не знаю, какое они впечатление производят на других, особенно Хекса. Про него много чего говорят. Но в моем понимании, во-первых, это человек с двумя высшими образованиями. На всякий случай я сообщу тем, кто не знает. И который с опытом службы. То есть он не из тех людей, которые будут говорить, давайте вдарим, и они навсегда закроют свой рот. Такого он не из тех людей. И когда Нетаньяху приехал в Вашингтон со своим докладом о том, как сейчас мы положим Иран на лопатки и объясним им, как жить дальше, и Хексет, и Рубио, и Венс сказали, что этого делать не надо. Но Трамп подумал и решил, что надо. И теперь мы имеем то, что мы имеем. Мы готовы заплатить Ирану сотни миллиардов долларов для того, чтобы только остановить эту войну и открыть движение судов по Ормузскому проливу, который Иран контролирует, в нарушение международных законов. Ребята, это безусловно нарушение международных законов. Но речь идет о выживании режима этой страны. Будет ли режим этой страны думать о международных законах? Наверное, все-таки нет. Наверное, он все-таки сначала будет думать о своем выживании. Мне кажется, это так просто, что сейчас возмущаться тем, что Иран нарушил международные законы и закрыл Ормузский пролив, ну, мы можем, безусловно, это делать, но это просто наивно. Теперь, значит, этот всплеск эмоций с моей стороны, с чем он связан? Он связан с тем, что мы начали снова боевые действия против Ирана на том основании, что Иран не выполнил условия мирного соглашения. Значит, в ночь с 8 на 9 июля, то есть это вот сейчас, несколько часов назад, по данным центрального командования, Сеткам поражено более 80 целей. В основном это ПВО, системы управления, это прибрежные радары, это противокорабельные ракеты, более 60 малых катеров КСИР в районе Ормонского пролива, которые там расставляли мины или атаковали проходящие суда. И эти цели находились в районах Бендер-Аббас, Бушер, Харк. И Харк – это вот этот знаменитый остров. Более того, Трамп пригрозил, что мы его у вас отберем. В смысле, мы там разместим свой контингент. Очередная безумная идея, потому что прилетать будет теперь не где так далеко, а Харк, который находится просто в милях от мейнленда иранского. Значит, этот обстрел ракетный был ответом на атаки Ирана на три коммерческих танкера в Ормузском проливе, которые проходили 6 и 7 июля. Значит, Иран хочет заставить эти суда использовать свои маршруты и фактически контролировать пролив. И часто говорят, что они еще и хотят какие-то деньги взимать с этих танкеров, которые проходят через этот пролив. Значит, Трамп заявил, что перемирие с Ираном завершено. Если вы помните, в июне было подписано с участием Венса и Руби временное перемирие до выяснения дальнейших обстоятельств того, как мы будем жить вместе или порознь. И при этом Трамп пригрозил более жесткими действиями. Одновременно мы ввели новые санкции на иранскую нефть. Значит, как я говорил, когда нам Трамп говорит, мы полностью разобрали на мелкие детали всю их ядерную промышленность, это не соответствует действительности. К сожалению. Я подчеркиваю, к сожалению, то, что он говорит, приходится в других местах проверять и выяснять, это так или не так. К сожалению. Я бы хотел, чтобы президент, за которого я проголосовал, вел себя иначе. Но не получилось. В очередной раз не получилось. Значит, когда он сказал, что мы
ликвидировали их ядерную промышленность, появился Биби Нетаньяху, который сказал, что нет, мы не ликвидировали, потому что через 2 недели у них будет ядерная бомба. Но опять же, этому тоже, товарищ, я не знаю, можно верить или нельзя верить, но когда он это сказал, это было достаточно для того, чтобы Трамп влез в эту войну с Ираном. Хорошо, кто из них больше не знает, чего я не знаю, но мы имеем то, что мы имеем. Значит, и потом, после первого массированного ракетного обстрела Ирана, Трамп заявил, что мы у них ликвидировали всю их противовоздушную оборону или производство этих баллистических ракет, но наши военные издания говорят, что там не все далеко, очень далеко от того, чтобы все ликвидировали. Потому что в отличие, например, от украинского руководства, они свои производства, не военные производства, не создавали в больших городах, они их создавали где-то глубоко под землей, добраться до всех вот так вот быстро не получается. Поэтому после первого массированного обстрела Ирака наши военные сообщали о том, что порядка 70% их баллистического запаса остается на своих старых местах. И мы действительно видели, обстрелы продолжались. Обстреливали Израиль, обстреливали другие города. И сейчас то же самое продолжается. Иран обстреливает Бахрейн, Кувейт, Катар. И, значит, то есть война продолжается. О чем все это говорит? Что вот с одной стороны Иран, значит, вел эти мирные переговоры, а с другой стороны продолжал создавать проблемы для судоходства в Ормузском проливе. Как-то оно не согласуется. Ну, кто-то говорит, иранцам нельзя доверять. Они обманывают. Но я не стану их защищать и говорить, что это честнейшие на этой планете люди. Я далеко от того, чтобы делать это. Но как у нас тут высказывается версия некоторыми нашими комментаторами, в Иране, наверное, сейчас несколько группировок, которые борются за власть. И Трамп договаривался только с представителями одной из них, а вторая эти условия не принимает. Значит, мы можем условно их поделить на мирных, которые хотят все-таки как-то договориться о том, чтобы страну перестали бомбить, и они могли жить дальше спокойно. И еще получить деньги на то, чтобы восстановить разрушенные этими ракетными ударами. И есть такие хардлайнеры, как у нас тут называют, которые будут стоять там насмерть, потому что они ожидают, что их там встретят на небесах замечательными гаремами с хорошей музыкой, вином и закусками. То есть Трамп договаривается с одними, а атакуют сюда другие. Возможно. Это вариант, который у нас там поговаривают. Такие дела. Но так, да, кстати, и есть еще одно интересное объяснение тому, почему Трамп пошел на такие длительные мирные переговоры. Потому что, если вы помните, мирные переговоры шли, а Иран тем временем продолжал обстреливать наших союзников в Персидском заливе. Катар, Бахрейн, Арабские Эмираты и так далее. Как это может быть? И Трамп к этому как бы спокойно относился. Этому есть тоже одно объяснение. Дело в том, что во время первого ракетного удара использовали так много ракет, что нужна была какая-то передышка для того, чтобы восполнить израсходованные материалы из наших арсеналов. Для этого нужно было время, поэтому подготовка к этим переговорам или переговоры шли так долго. Нам нужна была передышка для восполнения арсенала. Похоже на правду, я должен сказать. И теперь мы имеем то, что мы имеем. Теперь я так понимаю, что мы застряли. Застряли, потому что выхода из этой ситуации не видно. Не видно, по какой причине. Иран явно не встал на колени и не спросил, что делать дальше. Они готовы продолжать этот конфликт. И, к большому сожалению, ну, тут жаление, это просто факт жизни. Иран относится к той категории стран, такие мы знаем другие такие страны, которые не жалеют людей, которые вообще ничего не жалеют. У них есть своя позиция, и они не будут искать мира. Они будут класть сколько угодно своего народа, но они будут добиваться своей цели. И их цель – это сохранить свое
государство в том виде, в каком мы его знаем. Поэтому, если где-то там попадет ракета по школе с девочками, там 200 девочек погибнет маленьких, или она попадет по детскому саду где-то, или она попадет по какому-то производству, где делают, я не знаю, брошки или еще что-нибудь мелкое, не обязательно связанное с войной, или тарелки там какие-нибудь, или это не существо, или по библиотеке, или по университету, это их не остановит и не испугает. У нас тут в стране ситуация другая. У нас, когда погибнет один человек, то уже это тема для разговоров и начинаются размышления. Мы должны с ними договариваться, мы с ними должны как-то пересмотреть нашу всю ситуацию. Вспомните нашу эвакуацию-бегство из Афганистана. Значит, если вы помните, там в процессе этого нашего бегства 13 человек погибли в результате теракта в Кабульском аэропорту. Сколько у нас тут было разговора про эти 13 человек? Ну, это 13 человек. Окей, я понимаю, у каждого семья, родственники, сердце крови обливается, все в таком духе. Но вы можете, и это была буря у нас, которая длилась месяцами. И понятно, по какой причине. Может быть, кому-то не столько этих людей жалко, сколько мы видим, что одна партия использует эту ситуацию для политической борьбы с другой партией, со своими политическими оппонентами. Поэтому у нас как-то это, на это мы иначе смотрим. У них монопартийное управление, поэтому им не жалко своих людей. И поэтому все наши удары, сколько бы там их ни было, они не поставят их на колени. И мы видим, что этого не происходит. Нам могут показывать здесь эти страшные видео, как там огонь до неба горит, эти дым столбом. И одно это нефтеперерабатывающее предприятие вырубили, то уничтожили, флот у них весь утопили и так далее. А они не сдаются. Им не жалко. Потому что они знают, что для Соединенных Штатов эта война непосильный груз. Они знают, что у нас скоро выборы, и их главного врага, а именно Трампа, здесь просто посадят на короткий поводок. И это произойдет, если у нас Конгресс станет демократическим, а все к тому идет, то эта война для Ирана будет считаться победой. И оппоненты Трампа наверняка пойдут на какие-то условия Ирана, в частности, на то, что он будет продолжать развивать под тем или иным соусом свою ядерную программу. И продолжать угрожать другим странам. Демократы не будут воевать с Ираном. Я в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Потому что если мы возьмем всю их предыдущую политику, эта вся политика была нацелена на задабривание, на то, чтобы договориться с ними миром. Вспомните этот самолет, в котором лежало 1,5 миллиарда долларов наличными, которые Обама отправил в Тегеран. При этом они не перестали кричать «Смерть Америке». Это одно к другому дело не имело. Но наша политика, политика нашей демократической партии, это успокоить их и дать возможность пользоваться мировому судоходству, особенно американскому, через Ормузский пролив и вывозить оттуда нефть. И теперь представьте себе, что у нас происходит дальше в политике. Вот у нас есть этот конфликт. Конца этому конфликту не видно никакого. Никакого. То есть видно, но в каком виде? После ноябрьских выборов Трампу не дадут возможность продолжать эту войну, потому что Конгресс деньги не будет давать на нее. И она замрет. Она вот останется в таком вот подвешенном состоянии. Но наши вооруженные силы должны будут там оставаться для видимости и для того, чтобы поддерживать этот конфликт в таком законсервированном виде. Наносить когда-никогда какие-то маленькие точечные удары для того, чтобы ничего не менялось. Вот это вот наше будущее. Изменится ли это как-то в плане безопасности для Израиля? Ну, скорее всего, не изменится. Там как было опасно. То есть Иран не сказал, а мы теперь не будем финансировать Хизбаллу или еще там других головорезов. Они будут продолжать в том же духе. Изменится что-то для Израиля? Ничего не изменится. И одновременно Трамп ведет совершенно, в моем понимании, просто бездарную политику по отношению к Украине. Просто бездарно. С чего все началось? Вспомните. Если я буду президентом, война в Украине кончится на следующий день. Ребята, сколько уже следующий день прошло с тех пор?
вспомните, что было дальше, когда он стал президентом. Через месяц мы все закончим. Потом через 100 дней мы все закончим. Потом он встретился с Путиным в Анкаре же, где они обо всем как бы договорились, но не, Трамп при этом не договорился с Зеленским. Значит, что происходит сейчас? Война продолжалась в том же духе, людей убивали, экономику уничтожали. Теперь, значит, Трамп, я так понял, он сообразил, что Зеленский упрямый парень, и с ним не договоришься. Его не заставишь делать то, что ты хочешь делать. Он не подчиняется тебе, он неуправляемый. И в связи с этим, значит, теперь Трамп решил бортануть, как говорили в моем городе, Путина, и пойти на поводу у Зеленского. Может так победить. То есть, и поэтому уже говорится о том, что он будет давать украинцам дальнобойные ракеты, он им даст лицензию на производство патриотов. И, одним словом, он теперь на стороне Украины готов воплощать в жизнь политику Зеленского. То есть, создать ситуацию, когда Россия пойдет на переговоры. Сначала он пытался создать ситуацию, чтобы Украина пошла на переговоры и перестала им давать деньги. А теперь он хочет создать, развернуть это в обратную сторону. То есть это подход чисто бизнесмена. Так не сработало? Окей, не страшно. Вот теперь мы попробуем наоборот. Может быть, так сработает. Принцип у него нету никаких. У него есть стремление установить мир для того, чтобы... ну, во-первых, он явно не любит войну. Это мы за ним знаем. Он любит, чтобы просто торговали. Но торговали, и все процветали, и всем было хорошо. Особенно Соединенным Штатам. За это мы его, безусловно, можем похвалить. Но достаточно ли этого для того, чтобы установить мир в мире? Я так понимаю, нужны какие-то принципы, базовые принципы, которым ты следуешь. У него явно нету принципов. У него его принцип так не получилось, может быть, эдак получится. Значит, сейчас Песков сообщил, что... Якобы Трамп собирался позвонить Путину после встречи в Анкаре. Этого не произошло. И Песков сказал, ну, наверное, Трамп был занят. Ну, безусловно, там большие важные встречи, он был занят. Но и одновременно комментарии западной прессы. В частности, Bloomberg вчера сообщает, что это если вдруг Трампу все-таки удастся сломить тут представление Пентагона о том, как все должно быть, и дать лицензию Украине на производство этих патриотов для защиты Киева от баллистики, от российской баллистики, то на создание этого производства уйдут годы. Потому что это не дроны, это очень сложное производство, это очень сложная техника. Ну, сейчас такая ситуация, что, конечно, любое его обещание или намек на обещание, они выглядят, они дают надежду. И Украина продолжает наносить успешно удары по российским НПЗ, причем летит далеко, за сотни, за тысячи, больше, чем за тысячи километров от линии фронта. Это говорит о растущем потенциале, военном потенциале Украины. Но в то же самое время, сейчас читаешь украинскую прессу, они говорят, что через полгода на Украине не останется ни одной автозаправочной станции. Ни одной. То есть это не то, что... Я понимаю, что пресса сообщает только в одну сторону о том, что происходит, какой урон наносят украинцы России. Это как бы должно здесь формировать общественное мнение, помочь Украине уже добить Россию. Но в реальности это добивание идет в обе стороны. И в реальности на Украине горит точно так же, как в России. Но, наверное, не точно так, а побольше. Такие дела. В следующем часе я хочу услышать ваше мнение о внешней политике Трампа. Сейчас я объявляю перерыв. После, за время которого вы можете подумать о том, что вы хотите рассказать, и как только я просигналю, начинает рассказывать. Сейчас...

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить. «Я первый в списке», — сказал президент в среду на пресс-конференции в Анкаре. Он отметил, что эта опасность не волнует его, поскольку он сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу вне зависимости от рисков. Без фирменного сарказма не обошлось. Цитирую, «я все же предпочитаю быть первым не в их списке, а в соцсети TikTok, например», — пошутил Трамп. Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии. На месте уже ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей, сообщили в департаменте строительства DOB. Речь идет о 37-этажном здании по адресу 235 East 42 Street, который сейчас реконструируют из офисного комплекса в жилой дом. На 21 этаже были обнаружены повреждения опорных колонн. Рабочие были эвакуированы, пострадавших нет. Ситуация остается под контролем. Расследование причин деформации продолжается. В Нью-Йорке в это воскресенье пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. 12 июля 4 квартала Мэдисон-Эвеню будут закрыты для движения. Более 50 торговых палаток представят традиционные французские блюда, включая жамбон-бёр, блинчики и жареные каштаны. Живая музыка и танцевальные выступления создадут праздничное настроение. Для детей организованы специальные мастер-классы и активитис. Фестиваль пройдет с полудня до 5 вечера на участке Мэдисон-Эвеню между 59 и 63 стрит. Вход свободный.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 стрит. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
0: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И вопрос, к которому я сейчас хочу обратиться к залу, такой: поддерживаете ли вы, довольны ли вы внешней политикой Трампа? Если да, набирайте номер 888-222-1131. Если нет, 888-222-1132. Счетчики работают. И я через несколько минут дам возможность высказаться в эфире об этом. А пока хочу напомнить, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов из банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у нас был митинг с одним очень интересным банком, и у них есть очень интересные программы. Ну, во-первых, они разрешают у людей, у которых есть криптокарренси, то есть они разрешают покупать недвижимость, используя вот эту криптовалюту. Первое. Второе. Они разрешают покупать землю. То есть, как правило, землю, когда люди покупают для того, чтобы там что-то строить, как правило, землю покупается за кэш. Вот этот банк предоставляет моргидж для покупки земли. Это, кстати, по-моему, я думаю, что, ну, наверное, один из единственных банков, которые это делают. Потому что практически сейчас ни один банк уже землей, чисто землей, когда вот люди покупают для того, чтобы строить, не занимаются. То есть, если вы планируете купить землю, то вам надо будет необходимо положить 40% down payment, и 60% будет профинансировано банком, то есть покупки земли. Также они разрешают, этот банк разрешает закрываться в LLC name. То есть, если, допустим, вы покупаете что-то, и вы хотите... То есть, это есть такие тоже другие банки, которые делают, но просто это то, что вот этот банк тоже делает. То есть, не всегда люди покупают недвижимость под свое персональное имя. То есть, как правило, когда покупается недвижимость для сдачи, то люди ставят этот дом, там, или билдинг ставят в LLC name, да, то есть будет какой-то там 1, 2, 3 Main Street LLC. Так вот, этот банк тоже разрешает закрываться на LLC имя, не на персональное имя. Также они, значит, когда... Это тоже очень хорошая программа, когда люди, допустим, делают, покупают investment property, то иногда для того, чтобы у вас как бы, ну, сработало все, и вы получали какие-то деньги каждый месяц от сдачи, обычно это работает, когда вы делаете всего маленький down payment, допустим, 20% down payment делаете, покупаете дом, допустим, за 500 тысяч, 20% это будет 100 тысяч, и вы не показываете доход, то есть это делается без показа дохода, и для того, чтобы рент покрывал ваши все вот эти вот расходы, этот банк предлагает interest only, то есть вы не будете платить principal, целый кредит вы платить не будете, будете платить только интерес. Но при желании, если, допустим, у вас есть какие-то дополнительные деньги, вы всегда можете докладывать в счет principal balance. То есть это иногда помогает для людей, которые все равно хотят, чтобы каждый месяц у них оставались какие-то деньги после вот этого рента, да, и потом там через год, через два, через три, когда уже, может быть, маркет меняется или рент будет выше, тогда вы уже можете перефинансировать какую-то другую программу. И, конечно, они также предлагают разные варианты, там, банковские стейтменты, profit and loss. Вы знаете, иногда у нас вот есть ситуация, когда люди, допустим, на конец месяца у них есть такое понятие, как non-sufficient funds называется. Знаете, то есть, допустим, вы чек выписали, и чек этот балансился. И, к сожалению, у некоторых людей, которые планируют покупать недвижимость, такое случается довольно часто. То есть банки разрешают, чтобы за год у вас было таких, допустим, либо 3, либо 5 вот этих вот insufficient funds, когда у вас просто там банк чаржит там 20-30 долларов за балансный ваш чек. Так у нас такое было пару раз, кстати. И банки отказывают, когда много вот таких вот, когда люди просто выписывают чеки, и они не обеспечены деньгами у вас на счете. Так вот этот банк, они тоже как бы, они очень flexible и разрешают там до 15 таких вот чеков. То есть каждый месяц это тоже будет нормально. То есть я к чему говорю, что у нас много очень банков, которые делают нестандартные лоны. Нестандартные лоны. То есть это может быть non-QM-лоны, там DCR без проверки доходов, это может быть interest-only лоны, это может быть лоны на землю, это могут быть лоны для construction, когда люди, допустим, люди или девелоперы что-то покупают, им надо что-то делать. Поэтому позвоните нам по телефону 917-397-3000, если у вас какая-то нестандартная моргиджная ситуация. Игорь Нобл, 917-397-3000, walk with happy people. Пока.
1: Пока, Игорь. Я еще раз напомню, по всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей. Теперь я вижу, нам звонят, и вопрос такой, повторю. Мы поддерживаем внешнюю политику Трампа или не поддерживаем? Значит, если вы поддерживаете, вы можете набрать номер 888-222-1131 просто с тем, чтобы участвовать в нашем антиночном опросе общественного мнения, если вы поддерживаете. Если вы не поддерживаете, то 888-222-1132. Сейчас пока что 70% поддерживает, ну, сейчас чуть меньше 70%, больше, чуть больше 30% не поддерживает. Но хорошо, телефон в студии 718-303-9090. Теперь, друзья мои, я хочу вас попросить о следующем. Я понимаю, что тут мои выступления, они не всех радуют. Это понятно. Невозможно просто невозможно, как бы это сказать, всем угодить. У всех разные представления прекрасно. И я не стремлюсь всем угодить, я стремлюсь как бы быть честным по возможности перед своим собственным профессиональным опытом. И прекрасно при этом понимаю, что я могу делать ошибки. Но это честные ошибки, если это ошибки. Поэтому я очень прошу публику не высказываться по моему поводу. Вы тратите время других слушателей. И главное, что это неэффективное занятие, потому что как только вы начинаете двигаться в этом направлении, тут же вас отключаю. Не тратьте время. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Но есть мнение, что Иран это, как вы сказали, самостоятельное независимое государство со своими принципами и далее. Но есть мнение более другое, что Иран это очень опасное государство. Оно у него сильная своя идеология. Как вы отметили, она не щадит своих людей, тем более чужих. Имеет уже средства доставки ядерного оружия, и у него могло быть ядерное оружие. Поэтому мне удивительно ваша точка зрения, что вы критикуете Трампа за то, что он начал это действие против Ирана с целью помешать ему получить ядерное оружие. Многим кажется, что наличие у Ирана ядерного оружия и средств доставки было бы катастрофой не только для стран Ближнего Востока и региона, но и для всего мира. И мне удивительно, что вы как бы говорите с одной стороны, с другой.
1: Окей, вы снова одну минутку, я вас перебью. Я только что 5 минут говорил о том, что не надо говорить про меня, говорите про Трампа. Всего хорошего. До этой войны проблема в том, что мы, во-первых, мы не знаем наверняка, как далеко они от создания ядерного оружия. Мы знаем, что они работают в этом направлении. Но моя позиция в этом отношении такая. Окей, допустим, у них есть ядерное оружие. И, значит, и у них есть средства, однозначно у них есть средства доставки этого ядерного оружия. И это говорит о том, что там не все живут в каменном веке. Как нам тут, как нас пытаются в этом убедить. Но там не совсем, они, может быть, люди идеологизированные, но они не сумасшедшие. А именно, они знают, что ядерное оружие есть и у Израиля. То есть, если они нанесут удар по Израилю, то им тоже прилетит обратно ответка, и там мало что останется, потому что у Израиля больше ядерных запасов, чем у Ирана. И на этом, то есть, если я кого-то удивляет, это моя позиция, то, ну, хорошо, она вас удивляет, но я повторяю, не говорите обо мне, говорите о Трампе. Это тема нашего разговора. Не я, Трамп. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я принимаю вашу критику Трампа и то, что ваша позиция по Ирану, она нормальна, мне кажется. Но сегодня вы дали мне возможность закрыть одну неопределенность. Я наконец понял, почему я вашу позицию понимаю, но не могу принять. Вы сказали, что Иран вот такая страна, власти Ирана, мы не будем говорить о стране, часто народ не способен повлиять. И неправильно это поговорка, каждый народ заслужит свое правительство.
1: Да. Абсолютно согласен с вами.
4: Да. Это все красиво, но вот. Вы сказали, что власти Ирана – это те власти, которые борются за свое выживание. Они не хотят, да, чтобы их смели. Мы же понимаем, лишь их власти их растерзают. Найдется та часть иранского народа, которая их растерзает.
1: Значит, 100%.
4: Они борются за свое существование. Вот этот тезис, я наконец его уловил. У вас была такая фраза, не первый раз, но сегодня четко уловил. Она абсолютно, по моему мнению, только не обижайтесь, потому что вы умный.
1: Я не обижаюсь.
4: Я даже серьезно не могу ее рассматривать, не могу видеть, почему вы ставите ее во главу угла своей позиции. Достаточно посмотреть на Турцию. Страна одного порядка населения, одного порядка территории, одного порядка самоуважения.
1: Если только курдов исключить из этой картины, тогда эта картина будет верная.
4: Нет, это как в том контексте. Все одного же порядка. И никто на нее не нападает. Ни США, ни Израиль, ни Евросоюз даже не собираются. Собираются дружить. Отсюда следует, что если бы Иран повелся как Турция и сказал бы, я не буду создавать атомное оружие, потому что кругом считают, что когда страна закладывает свои основополагающие документы смерти этому государству, по-моему, там есть и смерть США, неважно, как это будет звучать, то это приобретает, сегодня они не могут, а завтра смогут. Украина показала, Путин начал спокойно, только на их территории. Прошло время, а они достигли огромных расстояний. И поэтому, если бы они не начали разработку ядерного оружия не для защиты, а для атаки, вот в чем огромная разница. И если бы они не организовывали, влияние все хотят большие державы, если бы они не организовывали прокси террористического характера, почти захватив, владея Ливаном, имея там эти хуситы и прочее, 101% гарантия, это моя логика, у вас может быть другая, никогда никакой опасности их власти извне не было бы. Отсюда простой вывод. Это фанатики, они агрессивны, планы их угрожающие. Украина показала, сегодня они не могут доставить ядерное оружие в Вашингтон, ударить по Вашингтону. Завтра они смогут. Вы сами говорите, они толковые. Да, они толковые. Почему я очень удовлетворен? Мне было неприятно та основа, по которой я не принимал вашу позицию. Я знаю, что она во многом согласуется с позицией таких геополитиков, как Миршаймер. И мне было неприятно, это недостаточное основание, что я не могу даже слушать Миршаймера по сравнению с богатейшей палитрой рассуждений Виктора Хансена. Он совершенно плоский. И вот сегодня все, я отошел. Я не рассматриваю этих двух буров. Я рассматриваю суть. Иран может сохранить свою власть элементарно, не хочет. Он хочет быть, как там он сказал, булит. Он хочет подчинить себе весь Ближний Восток и больше. И я думаю, что Трамп правильно делает, что он пытается этому помешать. И что мне очень интересно, а вот здесь вы мне поможете, может, и вам это понравится мыслить. Смотрите, вот Трамп начал удары по Ирану. Неважно, кто его подтолкнул, он самостоятельная фигура, мы видим, что он... Надаем, с ума сбродит. Вот он начал удары. Допустим, чуть-чуть вменяемее было бы вот руководство тех, кого мы не уважаем, вот этих агрессивных мул. И они бы, ой, испугались бы и сказали, все, хорошо, мы не будем никого трогать, не трогайте нас. И это был бы громадный успех, военный успех, никто не отрицает даже самые критики, тут добавился бы политический. И вдруг выяснилось, что нет, они какую-то черту не отступили, не упираемся, будем сопротивляться, и все. И мы называем Трампа неудачник, неправильно принял, завел, вообще сделал очень плохое дело. То есть наша оценка действий Трампа зависит только от степени упорства, фатизма каких-то людей, которых мы не уважаем. Вот это мне тоже не нравится. Но главное первое.
1: Ну хорошо, одну секунду. Я например, степенью... Я не уверен, что на мою позицию влияет степень упорства этих мул или там, кто у них руководит этой страной. Мое недовольство связано с тем, что нам обещают одно, а получаем мы другое. Что нам обещали? Значит, как мы знаем из прессы, как мы знаем из заявления Рубио, Нетаньяху, когда приехал в Вашингтон, то он объяснил Трампу следующим образом. Первым, мы берем на себя ликвидацию всей верхушки, они это сделали. Вы берете на себя массированные удары с нами вместе, мы это сделали. После этого на улицах происходит революция, и власть в Иране меняется, мы получаем дружественное государство, которое перестает угрожать миру. Значит, это было как бы обоснованием для начала этой войны. Эта война началась, но ничего этого не произошло. Десятки тысяч людей на улицах были убиты. Разрушена эта экономика. Нам ее не жалко, потому что это экономика нашей оппозиции мировой, поэтому гори она огнем. И она горит огнем. Но... То есть, как бы, мы не получили обещанного. Но что мы получили? Мы получили то, что в Америке называется quagmire. Мы влезли в болото, из которого нет выхода. И это грозит политической ситуации здесь, у нас, в нашей стране. Потому что демократы, безусловно, используют этот прокол Трампа. Это реальный прокол. Война не кончилась. Она будет продолжаться очень долго. Для того, чтобы его убрать от власти. Как только демократы доберутся до власти в Конгрессе, первое, что они будут делать, это импичмент Трампу. Они знают, как это делать. У них это накатанный механизм. После чего мы здесь, в Америке, погрузимся в очередной политический хаос, как это было уже два раза. Это плохо для нас. С любой точки зрения, это плохо для нас. Теперь я хочу провести одну историческую параллель, вам хорошо известную. Значит, религии, религиозные взгляды, это, вернее, не взгляды, а верование, потому что какая бы там ни стояла за этим философия, но это догматическая философия, которая основывается на том, что мы принимаем какие-то догмы и от них начинаем строить свою позицию. И в этом плане религиозные догмы, они мало отличаются от политических догм. Скажем, коммунизм, это что это, если это не религия? Она, наука никак не стоит на стороне коммунистического развития общества. Практика постоянно опровергает жизнеспособность этого учения, этой религии. И вот у нас была такая страна, в которой мы родились и выросли, Советский Союз. Советский Союз располагал ядерным оружием. Советский Союз финансировал партизанские движения, которые в действительности были террористическими, по всему миру. Но, тем не менее, как-то существовал какой-то более такой значительный глобальный баланс. Третьей войны, мировой войны не произошло. Хотя после второй ее ждали каждый день. Стояли все эти безумные полчища танков на немецкой границе с двух сторон. Эти ракеты были направлены друг на друга. Но как-то это все сдерживалось. И я не совсем понимаю, почему не можем, вот используя этот пример, перенести на ситуацию с Ираном. Окей, допустим, у них будет ядерное оружие. Означает ли это, что сразу же начнется мировая война? если вы скажете, она начнется, потому что они фанатики. Коммунисты были точно такими же фанатиками. Точно. Еще и может быть похуже, с учетом того, сколько миллионов людей они загубили в своих концлагерях. И окей, фанатики с ядерным оружием, окей. Но они, когда знают, что на них тоже направлено ядерное оружие, они сдерживают себя. Им нужно это ядерное оружие, может быть, не для того, чтобы нападать на кого-то, а для того, чтобы защититься от, защитить себя от возможного нападения, как это произошло сейчас. На них напали. Чтобы мы о них не говорили, какие мы бы ни там говорили причины, по которым мы напали на них. Но мы развязали войну против них. Это простой исторический факт. У вас, если есть что-то возразить по этому поводу, прошу вас.
4: Ну, я могу чуть-чуть подчистить, хотя есть основная мысль, во-первых, никто не разрушил экономику Ирана вот в данном цикле военных действий, потому что бомбили военные объекты, и экономику не трогали. И могу добавить информацию, мой уважаемый...
1: Я слышал о том, что инфраструктуру тоже уничтожали очень крепко, я это слышал.
4: Нет, нету этих, да. Нету этих, можно слушать у CNN, черт знает что. Я не знаю, от кого вы слушали. Давайте, времени уже не получается. Виктор Хансен занимает другую позицию. Он поддерживает во всем Трампа и критикует его, потому что он приводит в аналогию поведения. Он же историк, как военный великий историк. Он приводит поведение Клинтона, который бомбил Югославию, Сербию, бомбил, почти сдался, а потом сказал, все, правил нету. Он разбомбил все, мосты, черт знает что, вы знаете. Дичайшим образом, ни к какому конгрессу не обращался. Он приводит пример Обамы, который 7 месяцев... Долбал и никакому конгрессу. То есть он говорит, есть исторические примеры. И он считает, что Трамп непоследователен. Первое же нарушение, и ты говори, один шаг нарушил, 10 мостов уничтожают. И вот таким образом осадить их и наоборот не буксовать, потому что хуже всего завязывать. И был бы тот же результат, который был, как в Югославии. Там сменили режим, там прекратилось... Претензии к Сербии как к стране, она стала другой. И потом то же самое было и в Ираке. А другое дело, что политики не удержали это достижение. Это один момент. В предыдущей передаче было неточность.
1: Олег, прошу прощения. Не все. Я вас прошу, вы сейчас будете говорить, когда продолжаете. Да, смотрите на часы. У вас есть одна минута перед перерывом. Прошу вас.
4: Когда мы говорили, что у Ирана есть память, за что мстить американцам, в 52-м году действительно был произведен переворот, отстранен законы, премьер Масадык, но это сделали не американцы, это сделала Британия. И вообще очень многое путают, в том числе и по рабству. Британия, Англия. Британия завела рабство. Была власть Британии над Америкой, когда здесь рабство. Вадим, я не ухожу от одной мысли. Турция показала, Иран мог жить спокойно, если бы он велся как Турция. Он ведет себя
1: хорошо. Ну, да, если бы у бабушки были половые признаки дедушки, ее бы забрали в армию.
4: Это не подход.
1: Это не подход.
4: Он сам подошел. Он сам напросился. Я вас буду вам угрожать.
1: Это пример. Хорошо. Спасибо вам большое за участие в передаче. Я сейчас объявляю перерыв.
5: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools New York.

0: Кадиллаке.
1: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
2: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
3: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
4: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
6: Опыт.
7: Мудрость.
8: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
11: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос. Мы поддерживаем внешнюю политику Трампа или не поддерживаем? Я предлагаю принять участие своим слушателям в нашем телефонном антинаучном опросе общественного мнения. Если вы поддерживаете, то наберите номер 888-222-1131. Если нет, не поддерживаете, то 888-222-1132. Пока что приблизительно, я скажу так, 60% поддерживает, около 40% не поддерживает. То есть, мне кажется, люди трезвее начинают смотреть на эту ситуацию. Значит, телефон на студии 718-303-90-90. Перед тем, как вы начнете выступать, я должен сделать небольшое объявление. Попрошу у вас 30 секунд. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекция, обогащенная тромбоцитами плазмы пациента, полученная из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое современное здание на квартале. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор!» Мы от Ермолинца, действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я передаю микрофон в зал. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я из тех, кто поддерживает политику Трампа, внешнюю политику Трампа. Объясняю, почему. Что касается двух войн, я сразу по двум пойду. Значит, насчет Украины...

0: я считаю, что правильно Трамп действует. В отличие от Байдена, мы продолжаем помогать Украине, в меру, конечно, наших возможностей, но мы заставили Европу платить, а до этого при Байдене мы платили. То есть мы налогоплательщики платили. Теперь платит за это Европа.
1: Но это не называется помощью, правда? То есть мы им сказали, мы будем вам давать то-то, то-то и то-то. Мы им сказали, вы знаете что, если вы хотите, чтобы мы вам дали, обратитесь к вашим товарищам из Берлина и Парижа, и пусть они, значит, вам купят. Это не называется мы им помогаем, мы им не помогаем. Упс, что-то у нас оборвала связь. Игорь, если вы слышите мой волшебный голос, то я вас попрошу набрать наш номер еще один раз. Это не я, я вас не отключал, но как-то так произошло, что у нас отключилась связь. Наберите нас еще раз. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, это Вадим, это Лев. Вы знаете, позвольте мне с вами не согласиться. Вы
1: Позволяю.
2: Знаете, ислам... Это намного страшнее религия идеологическая, чем коммунизм. Ведь в Советском Союзе американских флагов не сжигали и Америку сатаной не называли. Понимаете, там только можно их разбить небольшой атомной бомбой. Иначе ничего не будет. Это страшная сила ислам. Я с ними работал 10-15 лет. Это кошмар.
1: Ну что, не кошмар не наших коммунистов?
2: Нет. Понимаете, они такие фанатики ислама, я с ними разговаривал очень часто, они сразу отказываются говорить, когда критикуешь ислам. Это, поверьте, я 10 лет работал с ними и 5 лет в другом месте.
1: Ну хорошо, вы знаете, я 30 с лишним лет прожил в Советском Союзе, для меня коммунисты такие же фанатики. Точно.
2: Ну
1: спасибо вам. Игорь, я вам признателен, что вы перезвонили, у нас почему-то оборвала связь. Но мы продолжаем вас слушать, затаив дыхание. Да. Говорите.
0: Я говорил сам с собой, потом понял, что говорю сам с собой.
1: Это бывает. У меня это каждый день происходит. Вы не волнуйтесь.
0: Ну, я понимаю, приятно поговорить с шумным человеком. Я не знаю, на чем я остановился, но, в общем, я считаю, что...
1: Мы остановились на том, что вы считаете, что... Трамп продолжает помогать Украине. А я говорю, что он им не помогает. Он, потому что помогает этот... Вот Байден, он им помогал однозначно. Но он там, как по словам Трампа, он им дал подарков на 350 миллиардов долларов, если верить Трампу. Но, хотя не обязательно. А Трамп им сказал, ребята, если вам что-то нужно, то вы идите к своим друзьям в Париж и в Лондон и в Берлин. Они купят у нас и помогут вам. Это не называется помощью. Ну хорошо, продолжайте.
0: Ну, я считаю, что это помощь, потому что сейчас сняли эти расходы с налогоплательщиков, которые мы платили для вооружения Украины, а сейчас покупает у нас Европа, и они платят за это. И я все равно считаю, что это помощь. Это мало того, сейчас Трамп увидел, что Украина наравне с Россией, но она не побеждает, но не уступает. И дальние
1: Они не уступают, это точно.
0: Километров, вот, то Трамп решил поддерживать их, потому что он видит, что с Путиным невозможно договориться, и возможно путем вот этих...
1: Он видит, что и с Зеленским невозможно договориться. В этом же проблема. Он видит, что ни с тем нельзя договориться, ни с этим нельзя. Поэтому он играет между двумя. Сейчас мы будем этому поддакивать, а теперь мы будем этому поддакивать. И посмотрим, что получится.
0: Да, посмотрим, что получится. И все возможно, что и в России может произойти какие-то изменения тоже в связи с тем, что вот это... Люди стоят по 36 часов на заправках. Вот. В общем, я считаю, что по Украине все-таки правильно это идет. Главное, что наши деньги не тратятся туда, и Украина все равно поддерживается путем покупки нашего оружия Европой. А что касается Ирана, я тоже считаю, что он правильно поступил, когда... 47 лет они, всю историю нам известна, я не хочу повторять. Единственное, что я хочу сказать, что сейчас, в данный момент, если бы я был бы главнокомандующим, я бы дал бы команду всю инфраструктуру уничтожить. Уничтожить мосты, уничтожить электростанции. станции, уничтожить нефтяные эти места добычи, полностью их поставить, как говорил он до этого, в каменный век. И я уверен, что даже вот эти фанатики, мало того, эти фанатики тоже бы поползли бы назад, мало того, вот эти фанатики, религиозные мусульманские фанатики, их же тоже можно, те, которые есть, которые уничтожили раньше, главных этих лидеров, их тоже можно потихоньку уничтожать и поручиться Израилю.
1: Да? Уже уничтожили, уже главнее некуда, самых главных уничтожили. Оказывается, там еще есть.
0: А теперь надо второе звено уничтожать, третье звено уничтожать, чтобы полностью, чтобы они полностью...
1: Опять у нас оборвалась связь. Но только начали, только занялись хорошим таким делом, уничтожением фанатиков. Первое звено, второе, третье. Как прервалась связь. Игорь, я так понимаю, что вы еще говорите сами с собой. Но вы не отчаивайтесь. Наберите нас, я с удовольствием вас слушаю. Хорошо, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Hello.
3: Алло, здравствуйте. Дело в том, что если... Здравствуйте, Вадим. Дело в том, что если демократы там возьмут Конгресс, Сенат, то внешняя политика Трампа будет не основной причиной, если начнут импичмента, потому что Трамп проигрывает на всех постах. Потому что внешняя политика для американцев, нам и для нас, это не секрет. Это вторичная какая-то причина. Главная причина то, что творится внутри страны. А внутри страны Трамп проводит абсолютно бездарную политику. С инфляцией, с ценами, с медициной и так далее. Понимаете, поэтому...
1: Расскажите, что... Одну секунду. Я хочу объяснение. Вот, например, с медициной. Что конкретно? Безумная политика. С медициной. Объясните мне. Меня это очень интересует. Я же клиент Медикера.
3: Я понимаю. Дело в том, что все эти beautiful bills и так далее, которые дали... привилегии людям, Medicaid были достаточно урезаны. Была уничтожена Обамакер. То есть люди лишились, миллионы людей лишились. Я не понимаю, вы не встали еще winning, как он говорил? Я, например, не стала еще winning. Понимаете, я имею в виду в плане жизни здесь, внутри страны. То, что творится за рубежом, это ладно. Это как бы, это, если бы все внутри страны экономически было бы нормально, и люди жили бы нормально.
1: А как у нас? Ну хорошо, я, честно говоря, как-то неубедительно прозвучало, что то, что у нас... Да. Одну секунду. То, что у нас творится в медицине, это я, честно говоря, не совсем понял из вашего объяснения, что Трамп сделал такого, что ухудшил эту медицину. Этого я не понял. Но теперь вы говорите с инфляцией. С инфляцией, взрыв инфляции у нас произошел при Байдене и демократах. Вы мне объясните, что...
3: Извините, пожалуйста, я вас перебью, если можно. Взрыв инфляции не произошел при Байдене.
1: Именно при Байдене произошел. Именно при Байдене. Именно при Байдене произошел взрыв инфляции.
3: В конце байденовского правления инфляция шла вниз. Шла вниз. Пришел Трамп. Он сказал, что он...
1: Взрыв инфляции произошел при Байдене. Мы с вами здесь не сходимся.
3: Это дезинформация.
1: Не могу. Я живу в этой стране, хожу в магазин, и я знаю, когда произошел взрыв инфляции. Спасибо вам за участие в передаче. Было очень интересно вас послушать. Именно при Байдене это произошло. Окей. Еще дам одному трудящемуся. Господи. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Я вчера смотрел по Fox News похороны Этали Хамни.
1: Да.
4: И там были...
1: Миллионы людей пришли. Алло, что-то вас не слышно.
4: Алло.
1: Плохо вас слышно. На похороны Аятоллы Хомейни пришли по данным прессы, и наши, не наши, миллионы людей. То есть там это было национальное событие. Но я что хочу сказать. Когда Сталин умер, тоже миллионы людей провожали его, и миллионы людей плакали. Поэтому я не знаю, насколько к этому можно относиться положительно или отрицательно. Ну, всегда есть люди, которые идут за властью, они доверяют власти, они доверяют тому, что в газетах написано. Это не показательно. Но я знаю от своих друзей, иранских друзей, здесь, которые живут, в этой стране, которые говорят о том, что это наша война, которую мы начали против Ирана, она сплотила этих людей, потому что они сейчас защищают не Айатоллу, они защищают свою страну. И у этой страны появился общий враг. Такие дела. Я на этом сегодня свою передачу, эту часть своей передачи завершаю. Оставайтесь с нами.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий Майкл Брук. Здравствуйте, Майкл.
10: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, кто-то из ваших друзей, знакомых, сослуживцев, вы сами, родственники, попали в какую-то неприятность, получили травму тем или иным образом, или это какое-то падение, или травма на работе, или, не дай бог, автомобильная авария. У вас начало что-то болеть, даже немножко, если покалывать, это сигнал для того, чтобы как можно быстрее позвонить мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете на интернете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. И пусть мой телефон будет всегда у вас под рукой, как палочка-выручалочка. Вы мне можете позвонить в любое время дня и ночи, в любой день недели.
9: Нам позвонил радиослушатель Андрей с такой проблемой. Его ударила сзади машина. Когда он вышел из своей машины, то ударивший его водитель быстро объехал его и скрылся. Он даже не успел записать его номер. Потом появилась полиция, и он поехал в госпиталь. У него сильные боли в плече, в спине, в шее. Он спрашивает, поднимется ли у него страховка, если он обратится к адвокату.
10: Поднятие страховки вызывает только два варианта. Первый, если человек получил штрафы или, как здесь говорят, тикеты, тогда у него на его правах водительских на драйвер-лайсенсе появляются специальные поинты. Когда страховая компания проверяет его драйвер-лайсенса, они видят эти поинты и в соответствии с количеством этих поинтов поднимают ему страховку, начисляют так называемую surcharge. Второй вариант, если человек попадает в аварию, и кто-то его судит, то есть существует какая-то доля его вины в этой аварии. Тогда тоже появляются поинты, они немножко другого характера, но аналогичные. Тоже висят 39 месяцев. В соответствии с количеством этих поинтов у него тоже начисляется вот этот surcharge и поднимается страховка. Все остальные варианты – это просто слухи. Есть еще третий вариант, если человек очень много и часто попадает в аварии, даже не по своей вине, а, например, каждый год по два раза. В таком случае страховая компания имеет право просто его выгнать, не страховать. И потом ему будет найти трудно новую страховую компанию. То есть это просто по количеству аварий, вне зависимости, виноват он в них уже или нет. Но поднять страховку человеку, который абсолютно не виноват в аварии, никто не имеет права. В случае как с Андреем, адвокат оформит специальную заявку, клейм, как говорят здесь, и получит для вас деньги с этого специального покрытия. Потом они сами, ваша страховая компания, будут еще дополнительно искать виновника. Но вас это уже не будет касаться. Если они найдут, то они с него получат деньги. Не найдут, значит, не получат. Но у Андрея за это никакого поднятия страховки не должно быть. Потому что он не виноват в аварии, его ударили сзади. Если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните в мою службу, и я дам вам адвоката, который специализируется на данной конкретной ситуации. Ко мне тоже позвонила женщина, которую ударили сзади. Пока она выходила из машины, ее довольно сильно стукнули. Она еле из машины сумела выйти. А тот водитель тоже объехал ее и скрылся. Она не успела ни номер сфотографировать, ничего. Видеокамеры потом получили видео, но номер той машины в это видео не попал. Адвокат, которого я ей дал, создал вот этот специальный клейм, сделал заявку в страховую компанию этой женщины, которая ко мне обратилась. Хорошо, что у нее была большая страховка, 250-500. Травмы у нее были довольно серьезные. Мой адвокат сумел получить для нее 200 тысяч долларов вот с этого специального покрытия. При этом у нее нисколько не поднялась страховка. Дополнительно ее страховая компания еще оплатила все ее лечение. Итак, если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-56-10, то вы сможете попасть на мой веб-сайт и скачать себе мою визитную карточку. Или прямо сейчас заведите контакт в ваш телефон Майкл Брук 718-256-56-10.
9: Сейчас с нами Олег.
11: Михаил, с нами произошла вот какая история. Мы ехали по хайвею, по Battle Parkway, и за нами ехала другая машина, BMW. А за этой машиной ехала третья машина, Nissan. И вот у этого водителя Nissan что-то случилось. Какая-то судорога, и он со страшной силой ударил этот BMW сзади. От этого удара BMW полетело вперед и ударило уже нашу машину. Все остановились, приехала полиция. Все рассказали полиции. Того водителя, у которого случилась судорога, увезли на скорой. Водитель BMW не очень сильно пострадал. Но он объяснил, что он не виноват в этой ситуации, потому что его самого ударили. И от этого удара он полетел вперед и нас ударил. А кого же в такой ситуации можно судить? Получается, что вроде никто не виноват. У одного судорога, другого самого сзади ударили. А кто же будет отвечать и кто будет нам платить? Подскажите, пожалуйста.
10: В данной ситуации, как правило, всегда адвокат, который представляет человека, которого ударили сзади, в данном случае Олега, и я ему дам этого адвоката, все равно будет судить обоих водителей, того, с которым случилась судорога, и того водителя BMW, которого ударили сзади. Так устроены законы, что они все равно считаются виноватыми. Хотя по логике, казалось бы, они ни в чем не виноваты, но тем не менее они все равно считаются виноватыми просто потому, что водитель, которого ударили сзади, не виноват вообще ни в чем. Он сам никаких правил не нарушал. А те два водителя, один дистанцию недостаточно соблюдал, другой должен был вовремя к врачу ходить, чтобы с ним эта судорога в дороге не случилась, лекарства принимать соответствующие или не выезжать. Все равно какая-то доля вины их обоих есть. Их можно судить, а как только их начинают судить, за них начинают отвечать их страховые компании. Адвокат, которого я вам дам, он, скорее всего, получит деньги деньги с обеих страховых компаний для Олега. При этом требуется одно только условие, если его здоровье пострадало или здоровье его пассажиров, которые с ним были в одной машине. Мой адвокат для них всех получит деньги с обеих страховых компаний. И первого водителя, и второго. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто позвоните мне как можно быстрее. Я вас свяжу с адвокатом, одним из лучших в штате Нью-Йорк или Нью-Джерси, где, в зависимости от того, произошла авария. Этот адвокат вам все детально объяснит, как он будет получать деньги, на какую сумму можно рассчитывать и так далее. Приведу такой пример. У меня был похожий случай. Там вообще 5 машин столкнулось, часть из них была виновата, часть совершенно не виновата, потому что их самих ударили. Вот как в этой ситуации. Ко мне обратился тот человек, который был в первой машине, то есть он вообще ни в чем не был виноват. Я дал ему адвоката, того же самого, которого дам Олегу. Этот адвокат судил их абсолютно всех и по совокупности получил 100 тысяч. Хотя у человека, который ко мне обратился, переломов не было. Были достаточно сильные травмы спины и шеи. И тем не менее, мой адвокат получил 100 тысяч даже без переломов. Так что, если что-то подобное происходит, запишите мой телефон, свой мобильный, Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
9: Алла, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
12: Майкл, мой муж работает на стройке. Он в стране уже 2 года. И устроился вот так работать официально. На него каким-то образом упала часть строительных лесов и отрубила ему фалангу пальцев. Такая ужасная травма. С кого можно получить деньги? Кто за это отвечает? И что дальше с ним будет?
10: В этой ситуации я не только дам адвоката, но еще и обеспечиваю для вашего мужа полностью все необходимое лечение. Направлю ко всем врачам, которые принимают специальную страховку, которая называется Workers' Compensation. Причем при помощи своих адвокатов я найду ему самых лучших врачей, которые ему помогут. Может, палец сумеет восстановить, пришить эту фалангу или сделать операцию, и как можно быстрее снимут все боли и последствия. А адвокатов я ему дам сразу 2. Одного адвоката, который занимается страховкой Workers' Compensation. Это страховка для всех, кто получил травму на работе. И эта страховка покроет все его лечение. Кроме того, оплатит весь период, пока он не трудоспособен. Вплоть, если это необходимо, до выхода на инвалидность. Адвокат иногда все так организует, что вначале человек получает эту страховку, а потом выходит на инвалидность. Все зависит от тяжести травм. Второй адвокат будет судить владельца территории, где происходила стройка, и главного прораба стройки. По-английски называется General Contractor. У того и у другого очень большие страховки, и я не сомневаюсь, что мой адвокат получит с них огромные суммы денег при такой тяжелой травме. У меня был похожий случай. Тоже на человека упали строительные леса, ему раздробило несколько костей. Очень серьезно, до конца он никогда не смог восстановиться. Поэтому на работу вообще больше никогда не вышел. Ему было 50 с чем-то лет, и он уже вышел на инвалидность и больше никогда не работал. Вначале он получал страховку WorkCamp, я дал ему адвоката, потом тот же адвокат перевел его на инвалидность, вначале временную, потом постоянную. Кроме этого, он получил еще ему ни много ни мало 3,5 миллиона, потому что я даю адвокатов, которым другие адвокаты посылают такие кейсы. А я напрямую даю адвоката, который специализируется именно на таких делах. Очень часто профсоюз дает человеку адвоката, но потом оказывается, что этот адвокат недостаточно компетентен. Потом этот профсоюзный адвокат уже передает другому адвокату, такому, например, как Алан Рипко или Харлан Виттенштейн, который специализируется на таких делах. А я сам сразу направлю вас прямо к этим адвокатам. Человеку не надо потом никуда больше переходить. Эти адвокаты получают вот такие...
5: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
14: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
15: Кстати, с новостями Наталья Быстрецкая. Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума после решения США возобновить военную операцию против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны Хизбаллы. Заявление последовало после слов президента Трампа, прозвучавших на саммите НАТО в Анкаре. Трамп выразил мнение, что Израиль выведет войска с юга Ливана, добавив, что, по его ощущению, Израиль заинтересован в таком шаге. Кац подчеркнул, что это право и обязанность защищать жителей Галилеи и граждан Израиля от угроз со стороны боевиков, которые стремятся уничтожить государство Израиль. Он напомнил, что Хизбалла дважды по собственной инициативе нападала на Израиль после атаки Хамаса 7 октября, а также с началом операции «Рычание льва» против Ирана, когда по указанию иранского режима открыла огонь. Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Конкретную причину смерти родственники не назвали, отметив, что Тайлер умерла в больнице в результате болезни, от которой лечилась в Португалии. В мае Тайлер была помещена в медикаментозную кому из-за срочной операции на кишечнике. В июне ее вывели из комы, но состояние певицы оставалось плохим. Причиной проблем со здоровьем стал острый аппендицит, приведший к разрыву аппендикса. Утверждают португальские СМИ, проблема обычно вызывает перитонит. Певица провела последние месяцы жизни в больнице в городе Фару на юге Португалии, где у нее также был дом. И во время лечения 8 июня ей исполнилось 75. Исполнительницу не покидал ее муж, с которым она провела в браке более 50 лет, у супругов не было детей. Тайлер известна характерным хриплым тембром, который она подарила хитам «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero», который часто называют по первым словам припева «I need a hero». В последние годы жизни певица продолжала активно выступать. Последний концерт она дала 19 марта в Лондоне.
5: Погода. На Дэвидсон радио.
15: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 76%. Во второй половине дня ожидается сильный ливень.
5: Служба информации Дэвидсон радио. Новости. Новости в реальном времени.
16: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
17: Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 577 пунктов, 1,1%. 52 348 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 21 пункт, 0,3%. 7483 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25 871, плюс 52 пункта или 0,2%. Транспортный индекс потерял 0,2%. Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,9%. Сегодня нефть плюс 18 центов. Один баррель Брента стоит $76.78. Золото плюс $36.30. 4118 долларов и 30 центов стоит унция золота. Серебро 59.42 за одну унцию. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,312%. За 10 лет можно получить 4,581%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,09%. Интерес поднялся, цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 0,25%, Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей поднялся на 1,4%, Шанхай прибавил 1,2%, Гонконг потерял 0,7%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении после того, как наш президент сказал, что после того, как было нанесено несколько ударов по Ирану, Иран позвонил и сказал, что они опять хотят сделать сделку. Цирк продолжается. Наша биржа, похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 45 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 18 и Nasdaq плюс 277 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. American Tower будет вести себя хорошо, Acerta будет вести себя хорошо, Waters будет вести себя хорошо. Nvidia надо покупать, Nvidia продолжает подниматься сегодня тоже. Коху будет вести себя хорошо, Applied Material нормально, Surgical все хорошо. Comfort Systems надо покупать, считает один из больших банков у нас в Америке. Stellantis теперь нейтральный, Toast надо покупать. Salesforce Sector Weight, то есть это раньше был Overweight, теперь Sector Weight, то есть их как бы надо держать. А Tesla Market Perform будет вести себя точно так же, как Market. Было сказано, что оптимизм слишком большой для Теслы. Grindr будет вести себя хорошо, ITT, все нормально, Advanced Micro Devices Market Perform. Meta было поставлено на US номер один лист, одним из больших банков, но это и сегодня не помогло. Сейчас они показывают, Meta показывает минус. Вот я смотрел, они закрылись на 603, и сейчас они показывают $580.29. NP Materials надо покупать, самые property надо держать. Теперь Merlin будет вести себя хорошо, Perimeter Solutions нормально, и McDonald's надо покупать, новый таргет $325. Ранее был 350, понизили таргет до 325, но сказали, что их надо покупать. Цены, которые сегодня изменились, AstraZeneca упала на 8%, их лекарство Вайнуа против болезни сердца не оправдало. PepsiCo объявила свои квартальные результаты, и акции упали на 1%, не вдохновили инвесторов. Salesforce минус 4%, Stellantis минус 2%, Levi Strauss упал на 4%. AZZ сегодня это добывающая компания, металлодобывающая компания, подскочила на 6% после своего хорошего отчета. Cerebras Systems поднялась на 7%, и Costco потеряла 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
18: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
13: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
19: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
14: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
13: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
20: Путин окончательно превращается в кремлевскую муму, которую еженедельно топит умственно глухонемой Герасим из Генштаба. Отметим, что у этой парочки, у Герасимова и Путина, сложился совершенно волшебный альянс. И перед очередным погружением в пучины герасимовского вранья Путин обязательно нацепляет костюм охранника пятерочки. В нем, вероятно, проще тонуть. Затем, ну, я думаю, в третьем павильоне Мосфильма строится фронтовой блиндаж и происходит, значит, этот процесс утопления несчастного суки. Поскольку Кремль окончательно превратился в такой корабль дураков, то топить муму первого можно хоть с левого, хоть с правого борта, хоть с кормы. Но в прошлый раз Герасим отправил свою муму на дно, привязав ему к шее кирпич, взятого Купянска. На этот раз таким грузом стала Константиновка. Все это очень-очень-очень стрёмное кино, но надо признать, что пока ни одному сатирику, ни одному публицисту не удавалось выставить Путина таким смешным идиотом, как это каждый раз получается у Герасимова. Ну, действительно спорно, в каком из павильонов Мосфильма построили боевой штаб СВО. Это все держится в большой тайне. Но с учетом простоты декорации это может быть и троечка. Но именно там развернулось очередное представление этой фронтовой кремлевской самодеятельности. Впрочем, и сама картинка, ну, она тоже так, для дураков. Все выдает там грамотный студийный свет с мягким наполнением, правильными акцентами на участниках мизансцены. То, что это павильон, несомненно. Ну, Мосфильм может быть, хотя в Москве и помимо Мосфильма достаточно площадок. Сцена встречи Герасимова и Путина многократно отрепетирована. И этому есть доказательства. Персонажи идеально правильно взаимодействуют с поставленным заранее светом. А с первого раза это не получается ни у кого. Плешь Путина отлично и профессионально подпудрена, так, чтобы не сильно сверкала, но вместе с тем создавала бы в кадре фактуру, знакомую фактуру. А даже для профессионалов это, в общем, требует парочки таких, ну, такая мизансцена требует парочки предварительных прогонов. А уж для Герасимова и Путина, которые известны некоторым скудоумием, я думаю, что потребовалось, ну, где-то 5-7 репетиций. А глупость путинских реплик необсуждаема, потому что это кино действительно для недоразвитых. Кстати говоря, такой жанр был. Вот вы этого наверняка не знаете, но такой жанр кино для недоразвитых был. В свое время советские психиатры обратились в ЦК КПСС с предложением хотя бы пару фильмов в год делать для пациентов спецклиник и психоневрологических интернатов. Это должны были быть фильмы с упрощенным сюжетом, понятными репликами, яркими костюмами. И согласно заявлению этой группы психиатров, обычное кино является, ну, оно не воспринимается пациентами из-за сложности сюжетов, из-за обилия действующих лиц, из-за длинных диалогов. Ну а поскольку сейчас в кондицию пациентов психоневрологических интернатов удалось ввести почти 80% населения России, то, конечно, этот жанр пора возрождать. Конечно и несомненно. Но в последнем путинском видео уморительно все вообще. Без исключения окупянские. Они, конечно, помалкивают. Кто мастерил декорации для этого нового фронтового блокбастера, не ясно. Возможно, это классный стёб, не исключено. Но, может быть, это такая же непроходимая, как и у героев драмы, глупость. Подписчик все. А подписчики мои, конечно, они отмечают, что уморительно все. И внимательно, в отличие от нас с вами, рассмотрев видео, они блистательно изрят. Но вообще у меня в телеграм-канале народ остроумный и очень свирепый. Они отмечают, что весь интернет ржет над идиотами, над Путиным и Герасимовым, рассматривая штабные декорации. Вот умница подписчик Артем, он так сразу вернул, а нафига они маскировочную сетку повесили внутри здания. Ну, действительно, и на всех этих путинских фронтах пол тоже откровенно, как и акустика. Все студийное. Действительно, все уморительно. Но вот на Тургеневское муму, конечно, Путин не очень тянет. Ну да, некоторая общность есть, ибо муму тоже была сукой. Но сука, это ж понятие емкое. Вот просто слово сука – это констатация пола. А вот выражение редкая сука – это уже, конечно, мощное и абсолютно внегендерное обобщение, которое тютелька в тютельку подходит к ситуации. Но единственное, что как-то с муму, ну вот помните, да, что благодаря стараниям Герасима у Тургенева муму через несколько месяцев превратилась в собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом и очень выразительными глазами. И вот глядишь на Путина и понимаешь, где пушистый хвост, где длинные благородные уши и выразительные глаза. Ну нет же ничего этого. Из носа муму первого капает избыток гиалурона, все угрюмо, все депрессивно. Уши тоже не тянут на волнистые, длинные и благородные. Но, в общем, тем не менее, муму первый. Да, то, что он несет, это вранье, вранье все. Вранье забубенное, вранье дешевое. Докладываю, вранье, кстати, не совсем безосновательное. Действительно, по подвалам на окраине Константиновки есть, на окраинах, есть порядка 60 орков, и все они пребывают в разной степени стресса. Они расположились по подвалам, лежат преимущественно в моче, боятся вылезти, и грузят радиоэфир требованием выслать им дронами дозы наркоты и подгузники. Но понятное дело, что выманить их из этих подвалов было очень абсолютно нереально. И в результате там где-то под кирпичами в Константиновку просочилась группа орков-алкоголиков, такой народ стрёмный, который вообще не понимал, куда они идут. Всем за вот этот флаговтык обещали по 10 миллионов налом, на лапу и звезду героя. Но дошел только один, который был под самой большой дозой. Зеленский, он замечательно отстебал пыню, и все его склерозные речи, пригласив упыря в Константиновку, о взятии которой сдуру наболтал, ну, по наущению Герасима, мы понимаем, который его опять топил, наболтал русский фюрер. Но вообще вот генштаб, он опроверг заявление российского, генштаб ВСУ, опроверг заявление российского генштаба о захвате Константиновки в Донецкой области. И это опровержение, это не просто ВСУшная самодеятельность, это подтверждается Институтом изучения войны, мировыми агентствами, видеоми с дронов. Я думаю, что очень-очень скоро вот мрачно катая по столу голову Герасимова, Путин будет ныть, что его обманули, нагрели, надули, ввели в заблуждение. Ну, а голова Герасимова будет тупо улыбаться и подмигивать, поскольку возможности отдать честь у нее уже не будет. Так, ну да, вот Зеленский, конечно, умница, молодец. Вот бывают остроты, которые вот вспарывают кожу, бьют в самое больное. И тут же, конечно, не мог. В стороне от этой драки остаться Песков, он увидел, что его хозяина порют его же подтяжками. И тут же Песков поспешил хозяина прикрыть своими многострадальными ягодицами и крайне неуклюже расшутился. Ему нельзя вообще доверять никакое произнесение никакого острого словца, он для этого не пригоден. Там, его выгнали бы из самого провинциального деревенского КВН. При том, что вранье, да, это свойство России, официальная Россия всегда врала и намерена врать дальше. Язык вранья является официальным, универсальным, государственным. Так, ну вот пока что их настигают всегда. Ну, всегда беды настигают внезапно. И они не ожидали того, что ВСУ продолжит свои эксперименты с российским бензинчиком. Но ВСУ весьма успешно накрыли нефтяной терминал Санкт-Петербурга. Помимо того, что из всей нефти создано было такое единое пылающее море разливанное, уничтожена и вся абсолютно техника, которая делает терминал терминалом, и смысл он потерял. То есть мы видим, что несмотря на страшные киевские смерти вчерашние, Украина сохранила хладнокровие и не отплатила русским их же монетой. Конечно, от горя, от гнева за кровь невинных, за кровь детей вполне Киев мог бы потерять голову и жахнуть не по нефтяному заводу, а по живому. И завалить пару московских многоэтажек. У ВСУ, как вы сами понимаете, в данной ситуации есть возможность настрогать, ну, горы трупов хоть в Москве, хоть в Петербурге. Ну, европейские болельщики, как бы союзники Украины, они, может быть, в ответ покуксились бы, но то, что называется, вошли бы в положение, в конце концов, месть священна. Однако вот так скотствовать, как скотствует Россия, Украина не стала. Ракеты и дроны пошли исключительно по правильным адресам. Тем временем все равно Россия начинает вот уже пениться, булькать, кипеть грядущими выборами. Там для них это большое событие. Но эти выборы – это будет такой парад ноунеймов и абсолютных политических ничтожеств, которые не дотягивают даже до размера самого маленького карлика. А у них есть только, вот у кандидатов, они все отобраны только по принципу гибкости позвоночника. Это абсолютно серые, неизвестные люди, которые мечтают 4 года полакействовать. Они думают, что у них есть 4 года. Полакействовать за думские миллионы. И все это уже, даже еще до начала, превратилось в парад уродцев, в такой канкан лилипутов и самых маленьких ручных карликов. Такое шоу политических кастратов. Потому что в избирком надо представить прежде всего справку о абсолютной, я бы сказал, об отсутствии какого бы то ни было мужества, способности дерзить, способности к поступкам. Но выборы в России – это такое же постыдное явление, как и все остальное. И даже насмешки над ними, наверное, неуместны. Настолько все фигуры микроскопичны, это такие бактерии тления. А Панфилова в своих этих чашках Петри эту всю микроплесень выращивает в своей лаборатории ЦК. Ну вот, кстати говоря, вот выяснилось, что вписаться в выборы со своей пузатой пропагандой предполагает и РПЦ, которая тоже выбрала любимцев среди вот этих бактерий. Ну, не забывайте, церковь является омерзительной и порочной силой, но силой, которая способна влиять на события, на политику и на ход войны. И несмотря на все, она влияет. И сейчас поздно пить боржоми. Это позолоченная тварь, уже выпущена из клетки, она уже на свободе. И она заражает православным бешенством. Ну, кстати говоря, к вопросу о том, кто виноват и кто делал многое для укрепление режима, надо вспомнить всю эту либеральную демократическую интеллигенцию, потому что это они открыли клетку. Потому что они стыдились лупить русскую православную церковь. Церковь – это действительно дверца клетки с брюхоногими заскрипела благодаря демократам и либералам. И это позволило попам выползти, освоить места человеческого проживания и начать пожирать реальность, подменяя реальность своими бреднями. Ну, посмотрите по поводу, если вас интересует, как именно накрыли терминал в Питере и куда вообще хорошенько зазвездонили сегодня ночью, посмотрите мой телеграм-канал.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох.
0: Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
21: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. А на лунном календаре 25-е лунные сутки, а символ дня – черепаха. Луна убывающая, находится в знаке Тельца. Сегодня не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжений, нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей. Овнам желательно сегодня не принимать скоропалительных решений и перенести важные разговоры на другой день. В любовных отношениях.

0: настроение. Пейте достаточное количество воды. А вот у многих раков сегодня появится возможность наладить отношения с противоположным полом. Эмоциональное состояние будет неустойчивым, будьте сдержаннее и терпеливее. Особую пользу сегодня принесут ароматерапия и масляные массажи. Львам звезды рекомендуют закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. На рацион включите блюда из рыбы и лимон. У многих представителей знака Дев будет проявляться упрямство и желание побольше заработать. Этим стоит воспользоваться, если вы наметили перемену места работы или принялись за новый проект. Умерьте прием алкоголя. Весам светила советуют использовать сегодняшний день, чтобы восстановить старые связи или наладить новые. Назначайте романтические встречи, общайтесь с любимыми, и этот день запомнится надолго. Скорпионам звезды рекомендуют не делать крупных покупок. Вы рискуете взять вещи, которые уже завтра вам не понравятся. Что касается личных дел, то здесь придется сделать выбор безошибочно, прислушавшись к голосу сердца. Стрельцам звезды советуют быть сегодня внимательны к партнерам по браку или избранникам. Включите в свой рацион морепродукты. Это не лучший день для упражнения в риторике, но в красивом костюме или ярком платье вас точно заметят. Козерогам желательно в разговоре с любимым человеком не доминировать. Относитесь философски к возникающим между вами проблемам. Звезды говорят, что скоро все наладится, и вы придете к компромиссу. А вот водолеям лучше не назначать на сегодня встречи и романтические свидания. Совет звезд – воздержаться от активных действий и дождаться благоприятных дней. Рекомендуется дыхательная гимнастика и релакс-упражнения. Рыбам советуют воздержаться от выяснения отношений и, если позволяет здоровье, принять теплую ванну и контрастный душ. Почувствуйте, как вода смывает все ваши неприятности. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, так что настройтесь на отличный день, улыбайтесь, относитесь к окружающим вас людям с пониманием, и тогда все у вас будет хорошо, а удачный день будет гарантирован. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена.

0: По высокому разряду в доме гараж на две машины. Пространный многоуровневый ДЭК и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
1: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Но я вам могу сказать, друзья мои, не обольщайтесь. Вот это безбензинье, оно не убьет упыря. Путину вот эти все безбензиновые корчи черни неинтересны, не важны и не болезненны. Это вот проблемы быдла. Путин, хоть он действительно плоть от плоти народный, он истинно русский, но он давно себя ощутил богом и царем, совершенно особой особью. Поэтому надеяться, что каким-то образом это все радикально сработает, нет. Тут нужен целый комплекс. И вдобавок к бензину, понятно, что когда уголовный беспредел свошников накроет Россию, выяснится тогда, что для расправ есть очень соблазнительный материал, и в первую очередь заметные люди, тот приметный контингент, который свошным зэкам будет мордовать особенно приятно. Но на бензиновую смуту ей можно упиваться, ей можно радоваться. Я понимаю тех, кто это делает. Но особых надежд пока возлагать не стоит. Существующее положение дел создает, да, дискомфорт, но всего лишь дискомфорт. Вот для реального удушения, умерщвления так называемых остатков народного хозяйства России и полного паралича необходима вышибка еще примерно 20% оставшихся нефтеперерабатывающих заводов. Тогда. Кранты будут зримыми, кранты будут бесповоротными, а пока, в общем, хаоса особого нет. Интернет, конечно, заходит со сладкими ариями, не особо верьте, но да, население стоит сутками в очередях, чистит в этих очередях друг другу морды, но это еще это еще не градус апокалипсиса. Корчи есть, но это не леталка. Тем временем, что у нас там по международностям? По международностям все очень плохо пока. Между Польшей и Украиной. Это все чертова история. Но поймите, вся человеческая история – это набор мерзостей. Когда-то все были пятикантропами, ели детей друг друга и матерей друг друга тоже. Всякое было в истории рода Homo. А доисторический период тот вообще состоял только из взаимных мерзостей и беспрерывного грубиянства. За 5400 лет фиксированная история тоже, в общем, основная роль принадлежала подонкам, мерзавцам. То есть надо уметь преодолевать историю, брать историю за ухо и возвращать эту гадину обратно на пергаменты хронографов и летописей. Ей место там. Еще ей место в прибаутках программы «Экстракт». Тут Путин, конечно. Он все равно решил доказать всем сомневающимся, что он является настоящей чумой планеты, а не просто плешивым конспирологом. И мы видим, что готовится мобилизация, в режиме подготовки к мобилизации. В России отменяют медкомиссии как таковые. Вы не ослышались. То есть со всякими там годен, не годен, одна нога, три ноги, две руки или их пять, слепой, зрячий, с этим всем покончено. Это очень деловой подход, конечно. А потому что 4,5 года войны научили русскую систему. Что тому, что здоровье трупа никакого вообще значения не имеет. Да. Поэтому нет никакого смысла сдувать эти диагностические пылинки с потенциального мертвеца. Нельзя ограничивать ни одного россиянина в праве сгнить в канаве Донбасса. Существуют и как бы веские основания препятствовать лицам с тяжелыми психическими, например, заболеваниями пополнять черные пакеты. Потому что среди имбецилов, дегенератов, дементников, параноиков особенно много истинных патриотов. И их право погибнуть за Путина несомненно. Это не мои фантазии. Минобороны предложила отменить обязательное медосвидетельствование контрактников и мобилизованных. Ну, а если Минобороны это предложила, то это уже прошло весь цикл согласований и в Думах, и в Советах Федерации. Правильно. Деловой подход, потому что данная практика позаимствована у мясокомбинатов. Там знают, ну, вырезка это одно, а вот для фарша годятся животные в совершенно любом состоянии. И вот тут в очередной раз возникает вопрос о том, что же такое победа по-путински. Победа, о которой не устают долдонить в Кремле. Но мы видим, что благодаря Путиным, Герасимовым и миллионам озверевших патриотов само слово «победа» – классное когда-то слово. Но слово «победа» приобрело в русском языке исключительно мерзкий смысл. У победы дерьмовые перспективы. Данное словечко, вероятно, будет после Путина навсегда скомпрометировано и выведено вот из такого нормального человечьего оборота, потому что в 21 веке Кремль придал слову «победа» вкус гнилой человечины, вкус подлости, детской крови и сумасшествия. 4,5 года Дугины, Соловьевы, Скобеевы, Симоняны твердили это слово как заклинание. Им вторили народные миллионы. Что означает слово «победа»? Тогда никто особо не разбирался и не понимал. Четких формулировок этого понятия никто не оглашал. Конкретий, как вы помните, никакой не было. И вот на 5-й год войны все наконец прояснилось. Желания Путина обрели предметность и перестали быть секретом. Что ж такое победа на языке путинской России? Победа – это геноцид населения, всего населения Украины. Победа – это наглый грабеж. Победа – это миллион изнасилований. Победа – это полное торжество варварства и подлости. Победа по-кремлевски, по-русски. Это пляски дикарей на руинах, это тотальные расстрелы, это всемогущество КГБ и паразитация на обломках сегодняшней киевской свободы. И на меньшее, как упрямо повторяет Путин, Россия не согласна. И очень хорошо, что есть плеяда близких к Кремлю дегенератов. Это всякие там Лизун, Дугин, Хазин. Их пучит подслушанное во всяких кабинетах знание того, что Кремль подразумевает под словом «победа». И они это периодически оглашают. Я в качестве иллюстрации этой мерзости в телеграм-канале разместил самый яркий из графоманов и идеологов Кремля, это Дугин. Я разместил цитаточку из Дугина. А вот что вам будет тоже, кстати говоря, любопытно. У меня видео фронтовое, это жанр, который особенно любим подписчиками. И на этом видео понятно, что вот оно является таким простым, сочнейшим примером по поводу того, насколько условен подсчет потерь русских мертвецов. К официальным 1,5 миллионам потерь российской армии можно добавлять как минимум еще 1100 покойников. Я не загибаю, я не преувеличиваю, я просто, в отличие от вас, вынужден просматривать огромное количество этих всех фронтовых трупцов. Это невыносимо, конечно. И вот эта невозможность точного подсчета и какое-то такое, я бы сказал, заведомое уменьшение, это не злой умысел, потому что протяженность фронта колоссальная, 1000 километров. И все извилисто, все 20-кратно заминировано. И часть лесочков, часть лесополос, руин, все это ушло глухо в серые зоны. И туда никто даже носа не сует. Потому что кроме мучительной смерти для себя найти там ничего невозможно. И вот просто ради того, чтобы подсчитать, никто ни с одной стороны гробиться не хочет. И вот у меня видео, там горы русского трупья. 93 штуки. Это под Добропольем. Но нашлись, это не свежие трупы, они нашлись на телефоне мертвого орка вот только сейчас. Когда тот, кто производил съемку, погиб, был обыскан. И этот телефон у него был изъят. А положили всех этих орков, вероятно, еще вообще в 25-м году. И забыли, списали без вести пропавшие. А может, просто забыли, даже никуда не списали. Женам, матерям, будут подлинно лыбиться военкомы и говорить: ищем, ищем. В реальности никто о них не то что не ищет, даже не вспоминает. И все линии соприкосновения переполнены вот такими неподсчитанными, неведомыми трупами. Сейчас сняли тоже то, как это выглядит местечко. Сейчас не так живописно, как на размещенном видео. Там трупье поедено свиньями, собаками, лисами. И оно истлело и слилось с природой. Пожалуй, это самое главное, чтобы не грузить вас лишними подробностями. Все, что надо знать о сегодняшнем дне, милости прошу, ко мне в телеграм-канал, вот там все с подробностями, с видео, как бомбили НПЗ, что где творилось. Я вам пересказал вкратце, оценочно. И мы с вами, да, ну, естественно, слава Украине, живи Беларусь. Напоминаю о моих книгах, которые можно заказать, которые, в общем, идут очень уверенно. И, кстати, как выяснилось, даже нет. Ну, а в Беларусь можно или нет в США?
4: Не знаю.
3: Не знаю. Пусть кто-нибудь попробует.
4: Я не могу гарантировать.
3: Да, но вот в Беларусь без гарантии. А, ну и в России...
4: Санкции?
3: Не знаю. Нет, ну, в общем, по крайней мере, во все остальные, в цивилизованные страны мира всюду можно. Вот, собственно говоря, напоминаю про школу английского онлайн-образования, про то, что прежде всего эта школа, это ключик не только языковой, это ключик возможности для ребенка поступление в действительно очень крутые вузы. И для многих людей, кто выбирает, ну, как бы, такую простую, прямую карьеру в жизни и ищет, ну, скажем так, понятное предназначение, ну, наверное, это абсолютно необходимо. Тем более для жизни на Западе, а очень-очень многим еще из России придется в пожарном порядке эвакуироваться, когда начнется, ну, совсем уже полная веселуха. Вот, собственно говоря, и все. Слава Украине, живи Беларусь, увидимся мы послезавтра. Подписывайтесь на телеграм-канал. И на YouTube, и на YouTube.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Дэвидзон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке в это воскресенье пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. 12 июля 4 квартала Мэдисон-авеню будут закрыты для движения и превратятся в уличную площадку с французской кухней, музыкой и развлечениями. Посетителей также ждет ежегодный заезд автомобилей «Ситроен». Фестиваль пройдет с полудня до 5 вечера на участке Мэдисон-авеню между 59 и 63 стрит. Вход свободный. Новый опрос показал, что демократка Кэти Хокул опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 6 пунктов, 47% против 41%. При этом 12% избирателей еще не определились, а 55% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность ростом социализма в штате Нью-Йорк. Действующий губернатор теряет популярность. Главной проблемой для Блейкмана за 4 месяца до выборов остается низкая узнаваемость. 32% респондентов никогда о нем не слышали. Опрос также зафиксировал, что 48% считают направление развития штата неправильным. Почти половину беспокоят финансовые трудности, инфляция и налоги. 25-летняя внучка Софии Ротару посетила показ модного дома Скиапарелли, который состоялся в рамках недели высокой моды в Париже. В соцсетях София Евдокименко показала фото с мероприятия. София – младшая дочь единственного сына, 78-летней Ротару Руслана. У нее есть старший брат Анатолий, который в 22-м попал в скандал, попытавшись после начала войны нелегально выехать с Украины. Что касается Софии, то она уже долгое время живет в Нью-Йорке, куда переехала ради учебы, окончив школу дизайна Parsons. Сейчас Соня строит карьеру модели, развивает собственный блог. СМИ писали, что она встречается с Максом Лернером, наследником одной из самых богатых американских семей. Его дед Альфред Лернер в 1982-м основал банковскую холдинговую компанию MBNA Corporation.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересными материалами, касающимися секретных служб Израиля. Сегодня, когда в Израиле никак не заканчивается война и угроза иранского нападения, и Хизбалла, и Хамас, и весь этот кошмар, который крутится вокруг Израиля, то эта информация, надеюсь, будет для вас интересной.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Еврейский терминатор. Майк Харари создал Моссаду имидж самой эффективной службы мира. А ее агентам – образ безжалостных и хладнокровных киллеров, для которых не существует невыполнимых задач. Всего легендарный боец-разведчик руководил и участвовал в полусотне дерзких операций и ликвидаций. И ни за одну из них ему не было стыдно, ведь в те годы именно Харари стоял на страже Израиля. Его деятельность легла в основу множества детективных романов и фильмов, включая «Мюнхен» Стивена Спилберга и «Маленькую барабанщицу» Джона Ле Карре. При этом о самом Хараре на протяжении десятилетий было практически ничего не известно. Лишь незадолго до своей смерти 87-летний Майк Харари поделился подробностями некоторых организованных и проведенных им операций. Впрочем, и теперь, помимо имени, мы знаем о нем не очень много. Харари считался живой легендой в израильском разведобществе. В этих кругах его называли кесарем, видно потому, что он возглавлял кесарию, отдел специальной операции Моссада. Причем оставался им с 1970 по 1980 годы, став таким образом организатором и участником практически всех наиболее известных операций израильских спецслужб того времени. Западные же СМИ называли его сионистским Джеймсом Бондом, вероятно, за то, что именно Харари создал при своем отделе грозное подразделение «Кидон», что переводится с иврита как «штык» или «копье», которое занималось ликвидацией врагов еврейского государства. Я видел нашего соседа, он служил офицером британской полиции. Арабы убили его и сожгли прямо в машине, вспоминал много лет спустя Майк Харари, уроженец Неве Цедека, первого еврейского района, построенного за стенами Яффа, который впоследствии стал частью Тель-Авива. Я схватил палку и вместе с остальными побежал на арабов. Вот тогда я понял, что это значит самим защищать себя. И это чувство остается со мной по сей день. Так, в 1936 году, во время арабских беспорядков, организованных пронацистски настроенным муфтием Иерусалима Амином аль-Хусейни, 9-летний Майк принял свое, вероятно, самое важное решение в жизни. 4 года спустя он уже был связным в подпольной организации еврейской самообороны «Хагана». А в 15 лет, увидев, как из дома на соседней улице выносит тело застреленного британскими полицейскими Яира Штерна, лидера другой подпольной боевой еврейской группы «Лихи», Майк понял, настало его время. Через год, соврав, что ему уже 18, он вступил в Пальмах, элитный отряд Хаганы. Там ему предложили пройти подпольный курс радистов. «Это что?» – не понял сначала Майк. «Связано с радио», – объяснил ему командир, похожий сам, не очень разбиравшийся, о чем идет речь. «Не-не, не пойдет», – простосердечно ответил Майкл. «У меня голос хрипкий, я не могу быть диктором». Но, оказалось бы, диктором от него и не требовалось. Вскоре он настолько хорошо овладел специальностью, что даже стал сам преподавать на курсе радистов и, благодаря знанию арабского языка, даже обучил группу еврейских подпольщиков, прибывших из Каира. К 18 годам Майк, успевший уже трижды познакомиться с британскими тюрьмами в Иерусалиме, Шхеме и Латруне, имел солидный послужной список участия в боевых операциях, включая подрыв моста через Иордан возле Бейт-Шевана и организацию побега задержанных британцами 200 евреев-репатриантов из лагеря в Атлите. Возглавивший Пальмах Игаль Алон сразу заметил молодого и ловкого бойца. А узнав, что тот еще и владеет 5 языками, кроме иврита и арабского, он говорил еще на английском, французском и итальянском, немедленно отправил Харари в Марсель для работы в Моссад Пелия-Бет, подпольной структуре, перевозивший, вопреки британскому запрету, евреев из Европы в Эрец-Исраэл. До образования государства Израиль Майк успел переправить в подмандатную Палестину корабли с десятками тысяч репатриантов, уклоняясь от назойливого внимания европейских спецслужб. Находчивый и обаятельный, однажды в Венеции он скрылся от итальянской полиции на гондоле, изображая влюбленную пару со случайно оказавшейся рядом девушкой. Не всегда, правда, удавалось избежать нежелательных встреч в столь романтической манере. Как-то ему пришлось прятаться в гальюне от британских солдат, захвативших корабль с нелегальными репатриантами в порту Хайфы. После окончания войны за независимость легендарный создатель израильских спецслужб Иссер Харель привлек Майка в службу общей безопасности Шабака. В 25-летнем возрасте Харари возглавил охрану единственного на тот момент международного израильского аэропорта в городе Лод, а затем был направлен в МИД, где занялся удалением жучков из посольств и консульств Израиля в странах коммунистического блока, параллельно налаживая каналы для репатриации оттуда евреев. 2 года спустя все тот же Харель переманил его уже в Моссад, поручив возглавить штаб по вербовке агентов в Париже. Наконец, в 1970 году Майк Харари стал руководителем Кесарии. Поставленные перед ним руководством задачи включали сбор информации и организацию диверсий и спецопераций в арабских странах. Но вряд ли Харари в день назначения догадывался, чем же ему предстоит заниматься на самом деле. Ваиль Зуайтер, один из лидеров арабской террористической группировки «Черный сентябрь», представлял в Италии организацию освобождения Палестины. Прикрытием для его деятельности служила должность переводчика при ливийском посольстве в Риме. В тот поздний воскресный вечер Зуайтер вернулся домой уже за полночь. Он вошел в подъезд, направляясь к лифту. Внезапно навстречу к нему шагнули 2 тени. Так и осталось неизвестным, сказали они ему что-либо, и успел ли Зуайтер им ответить, прежде чем незнакомцы расстреляли его из пистолетов с глушителями. Безусловно, лишь одно. Последние мгновения своей жизни Зуайтер ясно осознавал, кто эти люди и за что они его убивают. Так в сентябре 1972 года началась операция, получившая впоследствии известность под названием «Гнев Божий». Напомним, что в сентябре 1972 года палестинская группировка «Черный сентябрь» осуществила свою самую громкую террористическую акцию – убийство 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Было ясно, что воодушевленные успехом террористы готовят новые, не менее масштабные теракты. В ответ израильское правительство приняло решение о физическом устранении всех руководителей организации «Черный сентябрь». Выполнение операции «Гнев Божий» было возложено на Майка и его отдел. Многие главы террористов в то время уютно жили в странах Западной Европы. Они вращались в кругах левых интеллектуалов, позиционируя себя в качестве борцов за свободу. На деле же занимались планированием и подготовкой терактов. У Кесарии в Европе в тот момент было лишь 2 агента, способных осуществить поставленную задачу. При том, что одним из них был сам Майк Харари. Но, как вспоминали его близкие в репортаже, снятом после смерти разведчика в 2014 году, слов «не могу» в подобных ситуациях в его лексиконе просто не существовало. Первая ликвидация состоялась спустя всего 3 недели после получения задания. И в середине октября в Риме был убит Ваиль Зуайтер. Судя по всему, одним из ликвидаторов был Харари. В течение следующих 1,5 лет в европейских и ближневосточных городах было осуществлено по меньшей мере 14 покушений. Подготовкой и сбором всей необходимой информации занимался сам Харари, нередко принимая в акциях и непосредственное участие. Именно так обстояло дело в апреле 1973 года в ходе знаменитой операции «Весна молодости», проведенной израильским спецназом против лидеров Фатха и ФОП в Бейруте и ставшей частью той же тактики истребления глав террора. А летом 1973 года произошла трагедия. Знакомые звали Али Саламе «Красным принцем». Красной была его идеология, а прозвище «принц» он получил за унаследованное богатство, любовь к спортивным автомобилям и женщинам. Его отец Хасан Саламе был одним из руководителей арабских беспорядков 30-х, затем стал агентом разведки вермахта и в 1944 году пытался осуществить массовое отравление колодца в Палестине, но был схвачен британцами. Впоследствии, будучи одним из командиров полувоенных формирований Иерусалимского муфтия Амина аль-Хусейни, погиб в 1948 году в боях с армией обороны Израиля. Его сын Али получил образование в Германии, а затем, вероятно, пройдя военную подготовку в Каире и Москве, возглавил спецназ «Фатха». так называемый Фурс-17. Он считался одним из самых успешных лидеров ООП и первым кандидатом в преемнике Ясира Арафата. Вечером 21 июля 1973 года два агента Моссада застрелили в норвежском Лиллехаммере человека, принятого ими за Али Саламе. Но убитый оказался официантом марокканского происхождения Ахмедом Бушуки. Моссад совершил ошибку. Не исключено, что именно Саламе и ввел израильских агентов в заблуждение, наведя на ложный след. Харари и сам глава Моссада Цви Замир, руководивший группой ликвидаторов, успели скрыться, но шестеро из 15 участников операции были арестованы на следующий день норвежской полицией. Разразился колоссальный международный скандал. Харари и Замир были вынуждены подать в отставку. Премьер-министр Израиля Голда Меир их просьбу об увольнении не приняла. Но операция «Гнев Божий» была свернута. После этого Али Саламе постепенно поверил, что охота на него закончилась. Согласно ряду источников, Саламе стал посредником между ООП и ЦРУ, гарантируя не убивать граждан США в обмен на финансовую и политическую поддержку. Не исключено, что это также усыпило его бдительность. Вечером 22 января 1979 года его кортеж, состоящий из 4 машин с 16 телохранителями, двигавшимся по одной из элитных улиц Бейрута, был подорван с помощью заминированного автомобиля. За год до своей официальной отставки Харари довел дело до конца. Это был его стиль. Харари ушел из Моссада только в 1980 году. До этого он еще успел сыграть ключевую роль в знаменитой операции «Энтебби» по освобождению заложников в Уганде. Именно он сумел договориться о дозаправке израильских самолетов в Кении. Возможно, он даже лично посетил аэропорт в Энтебби под видом итальянского бизнесмена. Снова пригодилось знание итальянского и провел там рекогносцировку накануне операции. В начале 80-х Майк Харари оказался в Южной Америке. Занимаясь вроде бы частным бизнесом, он завязал множество контактов в южноамериканском политическом истеблишменте. В 89-м году, когда США свергли панамского диктатора Мануэля Норьегу, обвинив в наркоторговле, имя Майка Харари впервые всплыло в прессе. В качестве консультанта Ноеги по вопросам безопасности и соучастника его криминальных операций. Впрочем, по другим данным, Харари как раз наоборот сотрудничал с агентами ЦРУ, обеспечивавшими в итоге его спокойный отъезд из Панамы в Израиль. А Цви Замир в интервью, данном около 2 лет назад, уже после смерти Харари, намекнул, что вся деятельность отставного разведчика в Южной Америке была напрямую связана с секретными операциями Моссада. В 2007 году, четверть века спустя после своего ухода в отставку, уже 80-летний Харари принял участие в сверхсекретной операции Моссада, связанной, судя по всему, с попытками Израиля затормозить иранскую ядерную программу. Можно предположить, что Харари, вероятно, занимался своим привычным делом – подготовкой к ликвидации ключевых персон иранского ядерного проекта. За эту деятельность он получил награду от занимавшего в тот момент должность главы Моссада Меира Дагана. По оценкам Ронина Бергмана, единственного израильского журналиста, с которым Харари согласился побеседовать за полгода до смерти, легендарный разведчик был ответственен за 40 или 50 ликвидаций, из которых лишь 25-30 стали достоянием гласности. При этом немалая их часть, связанная с операцией «Гнев Божий», пришлась на период длиной всего в 14 месяцев. В 2014-м, незадолго до смерти, Майк Харари согласился на издание «Оперативника» книги-биографии, написанной американским журналистом Аароном Клайном. Тогда же он и дал пространное интервью израильскому журналисту Ронину Бергману.
4: «Понимаешь, — сказал ему Харари, — созданный вокруг Кесарии и Кедона имидж хладнокровных убийц совершенно неверен. Там не было киллеров в жестоком смысле этого слова. Мы знали, что перед нами тот, кто убивал евреев, и если он останется в живых, продолжит убивать дальше. И, заходя из этого, и выполняли свою миссию». Вот, дорогие друзья, такая легендарная личность. Оставайтесь с нами, и после короткого рекламного блока мы продолжим рассказ и разговор про других интересных еврейских разведчиков.
2: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-27-86.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним

0: Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Друзья мои, мы вновь с вами, и мы продолжаем сегодня рассказ о секретных службах Израиля. Полевые жены Шабака. В небольшой комнатке внутри израильского посольства в Париже молодая израильтянка арабского происхождения внимательно смотрела на сидящего напротив нее за скромным деревянным столом напряженного мужчину. «Твой муж совсем не тот, за кого себя выдает», – глядя ей прямо в глаза, говорил глава французского отдела Моссада Сами Мария. «Он не араб и не мусульманин, он еврей, выполнявший особую миссию в вашей деревне. Вы поженились, у вас есть дети, и он любит тебя, но все, что ты знал о нем, не имеет ничего общего с действительностью». И прежде чем шокированная женщина успела отреагировать, Мария предложила ей вернуться в Израиль вместе с детьми и мужем, пройти гиюр и присоединиться к еврейскому народу, обещая ей государственную поддержку до 120 лет. После чего женщина, потеряв сознание, рухнула со стула на пол. Мария вздохнул. Ему предстояло повторить эту мучительную беседу еще много раз. Это была, возможно, одна из самых драматических операций израильской контрразведки «Шабак». Некоторые из ее подробностей были раскрыты лишь несколько лет назад, хотя не исключено, что определенные детали продолжают оставаться засекреченными до сих пор. Все началось в 1952 году, когда отец израильских спецслужб Исир Харель, единственный в истории страны человек, возглавлявший одновременно и разведку Моссад, и контрразведку Шабак, пригласил к себе 28-летнего сотрудника Сами Мария, был урожденным Басры и еще подростком принял активное участие в операциях еврейского подполья, нелегально переправляя евреев в Палестину, вопреки запрету иракских и британских властей. Сразу после образования еврейского государства он и сам перебрался в Израиль, став вскоре сотрудником арабского отдела Шабака, специализирующегося на предотвращении разведывательной деятельности арабских стран. По историям, связанным с Сами Мария, можно было снять детективный сериал. Но это, пожалуй, оказалось самой долгой и особенно трагичной. Под прикрытием Корана. Задача, поставленная Харелем перед Мория, требовала невероятного профессионализма и предельной аккуратности.

0: Ему предстояло руководить операцией «Улисс» – внедрением молодых еврейских агентов в арабское население страны. Сейчас уже не вполне ясно, какой видели конечную цель сами инициаторы операции. Вероятно, она была продиктована желанием понять, что же на самом деле происходит внутри арабского общества в преддверии неизбежных будущих войн с соседними арабскими странами. Внедренные агенты обязаны были своевременно предупредить центр о готовящихся палестинскими боевиками беспорядков и терактов, которые должны были совпасть с нападением на еврейское государство извне. Мария с энтузиазмом принялся за дело. Тщательно отбирал молодых людей, учитывая все факторы – от готовности к самопожертвованию и преданности еврейским идеалам до внешнего вида и владения арабским языком. В результате жесткого отбора осталось около десятка молодых уроженцев Ирака, лишь недавно репатриировавшихся в Израиль. По некоторым данным, 9 человек. Их отправили на полуторагодичное обучение на тренировочную базу разведки под Рамле. Там они изучали навыки шпионской работы и жизни в тылу противника, штудировали Коран и, самое главное, осваивали палестинский диалект арабского языка, который сильно отличается от иракского выговора. А на практику молодых людей отправили работать на фабрике, где трудились местные арабы, для приобретения нужных привычек и стиля поведения, языковых нюансов и других деталей. В те годы немало арабов нелегально проникало в Израиль с оккупированных тогда Иорданией территорий Иудеи и Самарии. Под видом подобных инфильтрантов молодые агенты, одетые в лохмотья, и возникли на улицах израильских городов. Некоторых из них арестовала полиция. Двоих задержанных в арабском городе Ум-эль-Фахме полиция даже жестоко избила при задержании. Но наблюдающие со стороны кураторы, естественно, не могли ничего сделать, дабы не сорвать процесс внедрения. Под видом следователя Шабака, ведущего допросы, Мария посещал арестантов в тюрьме. Однако операция чуть было не провалилась из-за случайных столкновений новоиспеченных арабов с евреями, знакомыми с ними еще до репатриации. Например, в тюрьме один из еврейских охранников, тоже уроженец Ирака, узнал своего земляка среди заключенных. Дело с трудом удалось замять. Когда попавший под подозрение арабских сокамерников, агент блестяще провел пятничную молитву, доказав свою глубокую веру и знание Корана. Другой раз, уже после внедрения, водитель высокопоставленного полицейского чиновника, прибывшего в арабскую деревню, углядел в одном из жителей своего бывшего соседа. Ему, однако, просто не поверили. Араб, конечно, все отрицал. Я могу себе представить араба, выдающегося за еврея, но наоборот, не спеши меня, убеждал своего водителя полицейский начальник. В итоге агенты все же расселились в арабских деревнях на севере страны, а также в Яфо и бедуинских поселках Нигева. Некоторым из них Шабак даже сумел организовать уважаемую в деревнях должность преподавателей Корана. Мария продолжал курировать своих подопечных, регулярно встречаясь с ними. Гораздо сложнее агентам было видеться со своими родственниками. Брак по службе. Спустя некоторое время стало очевидно и самое главное для агентов проблема. Молодые, красивые, обеспеченные, уважаемые в своих деревнях арабы вызывали восхищение у местных девушек и стали завидными женихами. Старейшины давили на них, убеждая, что даже с точки зрения Корана таких хорошим парням негоже ходить в холостяках. Долго отказываться было нельзя, чтобы не вызывать подозрений и не провалить миссию. Центр сообщил, что каждый агент должен решать этот вопрос по своему усмотрению. Вскоре большинство из них женились на местных арабских девушках, ничего не подозревавших о настоящем происхождении и миссии своих мужей. Потом родились дети. Шли годы, и становилось ясно, что армиям арабских соседей Израиль не по зубам. Границы еврейского государства нарушить никто не посмеет, а арабские жители слишком разобщены и серьезной угрозы не представляют. А главное, выяснилось, что использование многочисленных информаторов из среды самих арабов вполне обеспечивало Шабак надежной информацией, позволяющей точно знать, что происходит внутри арабской общины. И по итогам операции «Улисс» оказалось, что для подавляющего большинства ее участников выгоды от нее совершенно несопоставимы и неоправданы по сравнению с теми жертвами, на которыми пришлось пойти. Сами агенты стремились вернуться к своей настоящей жизни, быть в Израиле, а не в отрыве от своих еврейских корней и семей. Но при этом они хотели, конечно, сохранить одновременно и свои арабские семьи. И руководство Шабака просто не представляло, как выпутаться из этой ситуации. Эта история тянулась до самого конца 50-х, когда, наконец, было принято решение о расформировании этого подразделения. Мария, возглавлявшая к тому времени отдел Моссада в Париже, собрала агентов и их семьи в столице Франции, что само по себе потребовало проведения спецоперации. Необходимо было обеспечить десяток семей паспортами, приглашениями, визами и осуществить транспортировку в Париж, не вызвав никаких подозрений ни у арабских соседей, ни у самих жен. После того, как Мария ввел жен агентов в курс ситуации, он предложил им вернуться в Израиль, но уже не в еврейскую, а не арабскую общину страны. А вскоре группа из трех раввинов во главе с главным армейским раввином генерал-майором Шломо Гориным, специально прибывших во Францию по просьбе Марии, организовала полевой раввинат для ускоренного прохождения гиюра. В результате, чтобы уберечь женщин от гнева их арабских родственников, Шабак все же устроил большинство семей в Париже. Многие из них оставались во французской столице вплоть до 1967 года, став на какое-то время частью еврейской общины города. Шабак, естественно, продолжал заботиться обо всех семьях, но одна лишь финансовая помощь не могла решить всех проблем. Драма самоопределения затронула и женщин, и особенно детей. Многие из них в итоге так и не пошли служить в израильскую армию. Другие связались с криминальным миром. Лишь некоторые вписались в израильское общество и достигли успеха в карьере. Хата для Арафата. И все же не все жертвы участников операции «Улисс» оказались напрасными. Согласно информации, просочившейся недавно СМИ, по крайней мере, два агента, переведенные после расформирования подразделений Шабака в Моссад и оставшиеся еще долгие годы под прикрытием, сыграли важную роль в обеспечении безопасности еврейского государства. История одного из них, скончавшегося от рака в конце 1960-х, стала известна лишь в 2013 году. В прессе его называли Мейер, а иногда Ури Исраэль. Хотя не исключено, что настоящее имя и фамилия были совсем другие. Известный в арабском среде под именем Абед Аль-Хадер, а в Шабаке под псевдонимом Ладья, он стал активистом Фатха, проведя под прикрытием 15 лет. Он женился в Яфа на молодой арабской красавице Рании из христианской семьи, обвенчавшись с ней в церкви в Аргентине. Жена, арабская националистка, поддерживающая деятельность своего мужа, как она ее себе представляла, сопровождала его во многих поездках, когда транзитом через третьи страны он регулярно посещал столицы арабских государств. Вскоре у них родился сын. Рассказывать жене об истинном положении вещей Миру пришлось самому. По версии израильского публициста Ронина Бергмана, во время пребывания в Бейруте жена застукала ладью возле передатчика за отправкой кодированного сообщения. Так или иначе, но спустя несколько месяцев, уже находясь в Париже, Мейер предложил Ране жестокий выбор. Принять его таким, какой он есть, и вместе вернуться в Израиль, или выбрать любую арабскую страну по своему усмотрению и уехать туда одной. В любом случае, Шабак брал на себя все дальнейшие расходы. Поначалу Ранея все же поехала с мужем и сыном в Израиль. Они жили в Бат-Яме, приморском городке к югу от Тель-Авива. Их сын Бенни рос в еврейской среде, много общается со своими родственниками. Однако в 1967 году, после шестидневной войны и сокрушительной победы Израиля над армиями арабских соседей, Ранея сообщила, что не может больше жить в Израиле. Она забрала Бенни и уехала в Париж. «Я обязательно сбегу из Франции обратно в Израиль», – уверял маленький Бенни своего дядю. В реальности, однако, все вышло иначе. Еще год Мейер регулярно ездил к своей жене в Париж. А затем он встретил в Израиле другую женщину. Они поженились. У Мейера снова родился сын. А через несколько лет Мейер Исраэль умер от рака. Бенни стал писать своим израильским родственникам все реже, пока, наконец, связь окончательно не прервалась. Шабак продолжал исправно платить пенсию вдове своего агента, хотя к тому времени Ранея уже стала женой одного из высокопоставленных лидеров Фатха. Среди рассекреченных операций Мейера Исраэля подготовка квартиры, где никому тогда неизвестный Ясер Арафат и его напарник Халиль Аль-Вазир Абу-Джихад впервые встретились, планируя стереть Израиль с карты земли. В Массаде внимательно прослушивали все их разговоры, аккуратно записываемые аппаратурой, установленной Мейером. Уже тогда руководитель европейского отдела Массада Рафи Эйтан предложил главе организации Мейеру Амиту уничтожить обоих чайников, пока они не подросли. Однако решение так и не было принято, и за эту ошибку Израилю пришлось дорого заплатить. Вот такие, друзья мои, потрясающие судьбы существовали и по сей день, я уверена, существуют и очень героически работают на секретные службы Израиля. Слава им, мы гордимся им, успехов Израилю и всем, кто ему помогает.
1: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Ситуация в Персидском заливе резко обострилась. Вооруженные силы США вторую ночь подряд наносят массированные удары по объектам на юге Ирана. Центральное командование заявляет о поражении 170 целей за последние 48 часов, включая портовый город Бендер-Аббас. Целью операции названо подавление угроз торговому судоходству в Ормузском проливе. В ответ иранская сторона атаковала американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Катаре с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Фактически это ставит под угрозу соглашение о временном прекращении огня. В Анкаре завершилась официальная встреча лидеров стран Североатлантического союза. Президент Турции Эрдоган назвал съезд успешным и историческим. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что для Европы наступает новая эпоха, где государства региона должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Британский премьер-министр Стармер также заявил о внутреннем единстве союза, несмотря на споры вокруг оборонных расходов. Трамп официально уведомил Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Решение принято после личных переговоров Трампа с сирийским президентом Ахмадом Аш-Шара в Анкаре. Теперь запускается обязательный 45-дневный период предварительного уведомления законодателей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Перемирие с Ираном окончено. Трамп угрожает захватить остров Харк и ударить по гражданской инфраструктуре страны. США дали Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Окружной апелляционный суд Вашингтона отклонил все аргументы Трампа, пытавшегося остановить удаление своего имени с центра Кеннеди. Умерла Бонни Тайлер, исполнительница хита «I Need a Hero». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Ну, граждане, кто хочет поработать?
9: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия, или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
8: Кто хочет поработать?
10: Я!
8: Подождите.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.

0: «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Хрупкое перемирие с Ираном рухнуло. Выступая на саммите НАТО в Анкаре, Трамп заявил, что считает нынешнее перемирие с Ираном завершенным после того, как США и Иран за ночь вновь обменялись ударами. «Я думаю, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело. Они мрази, они больные люди, и ими руководят больные люди», — сказал президент про иранское руководство. При этом он не исключил, что переговоры могут продолжиться, но добавил, иметь дело с Тегераном – пустая трата времени. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую тебя и наших слушателей и зрителей.
0: Как ты считаешь, это можно назвать окончательным разрывом или очередной тактический ход Трампа?
1: Ну, пока это выглядит, скорее всего, как очередной круг марлезонского балета. Дональд Трамп уже, я думаю, слушает нашего коллегу, уважаемого профессора Юрия Польского, потому что он научился уже говорить в одном предложении два, а то и больше совершенно противоположных каких-то заявлений. Да, как бы мы будем продолжать переговоры, но я думаю, что это пустое дело. Они мрази, ими руководят мрази, не совсем тогда понятно, руководят мрази, а кто те мрази, которыми эти мрази другие руководят? Это он о всем иранском народе, я надеюсь, что нет. Вот. Мы уже видели такой кардебалет много раз, но ты знаешь, я посмотрел некоторые комментарии, например, комментарий интересного такого русскоязычного израильского журналиста Марка Кричевского, который был неожиданно оптимистичен, и он, например, считает, что причина, по которой иранцы начали сейчас обстреливать снова вот корабли, которые проходят через Ормузский пролив, в том, что иранское руководство, что там снова стали брать вверх наиболее такие радикальные воинственные фигуры, потому что они начали чувствовать, что в долгую, по крайней мере, это все перемирие, этот меморандум, взаимопонимании, оно, в общем-то, позиции Ирана подрывает, потому что его вот эта попытка шантажировать мировое сообщество контролем над Ормузским проливом, попытка брать за него плату за его прохождение кораблями, что незаконно с точки зрения международной, потому что международные воды не подлежат, ну, как бы Ормузский пролив считается международными водами, и они не подлежат, так сказать, коммерческому контролю, что ли, какой-либо из стран, что это в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе толкает и страны залива, и все другие государства, которым есть дело до всей этой нефтяной заварухи и ситуации с нефтью в Ормузском проливе, на Ближнем Востоке, толкает на то, чтобы ориентироваться на другие артерии поставки, на другие пути поставки, на другие виды энергетики, на других поставщиков и добытчиков энергетики. Марк Кричевский упоминает события, скажем, 73-го года, когда исламские страны в ответ на поддержку Западом Израиля взвинтили цены на нефть четверо, и Запад попыхтел, но пережил эту неприятность. В 79-м году было похоже из-за исламской революции в Иране. И сейчас каждый раз передовое сообщество, оно находило способы с этим справиться. Начинали так же, как Путин, когда он рассчитывал на то, что он будет шантажировать Европу своими нефтью и газом, дело пришло к тому, что там Британия начала покупать активнее нефть Норвегии вместо российской, да, как бы, и многие другие страны нашли замену углеводородом российским, в виде углеводородов североафриканских, там даже что-то из Ирака начало поступать впервые за десятки лет, благодаря как раз свержению Саддама Хусейна. Если так посмотреть, один из бенефитов дополнительных того, что сделал Буш в свое время. Вот люди говорят, что это иракская эпопея провал, но вот я думаю, что это не провал, в том числе еще и поэтому. Да? Из Азербайджана что-то начало идти, там из Румынии, Шотландии есть месторождение. Вот. И иранский режим, возможно, действительно чувствует, что, может быть, какой-то степени его провели так и с этим примирением. Он в короткую он выглядит как победитель, он не сдался, значит, не прогнулся, не рухнул под атаками, бешеными атаками, бомбардировками американских и израильских сил. И в короткой он укрепил вроде бы свое реноме, начал раскатывать губу на доминирование во всем регионе, на то, чтобы потеснить серьезно Израиль, да, как бы чуть ли не изолировать его. Но в долгую это подрывает доверие к Ирану, и без того очень слабенькое, как поставщику для водородов. И таким образом выбивает единственный козырь, который у Ирана есть. Они там, конечно, фанатики, они, наверное, не против попасть на небо, в том числе благодаря американским, израильским, любым другим, там, британским, еще каким-то бомбам. Вот, и наша, наверное, миссия в таком случае должна быть удовлетворить этих людей, лидеров нынешнего иранского режима. Если не хотят на небо, надо их туда отправить. Вот. Ну, вот они напросились. И проблема в том, что, с другой стороны, я видел статьи о том, что по свежим опросам общественного мнения в Америке война с Ираном по-прежнему не пользуется популярностью, и зато пользуется популярностью вот этот меморандум о взаимопонимании. То есть у президента Трампа и его администрации связаны сильно руки в том, насколько далеко они могут пойти. Я видел также там алармические всякие выступления людей левого толка, которые говорят, что Америка вроде бы готовит там, американские войска вроде бы разыгрывают сценарии, там какие-то тайные учения проводят по возможной высадке сухопутной в Иране. Ну, знаешь, я процитирую здесь снова Томаса Фридмана из одного из аксакалов, так сказать, международной журналистики американской. Это журналист «Нью-Йорк Таймс», я не всегда далеко как бы соглашаюсь с тем, что он пишет. Но он сказал как-то вживую в интервью каком-то пару месяцев назад, что вот он ненавидит иранский режим и хотел бы его падения, но он не хочет, чтобы политически от этого выигрывали такие люди, как Трамп и Нетаньяху. Ну вот когда приходится выбирать между тем, чтобы иранский режим остался у власти, но при этом политически выиграли Трамп или Нетаньяху, или наоборот, чтобы Нетаньяху и Трамп проиграли, но режим иранский остался у власти, ну я лично выбираю первый.
0: Смотри, есть некоторое расхождение в заявлениях, что ли, и представлении, видении, наверное, дальнейших действий. Трамп говорит, это пустая трата времени, но переговорщики Витков и Кушнер хотели бы продолжать переговоры. Как бы ты охарактеризовал это? Какой-то раскол в администрации, в кабинете Трампа? Или почему может быть так?
1: Витек и зятек, да, как бы, но я не думаю, что зятек может пойти против тестя. Я думаю, во-первых, это, в общем-то, практика достаточно распространенная среди американских президентов. В принципе, на эту тему, наверное, стоило бы Алексея Георгиевича Орлова спросить, вот как оно исторически было, потому что мы с ним как-то много лет назад, еще до того, как я стал как бы журналистом, пишущим там перманентно, мы это как-то обсуждали, что вот, например, у Джимми Картера был, сам Джимми Картер был вроде бы голубь и там сдал, как считается, Иран Хомейни. Ну, я не считаю, что там что-то можно было сделать, чтобы остановить исламскую революцию, потому что расстреливать, да, как бы еще вмешиваться самим, тогда бы мы выглядели как сегодняшний иранский режим и ничем бы не лучше, да. Но, тем не менее, многие люди говорят, что Картер был слаб и в отношении Ирана, в отношении СССР, вторжение в Афганистан. Там заставил Израиль сдать Синай, чтобы пойти на мир с Египтом, такой холодный мир. Но вот при всем том, я не помню точно, кто был госсекретарь при Картере, по-моему, Хейг, но могу ошибаться. А советник нацбезопасности, у него был никто иной, как Збигнев Бжезинский. Самый ястреб из ястребов. Меня всегда удивляло, почему такой человек с такими ястребиными взглядами был демократом. Я не уверен, он еще жив или нет. По-моему, жив. И вроде бы республиканцы не переходили. Так вот, и, ну, дядя Леша Орлов сказал, что ну, вот это показывало, что у Картера толком не было четкой идеи и вообще понимания внешней политики. Он вот просто взял людей с противоположными взглядами одного, как бы на должности, конкурирующей между собой, имеющей отношение к внешней политике, одного сделал госсекретарем, другого с совершенно обратными взглядами сделал советником. Вот. У Трампа есть некоторый похожий подход, когда он, ну, как бы госсекретарь, по совмещению сейчас он и советник по нацбезопасности, Марко Рубио, он известный традиционный неоконсерватор, ясно. С другой стороны, переговорщиками основными международными у него выступают вот Витёк и Затёк, порой подключается Джей Ди Венс, который считается тоже изоляционистом, да. Ну, это может быть проявлением некомпетентности президента, может быть, наоборот, проявлением того, что он слушает и взвешивает разные точки зрения. Вот. В конце концов, зная Трампа и его манеру вот так вот гротескно говорить, да, все, я махнул на вас рукой, вы мрази и так далее. В прошлый раз что он написал? Что сегодня умрет целая древняя цивилизация. Вот. И можно говорить о том, что Трамп в результате испугался и не решился выполнять свою угрозу. Можно говорить о том, что иранский режим сказал, ой, не надо нас полностью, так сказать, как в одном замечательном российском фильме «Самолет летит в Россию», замечательная комедия, очень рекомендую многим, там трое людей из бывшего Советского Союза попадают в страну, похожую на Иран. И там такой выдуманный язык используется, похожий то ли на персидский, то ли на албанский. И там такой, значит, один из персонажей говорит, не надо меня фусар. Фусар это в смысле пристрелить. Вот, может быть, они сказали ему, ой, Дональд, не надо нас фусар. Может быть, было и так. Так или иначе, он склонен к тому, чтобы занести руку, как нормальный уличный хулиган, и почесать за ухо в последний момент. И, может быть, это опять вот такой маневр.
0: Опять давай же, попробуем суммировать все, что произошло. Смотри, несколько месяцев Дональд Трамп выяснял отношения с Ираном, нефть пошла вверх, это отразилось на ценах на бензин в Соединенных Штатах, это отразилось на его рейтинге, который пошел вниз, это негативно, я имею в виду, да, отразилось на Соединенных Штатах. Затем Трамп подписал этот меморандум о взаимоотношениях с Ираном. Сколько недель он? 20 дней, вроде, журналисты подсчитали. 20 дней он просуществовал, хотя, опять же, не соблюдались, надо сказать, условия. И сейчас Трамп говорит, что перемирие завершено. Наверное, это открывает новые военные действия в отношении Ирана. Здесь, кстати, вопрос, читаешь ли ты, что они произойдут, и как на это может повлиять Конгресс. Ну, подожди, я закончу, прежде чем ты ответишь. И это все на фоне предвыборной кампании, которая пройдет, выборов, которые пройдут в ноябре. Если сейчас произойдет так, что Соединенные Штаты будут атаковать Иран, пролив будет закрыт, нефть поползет вверх, а она уже поползла сегодня, это снова отразится на ценах в Соединенных Штатах. И это открывает беспрецедентные возможности для демократов не беспричинно, а именно причинно обвинять Дональда Трампа в том, что он делает сейчас со страной. Я такого не видел никогда. Вот как ты считаешь, как это все может повлиять на решение Дональда Трампа сейчас?
1: Ну вот смотри, с одной стороны, как я уже сказал, у него сильно связаны руки вот этим очень низким уровнем поддержки этих действий. Но понимаешь, он, вот самое главное разочарование в нем, я думаю, довольно многих людей, что он подавал себя как человек с железным хребтом, а на самом деле до сих пор пока оказался такой вот вертушкой, флюгером из песни «Машины времени», флюгер, который мечтает, что скроется суть, он сам когда-нибудь укажет ветру путь, которым дуть. Вот он пытается повелевать ветрами, и пока не получается. А если он человек с действительно железным хребтом, то он плюнет на тенденции поддержки опросов, потому что в конечном итоге единственный опрос общественного мнения, который имеет силу закона, это голосование в день выборов. Одни люди его ругают за то, что он начал эту войну, другие, как я, ругают, что начал слишком поздно и не довел до конца. И у него выбор как бы не из приятных, но очень интересный. Ему поддаться этому предполагаемому общественному мнению, поднять лапки кверху, как он, многие считают, уже сделал с этим меморандумом, или ему все-таки довести дело до конца? Вот я почему поднял палец, пока ты говорил, я вспомнил свою мысль о том, что, может быть, ну это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, как известно, что, может быть, одна из причин, почему он снова решил взять быка за рога, это то, что сборная Ирана уехала с чемпионата мира по футболу, и теперь уже как бы нету этого такого совершенно запредельного стыда, когда мы будем бомбить страну, чья команда, чья делегация спортивная находится на нашей земле. Ну, их там выпихнули в Мексику, чтобы они там жили и тренировались, но играли они свои матчи в Америке. И если бы мы вели войну со страной, которая при этом, чьи представители присутствуют, спортивная команда присутствует на нашей земле, в самом важном в мире и действительно замечательном по всем параметрам спортивном мероприятии, то это совершенно выглядеть будет как-то некрасиво. Мы и так выглядим несколько вероломно, когда мы бомбим, перестаем, опять бомбим, да, как бы, то уже значительная часть мира считает, что мы плохие парни, а не иранский режим. А тут уж будет совсем. Сейчас сборная Ирана уехала, и можно снова за них взяться. Не знаю, вот мне кажется, что если Трамп все-таки хочет войти в историю как человек с железным хребтом, как вот этот Рэмбо, там Трампинатор, которого многие его сторонники на своих там плакатах рисуют, да, там стилизованные под, соответственно, Терминатора или Рэмбо, то он должен довести до конца миссию по выкорчевыванию этого режима, может быть, даже до этих выборов. Потому что тогда, да, какое-то время цены снова подскочат. Но если в том числе до конца выборов, до дня выборов, будет что-то сделано радикальное, чтобы, ну там, я не знаю, захват хотя бы там острова Харг, прибрежных городов каких-то, создание плацдарма для дальнейшего продвижения, может быть, что может привести в движение цепную реакцию, которая приведет к падению этого режима, да, там курды восстанут, студенты восстанут, может быть, армия повернет оружие против того же корпуса стражей революции. А если он чего-то такого добьется, ну, например, в оставшиеся полтора или сколько там месяца лета, плюс там сентябрь, например, то он может успеть добиться того, что а потом все, цены на нефть и на все что угодно пойдут вниз ближе, ну, скажем, за месяц примерно до выборов, может, даже там недели за три. И он сможет показать: ребята, я доказал свою правду. Как он написал в своем твиттере, очень неплохо написал, ведь еще пару недель назад, что, мол, никогда не сомневайтесь в Дональде Трампе, все всегда, все кончится хорошо, все всегда кончается хорошо, имея в виду имена. Но хрен знает, может быть, он и прав. Вот, понимаешь? Потому что бесконечно жевать вот эту жвачку, что мы бомбим, но могли бы еще сильнее бомбить, а могли бы и высадиться, но не высадимся, потому что хотим дать 1001-й китайский шанс иранскому режиму. Но бесконечно этот марлезонский балет тянуть невозможно.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Госдепартамент выступил с критикой в адрес Китая. Ведомство заявило, что Пекин предоставил информацию об испытании баллистической ракеты, запущенной с атомной подводной лодки в Тихий океан всего за несколько часов до старта. Действия КНР также вызвали резкое недовольство правительств Японии, Австралии, Новой Зеландии и Тайваня. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3%. Эксперты фонда связывают замедление с затяжными военными конфликтами на Ближнем Востоке, сохраняющимся инфляционным давлением и рисками разделения глобальных торговых цепочек. Трамп во время выступления в Анкаре после саммита сравнил себя с Владимиром Лениным и назвал величайшим коммунистом. Трансляцию этой пресс-конференции вел Белый дом. Трамп также назвал себя номер один в ТикТоке. По его словам, все, что он делает, говорит о коммунизме. Благодаря этому, в том числе, американские граждане избрали его во второй раз.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordicton Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстринская. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем. Волна жары, охватившая большую часть восточного побережья, за последнюю неделю унесла жизни как минимум 30 человек. По предварительным данным, в Нью-Джерси экстремальная погода стала причиной смерти 29 человек. Это самый высокий показатель среди всех штатов. В Нью-Йорке власти сообщили о 3 погибших. Все они умерли у себя дома от последствий взаимодействия высоких температур.
8: Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Джо Калвелла в начале недели сообщил, что все погибшие страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. У двоих также был ранее диагностирован сахарный диабет. Администрация задействовала все городские службы для реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную зноем. Мы открыли сотни центров охлаждения во всех пяти борах города, продлили часы работы открытых бассейнов, а также расширили помощь.

поездов Асела на маршруте Вашингтон-Бостон и 12 поездов между штатами. Нью-Джерси Транзит объявила о задержках продолжительностью до 60 минут и отмене части поездов из-за воздействия высоких температур на рельсы и оборудование. Помимо высокой температуры, город Большого Яблока столкнулся с плохим качеством воздуха. 45-летняя Пэрис Хилтон добилась закрытия частной школы-пансиона для подростков с зависимостями и психическими расстройствами Provo Canyon, в которой она когда-то подвергалась насилию. Наконец-то пришли перемены, за которые я боролась и о которых молилась. Штат Юта официально отозвал лицензию на работу Provo Canyon School в Спрингвилле. Нет слов, чтобы описать, что чувствуешь, когда становишься тем человеком, в котором так отчаянно нуждалась ты сама в детстве. Если бы я могла вернуться назад и сказать той маленькой девочке, что однажды она поможет защитить других детей от того, что пережила она бы не поверила, написала Хилтон в Инстаграме. Она находилась в этой школе один год в конце 90-х. Позднее рассказывала, что сотрудники избивали ее, наблюдали за тем, как она принимает душ, давали ей неизвестные таблетки и запирали в одиночной камере без одежды. Хилтон почти 10 лет боролась за то, чтобы Provo Canyon закрыли. Она выступала в Конгрессе с речью о буллинге, упоминая школу, участвовала в митингах, одиночных пикетах и регулярно рассказывала в соцсетях о том, что творится за стенами учебного заведения, со слов других пострадавших. Напомним, Пэрис родилась в семье Рика и Кейти Хилтон, владельцев сети отелей Хилтон. В подростковом возрасте у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками. Именно поэтому родители в свое время решили отправить ее в школу для трудных детей. Ведущий производитель курятины Purdue Foods подал судебный иск против своего конкурента Jan Souls Foods. Поводом стало предполагаемое копирование упаковки для замороженных наггетсов, созданной по мотивам популярного среди школьников тренда 6-7. Мем популярен в интернете с прошлого года и относится к тренду на бессмысленные и сгенерированные искусственным интеллектом шутки. Дети и подростки стали выкрикивать эти цифры, одновременно поднимая и опуская руки, имитируя жонглирующие движения. Именно этот жест вместе с цифрами появился на лицевой стороне упаковки наггетсов сразу двух компаний, что стало предметом спора о недобросовестной конкуренции. В иске Purdue обвиняет Souls в нарушении прав на товарный знак и фирменный стиль. Purdue объявила 16 апреля этого года о запуске новинки. К 1 мая они поступили в продажу в Walmart по всей стране. Сама продукция также сделана в форме цифр. Перед общенациональным запуском компания также подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки были одобрены, и товарные знаки сейчас принадлежат Purdue Foods LLC. В свою очередь, Souls Foods, принадлежащая Souls Kitchen, объявила о выпуске куриных наггетсов 7 июня и сообщила, что с июля продукт можно будет купить в магазинах Kroger и Aldi. Компания сотрудничала с Мэвериком Тревильяном, подростком, который прославился в интернете после того, как показал трендовый жест на баскетбольном матче и получил прозвище 6-7 Kid. Его наняли в качестве юного маркетолога. 9 июня Purdue направила Souls письмо с требованием прекратить использование упаковки, на что получила отказ. Истец теперь требует отозвать, изъять и уничтожить всю продукцию ответчика. Дело рассмотрят в окружном суде по Восточному округу штата Вирджиния. Владение несколькими иностранными языками замедляет старение мозга на срок от 6 до 13 лет. К такому выводу пришли ученые из Испании, Чили и Аргентины. Они решили изучить влияние мультилингвизма, использование двух и более языков в повседневной жизни. Для жителей региона на севере Испании характерен высокий уровень многоязычия. Местные говорят здесь на испанском, баскском, французском или английском. Ученые замеряли неврологический возраст испытуемых, используя магнитоэнцефалографию, чтобы изучить мозговую активность 728 человек из страны басков. Отдельно была обследована еще одна группа, 144 человека из других регионов, которые говорили на одном, двух, трех или четырех языках. В результате специалисты пришли к выводу, изучение языков замедляет старение мозга на срок до 13 лет. Мозг людей, владеющих двумя языками, выглядел примерно на 6 лет моложе, чем мозг тех, кто говорил только на одном языке. Проще говоря, у людей, владеющих большим количеством языков, мозг выглядел моложе, чем можно было бы ожидать для их хронологического возраста.
комментирует результаты исследований.

0: исследования Луси Амаруза из Центра когнитивных исследований мозга и языка. Амаруза и ее команда теперь намерены провести аналогичную работу с людьми, страдающими заболеваниями, подобными Альцгеймеру, где старение мозга имеет особенно важное значение. Президент Трамп заявил, что считает маловероятным возобновление войны с Ираном, несмотря на сомнения в устойчивости режима прекращения огня. Отвечая на вопрос о возможном возобновлении военной операции на пресс-конференции в Анкаре, Трамп сказал, что не думает, что это произойдет. При этом хозяин Белого дома не отказался от угрозы нанести новые удары по Ирану, заметив, что Вашингтон говорит с Тегераном на его языке. Президент добавил, что любое обострение будет урегулировано быстро и лишь сделает ситуацию безопаснее, в том числе для поставок нефти, которые, по его словам, вскоре станут свободными и легкими. Тон последних заявлений Трампа заметно мягче, чем утром, когда он заявил, что подписанный 3 недели назад меморандум о взаимопонимании уже не действует. Новый опрос показал, что демократка Кэти Хокул опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 6 пунктов – 47% против 41%. При этом 12% избирателей еще не определились, а 55% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность ростом социализма в штате Нью-Йорк. Действующий губернатор теряет популярность. Главной проблемой для Блейкмана за 4 месяца до выборов остается низкая узнаваемость. 32% респондентов никогда о нем не слышали. Опрос также зафиксировал, что 48% считают направление развития штата неправильным, а почти половину беспокоят финансовые трудности, инфляция и налоги. Кстати, жителям Нью-Йорка в этом году пришлось раскошелиться на $295 за традиционное барбекю на День независимости для компании из 10 человек. Это на целых $63 больше, чем год назад. Средняя стоимость праздничного набора продуктов выросла сразу на 31%. Сильнее всего подорожали сыр, говяжий фарш, соленые огурцы, пиво и кетчуп. Одной из главных причин роста цен называют сокращение поголовья крупного рогатого скота до минимального уровня за 75 лет на фоне засухи и увеличения производственных расходов. На стоимость овощей сказались пошлины на мексиканские помидоры и неблагоприятная погода в Мексике и Флориде. А перевозка продуктов продолжает дорожать из-за роста цен на нефть. Писательница и журналистка Иджин Кэрролл может получить $5 миллионов после того, как в 23-м году присяжные признали, что Дональд Трамп домогался ее в 96-м году, а затем оклеветал, когда она публично рассказала о нападении. Соответствующее постановление сегодня вынес федеральный судья Луис Каплан. Согласно решению, Кэрролл получит не только саму присужденную сумму, но и проценты, накопившиеся с момента вердикта. Деньги, а это около 6 миллионов, все это время хранились на специальном судебном счете. Адвокаты женщины попросили перечислить ей средства после того, как Верховный суд отказался рассматривать апелляцию Трампа на вердикт 23-го года. Юристы президента, в свою очередь, рассматривали возможность обратиться в высшую судебную инстанцию с просьбой пересмотреть этот отказ. Тем временем Трамп отрицает обвинения и называет процессы против себя политически мотивированными. Верховный суд отклонил апелляцию Трампа в конце июня. Трамп и Кэрролл судятся с 2019 года, когда бывшая колумнистка журнала «Эль» опубликовала отрывок из мемуаров, где утверждала, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага «Бергдорф Гудман» на Манхэттене. Присяжные в 23-м году не нашли подтверждения изнасилования, но признали факт домогательств. Параллельно Департамент юстиции в мае объявил о расследовании в отношении самой 82-летней Кэрролл. Ведомство проверяет, не дала ли она ложные показания в ходе процессов. Кажется, Бетти Джин Кэрролл вошла в историю как первая женщина, добившаяся победы над Трампом в суде. Но это не точно. Компания Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов, принадлежащего ей Инстаграма, для генерации AI-изображений. Такая возможность предусмотрена в новом сервисе для генерации и редактирования изображений Muse Image. Его представили 7 июля. Генератор с помощью искусственного интеллекта создает изображение по текстовому описанию и редактирует готовые фото. Для генерации изображения новый сервис позволяет использовать фотографии пользователей Инстаграма с публичными аккаунтами. При этом автор оригинальных изображений даже не получит уведомления. Чтобы запретить использовать фото, пользователь должен сам поменять настройки. В Meta настаивает, что в Muse Image встроены механизмы защиты, которые запрещают создавать изображения, нарушающие правила. В общем, все шито-крыто. Принц Гарри проиграл суд против издателя Daily Mail. Разбирательство длилось с 19 января по 31 марта этого года. Но во вторник завершилось не в пользу герцога Сассекского. Принц Гарри вместе с Элтоном Джоном, Элизабет Хёрли, Сэдди Фрост и другими селебрити судился с британской издательской группой Associated Newspapers, которые принадлежат Daily Mail, Mail on Sunday и сайт Mail Online. Истцы утверждали, что с 1993 по 2011 год журналисты незаконно добывали информацию о них, прослушивали телефоны, нанимали частных детективов и получали сведения обманным путем, а затем использовали данные в публикациях. Судья Высокого суда Лондона Мэтью Никлин встал на сторону издателя. По его решению истцы не смогли доказать свои обвинения, а у редакции была убедительная версия законного происхождения информации. В самой Associated Newspapers итог процесса назвали безоговорочной победой и заявили, что обвинения выглядели как попытка искусственно привязать издание к скандалу с прослушкой почти 30-летней давности. Для Гарри это уже не первая подобная тяжба. В 23-м году суд признал, что его телефон прослушивала Mirror Group, а в 25-м – медиахолдинг Руперта Мёрдока. Согласился выплатить принцу компенсацию и впервые публично признал, что частные детективы, работавшие на The Sun, действовали незаконно. В возрасте 37 лет умерла британская певица, вокалистка женских групп GRL, перезапуск группы Pussycat Dolls и Paradise Girls Лорен Беннет. О ее смерти сообщили бывшие коллеги Эмалин Эстрада, Наташа Слейтон и Пола Ван Опен в своих соцсетях. «Наши сердца разбиты, покойся с миром, дорогая Лорен», говорится в заявлении. Известно, что певица скончалась еще в конце мая, но о ее смерти публично объявили только сейчас. По имеющимся данным, Беннет ушла из жизни внезапно. Она начала свой путь в музыке в 2006 году, приняв участие в третьем сезоне британской версии шоу «X-Factor». Год спустя создательница Pussycat Dolls Робин Антин пригласила ее в состав новой женской группы. Коллектив выпустил дебютный сингл «Патрон Текила» в 2009, но уже в следующем году распался. Далее певица занялась сольной карьерой и, среди прочего, успела посотрудничать с дуэтом LMFAO. В 2012 году Беннет присоединилась к новому проекту. То группе GRL Girls Rock Life. Эта группа тоже распалась. У Лорен осталась 6-летняя дочь Харлоу, которую она воспитывала вместе с танцором и актером Кенни Уормолдом.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем выпуск. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. На саммите в Анкаре Трамп провел заметно теплую встречу с Владимиром Зеленским и сделал украинцам важный подарок. Президент США объявил, что разрешит Украине самой производить зенитные ракеты «Патриот» по лицензии. То самое оружие, которого Киев давно добивался для защиты от российских баллистических ударов. Когда Зеленского спросили, поедет ли он на переговоры в Москву, тот ответил, что это было бы сложно. Там летают украинские дроны. Для меня это опасно, сказал Зеленский.
2: Теперь еще патриоты будут.
1: Алекс, как ты считаешь, насколько это реальный сдвиг в политике и в отношении Трампа к Зеленскому и Украине?
2: Ну, зная Трампа, безусловно, как бы невозможно доверять его словам. Он завтра может отойти от этого громогласного объявления. Надо дождаться, наверное, каких-то официальных документов. Я не совсем понимаю пока что, как это будет работать. Если Трамп требовал, чтобы Украина вернула каким-то образом предыдущие, скажем, займы, которые давали, да, то тут лицензия, она должна быть оплачена, то есть счетчик будет еще более накручиваться со временем, да, и как это все будет работать. Вот. Поэтому, зная Трампа, я просто думаю, и то, что он совсем недавно также говорил по телефону с Путиным, после чего написал, что Владимир очень хочет прекратить эту войну, и тут же Путин наносит чуть ли не самый бешеный удар по Киеву. Да, после чего уже становится абсолютно понятно, и я думаю, еще немножко, вот знаешь, вот наш Конгресс ведет себя забавным образом, ограничивает, принимает резолюции об ограничении военных полномочий главнокомандующего президента Трампа в том, что касается Ирана, и при этом все время находится на грани того, чтобы серьезно подтолкнуть его к более решительным действиям против России. Как бы избирательная такая позиция, я думаю, что стоило бы подталкивать президента к конфронтационной и решительной позиции против всех подобных режимов. Но вот может быть угроза вот такого вот общественного возмущения, outcry, так сказать, она подтолкнула президента, чтобы вот согласиться дать Украине лицензию на патриот, чтобы защищаться от таких ударов со стороны России. Мне пришла недавно вообще такая мысль, когда еще сколько, неделю назад примерно, Трамп, может даже две, Трамп написал твит о том, что Украина может выиграть, может переломить ход войны, надо быть ей там храбрее там, и так далее. Ну, он такой человек, как известно, он поддерживает на выборах обычно тех, кто и так гарантированно победят. Иногда он ошибается, но обычно он делает так. Он не любит ассоциироваться с неудачами, любит ассоциироваться с удачами. И как вот тот король из «Маленького принца», который всегда издавал указ, чтобы солнце взошло, потому что как король он не может издать указ, который не будет выполнен. И Трамп, как мне показалось, вот я подумал, что он, может быть, хочет руками Украины добиться какой-то серьезной геополитической и военной победы, которую он боится добиваться, идя до конца вот в этом противостоянии с Ираном, о котором мы говорили в предыдущем сегменте. Тут как бы удобнее. Ты продаешь оружие, лицензию на оружие другой стороне, которая воюет действительно за свое выживание. В отличие от Америки, в Украине как бы есть достаточная сплоченность общества вокруг необходимости давать отпор российской агрессии. Да, там есть какие-то нюансы, судя по разным опросам, но в целом понятно, что Украине грозит экзистенциальная просто угроза. И очень многие люди, которые относились к России довольно благожелательно, перестали так относиться именно после начала войны 4,5 года назад. И поэтому там проблем с общественным мнением нет. Да, как бы и дать Украине возможность и защититься от ударов российских, и еще расширить, возможно, собственные удары по российской инфраструктуре, в том числе нефтяной, что подрывает российский бюджет, российские позиции и одного из главных поставщиков нефти и газа в мире. Да, и косвенно, кстати, работает на пользу американской нефтегазовой индустрии, в том числе, да, как бы со всех сторон это не выгодно. Вот, не, как бы, не, никаких проблем, кроме выигрыша. Вот вполне возможно, это все вместе подтолкнуло президента Трампа на то, чтобы в данном случае повести себя в отношении Зеленского абсолютно по-другому, чем он вел себя в феврале прошлого года.
1: Я только должен добавить о том, что речь идет не про сами системы Patriot. Трамп подчеркнул, что системы не будут переданы Украине, а речь идет про лицензию на производство ракет для этих систем. Это нюанс, который важен, как мне кажется. Технически, да. Алекс, что означает производство Patriot ракет в Украине? То есть под ударами России это вообще осуществимо, ну, в какие-то разумные сроки?
2: Ну, смотри, с одной стороны, ты сейчас заставляешь меня отвечать на вопрос из сферы, в которой я точно не являюсь экспертом. Но поскольку я вообще-то, честно, если признаться, не являюсь сертифицированным экспертом ни в чем, я такой прекрасный дилетант на пути в гастроном, если цитировать Бориса Гребенщикова, которого я имел счастье интервьюировать вместе с Наташей Быстрицкой пару месяцев назад. Так вот, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Если Украина, по крайней мере, в штучном количестве сумела начать производить свою баллистическую ракету «Фламинго», если Украина производит уже немало лет, как раз начало еще войны на Донбассе подтолкнуло развитие украинского ВПК на производство там и БТРов хороших, насколько я понимаю, и теперь тех же дронов. Да, как бы Украина даже под российскими бомбежками вполне возможно производить достаточно высокотехнологичные вещи. Ну, слушай, ну я понимаю, Советский Союз имел такую как бы роскошь, как перевод важных производств, множество заводов из Украины успели, из Европейской России, там на Урал, на Волгу, там в Сибирь. Но у англичан, например, такой возможности не было. Ну, у американцев было, как бы американскую территорию не бомбили, кроме Гавайев, японцы не добрались. По-моему, немножко Калифорнию побомбили, если не ошибаюсь. Но англичане-то были непосредственно под... Их молотила Германия в первые годы войны очень изрядно, да? И тем не менее они сумели наладить там производство всяких своих там этих спитфайеров, летучих крепостей и так далее. Значит, это возможно. Украина это мощнейший кусок советского бывшего индустриального, в том числе военно-индустриального комплекса. И да, я думаю, как прекрасный дилетант на пути в гастроном, я думаю, что Украина способна наладить производство патриотов, если дать ей информацию о том, как эти ракеты, из чего они сделаны, как они там работают. Вот, если я правильно понимаю, сами пусковые установки есть. Вот, и поэтому, да, да, как бы я надеюсь, по крайней мере, что это все не просто пустой звук. И если Украина так этого добивалась, то наверняка я, конечно, есть люди, которые Зеленского не любят и никогда не будут любить, и вменять ему вину, что он как бы своим заигрыванием с Путиным допустил февраль 22 года. Ну, такие люди, как, скажем, Илья Новиков, да. Но мне кажется, что, то есть, которые могут объявить этот успех пустышкой. Я все-таки очень надеюсь, что это не пустышка, что это добыл, так сказать, что это может быть сделано. И что это, да, как бы очень большой прорыв, потому что, понимаешь, если вдобавок к получению своих укусов в свой адрес от украинских дронов, которые долбят, и склады, и НПЗ, и так далее, там месторождения российские нефтяные, Россия перестанет способной быть, пока уничтожать Украину. А ведь я же всегда говорил, что это очень важная картинка, как бы эмоционально воздействующая, она деморализует, что вы ничего не можете с нами сделать, вы не можете защититься. Мы разрушим ваши дома, мы, если надо, разрушим древние церкви, которые мы сами считаем своими, и частью своего наследия русского, да, и тем не менее мы их взорвем, мы их сожжем, если надо будет. Мы там детские дома, в смысле родильные дома и так далее, я не знаю, в Украине, возможно, еще есть детские дома тоже. Все что угодно, мы уничтожим, превратим вас в выжженную пустыню. Вот если Украине удастся такой каратистский блок поставить против этих ударов, которые наносит Россия, то это может оказать в том числе и деморализующее влияние на саму Россию, на само российское население, потому что последний аргумент, что мы, у вас нету лома, у вас нет приема против нашего лома, он исчезнет, потому что теперь будет лом. Вот, будет прием против этого лома. Поэтому я думаю, что это действительно очень важный прорыв.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон.
2: Спасибо, Артем, тебе все хорошо.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 20 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И рядом со мной человек-легенда Эзра Мур, защитник Израиля. Защитник Израиля. Вы, возможно, видите его по телевидению, видите его в социальных сетях.
1: Может быть, вам так не повезло, да.
2: Привет, меня зовут Эзра Мор, а это очень независимый спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Римом Салем, которая уже дважды в своих отчетах, сначала в ноябре 2025, а затем в апреле 2026 года, заявила, что ни одно независимое расследование не установило факты изнасилования, совершенного террористами Хамас 7 октября. А любые обвинения террористов Хамас в сексуальном насилии являются дезинформацией, использованной для оправдания геноцида против палестинцев. И я сейчас даже не буду заострять твое внимание на том, что спецдокладчик ООН отрицает совершенные террористами изнасилования, потому что независимые эксперты этого не подтвердили. Но зато охотно обвиняет Израиль в геноциде палестинцев, чего за три года не смогли при всем желании доказать ни Организация Объединенных Наций, ни Международный уголовный суд, ни кто бы то ни было другой. Ага. Чувствуешь, попахивает лицемерием и двойными стандартами, как и полагается Организации Объединенных Наций. Но вот на этой неделе Римом Салем попала в совсем уж неловкую ситуацию, на протяжении часа делая вид, что она вообще не понимает, где находится и что вокруг нее происходит. Когда к Совету по правам человека напрямую лицом к лицу обратилась Илана Грицевски, находившаяся в плену у террористов Хамас и подвергавшаяся тому самому насилию, которое отрицает спецдокладчица ООН. И глядя на тошнотворную физиономию Римом Салем, которая изо всех сил делает вид, что этого разговора не существует, потому что сама для себя она уже решила, что никаких изнасилований не было, а геноцид был. В целом становится понятно, как же так вышло, что за три года все эти независимые эксперты не сумели доказать факт сексуального насилия со стороны террористов Хамас. Но это еще не все, и ты сейчас постарайся сделать удивленное лицо. Ведь дело в том, что специальный докладчик ООН Римом Салем, не желающая признавать факт насилия со стороны террористов, и обвиняющая Израиль в геноциде, который никто не сумел доказать. Одновременно с этим сама оказалась обвиненной в получении сначала 70 тысяч долларов от Саудовской Аравии, а затем еще 100 тысяч долларов от государства Катар. А в ответ на обвинение в получении денег от арабских государств, которые, к слову, были доказаны, в отличие от геноцида в секторе Газа, Римом Салем заявила, цитирую, что это никак не повлияло на ее решения, которые, мамой клянусь, остались независимыми. Да-да, верим, да, я поверил. А 170 тысяч арабских долларов просто сами запрыгнули ей в карман, потому что с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Привет, меня зовут Эзра Мор, а это Рэйчел Энакурсо, более известная как Мисс Рэйчел. Рассказывает о том, что 18 июня независимая международная комиссия по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях пришла к выводу о том, что Израиль целенаправленно нападал на палестинских детей на оккупированных палестинских территориях с 7 октября 2023 года, что является признаком геноцида. Кошмар, ужас просто, что же это делается? Хотя подожди-ка, ведь сам доклад указывает на то, что под словом «ребенок» тут подразумевается каждый человек в возрасте до 18 лет в соответствии со статьей 1 Конституции ООН о правах ребенка. То есть, иными словами, кто угодно младше 18 лет – это ребенок. И вот таких ребенков, в соответствии с этим отчетом, Израиль целенаправленно преследовал после начала войны в секторе Газа. Ну и, собственно, вот тут у нас уже начинаются определенные трудности. Ведь получается, что вот это тоже дети, которых Израиль почему-то целенаправленно преследовал после начала войны в Газе. И вот это тоже дети, преследуемые Израилем. И ты не поверишь, но вот это тоже палестинские дети, которых преследовал Израиль. Это тоже палестинские дети. Дети, много детей. И если мисс Рэйчел или кто бы то ни было еще с таким же удручающим уровнем интеллектуального развития искренне не понимают, почему Израиль преследовал таких детей во время войны с террористами, то я сейчас попробую очень аккуратно это объяснить. Смотри. Дело в том, что это не дети, это вооруженные террористы. И мне плевать, сколько им лет, 18, 17, это вообще не имеет никакого значения с тех пор, как они взяли в руки оружие. Однако я все же скажу, просто раз уж речь зашла о детях, что в соответствии с официальными данными, взятыми из официальных источников, а не предоставленных какими-то независимыми комиссиями, индекс выживания еврейских детей во время Холокоста составил всего 6,5%, и это был геноцид. Индекс выживания детей народа тутси в Руанде составил 23%, и это был геноцид. Индекс выживания детей в Чечне в период с 1994 по 2009 год составил 94,5%, и это геноцидом никто не признает почему-то. А вот индекс выживания детей в секторе Газа составил более 99%, и вы пытаетесь меня убедить, что это геноцид. Нет, дорогие мои, это не геноцид, это война с террористами.
0: А мы предлагаем зайти вместе с нами вот сюда в помещение и поговорить на тему о том, что является силой, которая двигает Израиль защищать Израиль, но это самое главное. Что можете сделать вы для того, чтобы защищать свет и цивилизацию? Потому что эта война не только против Израиля, не только против евреев, это война против всего цивилизованного мира. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, и не только на словах.
3: Я хочу открыть небольшой секрет. Когда мы встретились с вами на улице, вы приехали из славного города на немножко юге центре Израиля, Ришон ле-Цион. Я встретил вас здесь, на улице, и вдруг там подошла такая группа молодых ребят, школьников, правильно? Школьники.
4: Ну, мы же спросили, где вы смотрите? А если в ТикТоке? ТикТок — это школьник.
3: Да. Ну, действительно, наверное, лет было, не знаю, 15-16, да? И попросили с вами сфотографироваться. Я спросил, откуда вы знаете, как вы знакомы с этим, да? И кто сказал ТикТок, да? Кто сказал, еще может быть, ТикТок. Скажите, а вот если говорить о наших телезрителях, то... Может быть, кто-то еще не знаком с вами, но как он мог бы с вами познакомиться? Где вы?
4: На сегодняшний день я представлен на площадке YouTube. Это моя основная платформа. Канал Ezra Mod Show в Instagram. Ezra Mod Show в Facebook. Максим Ezra Mod, потому что у меня второе имя, светское имя — это Максим. Я этого не скрываю. Меня можно найти в интернете. Меня можно найти на канале Russian Television Network of America. Это у нас кабельный телеканал в Соединенных Штатах. Мне можно написать всегда личное сообщение. Я всегда всем отвечаю, с радостью, готов пообщаться. Так что тоже с этим никаких проблем нет.
3: Интересно, что ведь вы из Москвы.
4: Изначально, да, из Москвы.
3: И вот я вспоминаю когда-то наши первые с вами встречи. И действительно, даже вот сегодня, несколько лет спустя, я помню, что, по-моему, вы учились в актерской школе, не ошибаюсь, здесь.
4: Актерские курсы, да?
3: Тогда напомните. Ваше профессиональное становление?
4: Профессиональное становление до всей истории, когда происходит сейчас. Изначально родился, да, соответственно, в России, в Москве. Первое высшее образование получил в Москве. По образованию я юрист по области авторского права. Оно мне не пригодилось сразу. Вообще, образование юриста в России — это очень переоцененная вещь на сегодняшний день, да, к сожалению. Это не с образованием проблемы, да, сами понимаете. После этого я уехал в Испанию, прожил в Испании определенное время. Праздно прожил, то есть предавался праздности, жил в свое удовольствие. Оттуда переехал к Сербию. В Сербии получил второе высшее образование, режиссер массовых зрелищ. Вернулся обратно в Москву, работал в синагоге, чуть-чуть учился в Ешиве. И после этого, да, перепатриировался в Израиль. Вот 6 лет назад, в 2020 году, во время короны, переехал в Израиль, принес с собой корову. Возможно.
3: Вы знаете, я слышал, что Любавичский Рэбе говорил, если ты видишь недостаток в другом человеке и осуждаешь его, возможно, ты нашел что-то в себе, что нужно исправить. Но если ты видишь проблему, которую ты хочешь исправить, ты нашел свою миссию. И я понимаю, что у вас разностороннее образование, разносторонний опыт жизненный, но сегодня, я не знаю, если... более вдохновенный, вдохновляющий защитник Израиля в интернете, чем вы. И откуда это?
4: Я не считаю себя защитником Израиля, честно говоря. Я считаю, что защитники Израиля — это солдаты армии обороны Израиля, это наши замечательные воины, наши замечательные службы безопасности, полиция, секретные службы. Это настоящие защитники Израиля, земли Израиля и народа Израиля. То, что делаю я... Я даже информационной войной это назвать не могу, потому что Израиль не в том положении, чтобы информационно сражаться. Изначально, когда после 7 октября я начал делать то, что я делал, я это делал для себя. Мне это нужно было сказать, все, что я считал нужным, нужно было высказаться. А со временем я увидел, что мои слова отражают, судя по комментариям, потому что мне писали люди, мои слова отражают то, что многие чувствуют, но либо не могут сказать, либо боятся сказать, либо стесняются сказать, думая, что они какие-то агрессивные, злые, с ними что-то не так. Я чувствую себя вот, возможно, немножко ответственным за то, что я позволяю людям понимать, что с ними все в порядке. Они имеют право испытывать те эмоции, злость, плохие эмоции, злость, ненависть, да, которые они испытывают, что с ними все в порядке. Это не в них проблема, проблема в том мире, в котором мы живем. По поводу любавичества Рэба, предпоследний любавический Рэба, когда он был в тюрьме, был момент, когда он испугался. Он ничего не боялся. На самом деле он ничего не боялся, он спокойно относился к ситуации, к тому, что где он оказался, к тому, что он, его жизни угрожает опасность, что его допрашивали. Абсолютно спокойно это относился, но один раз он испугался. Он испугался того, что, сидя здесь, он не выполняет обязанности Рэбе, что он своими хасидами, что он не делает то, для чего он создан, для чего он пришел в этот мир. И он сказал, что каждый раз, когда ты тратишь время не на то, для чего ты был послан, не на то, для чего ты создан, не для того, в чем твоя миссия. Каждый раз, когда ты тратишь время вот не на это, ты должен бояться, что ты не выполняешь ту волю, которая была вложена в твое общее создание и в твой приход в этот мир. Я в современном мире, как мы знаем, да, когда люди взрослеют позже, есть инфантилизм определенных людей, в принципе, найти свое место в мире, это занимает у многих долгие годы. В обычном обществе, я имею в виду, да, вот в светском обществе, если угодно, это занимает долгие годы. Я очень рад, что мне удалось найти мое место и найти то, чем я хочу заниматься. Может быть, я в этом полезен, кто-то считает, что я в этом, наоборот, вреден кому-то. Но, тем не менее, я счастлив быть здесь.
3: Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас. Это лично для меня очень важный момент. Я не слышал о том, что Рыбовская Рыба это говорил, но я... Но я, тем не менее... Думаю об этом, и поэтому это очень, так сказать, в моем сердце произвели впечатление, поэтому я буду стараться,
5: Мы будем стараться, да.
3: И вы говорите сейчас о том, что вы делаете это, потому что вы любите и вы выражаете свои эмоции, свои мысли. А могли бы вы упомянуть несколько ваших видео, может быть, коротких или каких-то других, которые вы считаете важно, чтобы наша аудитория услышала эти ваши мысли? Что это были бы за эпизоды, с которыми вы хотели бы нас познакомить?
4: Мравари, тут такая ситуация, да, как раз недавно мой YouTube-канал отпраздновал небольшой юбилей, 1000 загруженных видеороликов.
5: Я поздравляю вас, 1000!
4: 1000 загруженных
5: видеороликов, да.
4: И 40 миллионов просмотров на всех вместе взятых. К сожалению, сейчас просто вычленить что-то отдельное уже не представляется для меня возможным, но глобально, часто я об этом говорю, есть радиостанция в Канаде, радио Вера, можно
3: сказать, да.
4: Я там часто об этом повторяю, наша война, ну, та война, которую мы ведем войну не с исламистами и даже не с какими-то ультралевыми радикальными движениями, и мы ведем войну не с какой-то национальной группой или религиозной, или кем-то еще. Война, которую мы ее ведем с необразованностью, с невежеством и вот с непониманием людей, зачастую непониманием людей, за что вообще они выступают. Поэтому если выделять какие-то мои видеоролики, то это в первую очередь исторические обязательные видеоролики. Земля Израиля, становление государства Израиль, появление государства Израиль, потому что просто каждый раз, когда ко мне приходят люди и говорят, вы приплыли в Палестину в 1948 году, и на кораблях было написано, Гитлер уничтожил наши дома, не уничтожайте нашу надежду. Это самый яркий пример необразованности, именно того мракобесия, с которым мы воюем. Именно с этим надо бороться в первую очередь. Я верю, что если просто банально уровень образования поднимется, огромное количество врагов Израиля отпадет сами собой.
3: Продолжаю вашу мысль. Такого рода пропагандисты говорят, арабы вас приняли гостеприимно, а вы захотели отнять у них их землю.
4: Конечно, да. Арабы, которые после поражения в Первой мировой войне не имели на этой земле буквально никаких прав, то, что Великобритания позволила их здесь остаться, одержав победу в Первой мировой войне, соответственно, одержав победу над Османской империей, в состав которой входила территория мандатной Палестины, британцы позволили арабам здесь остаться, позволили им здесь жить, не наделяя их никакими правами. Это очень интересный момент, потому что на самом деле первый, кто дал арабскому населению этой земли какие-то права, возможность самоопределения, возможность самоуправления, в конце концов, это было еврейское государство Израиль в 1995 году. До этого у арабов после окончания Первой мировой войны не было никаких прав и не было никакой возможности иметь какие-то свои частные права на этой земле. Это очень интересная тема.
3: Собственно, в 1948 году было предложено еврейской общиной, да, и Бен-Гурионом, который стал премьер-министром, арабскому населению создать свое арабское государство. То есть это было уже в 1948.
4: Это тоже очень интересная тема, отдельная, да, вот как о таких вещах я очень часто говорю, у меня есть много видео на эту тему. Если мы возьмем историю становления Израиля на территории подмандатной Палестины, то есть той территории, которая была под контролем Британской империи, мы увидим, что еще в 1921 году был реализован план, который сейчас называется «Два государства для двух народов», когда территория подмандатной Палестины была разделена на подмандатную Палестину и на так называемый Трансиорданию. Государство Трансиорданию, это было сделано путем предложения Лигу наций Трансиорданского меморандума. Это было первое разделение территории для двух народов. После этого были комиссии Пиля, много других комиссий продолжали пытаться делить оставшийся вот этот кусочек земли, впоследствии ставший Израилем, вплоть до 1948 года, когда действительно было предложено в соответствии с резолюцией номер 181 создать еврейское государство и арабское государство на территории, которая уже делилась до этого. На что евреи ответили: да, мы согласны, конечно, мы согласны, мы 2000 лет жили в изгнании, уже дайте нам любую землю, мы согласны на что угодно. К сожалению, арабы, в том числе окружающие арабские страны, были не согласны с появлением первого и единственного еврейского государства, что привело впоследствии к войне. Но да, сам факт того, что было очень много возможностей создать арабское государство на этой территории, я не говорю про Палестину, такого названия не существовало, оно не упоминается ни разу в резолюции ООН, это уже новодел, если можно так выразиться, 60-х годов прошлого века. Но глобально, да, в общей сложности там 10 или 11 раз, в принципе, предлагалось создание арабского государства под разными соусами, разными людьми, на разных условиях. Я боюсь, после 2023 года, ну как, я боюсь.
3: Надеюсь,
4: что после 2023 года это уже больше никогда не повторится. Никакого другого государства от реки до моря, кроме Израиля, здесь не будет.
3: Амин. Но при этом мы хотим вспомнить также, что когда евреи приехали сюда в 20-е годы или еще до того, начались погромы. Начались...
4: Не обязательно приехали. Многие евреи здесь жили, но
3: по-шарингвелле истории совершенно никогда не покидали. Да, то есть, когда начался процесс возрождения еврейской общины, то местные арабы встретили это погромами, убийствами.
4: Да, это очень интересный момент, потому что вот этот промежуток времени, когда происходят описываемые события, люди почему-то очень любят об этом забывать, и я часто об этом повторяю, что такая неловкая ситуация сложилась, что арабы приняли евреев, и евреев здесь не было до этого. Ну вот причем, учитывая, что евреев не было, а еврейские погромы почему-то были. Были погромы и в Хевроне, были погромы и в Иерусалиме, было множество других погромов, инициированных муфтием на тот момент, верховным муфтием Иерусалима Амином Аль-Хусейни, соответственно, дядей Ясера Арафата, близким соратником Адольфа Гитлера,
3: союзником, который организовывал армии СС в Боснии.
4: Более того, СС Боснии, это же были конкретные армии. Дело в том, что муфтий Иерусалима Амин Аль-Хусейни познакомил представителей Рейха, соответственно, сподвижников Адольфа Гитлера, познакомил с королем Ирака. И первые формирования внутри вермахта СС, арабские мусульманские формирования, были созданы из иракцев. И самое интересное, если мы сейчас посмотрим на флаг, который у них размещался на шевроне, это будет плац Савелины Кристи.
3: То есть, по сути, когда мы говорим о движении Free Palestine, да, освободите Палестину, то речь идет о национальном движении, которое возникло в союзе с фашизмом. А в 60-е годы к этому присоединилось также и КГБ, и всякие другие советские уже силы.
4: И да, и нет. Вы абсолютно правы, и в то же время полностью не правы. Потому что, на самом деле, движение Free Palestine появилось в начале 20 века как сионистское движение за освобождение земли Палестины, и как сейчас нам это пытаются ставить в укор, но, да, действительно была колонизация земли Палестины, потому что она была пустая, лежала в руинах. Есть документы гораздо более ранние, чем декларация Бальфура, где описывается, что земля в очень плохом состоянии, но сейчас там начали идти дожди, и можно ее снова заселять именно евреями. Изначально Free Palestine, сам по себе слоган, это был абсолютно сионистский слоган, это были сионистские брошюры, сионистская сионистское движение.
3: А газета в тот момент называлась в Иерусалиме «Jew Palestine».
4: «Palestine Post» совершенно верно.
3: Потом переименовались
4: в Иерусалиме. Ну, верно, совершенно верно. Много таких
3: вещей. И Golda Meir была палестинская, то есть мы все были...
4: Совершенно верно, да. Очень много таких есть исторических, интересных, занимательных моментов, в которых, если разбираться, то все становится на свои места, и это опять возвращает нас к тому, что мы боремся с невежеством в мире. Но глобально, да, вот говоря о... Возвращаясь к муфтию Иерусалима, Амину аль-Хусейни, и вот такой просто экспромт. Кто у нас сейчас, как у нас сейчас выражено вот то, что европейские страны пытаются признать палестинскими государствами? На данный момент существует палестинская автономия, созданная кем? Правильно, евреями в 1995 году. Кто представляет власть палестинской автономии сегодня?
3: Абу Мазен.
4: Организация освобождения Палестины. Возьмем чуть шире. Да, глобальная организация освобождения Палестины представляет власть палестинской автономии, следовательно, представляет вот то, что хотят признать палестинским государством. Проблема. Организация освобождения Палестины, представляющая власть палестинской автономии, расположенной на территории Иудеи и Самарии, которую, как мы знаем, люди, которых часто били головой в детстве, называют Западным берегом реки Иордан. Так вот, организация освобождения Палестины, представляющая власть палестинской автономии, была создана в 1964 году. За три года до того, как Израиль получил контроль над территорией Иудеи и Самарии в результате шестидневной войны, и, соответственно, задолго до того, как была создана палестинская автономия. Так о чем же идет речь в самом названии Организации освобождения Палестины, когда еще не было никакой палестинской автономии, не было никакого намека на палестинское государство на этой территории? Речь идет именно об освобождении всей этой земли от реки до моря, и это их цель, которая буквально продекларирована в самом названии. Вот этого мы не можем допустить, мы это понимаем, и с этим мы боремся.
3: То есть уничтожение государства Израиля, всех его еврейских граждан.
4: Совершенно верно. Уничтожение единственного в мире еврейского государства, подразумевающее, естественно, уничтожение жителей этого государства. Очень интересная на эту тему есть журналистка американская, к сожалению, забыл, как ее зовут. Она проводила дебаты и спросила, что такое BDS. Движение BDS. Мы его знаем на русском языке как движение за бойкот Израиля. Но на самом деле вот эта расшифровка BDS, да, это бойкот, отзыв инвестиций и санкции. И они это делают только в отношении Израиля. Не в отношении ни одной другой страны такого нет. Хотя во многих других странах есть репрессивные режимы, которые притесняют собственных граждан, в том же самом Иране, например. Но не в отношении ни одной другой страны, почему же Израиль заслужил такое особое отношение, только потому что Израиль — это еврейское государство. Это не движение политическое, это не движение экономическое, это движение против евреев, точно так же, как и Организация освобождения Палестины. Это не политическая структура, это структура, созданная для уничтожения израильского, еврейского государства, Израиля и, соответственно, населения еврейского государства, евреев.
3: Поэтому очень важный момент, когда, например, мэр Нью-Йорка, Мамдани, говорит, я дружу с евреями, я только не люблю сионистов, то есть я борюсь с сионизмом. По сути, вот этот антисионизм на самом-то деле является проявлением антисемитизма, древней ненависти к евреям.
4: Я вам больше того скажу, у меня на эту тему есть лекция, как раз несколько дней назад я выступал в Петах-Тикве, в молодежном центре Хаббат в городе Петах-Тиква. В принципе, часто читаю эту лекцию в разных городах Израиля, обязательно приходите, анонсы будут. Лекция о происхождении антисемитизма. Вы говорите, вот древний антисемитизм. Но есть проблема. Само слово антисемитизм, сам термин антисемитизм возник в Германии не так давно.
3: Да.
4: Да, два века назад. Создателем этого термина является Вильгельм Марр. Человека звали Вильгельм Марр. Он впервые использовал в своей брошюре «Победа иудейства над германством». Он использовал термин антисемитизм. На самом деле, когда он создает термин антисемитизм и предлагает его, он вполне четко обосновывает, почему он хочет так это называть. И буквально Вильгельм Марр говорит, мы все не любим евреев, вы все не любите евреев, но вы все делаете это неправильно. Вы не любите евреев, основываясь на теологии, на христианских догматах, на чем-то еще, а я сейчас научу вас не любить евреев правильно, основываясь на научной расовой теории. Так появляется антисемитизм, формально заменяя собой гораздо более древнюю форму ненависти к евреям, которая называется юдофобия. Юдофобия переросла в антисемитизм, антисемитизм перерос в антисионизм. Это на самом деле просто разные блестящие обертки, блестящие фантики для старой доброй ненависти к еврейскому народу. Ничего не поменялось за последние 2000 лет.
3: Знаете, в первую очередь я хочу в одном вопросе не согласиться с вами. Сказали, что настоящий защитник Израиля — это воины с оружием в руках. Я соглашаюсь с вами, конечно, то, что и мои дети служат в армии обороны Израиля, защищают страну и народ. Но на семи фронтах мы побеждаем. А вот на этом фронте нужны такие воины, как вы. И хочу добавить еще и сказать, что ведь мудрецы говорят нам, не ненавидь ближнего своего сердца своего. В продолжении говорится, а возлюби его, как самого себя. Потому очень может быть, что придет время. И вот все то внимание, вся та информационная атака против евреев, которая стягивает внимание всего мира, и даже та интенсивная ненависть перевернется в любовь. И потому мы не только боремся рассеять тьму светом, но также сама эта тьма ведь в какой-то момент может привести к триумфу человеческой
4: истории. Хочу благодарить вас. Всего вам, воина света. Всего хорошего вам. Здравствуйте.
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио. Дэвидсон Радио.
11: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели. Ну, конечно, все американские средства массовой информации в Нью-Йорке обсуждают итоги выборов, первичных демократических выборов в Конгресс США в городе Нью-Йорке. Кандидаты, которых поддержал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, социалист, победили. Причем они победили не только на выборах в Конгресс демократических, праймерис, но и на многих выборах в Ассамблею штата и в Сенат штата Нью-Йорк, опять же на демократических праймерис. Кандидаты, поддержанные мэром Мамдани, в 99% случаев победили. И хотя явка демократов на эти выборы была очень низкая, но результат налицо. И вот особенно меня возмущает одна женщина, которая выиграла в Манхэттене, в районе Вашингтон-Хайтс. Она победила у действующего конгрессмена-демократа Адриана Эспаята. Зовут эту женщину Дарья Лиза Авила Чевальер. Вот она социалистка. Вообще все кандидаты, которых поддерживал социалист мэр Мамдани, были социалистами. И вот она тоже социалистка. Вот молодая женщина победила. Она не занимала никакой политической позиции, никакой должности не занимала. Сразу выдвинулась в Конгресс США и сразу пошла против действующего конгрессмена Адриана Эспаята и победила. И в округе, где она баллотируется, где-то 90% населения – это действующие демократы. Ну, не 100%, но очень много, почти 90%. То есть ее шансы проиграть в ноябре нулевые. Она выиграет в ноябре и будет конгрессвумен США. Подчеркиваю, она будет конгрессвумен Соединенных Штатов Америки. Почему я так это акцентирую на этом свое внимание и ваше внимание? Потому что взгляды, которые излагает госпожа Чевальер, ну, даже я не скажу шокирующе. Вот ее взгляды. Например, она написала в социальных сетях, что когда у нее грязные руки, она их вытирает об американский флаг. Она ненавидит Америку. Она предлагает ровно на 50% уменьшить расходы на американские вооруженные силы. Она считает, что американская армия чрезмерная. И что, кроме того, американская армия, по ее мнению, несет зло народам мира. Она говорит, что Америка везде, во всех странах мира, это всегда зло. Ведет себя агрессивно Америка, и поэтому нужно наполовину урезать урезать военные расходы Америки, и освободившиеся деньги, по ее мнению, нужно тратить на социальные нужды. Звучит вроде бы красиво, но мы с вами знаем, что происходит со странами, которые разоружаются. Если Америка начнет разоружаться, если Америка начнет радикально уменьшать свой военный бюджет, то это будет просто беда, потому что я не являюсь пацифистом, я не являюсь и вормонгером, я не считаю, что по каждому поводу нужна война, но я не являюсь и пацифистом тоже. Как хочешь мира, готовься к войне. Безусловно, нужно иметь очень сильную армию Америки для того, чтобы иметь возможность защищаться и бороться с любыми угрозами. К сожалению, врагов у Америки тоже очень много, и по-прежнему, к сожалению, есть и страны, государства, и люди, которые мечтают о уничтожении Америки. Поэтому, когда кандидат в Конгресс США говорит, что она вытирает руки об американский флаг, то это не только речь идет про вооруженные силы. Она также ненавидит полицию и говорит, что нью-йоркскую полицию, в частности, нужно бюджет уменьшить как минимум на несколько миллиардов. И опять же, освободившиеся средства, как она говорит, нужно пускать на социальные нужды. Она также говорит, что не нужны тюрьмы. Она говорит, что тюрьмы – это зло. Содержание в тюрьмах, она говорит, превращает людей просто в каких-то страшные жертвы. Это очень ужасно, содержание в тюрьме. Она говорит, то, что происходит в нью-йоркских тюрьмах – это катастрофа. Она, конечно, не бывала никогда ни в советских, ни в российских тюрьмах. Она никогда не бывала, кстати, и в тюрьме на Райкерс-Айленд тоже. Я ее посещал как депутат горсовета 4 раза. И скажу я вам, что... Конечно, тюрьма – это не курорт, безусловно. Но тюрьмы и существуют для того, чтобы там содержать преступников, людей, которые нарушили закон. И если тюрем не будет, то все преступники, включая совершивших насильственные преступления, окажутся на свободе и будут совершать новые серьезные преступления. Во время дебатов между конгрессменом Адрианой Спаятом и госпожой Чевальер у нее спросили, как она относится к депортации нелегальных иммигрантов, совершивших насильственное преступление. Вопрос был очень специфический. Сказали, что если человек пересек границу Мексики и Америки нелегально, и когда он находился здесь, совершил убийство, у него спросили, вот убийство, можно ли такого человека депортировать? Госпожа Чевальер ответила, я не

Она считает, по ее мнению, огромное зло Америки – это того, что корпорации, богатые люди очень мало платят налоги. Госпожа Чевальер не знает, кстати, что сегодня верхняя планка подоходного налога в Америке, федерального, 35%. Налог города Нью-Йорка для состоятельных людей – подоходный налог – 10%. Налог штата Нью-Йорк для миллионеров сегодня в штате Нью-Йорк – подоходный налог – около 7%. Итак, я говорю только про подоходный налог на миллионеров в данном случае. Итак, человек, живущий в Нью-Йорке, имеющий доход $1 млн в год или более, платит федеральному правительству 35%, городскому правительству Нью-Йорка, подоходный, я только говорю, налог 10%, и штату Нью-Йорк 7%. У меня с математикой, конечно, плохо, но если 35 плюс 17, это получается 52%. И это только подоходный налог. А есть еще масса других налогов. В среднем люди с высокими доходами в Америке приблизительно должны отдавать, самое скромное, 60 или более процентов своего дохода только в виде налогов. А сколько они создают рабочих мест? Сколько они берут людей на работу? Сколько они создают экономической активности, когда покупают дома, когда покупают продукты, когда покупают недвижимость, ювелирные украшения, туристические поездки, посещают рестораны и так далее. Это же они вносят огромный вклад в укрепление экономики Нью-Йорка, в создание здесь, в Нью-Йорке, если мы говорим про миллионеров, живущих в Нью-Йорке, создание экономической активности, поддерживают казну города и штата Нью-Йорк и всей Америки. Как же можно бороться вот таким образом с богатыми людьми, с корпорациями? Уже сейчас Chase Bank, крупнейшая американская корпорация, объявила, что открывает свои филиалы, в частности, в Хьюстоне и в Майами. Новые филиалы. Не в Нью-Йорке, а в Хьюстоне и в Майами. То есть уходит в Техас и уходит в Майами рабочие места из Нью-Йорка. Вы помните эту историю, когда госпожа социалистка, конгрессвумен Окасио-Кортес в районе Астория в Квинсе была категорически против, чтобы там открылась штаб-квартира компании Amazon. После долгой борьбы с Амазоном, Амазон принял решение открыть свою штаб-квартиру в штате Вирджиния. И туда ушли вот эти самые 25 тысяч высокооплачиваемых, чистейших, без какого бы то ни было загрязнения окружающей среды, высоких технологий, профессий. Все это ушло в Вирджинию. А Нью-Йорк и район Астория Квинса, в частности, потеряли в целом 25 тысяч рабочих мест, высокооплачиваемых. Ну так кто же выиграл? Выиграла Вирджиния, а проиграл Нью-Йорк, благодаря тупости социалистки Окасио-Кортес, которая выступает против капитализма, так же, как госпожа Чевальер, которая ненавидит капитализм и считает, что правильно будет в Америке строить социализм. Ну и, конечно, красные нити среди избирательных кампаний всех кандидатов, которых поддерживал мэр Захран Мандани, шло тема Израиля. Израиль, конечно, обвиняли во всех смертных и других грехах и говорили, что все беды Америки только от Израиля, и в том числе от American Israel Public Affairs Committee. Недавно мэр Мандани, выступая, заявил, что он считает, что Американо-Израильский комитет общественных связей АИПАК — это монстры, он сказал. Он использовал термин «монстры», которые используют dark money, он сказал, которые используют темные деньги. Вот так эти проклятые евреи, да, которые поддерживают Израиль, используют темные деньги для того, чтобы контролировать тут все в Америке, контролировать власть, контролировать средства массовой информации, контролировать банки и Уолл-стрит, контролировать все, что только можно. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Это самые типичные антисемитские ярлыки. Всю историю еврейского народа евреев обвиняли в том, что они там с помощью денег все везде и всегда контролируют. Но если евреи все так всегда контролируют, а население еврейской Америки, чтобы было понятно, менее 2% населения Америки – это евреи. Как же так все контролируют, что такая волна антисемитизма, что столько нападений, особенно в Нью-Йорке, что столько антисемитских актов? Как же евреи так контролируют, что Нью-Йорк Таймс все время обличает и обвиняет во всем Израиль? Как же евреи все так контролируют, когда вот такие уроды, как Чевальер, побеждают на выборах в Конгресс? Как же евреи все контролируют, когда у нас мэром города Нью-Йорка в прошлом году был избран явно открытый, на мой взгляд, антисемит Захран Мамдани? Какие уж тут контроли? А почему ничего
ничего не сказал господин Захран Мамдани про другие комитеты, политические комитеты общественных связей, про другие паблик.

0: Affairs Committee. Например, есть китайский Public Affairs Committee, и ничего вам Дания не говорит про то, что Китай притесняет там уйгур, например, мусульман, про то, что в Китае рабский детский труд используется практически, за копейки там заставляют работать, про то, что там нет никаких прав человека, что там коммунистическая партия всем правит в Китае. Почему ничего не говорит про геноцид в Конго, демократической так называемой республике Конго, ничего не говорит Мамдани, где за последние 10 лет убили 6 миллионов человек, потому что они не к тому племени относились. Тутси, хутси вырезали по этническому признаку. И это был чистой воды геноцид. Но все молчат, 6 миллионов. Но Jews, но news, это же не евреи. Значит, не будем говорить про геноцид в Конго. Почему Мамдани ничего не говорит про свою родную Уганду, где сажают и расстреливают гомосексуалистов и лесбиянок? Почему Уганду не осуждает? Почему не осудит арабский комитет, политический комитет общественных связей, так и называется, Arab American Public Affairs Committee, базирующийся в Мичигане, в Детройте? И тоже дает деньги политикам, еще какие деньги дает? Почему же он не осудит арабо-американский комитет, политический комитет общественных связей? Почему не осудит Pakistani American Public Affairs Committee, пакистано-американский комитет общественных связей? Только израильский. Вот только израильский комитет, кстати, не самый крупный, чтобы было понятно, вот этих political action committees в Америке сотни, сотни. Но только американо-израильский комитет общественных связей вызывает колоссальное негодование господина Мамдани и его приспешников, таких как Чевальер. Так вот эта госпожа Чевальер против полиции, против тюрем, против американской армии, против Америки, против Израиля, против капитализма. И она победила на выборах. Значит, за нее кто-то голосовал. Значит, у нее есть сторонники внутри демократической партии, в том числе в районе Вашингтон-Хайтс. Раз за нее проголосовали, Мамдани ее поддерживал. Значит, те, кто за нее голосовал, хотят вот всего этого. Хотят социализма, ненавидят Америку, ненавидят Израиль, ненавидят частный сектор, конкуренцию, здоровую конкуренцию. Я ехал в Америку, потому что здесь я знал, есть капитализм. Я знал, что в Америке будет борьба с антисемитизмом. Я знал, что в Америке равные права и свободы. Я знал, что в Америке правоохранительные органы, еще это правопорядок какой-то есть. Я знал, что здесь я смогу вести телепередачу, и я веду эту телепередачу 25 лет уже, и могу критиковать всех президентов пух и в гриву, хвост и в гриву, да? И все равно передача по-прежнему выходит в эфир. 25 лет я критикую всех президентов Америки. И тем не менее, моя передача у нас в Америке выходит в эфир со статуей свободы, и называется это «Свобода слова». Я сегодня об этом еще поговорю. Так вот, позор, конечно, Мамдани, мэру нашего города, который вот, поддержал всех таких вот кандидатов-уродов. Позор тем, кто голосовал за этих кандидатов-уродов. И теперь, конечно, они будут заводилами в демократической партии. Не в Америке, а в демократической партии. И в Нью-Йорке набирает силу. Скоро социалисты полностью будут контролировать, уже практически. Будут контролировать. Раньше было здесь 3 человека, там 5 человек. Теперь будет гораздо больше. В ближайшие выборы в горсовет я ожидаю больше социалистов. В ассамблее будет больше социалистов штата Нью-Йорк. В сенате штата будет больше социалистов. Это не были выборы между умеренными и либеральными демократами. Это были выборы между испугавшимися демократами и динамичными, энергичными, наступающими социалистами. И социалисты победили в подавляющем большинстве округов и районов. К величайшему сожалению, конечно же. Единственный способ остановить наступление вот такого социализма, антисемитизма и антиамериканизма, это в ноябре этого года, 3 ноября этого года, на выборах в Конгресс США, на выборах в Ассамблею штата, легислатуры штата, губернатора штата, генерального прокурора штата, ревизора штата, на все должности, которые есть 3 ноября в бюллетене, голосовать за представителей республиканской партии. Последней партии, которая осталась как буферная зона, заслон вот к всему этому дремучему безумию. Это все не американское. Ну как? Социализм это не американское. Америка построена на конкуренции, на инициативе, на том, чтобы креативить, как говорится, творчестве, да? Как же можно говорить, что нам конкуренция не нужна? Люди, добившиеся успеха, это исчадие зла. Вот. Ну, я про Израиль еще сегодня поговорю. Недавно я принял участие в акции протеста возле одной кофейни в Вильямсбурге. Она называется официально «Поэтика». У нас есть фотография этого кофешап в Вильямсбурге. Вот она, эта фотография в Вильямсбурге. Я вам скажу, что это совершенно не кофейня, конечно. Никакого отношения она к кофе не имеет. Я сказал это в своем выступлении на этом протесте. По-моему, у нас есть даже фотография моего выступления. Я выступал с израильским флагом на плечах. Но прежде чем я вам расскажу, почему я положил израильский флаг к себе на плечи во время выступления, потому что этот митинг протеста был не против кофейни. Это было против антисемитизма, против ненависти. Мы стояли с плакатами «Поэтика кофе serves Jew hatred», что эта кофейня предлагает не кофе, а предлагает ненависть, предлагает антисемитизм. И почему мы такое говорим? Вы, конечно, уже знаете эту историю, но я еще раз о ней расскажу. Конгрессмен США, демократ, между прочим, левый демократ, еврей, его зовут Дэн Гольдман, он поддерживает Израиль. Какой ужас! Конгрессмен поддерживает Израиль, демократ поддерживает Израиль. Он был на параде «Салют Израиля», я его там видел на 5-й авеню. Я с ними согласен почти по всем вопросам американской политики. Но я, конечно, поддерживаю то, что он солидарен с государством Израиль. И вот он зашел в это кафе «Поэтика», вот этот эпизод, сделанный с видеокамеры, между прочим, когда он расплачивается за кофе, пока его 7-летняя дочка воспользовалась услугами туалета, он в это время заказал себе стаканчик кофе, дал еще чаевые и заплатил $9.84. И вот этот момент, когда он платит за это кофе. Какой же криминал сделал Дэн Гольдман? Зашел в кофешоп, купил кофе и вышел. Это весь криминал, который сделал еврей Дэн Гольдман. А вот хозяин этой кофейни так не считает. У него еще есть несколько кофейн у этого хозяина. Зовут его Парвиз Мухаммадкулов. Он эмигрант из Узбекистана. Так вот, господин Парвиз Мухаммадкулов, который владеет несколькими кофейнями, «Поэтика», ничего поэтического в этих кофейнях нету. После того, как поднялся большой скандал вокруг этих кофейн, стало известно, что, во-первых, он не платил десятки тысяч долларов в виде налогов. Штату Нью-Йорк. Стало известно, что там в некоторых его кофейнях абсолютно антисанитария, даже крысы бегают. Стали известны и другие неприглядные вещи про его кофейни. Но самое главное, стало ясно, что он предлагает не кофе, как я уже сказал, а ненависть. Он написал в сети Инстаграм, написал, что «О, тут пришел конгрессмен Дэн Гольдман». Ну что, попробовал наше кофе? Наше кофе не предлагает геноцида. Чтобы ты сюда больше никогда не приходил. Мы возвращаем тебе эти деньги, потому что мы не поддерживаем сторонников геноцида. И чтобы мы тебя больше здесь не видели. Чтобы мы тебя больше здесь не видели. Это что ж теперь получается? Если я Ари Каган, меня зовут Ари Каган, я еврей, я гражданин США, я поддерживаю Израиль, и я зайду куда-то купить кофе, то мне кофе не продадут? Если я зайду куда-то купить булочку, мне булочку больше не продадут, потому что я еврей, гражданин США и поддерживаю Израиль. Все, мне нельзя больше никуда зайти. Мне нельзя в парикмахерскую зайти, мне нельзя в прачечную зайти, мне нельзя в магазин зайти что-то купить. Да, так получается. Это чистой воды антисемитизм, дискриминация, нарушение всех гражданских прав еврейского населения. И также еще чистой воды политизация всех этих кофейн. Это что, политический клуб у нас? Это у нас что? Организация борьбы с Израилем или у нас кофешоп, где должны welcome, добро пожаловать всех. Любой медицинский офис должен обслуживать всех пациентов, независимо от их политических взглядов, национальности, религии, за кого они голосовали и так далее. Иначе тогда не открывай медицинский офис или не открывай кофейню. Открывай что-то другое. Открой политическую организацию по борьбе с Израилем, если ты так ненавидишь Израиль, господин Парвиз Мухаммадкулов. Вот. Наверное, не разобрался господин Парвиз Мухаммадкулов, в какой стране он живет. Он живет в Соединенных Штатах Америки, стране, где есть первая поправка Конституции, где есть у людей свои взгляды. И если ты открываешь кофейню, ты должен продавать кофе, булочки и так далее людям независимо, всем клиентам независимо от их взглядов. Я понимаю, если кто-то зашел, то там начал мусорить, там начал бить стекла, начал всех оскорблять. Конгрессмен еврей зашел, дочка пошла в туалет, он купил кофе, еще чаевые щедрые дал. И это все преступление, которое он совершил в этой кофейне? В этом его преступление? Нет. Просто господин Парвиз Мухаммадкулов ненавидит евреев, терпеть не может. Но раньше он хотя бы сдерживался, наверное, в Узбекистане, может быть, сдерживался или еще где-то. А последнее время он прекратил даже сдерживаться. Он недавно написал в социальных сетях, еще до этого инцидента, теперь уже известно. Он все поудалял. Он удалил свои аккаунты и в Инстаграме, и в Твиттере, и в LinkedIn, и другие. Все поудалял, чтобы никто ничего не увидел. Но он не знает, что в интернете все остается. Все остается в интернете. Написано, не как там это? Все, что написано пером, не вырубишь топором, тем более в интернете. Все нашли и публикуют один за другим. Каждый день мы узнаем, что этот Парвиз Мухаммадкулов, который ненавидит Америку, на мой взгляд, ненавидит человечество, ненавидит свободу слова. Он ненавистник, понимаете? Он написал, что Израиль, так и написал, я уверен, что Израиль организовал 9-11, 11 сентября 2001 года. Израиль организовал 11 сентября, взрыв башен-близнецов. Не исламские террористы, которые ненавидели Америку, и которых все угонщики самолетов, которых все поименно знают. Не Осама бен Ладен, не Аль-Каида, а Израиль организовал все это дело. И другие вещи он писал в социальных сетях. Ну, поэтому организовали мы митинг протеста возле этого кафе в Вильямсбурге. И я доволен, что я туда пришел не один, что там были другие люди. Я там выступал и сказал, что я выступаю на канале RTN, в студии RTN. И у меня статуя свободы. 25 лет в студии, я сказал, во время моих передач. Вы знаете прекрасно. Я люблю Америку, я сказал. Но я сказал, что вот это кофе, кофешап, это не кофешап. Они не продают кофе. Они предлагают ненависть. Они предлагают антисемитизм. И я призвал закрыть эту кофейню. Потому что эта кофейня сеет ненависть, вражду между народами, вражду между людьми. Можно иметь любые политические взгляды. Можно голосовать за того или другого кандидата. Можно не соглашаться. Но если ты открыл кофейню, ты должен предлагать кофе, там булочки или бублики или что угодно, всем, кто к тебе приходит. Независимо от того, кто за кого голосовал, кто кого поддерживает и так далее. Причем конгрессмен не пришел туда, в отличие от меня, с израильским флагом. А я часто прихожу в многие места с израильским флагом, с американским флагом. И что же дальше? Вот на этом митинге протеста я держал американский флаг. И вот со своей коллегой из Мидвуда, ее зовут Стефани Беншимол, мы держим плакат, что мы гордимся тем, что мы евреи, что мы нью-йоркцы, мы любим Америку, американский флаг и израильский флаг. А почему нет? Я очень надеюсь, что Министерство юстиции США, Генеральная прокуратура США, которая уже возбудила дело против этого так называемого владельца кофейн, доведет дело до конца. И он должен получить наказание за дискриминацию по этническому, религиозному признаку, в данном случае за дискриминацию еврейского населения, и за то, во что он превратил свои кофейни, которые пышут ненавистью. Вот в таком протесте я принял участие и не скрывал. Это был будний день, мне надо было на работу, поэтому я к 9 успел приехать, выступил и тут же убежал. Там стоял еще один человек, который держал плакат «Поэтика кофе», кофешап вот этот предлагает ненависть к евреям. Я согласен полностью с этим плакатом. Там была еще горстка дебилов из секты Нетурей-Карта, которые всегда прибегают, они притворяются евреями. Почему я говорю, что они притворяются евреями? Когда я узнал, что секта Нетурей-Карта ездила к президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду на международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста, когда я узнал, что так называемые евреи ездили в Тегеран, целовались с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, который кричал, что Израиль нужно стереть с лица земли, и который организовал международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста, а евреи так называемые поехали в Тегеран с ним целоваться, после этого уже никак. Как бы они ни были одеты, какие бы длинные у них ни были пейсы или там сюртуки, как бы они ни были, выглядели как евреи, я не могу их считать евреями. Потому что евреи не поедет на международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста. Это я вам говорю, как человеку, которого бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя детьми. Это выродки эти, не Турейкарта, выродки, оплаченные выродки. Им, конечно, платят. Или Иран, или Катар, или еще кто, я не знаю. Но они приехали туда, вот 12 человек, и кричали, что мы child baby killers, что мы убиваем детей, что мы поддерживаем убийц детей. Это речь идет про израильскую армию, которая была вынуждена зайти в сектор Газа после терактов 7 октября 2023 года и вынуждена стрелять по хамасовским позициям, по хамасовским пусковым установкам, которые Хамас специально размещал в госпиталях, в школах, в детских садах. Даже заложников они держали иногда в таких местах, заложников, которых они держали, чтобы специально Израиль не мог их найти. Вот все госпиталя Газы превращались в командные пункты Хамаса. Специально, чтобы Израиль стрелял по больницам и обвинить Израиль в преступлениях против человечества. Вот такая кофейня, которая называется поэтика. Ничего поэтического там нету. Пышет ненавистью. Я очень надеюсь, что эту кофейню оштрафуют, закроют. И мне говорят, вот вы им делаете рекламу. Ничего подобного. Смотря какая реклама. Я уже знаю, что у них большие проблемы. Вот всплыло, что они должны заплатить очень много денег в виде налогов. Они не платили. Что у них там крысы и тараканы бегают. Всплыло также другие проблемы. Я думаю, что они вряд ли обрадуются такому публисити. И, конечно, хотел бы сегодня рассказать о том, что работаю главным советником выдающегося сенатора штата Стивена Чена, который 6 лет был морским пехотинцем, 27 лет был сержантом Нью-Йоркской полиции, 10 лет на волонтерских началах был президентом родительской учительской ассоциации, а сейчас замечательный сенатор штата, в офисе которого я имею честь работать. Вот вы видите на своих экранах эту фотографию, 6605 Форт Хамильтон Парквей, это адрес нашего офиса. Сенатор Стивен Чен представляет Бенсон Хёрст, часть Боропарка, часть Бейриджа, Бест-Бич, часть Грейвсенда и Сансет-Парк. И когда мы работаем, я и мои коллеги, каждый день приходят люди, которым мы помогаем. Мы делаем все возможное, чтобы выслушать каждого человека. Не всегда можно решить проблему, но в очень многих случаях мы помогаем людям со всеми проблемами, которыми они приходят. По мере возможности, конечно. Недавно пришла женщина, и она платила $30 компании National Grid за газ. А ей пришел счет $604. Она звонила в компанию много-много раз. Она не сразу пришла в офис сенатора штата. Ей говорили, вам нужно счетчик поменять. Прислали инспектора, поменяли счетчик. Ничего не изменилось. По-прежнему ей требуют от нее сотни долларов. Новые счета. Она звонит, она плачет. Она говорит, что такое? Один раз она дрогнула и послала им $128 вместо 30. Но этого оказалось недостаточным. Теперь у нее просит, я уже сказал, $604. Она пришла к нам, говорит, я сама справиться больше с National Grid не могу. Я сделал фотокопию ее счетов и отправил руководству компании National Grid. И спросил, эй, вы там, наверху, вы что там, с ума посходили, что ли? Они там извиняются, ну, сори, ошибочка вышла, знаете, компьютер, как всегда, виноват. Ну, она не должна платить, извините, пожалуйста. Я говорю, пересчитайте ей все счета и верните ей, кредит дайте ей на всю сумму, которую она переплатила. Я думаю, она до конца года больше платить ничего не будет, потому что они с нее взяли уже слишком много денег. Но я к тому говорю, вот приходят люди со своими проблемами. Я вижу, как мои коллеги решают и жилищные проблемы помогают. Помогают, счет на воду космический пришел, страховая компания обманула и многие другие проблемы. Пришел владелец бизнеса, пришла женщина, говорит, что светофор на углу не работает. Я говорю, вы звонили в 311, да, вы обращались в департамент транспорта, да, ничего не помогло. Я написал в департамент транспорта, они туда приехали, посмотрели и сказали, да, действительно не работает. И восстановили, отремонтировали этот светофор. Но это, конечно, только в нашем округе, потому что к нам обращаются, даже с Нью-Джерси звонят. Я подчеркиваю, только один округ представляет сенатор Стивен Чен в Олбани. Хотя борется он, конечно, за всех нью-йоркцев. Выступал против этого безумного решения демократов Ассамблеи Сената штата отменить термины «мама» и «папа», заменить их на какие-то другие термины. Родитель номер один и родитель, который может рожать детей, который не может рожать детей, номер два. Мозги им нужно отменять, а не рождение говорить. Отменять термины «мама» и «папа», да еще в канун Дня Отца они за это проголосовали. И сенатор Стивен Чен, республиканец Стивен Чен, конечно же, голосовал против. И его коллеги-республиканцы тоже голосовали против. Поэтому нам нужно больше республиканцев и в Сенате штата Нью-Йорк, и в Ассамблее штата Нью-Йорк, и в губернаторском офисе, и на всех позициях, чтобы был хоть какой-то здравый смысл.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная комиссия по планированию национальной столицы сегодня повторно рассматривает проект Трампа по возведению Триумфальной арки на въезде в город со стороны Вирджинии. Экспертный совет рекомендовал одобрить предварительный план, однако потребовал от Белого дома доработать вопросы организации автомобильного движения и обосновать использование государственного финансирования. Группа историков и ветеранов уже обратилась в суд, заявляя, что массивное сооружение нарушит исторический вид между мемориалом Линкольна и Арлингтонским кладбищем. Национальная метеослужба продлила предупреждение об опасных погодных условиях для юго-восточных штатов. Высокие температурные показатели сопровождаются началом межведомственной операции по борьбе с превышением скорости на дорогах, охватившей сразу несколько регионов для снижения аварийности в период отпусков. Власти нашей страны в ближайшие дни подготовят для Трампа список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго после его поручения прекратить торговлю с Испанией, сообщает Wall Street Journal. Трамп в среду заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее безнадежным случаем и ужасным партнером по НАТО. Однако власти Испании восприняли угрозы Трампа со спокойствием и нормальностью. Испанское правительство настаивает, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в торговой сфере, так и в области обороны. ФБР совместно с подразделениями Google по кибербезопасности провело операцию по нейтрализации ботнета NetNut, который использовал миллионы пользовательских устройств в качестве скрытой прокси-инфраструктуры. По данным расследования, сеть объединяла более 2 миллионов устройств по всему миру, смарт-телевизоры, стриминговые приставки и другие гаджеты на базе Android. Подключенные устройства автоматически перенаправляли интернет-трафик через домашние IP-адреса пользователей, а владельцы техники не знали об этом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Перемирие с Ираном окончено. Трамп угрожает захватить остров Харк и ударить по гражданской инфраструктуре страны. США дали Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Окружной апелляционный суд Вашингтона отклонил все аргументы Трампа, пытавшегося остановить удаление своего имени с центра Кеннеди. Умерла Бонни Тайлер, исполнительница хита «I Need a Hero». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительно влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Миша! Братславский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и мы опять бомбим Иран. И я, в принципе, как и ожидалось, буду рад, что это происходит. Но я задаю себе все время вопрос с дрожью, а насколько хватит терпения Трампа, насколько у него хватит ума, позвоночника, что называется, backbone, и главное... понимание того, что он делает. Вы понимаете, ситуация такая, что если не реагировать на жопоцеловательную публику, которая, понимаете, все время считает, что бы Трамп ни сделал, он у нас боженька и всегда делает правильно, то вот эти вот фактически несколько месяцев с апреля, что когда остановились эти боевые действия, Трампа водили за нос. Совершенно в прямым образом, насмехаясь над ним, издеваясь над американской делегацией, понимаете, без всяких каких-то обещаний, с похоронами в 4 июля великого лидера Хаменея. Это все не случайно было, понимаете, с обещаниями, что типа мы присунетесь в Ормузский рым, мы вам покажем кузькину мать и так далее и тому подобное. То есть военным образом Соединенные Штаты были совершенно четко впереди вот в этой всей военной кампании. Тут нет ни малейших сомнений. И Трамп был прав, что он делает, и Израиль был прав, то, что они делают, и то, что они начали это делать, я это поддерживал и поддерживал. Но это надо как-то закончить. Или если вы в том понимании, что вы не можете это закончить, да, таким образом, не надо не подписывать никаких бумаг. Вы понимаете, вы делаете из себя идиота, полного идиота, когда вы с такой публикой, как вот эта вот вся эта религиозная фундаменталистская шушера, которая сидит в Тегеране, подписываете хоть одну бумажку. И тем более, когда вы им даете деньги. Это не важно, что эти деньги не американские, вы понимаете, тут, понимаете, все время пытаются поймать за язык кого-то, что это вот это не американские, я не говорю, что это американские деньги, я это никогда не говорил. Даже если эти деньги нарисованные, взятые из потолка, откуда бы они ни пришли, Ирану нельзя давать деньги, с ним нельзя договариваться, нельзя ставить какие-то временные рамки какого-то договора. Вы верите в эти договоры с Ираном? Если вы не верите, тогда, извините, Трампу нужно вставить, извините, клизму промывную и сказать, что, дедушка, никаких договоров с ними не будет. Перестань лезть везде в каждую дырку затычкой миротворцем. Ну не получается у тебя оно. Над этим уже смеются в голос, ржут в Израиле, где угодно. Но они-то лучше понимают, наверное, в Израиле, чем все мы тут. Неужели мы не думаем, понимаете? Или мне сообщайте, у него есть какой-то секретный, гениальный, такой хитрый план, который ни одному смертному, включая самых лучших экспертов по Ближнему Востоку, абсолютно недоступен, потому что, ну как же, мы же ничего не знаем, мы не знаем сведений. Он один, единственный, неповторимый, который все понимает и все знает. Ребят, ну слушайте, ну не делайте, опять-таки, ну вы можете из себя делать идиотов, сколько угодно. Из меня не надо. Никакого плана не было с самого начала. Был план, авось, понимаете, авось пронесет. Для того, чтобы... Вот я разговаривал с людьми, которые, что называется, военные. Они даже не политики, они чисто военные. Они говорят, что если вы не занимаетесь какой-то наземной операцией, то при такой огромной стране, при таких колоссальных задачах, которые там стоят, там надо 8-12 месяцев постоянных вылетов. Постоянные бомбежки, так чтобы там появился какой-то местный, какой-то начальник, его тут же примочили. Восстановили мост, вы его тут же к чертовой матери заново взорвали этот мост. Чтобы ни одна коммуникация не работала, чтобы был отключен интернет, телефон, электричество годами. Ну месяцами точно. И уже черт с этим, понимаете, извини меня, поддерживает нас в Иране или не поддерживает. Будет там временный... Там, скорее всего, не будет никакого временного правительства и не будет никакого дружественного правительства. Все, мы этот раунд уже проехали. И если мы не хотим туда влезать, извини меня, с тем, что мы влезли в Афганистан, строить там демократию, строить там правильный какой-то режим, то тогда нам вообще не волнует, что говорят какие-то иранцы. Ну да, к сожалению, вот так вот оно складывается. Да, хотелось бы, чтобы иранцы были за нас и вместе с нами. Я был бы очень бы доволен этим. И да, 2/3 населения там не поддерживает вот этот вот режим. Но 1/3 населения — это 30 миллионов человек, господа. Вы что, можете их на тот свет отправить? Израиль, вон, не может 2 миллиона человек, понимаете, в Газе успокоить. А тут мы говорим 30 миллионов. Это же, мы же не можем уподобиться ни Гитлеру, ни японцам, которые могли, понимаете, там, как говорится, пол Китая вырезать. И не надо. То есть операция должна проводиться таким образом. Мы должны добиться наших целей. То есть я считаю так, что возможно, если мы не можем уничтожить это ядерное оружие, это ядерное топливо, окей, значит, давайте, ребятки, думать еще более серьезно. Значит, возможно, нужен тактический ядерный заряд, который мы кидаем вот в эту вот facility, туда вот, где вот это, все эти обломки, и все. Знаете, почему это все? Даже если он не взорвет все, что там внутри, там будет такая радиация, что они в жизни даже не будут раскапывать это. Все. На том все закончится. И мы таким образом покажем, ребята, мы перестали шутить шутки. Плевали мы на ваш мир, плевали мы на все эти договоры, возьмите, подотритесь ими. Плевали мы на все это. Это бандиты, понимаете, террористы, фундаменталисты, религиозные, сумасшедшие люди, которые готовы умереть, но не допустить вас. Понимаете, а вы с ними ведете серьезный разговор о любви и дружбе. Это само по себе оксиморон. Оксиморон, понимаете, поэтому, понимаете, когда ты смотришь на Трампа, думаешь, что да. Но дальше начинается далее, что у Трампа жуткая оппозиция внутри. У него начала раскалываться партия, я понимаю. Это, кстати говоря, основная причина, как я понимаю, вот этого всего, всей этой остановки в пути и так далее и тому подобное. Что вот эта откровенно правая часть партии, у него кричит, тебя вводят, понимаете, все эти на букву «Ж» из Израиля. Водит тебя за письку, понимаешь, ты у них как собачка на побегушках у Натаньяху какого-то. Я это вижу все совершенно четко. Если вы откроете, извини меня, даже вот, понимаете, Твиттер и сделаете вот такой вот пропуск. Там такое количество сплыло дерьма, понимаете, с правой стороны. С левой стороны они сразу видны. С левой стороны, когда они говорят там, тоже там типа Натаньяху, Трамп, они говорят про империализм, про шмутпализм и так далее. То есть вот вся вот это... Они абсолютно вот скучны уже даже, эти левые. С правой стороны намного все более пестро, понимаете? Там что вы? Там такая теория заговора, что Трампом управляет Ротшильд, Ротшильдом управляет вообще какой-то неизвестный человек там без лица. Все сводится в Израиль с шестиконечной звездой, понимаете, с семицветником, со всеми делами. Да просто надо видеть все это. И в это свято верят, ну, наверное, сотни тысяч людей. Ну, окей, можно на не обращать внимания, но у него идут выборы. Он опять, понимаете, у него опять получается вот та гадостная ситуация, которая встает перед любой партией перед выборами. Объединяться с полным дерьмом, который где-то там на краях существует для того, чтобы выиграть. Или побрезговать с ними там, за одним столом сидеть и проиграть честно. Понимаете, вот эта бесконечная проблема для любого политика, если он только политик, для государственного деятеля это не проблема, он проиграет и все, но с высоко поднятой головой. Для политиков, которые политиканы, халиф на час, временщик, ему это очень важно. Но так как у нас вот сейчас вышли новые цифры по экономике, от Международного валютного фонда, там все очень, очень мрачно. Сразу вам говорю, почитайте, посмотрите, чтобы я вам ничего не додали, не доказывал. Там цифры мрачные. Причем и на 26-й год, и на 27-й еще хуже. То есть стагфляция, вот эта, которая у нас идет, она совершенно не на бумажках, она в жизни. Это очень-очень сложная проблема, потому что с инфляцией все знают, как бороться, со стагфляцией бороться крайне сложно. Нету никакого конкретного выхода из стагфляции. То есть это нужно пережить какой-то системный экономический кризис, который как бы проведет массовую коррекцию, понимаете, всех пузырей, которые или недостатков, которые есть, и тогда есть какая-то, в принципе, возможность, что это вернется обратно. куда-то в нормальное русло рост и так далее. Ну вот все там говорят, что у нас там рост, я не знаю, вот сейчас я вам скажу. То есть, опять-таки, все говорят, не обращайте на это внимание. А на что тогда обращать внимание? Почему мы при Байдене считали эти цифры, а при Трампе мы на них... Нет, не надо на них обращать внимание. Понимаете, мы же сами лицемерим тогда, получается. Что при Байдене вот эта цифра роста экономики в год GDP, оно, ну, это не важно, а вот при, Трампе это абсолютно не имеет. Ну, вот у нас вот идут цифры. 2.3% ожидается в 2026 году, если не случится какого-то чуда. В прошлом году у Трампа был 2.1% роста. У Байдена, напомню, в 2024 году было 2.4%. То есть у Трампа упало на 2.1%. Сейчас поднялось до 2.3%. Ну, замечательно. Но в 2027 году ожидается 2.2%. Ну, разумеется, мы знаем конечную цифру всех этих 2. чем-то или там 3. чем-то. Только в марте месяца каждого года за предыдущий год. Поэтому мы, конечно, ничего до марта 27 года про 26 знать не будем. И про 27 мы будем знать только в 28 году. Понимаете? Но это уже фактически начинает влиять на выборы. Уже черт с выборами сейчас в Конгресс. Мы уже говорим о выборах 28 года. Вот если там экономика начнет страдать, вот это самое главное, понимаете, поверьте мне, на Иран никто смотреть не будет. Поэтому получается так, что вот Трампа разрывают вот разные, как говорится, стихии в разные стороны. Потому что у него, повторяю, его легаси, его как бы имя, его все, понимаете, зависит от вот этого вот фактически, что происходит. И я вам тут говорил, понимаете, чтобы вот, чтобы не было никакого... недосказанности, что, ребятки, демократы возьмут вот эту вот недопобеду в Иране и будут ее использовать для выборов как talking point бесконечный. Понимаете, они говорят с позиции империализм, что вот там Трамп там пытается захватить какие-то колонии, Израиль тоже колониальное государство. То есть, ну, это понятно, вся эта вот эта... словесная чепуха, она не меняется. Но они теперь, видя ту амуницию, которую им Трамп обильно дает, сам Трамп дает. Не теперь скажешь, что далее. Даже если он, понимаете, преследовал какие-то империалистические планы, он настолько недоделан, что даже это он сделать не может. Толком. Вы посмотрите на этого старикана. То он кричит о великой победе, то он на следующий день говорит, что, понимаете, что у нас идут потрясающие переговоры. Мы же всего добились. Потом опять, я вам разбомблю до... каких-то чертиков, понимаете, на следующий день, ну что вы, понимаете, иранцы очень вполне удобоваримые люди. Ребят, так нельзя себя вести, понимаете, Трамп не у себя дома. Если он тут, понимаете, кого-то там называл какими-то скверными именами, ну мы как-то переживем это, понимаете. Я был один из тех, кто постоянно твердил, что, ребята, не обращайте внимания на то, что твердит Трамп. Его этот словесный понос именно является поносом. Он не несет в себе полезной или какой-то умственной нагрузки. Надо смотреть на его действия. Я это сам говорил. Я это продолжаю говорить, потому что в целом ряде каких-то вещей он прав. Был, есть и, надеюсь, будет дальше. Но здесь он и снесет какую-то ахинею, и делает ахинею. Ну, вот посмотрим. Слушайте, вы знаете, я очень хочу ошибаться. Это же не, для меня это не вопрос, понимаете, что я вот прав или я виноват. Я очень хочу ошибаться в том, чтобы вот эту всю кампанию Трамп вот сейчас начал и довел до какого-то логического завершения. Как-то конкретно это все-таки делать закончил. И тогда плевать нам на все эти бумажки, которые вообще существуют, не существуют с Ираном. Вообще можно ничего не подписывать, если мы добились того, что мы хотели добиться. Вы понимаете, вот в этом вся главная, понимаете, совершенно потрясающая, единственная цель всего этого. Не подписывать никаких бумажек. А мы сами себя, понимаете, если бы мы думаем, как рациональные люди, которые живут на Западе, и которые думают, что если заставить, или даже, понимаете, чисто логически предположить, что есть какой-то человек, с которым можно сесть за стол переговоров, о чем-то переговорить, то надо с ним обязательно сесть за этот стол и обязательно подписать какие-то бумаги. Есть при этом, вот реальная жизнь доказывает, что это делать не надо. Вот, например, известный такой, вот чисто из истории, да, было подписано куча всяких там каких-то договоров когда-то с Советской Россией, которые вот при коммунисты пришли к власти, гражданская война закончилась, начали подписывать договора с Лениным, там, со Сталином потом и так далее, пошло-поехало и так далее. Все договора, которые были заключены, Советский Союз регулярно нарушал на регулярной основе. Там есть целое, понимаете, исследование на эту тему, чтобы понимать, что они подписывают какой-то договор, потом выясняют, что они его с вами нарушают. То есть для них это оттягивание времени. Вы водите за нос, тяните время. Пока ситуация не изменится в лучшую сторону для нас. А в исламе это тем более. Там знаменитая есть такая формулировка в исламе, что если ты обладаешь силами разбить своего врага, значит, иди и разбей его до конца, до пока там не останется ни одного младенца. Если у тебя этих сил нет, ты можешь заключить на 10 мир временный договор, чтобы подкопить эти силы и разбить врага через 10 лет, там через 20 лет и так далее. То есть, фактически, у них нет состояния, чисто идеологически в исламе, нет состояния поражения. У них есть только состояние оттягивания победы, пока ты не подкопил силы. Поэтому что Иран делает сегодня? Он оттягивает наше поражение. Понимаете? Они не собираются заключать мир, они тянут время. Потому что они понимают, что выиграть они не могут. Они понимают, что у Трампа целый ряд ограничений, которые он совершенно четко побороть тоже не может. Он только может угрожать, там тапка по столу стучит максимум. Все. В чем Трамп сейчас говорит совершенно правильные вещи. Вот сейчас его, если почитать, он говорит абсолютно правильные вещи. Для меня, типа, вот он. Что Трамп говорит, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном. Слава яйцам, что он это сказал. Слушайте, мы это поняли на третий день, но окей. Слава Богу, что он понял. Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело. Они подлецы, они больные люди. Ими руководят больные люди. Они порочные, склонные к насилию люди. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили. Насколько я понимаю, все кончено. Я поговорю с нашими переговорщиками. Они хотят вести переговоры, они хорошие люди. Ведька и зятька надо явно возвращать в Америку. Понимаете, все эти переговоры в Катаре не имеют никакого смысла. Как и опять-таки никакого смысла и, главное, совести нет в том, чтобы такому, как Эрдоган, давать военные самолеты. Или, понимаете, разводить всю эту бодягу с таким, как эмир Катара. Ох, он нам вложил аж 10 триллионов. Ну, спасибо тебе, что ты вложил. Но ты у нас молодежь полностью пускаешь в исламистов, которые абсолютно не исповедуют ислам, ты из них делаешь полезных идиотов. За счет того, что ты фактически дистанционным образом вкладываешь деньги в различные кафедры истории Ближнего Востока, и где готовят фактических террористов в Америке. Коммунистов, террористов и так далее и тому подобное. Поэтому здесь очень все непросто. Нельзя поддаваться на все это дело. Восток, это, как говорят, это, знаете, это избитая фраза, дело тонкое. Трампом манипулируют. Если он наконец это понял, ну, слава Богу. Я повторяю, если Трамп вот сейчас вот серьезно зарядился на долгие месяцы бомбить Иран, а это не будет за 2 недели, ребят. Даже за месяц это не будет. Это мы говорим серьезно вот так вот, еще задолго после выборов. Поверьте мне, если мы так серьезно начнем бомбить и так далее, потому что мы должны вести постоянную кампанию террора против них, чтобы они нам не говорили. Сегодня, знаете, что Иран заявил? Что они закрывают на вечные времена Пармузский пролив для США и всех его союзников. Вот чтобы они языки даже свои бы не распускали. Вот тогда мы будем знать, что они все, вот тогда они побеждены. Без всяких договоров. А пока они говорят подобное, значит, у них, понимаете, за ними все еще остаются яйца. Их надо оторвать. Совершенно без всяких сожалений. А это делается, чтобы делать хорошо, надо делать долго. качественно, со знанием дела. Повторяю, появился какой-то местный начальник, его через полчаса взяли и убили, вот как Израиль делает. Замечательно. В Хизбалле там сменилось 20 лидеров, пока, понимаете, там и последний лидер тоже прячется где-то. Во, вот как надо. И тогда это будет иметь, вот понимаете, какой-то, тогда нас будут бояться и уважать, потому что по-другому это смех. По-другому это плевки. Что такое Трамп? Да вот болтун какой-то. Вон он там что-то болтает очередной раз. Что-то он уничтожит нас. Ага, средний палец давайте ему покажем, этому Трампу. Рыжий там какой-то вылез нахрен. У нас тут святое дело, там аятоллы, понимаете, 12-й имам там, я не знаю, пропавший, сейчас мы его найдем. А тут он какой-то придурок старый. Вот как они рассуждают. Они должны рассуждать по-другому. Должны рассуждать так, что завтра прилетят, разбомбят им любимую мечеть, блин, до состояния полного развала. Еще раз повторяю, самое главное это решить с этим ядерным оружием. Что мы с ним делаем, как мы его достаем или его не достаем. Может быть, действительно надо решиться на тактический ядерный взрыв, и тогда этот вопрос отпадет, потому что они не смогут его достать оттуда. При радиации, понимаете, серьезной, работать никто нигде не будет, понимаете, никаких разыскных команд, понимаете, с экскаваторами туда никто не пустит. У них все будет, понимаете, вот эта вся местность будет фактически поражена. Может быть, это единственное возможное решение, если мы не входим с войсками. Но это вот мы сейчас с вами обсудим. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани совместно с губернатором штата Кэти Хокул представили масштабную программу по модернизации наземного общественного транспорта. В рамках проекта на Лексингтон-авеню и Мэдисон-авеню уже завершено обустройство выделенных полос, что должно ускорить поездки для 150 тысяч горожан ежедневно. В планах мэрии введение посадки через все двери автобуса и усиление контроля за нарушителями занимающими общественные полосы. Мэрия города официально объявила, что женский футбольный клуб «Готэм» обретет новый дом. Начиная с 28 года команда будет проводить свои домашние матчи на строящемся стадионе Этихад Парк в Квинсе, разделив площадку с мужским клубом Нью-Йорк-Сити. В порту Нью-Йорка завершились основные мероприятия крупнейшего в истории международного морского фестиваля, приуроченного к 250-летию независимости США. В течение недели жители Бруклина, Манхэттена и Стейтен-Айленда могли свободно посещать 60 парусных судов и 40 военных кораблей из 20 стран. По оценкам Корпорации экономического развития, общая выручка города от наплыва 8 миллионов зрителей превысит $2.5 миллиарда.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Не улыбка, без сомнения.
17: Отбрось
10: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

тут вот вся штука, я вот еще раз повторяю, простейшая, в том, что Трамп начал этот мирный процесс не, то есть частично из-за внутренних давлений на себя и на свое правительство, частично из-за Конгресса этих 60 дней и так далее. Он бы мог обойти это при желании, он бы мог это установить на один день и потом начать новые 60 дней. Не из-за матча ФИФА, не из-за 4 июля. Это все отговорки или, как бы так, предлоги для каких-то временных остановок. Можно было остановиться на неделю, но не на пару месяцев, на 3 месяца. Основная, вернее, причина остановки этой войны не физическая невозможность быстрыми методами с воздуха закончить эту войну правильно. Это единственная неповторимая причина, почему Трамп пошел на переговоры, почему он им готов заплатить деньги, он им расстелит красную дорожку, он их поцелует, пардон, даже взад, если надо, для того, чтобы они согласились на этот мир. Вот в чем дело. Все. Никаких других причин нет. Все остальное очень побочные какие-то причины. Потому что получилось то, что, в принципе, все ожидали где-то уже на вторую неделю налетов. Что рано или поздно какие-то основные цели для бомбежки закончатся. И что дальше? Та же самая проблема когда-то была перед Джорджем Бушем. Ему сказал Рамсфельд в свое время. В Афганистане уже больше нечего бомбить. Вот в Ираке есть, что бомбить более чем достаточно. Давайте начнем войну в Ираке. И они начали войну в Ираке. То есть, понимаете, одна из причин, ну, что бомбить больше нечего. Вот в чем дело. В Иране уже может быть, понимаете, и Израиль, и Америка очень успешно уничтожила практически весь вот этот список тех целей, которые они ставили. Что-то там говорили 90%, 95%. Они их уничтожили. Значит, теперь они должны составить следующий список неважных целей, а вот просто инфраструктуры. У них вся инфраструктура нефти должна быть подорвана. Чтобы они сидели без копейки денег. А не мы им должны платить, они нас должны умолять. Вы понимаете, это совершенно четкий сигнал, что если какая-то сволочь, какой-то там местный начальник из этого, вот этих фанатиков из Революционной гвардии защиты революции, начинает говорить, что они закроют Ормузский пролив, он должен не договорить это до конца. Они должны, понимаете, тут же бросать бомбу на очередное место, где сидят они. Вот как должны делаться дела. Возможно, нужны какие-то высадки какого-то десанта тут и там. Возможно, надо все-таки думать на эту тему. Хотя это, конечно, сложно. Вот как надо действовать. Понимаете, вообще как таковой с террористами не ведут переговоров. Поэтому, когда Венс начинает открывать рот на эту тему, он дурак полный. Переговоры ведутся с каким-то нормальным противником, не с террористами, не с фанатиками религиозными. Понимаете, это разные вещи. Обычные какие-то военные преступники, допустим, типа гитлеровцев, с которыми можно было вести переговоры. И да, с ними, как говорится, ну, то есть, и, кстати говоря, Гитлер сдался. Вернее, Гитлер застрелился, а за него сдались. Как и японцы сдались. Там никаких negotiated settlement не было. И Япония, и Германия подписали полную капитуляцию. Иран, когда, извините, была опасность того, что Иран может каким-то образом встать на немецкую сторону во время Второй мировой войны. Почему? Потому что Иран, откуда слово идет? Что вы думаете? Раньше Иран очень назывался Персией. Его переименовали в 30-х годах в Иран. Почему? Потому что иранцы происходят из той же самой группы людей, которая называется арии, то есть арийцы. Та же самая группа, что немцы. Потому что шах Ирана, тогда Реза Шах, он считал, что это модно быть арийцем в наше время. И поэтому он взял, переименовал Персию в Иран, то есть свет ариев, то есть это земля ариев и так далее и тому подобное. Хотя считается, что арии пришли через каких-то Гималаев там и так далее. Ну, в общем, там много разных басен и мифов и так далее.

0: Ну, так или иначе, иранцы считаются прото какими-то там родственниками вот этих вот самых вот арийцев, которым себя причислял Гитлер и вся вот эта команда. И поэтому, когда вот это все стало известно, стало ясно, что Реза Шах испытывает определенные симпатии, как и, в принципе, в Турции они испытывали, как и арабы испытывали, и так далее, все вот эти палестинцы испытывали Гитлеру. И когда началась война с Советским Союзом, между Германией и Советским Союзом, и так далее, то и в Москве, и в Лондоне они очень прагматично решили, мы не можем допустить, чтобы Иран стал еще один фронт, стал еще одним фронтом, как говорится, правильно, неправильно, случайно или нет. Все, они за 2 недели они поделили Иран пополам. И вместе там водку пили, и все прекрасно чувствовали, советские вместе с англичанами. Англичане в своих вот этих вот колониальных пробковых шлемах и русские, понимаете, со своей униформой. Прекрасно вместе, как говорится, сосуществовали там в Иране. А потом к Ирану, уже после 7 декабря, когда произошел Перл-Харбор 1941 года, подтянулись американцы за 2 месяца. Построили несколько военных портов и начали именно через Иран гнать основной ленд-лиз в Советский Союз. Именно через Иран. Дорога жизни Советского Союза шла через Иран, господа. Через Кавказ, но в основном через Баку они пропускали это дело, но они могли, в принципе, и через Центральную Азию это пропускать. Есть дороги были и так далее. Вот как-то так. Все это было сделано для того, чтобы Реза Шах внезапно не поменял свое мнение, не встал на сторону Гитлера. Хотя, в принципе, особой большой помощи он бы оказать все равно не смог. У него не было такой армии, чтобы, говорится, противостоять кому-то серьезно. Но дополнительный геморрой устроить и Советскому Союзу, понимаете, на Кавказе там перекрыть какие-то пути, и англичанам в Ираке и в Индии он мог. Поэтому англичане и русские, понимаете, они использовали договор еще царского времени, 1908 года, когда они поделили Иран первый раз на часть, на сферы влияния. Северная часть Ирана отошла к имперской России, южная часть отошла к англичанам. Посередине была нейтральная зона. Они использовали этот договор и заново поделили Иран. И они за 2 недели это сделали. Поэтому, понимаете, с чисто военной точки зрения, захватить какой-нибудь Тегеран, как столицу, или там Исфахан, или самые главные города, захватить и поставить под американский контроль, и даже привести туда какое-то готовое правительство, это, в принципе, дело 2-3 недель максимум. С небольшим количеством выстрелов. Самое гадостное начинается после того, как это уже правительство привезли, оно уже начало действовать. И вот тут начинается insurgency, вот эта партизанская война, которая там будет очень кровавой. Потому что мы с трудом могли справиться с ней в Ираке. Ирак не имеет серьезной топографии, типа гор и так далее, только в Курдистане на севере. А так это пустыня, все относительно просто. А в Иране, тут, слушайте, тут весь набор географии. Тут и непроходимые горы, и пещеры, и это как Афганистан в квадрате. И население огромное. Ну и что вы? Это более чем сложная будет операция. Поэтому у Трампа, конечно, очень серьезные задачи. Вот так, если подумать, у него очень серьезные задачи. У него очень избалованное западное население, которое, во-первых, после фиаско в Ираке и такого полуфиаско в Афганистане, в Америке население воевать не хочет ни за кого, нигде, никак. Но это вина Трампа, что он, извините, этому населению не объяснил нормально, а почему мы вообще делаем это с Ираном. Это его вина. Это не вина какого-то дяди Васи, это не вина Байдена. Ни Обамы, ни Клинтона, вообще никого. Это вина Трампа. Он должен был провести подготовительную, разъяснительную работу. Ее надо вести, наверное, вообще постоянно. Почему Иран? Чтобы, понимаете, напали на какое-то тихое, мирное, замечательное государство, которое выращивало цветочки и торговало сахаром на рынках. Никого не трогало, и тут, понимаете, появились американские империалисты. Как говорят, левая публика. Понимаете, чтобы захватить нефть, понимаете, разделить, поделить, устроить, понимаете, я не знаю, американский империализм. Чушь собачья, мы не для этого пришли. Но это надо объяснить, это надо продать, это надо, чтобы 24 часа на всех каналах шли регулярные интервью с людьми разного вида, которые давали бы объяснения, рассказывали, показывали карту, сообщали и так далее. И плюс надо другим в правой стороне объяснить, что это не с Израилем дело. Не злобные евреи, понимаете, какие-то там все захватили в свои руки и науськали дурачка Трампа, понимаете, типа выступить за Израиль. Трамп совсем вот дурак, понимаете, там злобное израильское лобби, которое им руководит. Это же понятно, откуда концы идут к этому, к этой пропаганде, к этой правой пропаганде. Оно идет как раз оттуда, из этих самых Персидских заливов, понимаете, они получают деньги. И левые, они и левым башляют, и правым башляют. Просто у правых это, понимаете, это не сионистский заговор, это еврейский заговор. Они даже не пытаются это спрятать. Это еврейский заговор злобных евреев, понимаете, как они выступили против Святой Германии, теперь они выступают против святых Соединенных Штатов. А левые, они говорят, это нет, это не евреи, это сионисты. Это империализм, это природная сущность империалистической политики Соединенных Штатов. И те, и другие абсолютно неправы, но это мы знаем. Но для этого надо, еще раз повторяю, вести пропаганду. Трамп этого не делает. Ну так, а что, чему мы удивляемся? Конечно, у него есть совершенно науськанное против него самого население, которое не хочет вести так называемые бесконечные войны. Но Америка не может отсидеться в стороне. Или если она хочет отсидеться, окей. У нее, в принципе, есть возможность такая. Значит, дайте самолеты-заправщики. Это была самая главная проблема для Израиля. И какие-то тяжелые бомбардировщики, несколько штук, одолжите Израилю, чтобы они смогли донести эти нужные им размерные огромные бомбы. Израиль не может нести на F-16 или на каких-то тех самолетах, которых они, вот эти огромные бомбы, не может. Там нету возможности нести такой размер. Или надо самолет как-то переделывать, или я вообще не уверен, что это возможно, чисто технически. Кстати, Израилю надо над этой темой думать, что у них нет самолетов, которые готовы нести вот такие подобные заряды. Такого размера, такой толщины, такого веса и так далее. Им надо думать на эту тему. Может, им нужно 2-3 самолета, но которые будут иметь такие возможности. Надо думать немедленно. Потому что Америка может не быть там в следующий раз. Понимаете, как мы видим, складываются дела, Америка вообще может не быть с Израилем, понимаете, потому что получается, на сегодняшний день, понимаете, виноват во всех бедах, получается, больше Израиль, чем Иран или Турция. Я готов был это услышать от Байдена, может быть, от Обамы, но не от Трампа, чтобы понять, что главный виноват, и получается, Израиль. Но сейчас, я надеюсь, по-моему, в этот понедельник, нам должен прибыть Нетаньяху, все-таки разбирать весь этот замес, я надеюсь, они поцелуются, сойдутся. Может, водки выпьют на двоих, я не знаю, ну что-то такое, понимаешь, или там покурят трубку мира и найдут общий язык. Я очень надеюсь на это. Потому что Трамп, в принципе, Нетаньяху, он известный такой шнузер, понимаете, он может, как говорится, кого угодно уговорить, понимаете. Ну, надеюсь, что он сможет это сделать с Трампом. Потому что Трамп сейчас разочарован в Иране, ну, замечательно, значит, в принципе... Опять-таки, если вы мне сейчас скажете, что это был какой-то гениальный план, а в чем заключается план? 3 месяца провалять дурака, понимаете, делать какие-то вид, что мы ведем эти переговоры, дать Ирану деньги в миллиардах, снять с него санкции для того, чтобы доказать, что Иран ничего, ни на что не способен, ничего не собирается делать? Для чего мы это делали? Почему просто не остановить было эту войну и сказать, мы пока делаем паузу? Все. Nothing else. Ничего больше. Никаких денег, никаких снятий санкций. Никаких переговоров. Вообще ничего. Для чего нужно было делать это? Понимаете, вот в этом, понимаете, вот поэтому я говорю, что когда нам говорят, что есть какой-то супергениальный план для избранных умом каких-то гениальных сверхстратегов, которые вот только могут понять вот эту вот колоссальную стратегию Трампа, я начинаю смеяться в голос. Потому что никакого плана нет. Потому что оно упирается одно в другое, ну, в какое-то полное отсутствие логики и смысла. Одно противоречит другому, понимаете? Если такой план, понимаете, окей, что план? Чтобы мы отдали деньги Ирану? Чтобы он согласился на якобы вести пустые переговоры, которые мы знаем, что они пустые, но мы их все равно ведем для того, чтобы создать видимость, что у нас есть план. Или что у нас такой действительно план, что мы специально ведем эти переговоры, чтобы потом заявить, что, видите, они пустые. Теперь мы вот вынуждены что-то заканчивать. А вам что, нужны дополнительные причины, чтобы заканчивать с Ираном? Ребята, ну подумайте, включите голову. Не икону Трампа в углу, там, понимаете, бейте поклоны ему в лоб. Лбом, вернее. А включите думальщик, вот разум какой-то. Для чего нужно было? Я повторяю, если вы хотели паузу из-за 4 июля, из-за чемпионата по футболу, из-за чего угодно. Окей. В чем же проблема? Объявите, у нас чемпионат по футболу. Мы прекращаем войну, потому что чемпионат по футболу. Мы хотим посмотреть телевизор. Это даже звучало бы честнее. Это звучало бы даже, понимаете, более такой мощным таким заявлением. Представляете, Америка прекращает войну, потому что они хотят, чтобы американское население спокойно посмотрело футбол. Представляете, как это звучит? Понимаете, какая другая страна себе может такое позволить? Америка может. Мы прекращаем бомбить, потому что у нас идет 4 июля, мы хотим водки выпить дома. Барбекю пожарить, детей там, я не знаю, покатать на каруселях. Поэтому мы прекращаем на этот вот там неделю, там, я не знаю, торжеств. Запросто. Я не понимаю, чего мы боимся? Чего мы все время расшаркиваемся перед всем остальным миром, всех этих бродяг и идиотов? Надо показывать силу. Вот мы здесь, вот эта сила будет, если мы скажем, мы остановили войну, потому что, знаете, ребята, не потому что мы устали, не потому что у нас нет бомб, не потому что у нас нет денег, не потому что у нас такое изнеженное западное население. Нет, мы остановились, потому что у нас, мы хотим с детьми в зоопарк сходить, там, я не знаю, или в лунопарк. 250 лет нашей великой стране, понимаете, единственная в мире конституция, которая вам в Иране, понимаете, не снилась помине даже. Потому что вы примитивные люди со всей вашей 2500 лет цивилизации по сравнению с нами за 250 лет. Примитивные. И будете остаетесь примитивными, потому что вы сражаетесь за свой примитивизм. Вот как надо вести разговор. И это бы сработало, вот это было бы вау. Вау. Американцы плюнули даже на свои собственные интересы, мы что-то остановили войну, но через неделю продолжили. И через неделю по часам, 12 часов такого-то дня мы начнем. И начинайте заново. Вот как надо вести дела. Знаете, а мы ругаем Обаму, который вот сукин сын взял, понимаете, подписал договор, отдал деньги Ирану, заключил с ними какой-то договор, который оканчивается через 10 лет. Одно, другое, третье, про ракеты вообще в этом договоре ничего нет, про террористов ничего. И теперь с маниакальным упорством пытаемся заключить, ну, примерно с теми же самыми идеями договор. Memorandum of understanding. Memorandum of understanding. Какой к черту меморандум? Какой understanding? С кем вы собираетесь understand each other? Скажите, можно было understand each other с Осама бен Ладеном? Или Айманом аль-Завахири. Скажите, можно было с ними друг друга понять и разойтись мирно в стороны? Вот после того, как они вот совершили то, что они совершили. Так о чем мы говорим тогда вообще? У нас такой же маниакальный режим фактически у власти. Да. Самое интересное, что, ну, когда вот я вот говорю, тут вот Игорь Курас, я вам сейчас вам прочту, ну, умный мужик, честно говорю. Умный, образованный мужик, я его с удовольствием читаю, понимаете, он без пафоса. Понимаете, он даже горько, может быть, что-то пишет. Вот сейчас вам прочту, что он написал, клянусь, ну вот. Листнул ленту, теперь офигеваю от людей. 3 недели назад мне доказывали, что нет ничего важнее мира и дружбы. Типа, give a peace a chance. А я написал, что на Ближнем Востоке нельзя мять сиську и жевать сопли. Что там понимает, только силу. Я с удивлением для самого себя стал ястребом среди лебедей и голубей. У меня даже пост был про Лоенгрина, можно найти. Теперь те же самые люди, те же самые, пишут, что это замечательно, что бомбят, что так и надо было, что так, блях-мух, все и было задумано. Народ, вы серьезно? Вы же были как раз именно против этого. Вы же давали миру шанс. Вы же были за гениальный... Меморандум understanding, который откроет пролив, даст Ирану инвестиции, до самого не хочу, и благодаря этим миллиардам ксировцы пойдут работать сборщиками детских погремушек. Посадят яблони и груши, и тогда поплывут туманы над рекой. Или над проливом, фиг поймешь. Вы рисовали утопию, которая рухнула через 3 недели, называя ее гениальным планом. Я же говорил, что это не гениальный план, а утопия, которая рухнет через 3 недели. Вы не видите тут некоторого паттерн? Вот если бы я так опростоволос, я был бы хитрее. Я бы говорил, что план все равно был гениальный. Что MOU, вот этот меморандум, усыпил бдительность Ирана, и поэтому теперь его так замечательно можно бомбить. Я уже видел такое в ленте. Это как раз пишут люди, которые не прогуливали общественные науки в советских вузах. Люди, которых научили всегда правильно относиться к колебаниям партийной линии, всегда иметь прямую линию даже в синусоиде. Это, разумеется, не позиция, а вера. Но вера хотя бы не выглядит как болезнь, как тотальная амнезия. Во! Ну, лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Ну, вот я отдаю ему должное. Это человек, который намного больше республиканец, чем я, господа. Намного больше. Он просто очень разумный парень. Живет в Бостоне, Массачусетс, голосует за республиканцев. Ну, там, конечно, бесполезно в Бостоне, но тем не менее. Он абсолютно прав. Ой, боже мой. Мы живем вот век абсурда, понимаете? Люди хотят вот быть обманутыми, понимаете? Они сами себя обманывают и жутко довольны, что они сами себя обманули. Не подумать головой, но боже упаси, боже мой, ну понимаете, не, лучше себя обмануть. Что все хорошо, все замечательно, понимаете, лучше быть не может. Ребят, надо начать думать, действительно, потому что мы становимся, знаете, вот, понимаете, страной розовых пони, в которых мы свято верим. Не страной фактов и достижений, а розовых пони. Вот как-то так. Так, перерыв и с вашими звонками продолжим.
1: Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Брацлавский об эрудите.
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Брацлавским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Америки 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские химики установили точную трехмерную структуру двух необычных молекул, обнаруженных в пыльце ржи почти 30 лет назад. Загадочность этих соединений сиколозидов A и B заключалась в нерешенном вопросе о хиральности, в какой именно пространственной форме существует их ключевой фрагмент. В конце 90-х исследователи обнаружили, что экстракт ржаной пыльцы замедляет рост опухолей у животных. Ключевые молекулы удалось выделить, но определить их точную трехмерную структуру стандартными методами не получалось. Две возможных конфигурации были зеркальными отражениями друг друга. Хиральность – это различие молекул по принципу левой и правой перчатки. Атомы соединены в том же порядке, но пространственное расположение зеркально. Биологические мишени, ферменты, рецепторы реагируют на эти перчатки принципиально по-разному, поэтому точная пространственная форма крайне важна для фармакологии. Ряд важнейших лекарств – морфин, паклитаксел, статины – берут начало от природных молекул. Ржаной пыльце еще предстоит долгий путь до клинических испытаний, однако теперь у исследователей есть молекулярный чертеж, без которого разработка препарата была невозможна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
4: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Реальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Марк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз 718-303-90-90. Ну вот, понимаете, я читаю сейчас израильские сводки какие-то. Они там пишут, война возобновляется. Какие еще бесстрашные персы, власти в Иране не персы, с Томиком Хаям, а бородатая теократическая мафия с Ксиром. Народ там давно в заложниках, но любители аятул каждый раз героически путают Иран с режимом. Ну вот оттуда же преступное командование США подтвердило, что нанесло удар по Ирану. Согласно иранским данным, на данный момент США нанесли удар по 200 целям на юге страны. Ну вот, тут пишут, что дай бог, чтобы, как говорится, Иран смог ответить и так далее. Иран стреляет сегодня целый день по базам Америки в Кувейте, в Бахрейне. Насколько я понял, там даже налет начался на базы в Иордании. Ну вот как-то так. Посмотрим, что там дальше будет, конечно. То есть, склоняюсь к мысли, что... Правильно все делается. Если и Трамп это закончит, то он действительно войдет в историю. Хотя бы вот развернет все это обратно, начнет их бомбить. Даже если мы не добьем до конца все, что мы делаем, но вот уйти, как говорится, с большим количеством, понимаете, разгромленного Ирана, понимаете, с тем, что они не могут ни продавать нефть, ничего делать и так далее, это будет очень-очень правильно. И Китаю мы, как говорится, докажем, что мы не просто так, понимаете, тут хлеб едим. Потому что они нас воспринимают как дешевок на сегодняшний день. Очень легковесных дешевок. Понимаете, нас чуть-чуть прижмешь, и все, и мы сдаемся. Добрый день, вы в эфире. Да. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Слушаю вас. Да что-то телефоны наши сегодня не слышны. И хотят со мной разговаривать. Ну, что делать? Ну, в общем, так или иначе. Мы... должны серьезно воспринимать это дело. Понимаете, это не война Трампа. Это не вопрос о его величии или его невеличии. Это намного что-то более серьезное. Понимаете? А мы сами себя загнали в ловушку. С тем, что мы, вот, как говорится, пытаемся найти Трампу оправдание, ну, потому что, понимаете, потому что мы его любим, потому что мы его понимаем, потому что одно, другое, третье, десятое. Это бесполезное, понимаете, дело, если вот так вот мы будем, понимаете, каждый раз оправдывать то, что, понимаете, происходит. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Ну что такое? Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны не работают у нас сегодня. Вот совсем не хотят и все. Не работают. Добрый день, вы в эфире. Нет, ну это издевательство. Слушаю вас. Алло. Ладно. В общем, так или иначе. Нужно, понимаете, серьезно относиться к таким вещам. А мы почему-то, понимаете, превратили это в культ личности Трампа. Да нет, Трамп очень много чего сделал правильно. И когда он делает правильно, я буду первый, кто будет, как говорится, это Понимаете? Буду говорить, что он делает правильно. Но если получается, вот, понимаете, мы все время сами себя загоняем в угол того, что мы не хотим понять какие-то реальные вещи, что происходит у нас в стране и что мы происходит, главное, на Ближнем Востоке, то мы делаем из себя посмешище. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, слышно?
2: Да, слышу вас.
0: Прокомментируйте историю со сменой самолета подарочного.
2: А, ну... Он боится, что этот самолет подорвут там или что-то такое, то есть я...
0: Ну, не подорвут, там... я вчера слушал, генерал выступал на 77 ABC. Он сказал, что там нашли defensive labda, defensive ли этот самолет не годится, его не проверили досконально, и поэтому там нашли жучок, который... Но он не годится для президентского самолета, а подарен он был кем? Катаром.
2: Ну, Катаром, да. Не, ну, слушайте, Катаром, вы понимаете, да, ну...
0: Смотрите. Он играет двойную игру, это понятно.
2: Не, я думаю, дело не в этом. Трамп не играет никакой игры. Не, спасибо. Никаких игр он не играет. Трамп просто не понимает эти простейшие вещи. Ему подарили подарок, он очень доволен. Как любой человек был бы доволен, когда тебе дарит парень. Он не думает дальше о том, что это там не подходит, там жучок, что-то, третье, десятое. Он доволен этим и все. То есть другой вопрос, что ему должны были бы нормальные советники объяснять, что та вот ситуация, которая у него складывается, что его пытаются подкупить. Замылить ему глаза, давайте так скажем. Чтобы, как говорится, чтобы он не обращал внимания на то, что да, надо обращать внимание. Потому что он любит получать подарки, он любит кувырки. Понимаете, ну как, в принципе, все пожилые люди, они любят, чтобы, как говорится, чтобы им показывали какое-то, знаете, дополнительное уважение с красной там дорожкой, что-то такое. Это не есть что-то необычное. Поэтому... В этом у меня сомнений никаких нет. Просто вопрос заключается в том, что это надо прекратить в смысле того, что делать из этого какую-то, вот понимаете, что-то серьезное. Ну, любит и любит, замечательно. Окей, передали ему самолет. Ну, хорошо, пусть он с этими самолетом. Потом, понимаете, там, когда он закончит президентство, будет летать на нем. Ну, на здоровье ему. Мне не жалко, чтобы самолет был. Главное, чтобы самолет не играл, понимаете, какой-то роли в изменении политики. Вот о чем ведется речь. Это единственная моя просьба. А так, ради бога, ну хочешь самолет, ну на здоровье тебе. Я, знаете, я спокойно отношусь к этим вещам. То есть, знаете, вот такая, это политика тут, чем на Востоке любят дарить подарки, любят себе там, понимаете, так далее. Они хотят ему, с ним, его уважить. Ну, окей, я как бы, ну, понимаю, откуда это идет. Надо просто не делать из этого... ущерб самому себе. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Мое мнение по всем этим проблемам по поводу Ирана, что Трамп должен был подождать до ноябрьских выборов. Мы проиграем выборы. Вот в чем дело. Это главнее всего
2: он сейчас номер один. Я думаю, что он, я думаю, это так это. А он их и так проиграет, я думаю. И с выборами, и с
3: ну, значит, это не демократы... Иран играет Трон. Значит, демократы-либералы придут к власти, и все будет закончено, да? С этой страной.
2: Ну, они слушайте, я вам практически гарантирую, что они придут к власти. Конгресс будет в их руках. Скорее всего, нижняя палата точно. Сенат вряд ли.
3: Ну, что надо было сказать? Об этом думать, когда начинали.
2: Надо думать об экономике было, понимаете? Экономика, да, главное. Да, вот не война, а экономика.
3: Совершенно верно, все взаимосвязано.
2: Да, спасибо. Ну, если, во-первых, Иран, смотрите, первый же раз, когда началась вся эта заваруха с Ираном, это был прошлый год. У Трампа была лучшая ситуация в 2025 году, чем у него в 2026 году. Он тогда, скажите, что он сделал? Они нанесли удар, достаточно хороший удар по Ирану. После этого Трамп в своей обычной манере объявил, что у нас колоссальная победа, хотя ровно через две недели выступил представитель ЦРУ и сказал, ребятки, у нас нет колоссальной победы, мы максимум там на несколько месяцев что-то решили. Что сделал Трамп по этому поводу? Он это принял к сведению? Он сказал, да, спасибо, давайте что-то думать дальше? Нет, он уволил тех, кто это сказал. Чтобы они заткнулись. То есть, вы понимаете? Он уволил тех, кто ему говорит правду. И начал теперь делать все то же самое, теперь в феврале месяце. Остановился на 3 месяца, пропустил все это время. И теперь у него подвыборы. Выборы, я думаю, что республиканцы проигрывают так и так. И здесь не связано с Ираном конкретно. Я думаю, что тут связано все конкретно с экономикой. У нас плохо идет экономика. У нас стагфляция, у нас медленно все развивается и так далее и тому подобное. Тут долгий можно вести, долгий нудный разговор. Поэтому экономика. Вот что основное решается. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас, вы в эфире. Алло. Поэтому вот в чем дело. А он, ну, нужен более серьезный подход. Он пытается, понимаете, Трамп вот привык очень быстрыми такими решениями. Что-то вот, как говорится, резко взять и поменять. Оно у него не получается. Вот мы доказали, и вернее, Трамп сам с собой доказал, что когда ему оказывается серьезное сопротивление, у Трампа заканчивается вся амуниция и так далее, он вообще ничего дальше делать не может. Он это доказывает, он это доказал с Ираном, он это доказал с Китаем. Вы помните, как он наехал на Китай в 25-м году? Китай взял и отрубил поставку редкоземельных минералов. Трамп тут же пошел обратно. Тут же. Так чем ты думал вначале? Значит, надо было обеспечить какой-то альтернативный выход с этими минералами. Как, где, что, я не говорю, не знаю. Может быть, невозможно было. И вот когда ты обеспечил свой тыл, вот тогда ты начинаешь, как говорится, какую-то торговую войну с Китаем. А он, понимаете, вот я повторяю, он на авось. Оно не работает у него. Оно вызывает только смешки. Это фактически доказывает, что президент такой страны, как США, не готов к чему-то серьезному. Это доказывает это в обратную сторону. Вот же в чем беда-то, понимаете? То есть мне, в принципе, было бы все равно, что про нас думают там в Китае или что-то такое. Это доказывает нашу слабость. Нашу с вами. Добрый день, вы в эфире. Нет, ну телефоны сегодня точно работать не желают. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я вас слушаю. Алло. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Да. Сегодня тяжелый случай с телефонами. Ну, да, видимо, напряжение момента обязывает. Ну, знаете, я нашу публику хорошо знаю, понимаете? То есть, сколько раз мне заявили, что я ничего не понимаю, что у нас какой-то гениальный план, что вот сейчас вот будет что-то такое, понимаете, такое взрывное, гениальное. Что как в «Хаджа на средине», что мы потеряем, понимаете, всякий разум от этой гениальности, от столь глубокой глубины, вот этой глубокой мысли какой-то, которая там где-то в секрете разыгрывается, мы потеряем весь наш разум. Ну вот, вот у меня такое впечатление, что вот все, теперь уже глубина доказана, что она не существует. Ну, увидим. Нет, это было бы неплохо, если бы сейчас Трамп бы подумал бы и действительно продолжал бы долго. Пока ему не надоест. Но, видимо, ему надоедает раз там, вот раз в дня в 3-4. И он опять начинает твердить в каком-то договоре. Ну вот интересно, сколько раз вот в этот раз он продержится? Давайте вот поставим на кон. Кто ж сколько поставит? Сколько дней выдержит Трамп? Вот давайте так поставим вопрос. Если уж давайте уже играть, так давайте. Добрый день, вы в эфире.
4: Еще раз здравствуйте. Вы слышите меня?
2: Да, сейчас слышу.
4: Алло. Да? Значит, ну, во-первых, виновата не телефоны, а виновата коммутационное оборудование радиодвижения.
2: Теперь окей, у меня три момента. Нет, так, давайте по делу, да.
4: Нет, нет, три момента. Вы, Александр, по-моему, недооцениваете этот подарок, который эти троянские люди подарили Трампу. Вам, наверное, известна вот эта история с гербом, который был подарен Гарриману. И он повесил в кабинете, и НКВД 7 или 8 лет...
2: А, да-да-да, там было подслушающее.
4: Нечто подобное, только на более современном уровне можно устроить с самолетом. Это первое. Теперь, конечно, Трамп, ну, на мой взгляд, как я диванный генерал, допустил, конечно, фатальную ошибку. Ему не надо было останавливаться тогда после первых ударов, и у него бы оставалось время до выборов. А с Трампом у меня вообще непонятно. Я бы две опции представляю. Или он очень туман, ловко напускает, или он психически нездоровый человек. Если бы сегодня подписывались бы на требование проверить его на психическое здоровье, я бы не только подписался бы, а пошел бы в эту компанию, предложил бы свои услуги. Вот это я хотел что сказать.
2: Я понял. Ну, я не хочу спорить о его психическом здоровье, потому что я не знаю. Но Трампу 80 лет. Он именно пытается всеми силами оставить о себе легаси, то есть какую-то вот память, что-то далее. То есть, ну, как президент, видимо, это его уже не устраивает, он хочет именно что-то большего размера. Ну, то есть, какой-то великий миротворец, великий генерал, великий там что-то такое. Окей, я опять-таки к этому отношусь с пониманием, вернее, то есть, я не тщеславный человек, то есть, а есть люди тщеславные. Ну, ради бога, то есть, если это не мешает делу, то пусть так и будет. Проблема в том, что это начало, да, мешаться делу. Вот в этом вся проблема. Добрый день, вы в эфире. Радио, выключите у вас эхо. Да, эхо у вас.
5: Да. Все, я выключила. Здравствуйте. Знаете, я хотела сказать тоже, как и предыдущий звонящий, что почему-то именно у вас, именно на вашем, когда вы выступаете, никогда не берут звонки. Я не знаю, что это, с чем
2: я
5: это связано.
2: Я не знаю. Знаете, давайте не по делу. У вас есть что-то по делу сказать? Или мы сейчас будем обсуждать телефон? Так, всего доброго. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну ладно. Значит, вот как-то так. Потом дальше, конечно, будет видно. Мы будем видеть в течение нескольких дней, что происходит. Сегодня они разбомбили вот этот вот очень серьезный мост, который как бы давал возможность Ирану вывозить хотя бы часть нефти за счет железной дороги. Этот мост соединяет Иран с вот этим вот новым шелковым путем, который строит Китай, который сейчас пока замкнулся из-за того, что идется вот эта вот украинская война, он замкнулся на сегодняшний день. Но они сейчас пытаются его как бы обойти Украину за счет прохода через Турцию. За счет этого шелкового пути. Поэтому, понимаете, как бы такой скрытый смысл этой войны еще заключается в том, чтобы дать Ирану, вернее, Китаю по мозгам именно тем, что полностью закрыть вот этот вот проект. Ну, как оно получится, я не знаю. То есть, как вы видите, у нас вот нету четкого понимания о том, что действительно кто-то будет что-то серьезно делать, кто-то будет что-то серьезно решать. Вот я говорю, может быть, завтра опять мир наступит, вечный мир, души, дружбаны, там, понимаете, я не знаю, шикарные переговоры. Ну, вот я не знаю, не хочу даже думать. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. В принципе, вообще, вот так вот, если так подумать, еще раз я повторяю эту мысль. Почему мы так вот заточены, сами себя загнали в какую-то вот логическую или, да называйте как угодно, ловушку, где мы постоянно считаем, что нужен вот любой ценой допустить этот мир. Зачем? Зачем? Вот если вы, понимаете, то есть если тогда вы обязаны признать, что мы не можем войной добиться наших целей, и мы пытаемся принудить Иран дипломатическим путем сделать то, что мы не можем военным путем. Тогда у вас появляется логическое объяснение, почему мы занимаемся этим мирным процессом с Ираном. Мы им, как говорится, выдаем денежки, расстилаем красные дорожки, вообще они с нами не здороваются, мы это все терпим и так далее и тому подобное. Когда Америка терпела вот подобные унижения, скажите мне, где-то в другом месте. Я вот такое, честно говоря, не сильно помню. То есть наша позиция даже вот откровенно слабая во всем этом. При полной военной победе политическая позиция слабая, дипломатическая позиция слабая. Значит, в чем причина? А причина вот именно в том, что мы не можем военным путем добиться наших целей. Тогда это обретает какой-то реальный логический смысл. Понимаете? То есть принудить Иран к миру. Но пока что-то не принуждается. Пока это вызывает просто смех, вот то, что происходит. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, одну секунду.
2: Да, слушай.
6: Да, здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
6: Ну, у меня другой взгляд на все это происходящее.
2: И у вас две минуты, прошу вас.
6: Да. Единственное, что вот когда звонит вам, вот, два человека, по-моему, до меня звонили, сказал, что Трамп не в своем уме и так далее, что у него там маразм и все такое. Ну, это вы не останавливаете, конечно, человека, это вот каждый имеет свое мнение, но может иметь свое мнение, но это чисто мнение демократов, которые вот так вот говорят, что Трамп не в своем уме.
2: Почему демократов, если человек как, такой, как Трамп, делает подобные решения, то все задаются вопросом, что он себе думает?
6: Ну, посмотрите.
2: Почему
6: я
2: нет?
6: Еще раз говорю.
2: Так, окей, я прошу считаю... вас, что вы... Давайте не кого-то критиковать, расскажите.
6: Да, я считаю, что у меня другое мнение, и я хочу объяснить, давайте. Почему. Во-первых, смотрите. У нас шло 250 лет Америки. У нас проходит чемпионат мира по футболу, и наша страна должна была, Америка, играть с другими командами там. Ну, в итоге вылетели, но не в этом вопрос, что вылетели, а вопрос в том, что невозможно было, по-человечески понимая, в этот момент начинать бомбить Иран. В этот момент. Трамп как-то там шли переговоры, и он надеялся, что, может быть, они будут соблюдать переговоры, начнут переговоры, будут честно подходить к этому моменту. Но в итоге он сейчас увидел, что это нет. Но прошло уже 200 наш юбилей Америки, заканчивается чемпионат мира, теперь ситуация меняется в другую сторону. Я думаю, что она будет меняться дальше. Я думаю, что Трамп будет сейчас...
2: Окей, у нас буквально заканчивается передача, я поэтому не могу дольше вас слышать. Ну, то есть вы считаете, что теперь вот он действительно будет давать возможность победить самой Америке. Он будет просто продолжать эту войну. Ну, спасибо, что если вы так думаете, я надеюсь, что вы правы. Клянусь, я надеюсь, что вы правы. Что, ну окей, допустим, вот это объяснение, то есть, что он из-за войны, из-за чемпионата мира, из-за 4 июля остановил. Ну, он мог останавливать это без реверанса в пользу Ирана, ну, допустим. Значит, если он это продолжит сейчас, окей, вы правы. Если это опять будет сейчас какая-то очередная, понимаете, болтология, то это, наверное, понимаете, это уже будет восприниматься просто как патология. То тогда он, да, подтверждает, что может быть какой-то психический диагноз. Не знаю. Я не знаю. Ну, то есть, можно думать что угодно. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых выяснила, что употребление алкоголя после 55 лет значительно повышает риск самого распространенного вида рака и самой часто диагностируемой сердечной аритмии у женщин. Исследователи проанализировали данные о женщинах старше 55 лет из 204 стран и регионов мира. Они сравнили распространенность рака молочной железы и фибрилляции предсердий, а также оценили влияние 58 факторов, связанных с образом жизни и состоянием здоровья. Анализ показал, что курение и употребление алкоголя одновременно связаны с особенно высокой частотой обоих заболеваний. При этом алкоголь оказался одним из наиболее значимых факторов риска. По словам ученых, этанол нарушает работу печени, которая участвует в метаболизме гормонов, что может приводить к росту концентрации эстрогенов в крови. Эстрогены, в свою очередь, стимулируют рост клеток молочной железы, повышая риск развития опухолей. Алкоголь также способствует потере магния и калия, которые важны для стабильного сердечного ритма. Также исследование показало, что наиболее высокие показатели обоих заболеваний наблюдаются в странах с высоким уровнем дохода, включая США, Канаду, Австралию и большинство стран Европы. Авторы связывают это с особенностями образа жизни, малоподвижностью, высоким индексом массы тела, избытком жиров и углеводов в питании. Связь не означает, что аритмия вызывает рак груди или наоборот. Однако оба заболевания имеют общие модифицируемые факторы риска. По словам авторов, результаты могут разрабатывать меры профилактики, которые одновременно снизят вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение

их по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Иранский корпус стражи исламской революции в ночь на вторник выпустил по меньшей мере 2 ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Это создает угрозу ответных ударов со стороны Соединенных Штатов Америки. Это вот сообщения были последнего времени. Сегодняшнее сообщение: Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном, с раковой опухолью нужно покончить. Они повели себя как грязные игроки, нарушили соглашение, и наш ответ в 20 раз будет сильнее их удара. Довольно дипломатией, мы начинаем действовать. Ну вот так сказал Трамп. Эту тему мы уже обсудим в нашей завтрашней программе. А сегодняшние темы — продолжение. Президент Трамп на саммите НАТО в Турции заявил о возможности полного вывода американских войск из Европы, которая, как он сказал, стала совсем другой. Президент Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Анкаре на полях саммита НАТО, обсудив возможную покупку Турции американских истребителей F-35. Американская разведка помогает Украине планировать дальние удары беспилотниками по объектам российской энергетической структуры. Есть американская помощь, она очень, как мы видим, существенная Украине. Скандал с отменой дисквалификации форварда сборной США Фаларина Балагуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 26 года с Бельгией наверняка надолго запомнится как болельщик, так и всем участникам турнира, но бельгийцев эта история совсем не смутила. Они победили американцев со счетом 4-1. Американский миллионер Брайан Джонсон, поставивший целью обратить вспять процесс старения, сообщил, что у него обнаружили неизлечимое заболевание. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Иранский корпус стражи исламской революции в ночь на вторник выпустил по меньшей мере 2 ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Об этом сообщает Акша со ссылкой на 2 высокопоставленных американских источника. Это создает угрозу ответных ударов со стороны Соединенных Штатов, как при предыдущем обострении в конце июня, отмечают СМИ, и в целом угрожает меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран подписали около 3 недель назад, но так и не продвинулись в обсуждение ключевых вопросов повестки. Как сообщили Акшас 2 американских чиновника, в понедельник вечером иранские военные выпустили как минимум 2 ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив. Отдельно от Акшас в понедельник британская служба морской торговли UKMTO сообщила, что получила сообщение от танкера, который следовал на юг у побережья Омана в Ормузском проливе и был поражен неизвестным снарядом, вызвавшим пожар. UKMTO получил сообщение, цитирую, об инциденте в 8 морских милях, это около 15 километрах, к востоку от Лимы в Омане. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару. Сообщения о жертвах или ущербе экологии нет, говорится в сообщении ведомства ВЭКС. По данным источников Акшес, оба попавших под удар судна получили значительные повреждения, но жертв нет. Рейтерс отмечает, что ему не удалось проверить, идет ли речь в сообщении UKMTO об одном из тех судов, о которых сообщает Акшес. По информации Wall Street Journal, одним из атакованных судов может быть танкер-газовоз Ай-Ракия-Яд, принадлежащий компании Накилат, также известной

0: Катар Гэс Транспорт Компани ЛТД. Она управляет одним из крупнейших в мире флотов по транспортировке сжиженного газа. По данным Wall Street Journal, судно было поражено по левому борту, удар пришелся в верхнюю часть машинного отделения. Атака произошла в тот момент, когда судно находилось в Оманском заливе у входа в пролив. В машинном отделении пожары, много дыма, сообщала Wall Street Journal. Невозможно оценить дальнейший ущерб, весь экипаж безопасности и собрался на правом борту. Конец цитаты. Американское командование CENTCOM пока не прокомментировало эти сообщения, как и Белый дом. При этом накануне, до того, как стало известно о возможном возобновлении обстрелов, президент Трамп заявил снова, что Соединенные Штаты либо достигнут соглашения с Ираном, либо доведут, как он сказал, дело до конца. То есть вновь пригрозил военными действиями Тегерану, где на многодневных похоронах верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи звучали угрозы и проклятия в адрес США, ну, естественно, Израиля, напоминает Рейтер. Цитирую, либо мы заключим сделку, либо доведем дело до конца, и довести дело до конца будет несложно. Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу, чтобы это затронуло 91 миллион человек, заявил Трамп, имея в виду население Ирана. Мы можем снести их мосты за час, мы можем отключить их энергоснабжение. У них сейчас нет денег, мы им денег не давали. Конец цитаты. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи в X напомнил, что один из пунктов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, цитирую, ясно гласит, переговоры по окончательному соглашению не начнутся, если угрозы сохранятся. То есть он призвал США соблюдать таким образом условия договора, под которым президент поставил свою подпись Трампу. Предыдущий раунд обострения в Ормузском проливе, напомню, начинался сходным образом и продлился несколько дней. Соединенные Штаты тогда нанесли несколько ударов по иранским целям после того, как Иран обстрелял коммерческое судно в проливе, а затем нанес удары по американским военным базам в регионе. Американское командование тогда назвало свои удары ответными на действия Ирана. 29 июня Акши сообщил, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и провести для начала техническую встречу в Катаре для обсуждения свободы судоходства в Ормузском проливе. Принципиального вопроса для Ирана, который хочет взимать в той или иной форме плату с судов за проход по Ормузу. Решение о прекращении взаимных атак было принято после того, как президент Трамп пригрозил закончить это дело, как он сказал, имея в виду возврат к активной стадии конфликта с Тегераном. Недельный срок, оговоренный той договоренностью, только что истек, отмечает Акшес. Возобновление ударов в очередной раз ставит под вопрос будущее 17 июня, всех этих соглашений. 17 июня, напомню, Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней, который предполагает в том числе прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а также снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. То есть этот продленный договор, меморандум, он заканчивается 18 августа. Меморандум предполагает проведение переговоров по обширной повестке, пока стороны подошли только к обсуждению проблемы свободного прохода торговых судов по проливу. И, как напоминают СМИ, переговоры в Дохе в минувший вторник были непрямыми через катарских и пакистанских посредников и завершились без существенного прогресса в вопросе судоходства в Ормузском проливе. Президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Турции заявил о возможности полного вывода американских войск из Европы, которая, как он сказал, стала совсем другой. Глава Белого дома рассказал, что его отношения со странами Альянса ухудшает вопрос Гренландии, над которой Соединенные Штаты намерены установить контроль. По информации CNN, многие чиновники не уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая, как сказано, скверное настроение Трампа. Соединенные Штаты могли бы вывести все свои войска из Европы, заявил президент Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре. Я был очень разочарован в НАТО. Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы, поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, отметил Трамп в разговоре с журналистами. Президент США подчеркнул, что Вашингтон вообще, цитирую, не обязан тратить никакие деньги на Европу, поскольку она категорически отвергает попытки США получить контроль над Гренландией. Это ухудшает мои отношения с НАТО, признался глава Белого дома. Президент США обратил внимание, что Гренландия не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь острову. Трамп считает, я цитирую, ее, то есть Гренландию, должны контролировать США, а не Дания. Так он сказал и назвал остров важной частью для Соединенных Штатов. Ну и кроме того, Европе необходимо быть поосторожнее, как отметил Трамп, с эмиграцией и энергетикой. Если она, то есть Европа, не будет аккуратнее с этими двумя моментами, то Европы больше не будет, резюмировал президент США. Двухдневный саммит НАТО стартовал в Анкаре 7 июля. По информации CNN, европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без крупного конфликта с США. Однако, как отмечено, многие чиновники заявили телеканалу CNN, что не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая настроение Трампа. Конец цитаты. Перед этим Трамп раскритиковал финансовую политику НАТО. Напомню, что 2 июля в своей соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что Вашингтон тратит колоссальные средства на защиту союзников, не получая от этого никакой выгоды. По его словам, Соединенные Штаты с 2014 по 2025 годы потратили на НАТО 999 миллиардов долларов. Тогда как расходы Великобритании за аналогичный период составили 90,5 миллиардов долларов, Франции 66,5 миллиардов долларов, Италии 48 миллиардов 800 миллионов, Польши 44 миллиарда 300 миллионов долларов. В конце июня Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели Вашингтон в ходе конфликта с Тегераном. Решение властей Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции не оказывать помощь в войне с Ираном разочаровало Соединенные Штаты, подчеркнул президент США. И, как пишет Bloomberg, Трамп был задет позицией Европы. Президент Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Анкаре на полях саммита НАТО. Одной из тем переговоров стала возможная покупка Турции американских истребителей F-35. На совместной пресс-конференции Трамп не исключил продажу Турции современных самолетов-невидимок. По его словам, Анкара была лояльна Вашингтону, как он сказал, иногда даже больше, чем другие страны, от которых Соединенные Штаты ожидали поддержки. «Это решение, которое нам предстоит принять», — сказал Трамп по поводу F-35. Эрдоган со своей стороны заявил, что вопрос поставок самолетов, истребителей Турции обсуждается с США уже давно. По его словам, Турции уже были обещаны 5 истребителей-невидимок и выразил надежду, что на саммите НАТО вопрос поставок F-35 удастся сдвинуть с мертвой точки. Трамп также высоко оценил Эрдогана и военную мощь Турции. Говоря о войне с Ираном и отношениях Анкары с Израилем, президент США заявил, что Турция могла присоединиться к другой стороне, но не сделала этого. Я его процитировал. Возможно, они не сделали этого из-за меня, сказал президент США. В Израиле обеспокоены, то есть стать на сторону Ирана. В Израиле обеспокоены возможной продажей F-35 Турции. По информации Акшес, премьер-министр Бенямин Нетаньяху ранее просил Трампа не продавать Анкаре вооружения, которые позволят модернизировать турецкие ВВС. По словам Нетаньяху, передача Турции F-35 или двигателей для истребителей может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, который в том числе обеспечивается превосходством Израиля в воздухе. Financial Times пишет, что американская разведка помогает Украине планировать дальнейшие удары беспилотниками по объектам российской энергетической инфраструктуры. По сведениям корреспондента Financial Times по Украине Кристофера Миллера, разведданные США используются для выбора маршрутов, высоты полета, времени атаки и других параметров миссии, позволяя украинским беспилотникам обходить российские системы ПВО. Financial Times отмечает, что Украина резко увеличила интенсивность ударов по российским НПЗ и другим энергетическим объектам. Только в мае 2026 года были зафиксированы 16 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а с начала года 194 удара. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. Собеседники Financial Times утверждают, что американская помощь стала одним из факторов, позволивших украинским дронам чаще преодолевать российскую ПВО. При этом, как отмечается, отмечается в публикации, Украина сама выбирает цели для дальних ударов, а США предоставляют разведданные о маршрутах и уязвимостях объектов. Украинские удары привели к серьезным перебоям в российской топливной инфраструктуре. Напомню, более половины российских регионов были вынуждены вводить ограничения на продажу топлива. У автозаправочных станций возникали очереди. Продолжают эти очереди существовать. Москва регулярно заявляет о перехвате украинских беспилотников, однако масштаб атак и их последствия показывают, что Киев смог существенно нарастить дальние ударные возможности. Скандал с отменой дисквалификации форварда сборной США по футболу Флорина Балагуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 с Бельгией наверняка надолго запомнится как болельщикам, так и всем участникам турнира. «Красных дьяволов», как называют бельгийскую команду, эта история совсем не смутила. Они победили американцев со счетом 4-1. Разгромив соперника, европейцы не упустили возможности поиздеваться над ФИФА и главой Белого дома Дональдом Трампом. Ну а Балагун, напомню, получил красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной. Тогда 2-0 был счет и автоматически должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако дисциплинарный комитет Международной федерации футбола заменил наказание условной дисквалификацией сроком на 1 год, и нападающий стал доступен для игры с Бельгией. Мы об этом подробно говорили вчера в программе. И тогда же появились инсайды о том, что решение было принято после звонка из Белого дома. Вскоре эту информацию подтвердил лично Дональд Трамп. Как оказалось, президент США действительно общался с главой ФИФА Джанни Инфантино. Но ожидаемая история с Флорином вызвала огромную волну критики в УЕФА. Это Европейская организация футбола, например, произошедшее назвали необъяснимым. Отдельно заявлением выступила и Федерация Бельгии, отметив, что поражена таким развитием событий. А главный тренер «Красных дьяволов» Руди Гарсия сравнил эту новость с первоапрельской шуткой. Перед стартовым свистком, казалось, все только об этом и говорили. Но позднее стало понятно, присутствие Балагуна на поле не дает звездно-полосатым никаких преимуществ. Бельгийцы просто были сильнее. По словам капитана команды Юрия Тилеманса, скандальное решение мотивировало сборную. Цитирую, буду честен. Когда мы узнали эту новость, провели командное собрание, сказали друг другу, что ответим на поле. Именно это мы сегодня и сделали. Я очень горжусь нашей командой. Цитирую Тилеманса, СМИ. Вингер Доди Лукебакио добавил, мы действительно не понимали, почему Флорину разрешили играть, но успели сосредоточиться, хотели сосредоточиться, прежде всего на своем футболе. Как мы еще могли поступить, покинуть поле? Если Балагуну позволили, значит, он должен был выйти. В конце концов, мы дали ответ на поле. Ну а голкипер Тибо Куртуа съязвил. Сборная США уступает в классе Сенегалу. Нам говорили, что мы уже не те, но мы доказали, у нас действительно хорошая команда. С самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Я был даже больше уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала. Ведь Сенегал как команда лучше, чем США. Так цитирует вратаря СМИ. Гарсия отказался связывать победу со скандалом, тренер. Нет, нам не нужна была дополнительная мотивация. Главное, наш игровой план. После матча я поговорил с Балагуном, он подошел ко мне сам, это не его вина, и я ему так сказал, подчеркнул тренер. После 4-го мяча европейцев, который в концовке забил Ромелу Лукаку, в официальном аккаунте сборной в соцсетях пошутили, опубликовали фотографию празднующего гол форварда и лаконично подписали «Отмените это». Ну а после результата матча было заголовлено так, это называется футбол, не сакер. Аудитория с радостью. Сакер – это название в Соединенных Штатах европейского футбола. В отличие от американского футбола, который, как вы понимаете, совсем другой. Аудитория с радостью приняла ироничные сообщения. Сами футболисты, кстати, тоже поучаствовали в троллинге. Во время празднования гола Лукаку исполнили фирменный танец Трампа. Волну юмора подхватили бельгийские журналисты. Местные газеты уже вышли с шутками про звонки президента США на первой полосе. Сам Балагун, оказавшийся объектом ненависти тысяч болельщиков, спокойно воспринял происходящее и признался, что никак не влиял на решение дисциплинарных органов. Я согласился с решением, когда получил красную карточку, и согласился вновь, когда мне разрешили сыграть. Никак не участвовал в процессе, это не связано со мной лично. Так приводит слова нападающего USA Today. Главный тренер американцев Маурисио Почеттино Не стал искать оправдания. Мы были недостаточно хороши. Ситуация с Балагуном никак не повлияла на команду. Сегодня Бельгия была лучше нас. Все довольно очевидно, так заявил наставник. А еще он раскритиковал тех, кто обвинил Американскую Федерацию в давлении на ФИФА. Я очень разочарован людьми, которые смешивают футбол, политику и разговоры об этике. Если дисциплинарный комитет разрешил игроку выйти на поле, значит, он имел право играть, подчеркнул аргентинец, тренер Соединенных Штатов. Американский миллионер Брайан Джонсон, поставивший цель обратить вспять процесс старения, сообщил, что у него обнаружили неизлечимое заболевание. Об этом 48-летний IT-предприниматель рассказал в своих соцсетях, добавив, что попытается решить эту проблему. Цитирую, «У меня аутоиммунное заболевание, мой желудок поедает сам себя», написал Джонсон в соцсети X 30 июня. Это заболевание встречается от 2 до 5% людей. Вероятно, их больше, потому что оно протекает бессимптомно. Конец цитаты. По словам Джонсона, ему диагностировали аутоиммунный гастрит. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система поражает клетки слизистой оболочки желудка, отвечающие за выработку соляной кислоты. Без лечения аутоиммунный гастрит может привести к атрофии слизистой желудка и дефициту витамина В12, из-за чего у человека, B12, из-за чего у человека впоследствии могут возникнуть проблемы с памятью и когнитивными функциями. Кроме того, заболевание повышает риск возникновения новообразований, в том числе злокачественных. Аутоиммунный гастрит действительно сложно обнаружить на разных стадиях, на ранних стадиях. Обычно болезнь сопровождается тяжестью в желудке или болями после приема пищи, общей слабостью, потерей аппетита, а также онемением или покалыванием в конечностях из-за нехватки витамина В12. В своем посте Брайан Джонсон отмечает, что аутоиммунный гастрит ему диагностировали в мае. Он точно не знает, сколько уже живет с этим заболеванием. И предприниматель связывает его возникновение с тем, что он долгое время не заботился о своем здоровье. Он упоминает, что в детстве ел много фастфуда и пил сладкую газировку. Позже, когда Джонсон начал строить свой бизнес, он несколько лет страдал от хронической депрессии. В своем инстаграме Джонсон рассказал, что в 21 год ему диагностировали аутоиммунный гипотиреоз, заболевание щитовидной железы. Он начал профилактическое лечение, однако, как считает Джонсон, со временем это заболевание привело к аутоиммунному гастриту. По его словам, теперь он видит, что первые симптомы появились еще 11 лет назад. Однако никто из его врачей не связал их с аутоиммунным заболеванием. Вместе со специалистами он искал очевидные решения и просто пытался поднять уровень железа в организме. На данный момент аутоиммунный гастрит считается неизлечимым. Современная медицина позволяет лишь улучшить качество жизни пациента с этим заболеванием. Для Брайана Джонсона, который хочет победить старение и иметь тело 18-летнего человека, это серьезное препятствие на пути к его цели. По данным Bloomberg, предприниматель ежегодно тратит 2 миллиона долларов на свое здоровье. За его состоянием следит команда из более чем 30 докторов и экспертов. Джонсон придерживается строгой диеты, принимает около 20 БАДов и лекарств ежедневно и каждый месяц проходит десятки медицинских процедур, оценивая их результаты с помощью регулярных анализов. В апреле 2023 года он ввел себе плазму своего 17-летнего сына в надежде, что это поможет ему замедлить возрастное снижение функций мозга. Позже Джонсон признал, что эта процедура не оказала ожидаемого эффекта, хотя добавил, что она может быть полезной для людей более старшего возраста или при определенных заболеваниях. Несмотря на новый диагноз, Брайан Джонсон заявил, что собирается бороться с заболеванием. Современная медицина нормализовала слишком многие состояния, которые подрывают наше здоровье, влияют на работоспособность и комфорт. Она ограничилась наблюдением и контролем, в то время как попытки добиться полного излечения предпринимаются крайне редко. И, по его мнению Джонсона, большинство подобных вердиктов были вынесены десятилетия назад и с тех пор почти никак не оспаривались, несмотря на развитие науки и появление новых технологий. Джонсон подчеркнул, что хочет это изменить и попросил экспертов, которые работают с аутоиммунным гастритом, связаться с его командой. В эпоху искусственного интеллекта, добавил Джонсон, мультиомики и специально созданных ДНК, белков и клеток, ни одно заболевание не должно считаться неизлечимым просто потому, что никто еще не пытался вылечить его с помощью современных методов, добавил Джонсон.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересный...
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Аргентине, недалеко от Толедо, во время учебного полета инструктор выпрыгнул из кабины самолета без парашюта. Его ученице-пилоту пришлось совершить посадку самостоятельно. 22-летняя девушка, как обычно, занималась с инструктором Леандро Бертацца на самолете Cessna. Неожиданно мужчина снял наушники, собрал свои вещи, в том числе телефон, потом отстегнул ремень безопасности, открыл дверь и выпрыгнул. Пилот погиб. Перед этим он сказал лишь одну фразу: «Ты знаешь, что делать, продолжай двигаться вперед». Позже в ходе расследования инцидента выяснилось, что 42-летний Леандро Бертацца посещал психотерапевта, но не рассказывал об этом коллегам. В Лондоне открылся коворкинг, в котором можно заниматься сексом. Создатели коворкинга, ранее занимавшиеся организацией кинки-вечеринок, называют его штабом человеческой связи. Внутри коворкинга, помимо диванов и столов, есть бар, кровати и различные приспособления для интимных игр. Чтобы поработать в таком коворкинге, необходимо оплатить членский взнос 45 фунтов стерлингов в месяц. Японский писатель Харуко Мураками рассказал, что во время написания нового романа «История Каха» перенес тяжелую болезнь. 77-летний писатель предпочел не вдаваться в подробности, какую именно болезнь перенес, но поделился своими ощущениями и мыслями в этот момент. «Это был первый раз, когда его госпитализировали. Я похудел на 17 килограммов, едва мог ходить, и у меня не было желания что-либо писать. Мне было интересно, смогу ли я сделать что-нибудь стоящее, смогу ли я когда-нибудь снова писать», — сказал Мураками. Однако после выписки его вес вернулся в норму, одновременно пришло желание писать, чему Мураками был очень рад. «История Каха» стала первым романом, который писатель выпустил за 3 года. В нем он впервые сделал главной героине женщину. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Перемирие с Ираном окончено, Трамп угрожает захватить остров Харк и ударить по гражданской инфраструктуре страны. США дали Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Окружной апелляционный суд Вашингтона отклонил все аргументы Трампа, пытавшегося остановить удаление своего имени с центра Кеннеди. Умерла Бонни Тайлер, исполнительница хита «I Need a Hero». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительно влажность воздуха 80%, 81 по Фаренгейту, 27 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: так и раз.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.
5: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Напомню, что сегодня у нас уже 9 июля. Лето, погода стоит хорошая, дожди вроде как закончились. Ну и безумная жара, похоже, тоже. Вот, давайте получить удовольствие. Ну а сегодня мы попробуем еще и позаниматься. Хотя, конечно, это не занятие, это больше развлечение, но, как я выяснил и спешу с вами поделиться, мозг точно так же можно накачивать, как и бицепс, и трицепс, и квадрицепс. Давайте попробуем этим заняться. Сегодня, как обычно, из тех, кого я хочу поблагодарить за поддержку моих эфиров, в первую очередь напомню о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение снимает воспаление тканей. Происходит и естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. 769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы получите полное избавление от боли. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. Телефон 718-769-7191. Также я напомню вам о том, что в нашем городе открыт замечательный центр, назовем его компанией или же агентством Welcome Care. Это агентство крупнейшее в Нью-Йорке по уходу на дому. Предлагать немедленное трудоустройство всем тем, кто имеет на это право. Вы можете получить работу во всех районах Большого Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также в ближнем Нью-Джерси и Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в центре, в офисе Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Звоните срочно. Существуют различные программы. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост или дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов ухода в сутки. Если в семье есть те, кому необходимо по состоянию здоровья находиться в нёрсинг-хом и быть под контролем 24 часа, такая программа тоже есть, 12+12, и вы остаетесь дома на своем любимом диване у своего любимого телевизора. Подробности по телефону 718-232-4850. Также существует программа для детей. Существуют сейчас новые правила для деток с аутизмом. Программы помощи, ну и существует программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии, специалисты-массажисты, логопеды, физиотерапевты, мануальщики, все готовы помочь. Звоните 718-232-4850, 232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Сейчас у нас, я вижу, передо мной открыта программа для того, чтобы начать игру. Я напомню правила программы «Эрудит», они следующие. У вас есть 1,5 минуты на регистрацию, это 90 секунд, вполне достаточно для того, чтобы набрать номер регистрации. Далее у вас будет 12 вопросов, я буду задавать вопрос и предлагать к нему 3 варианта ответа. После этого включается отсчет, 15 секунд. Вы за это время должны принять решение, какой ответ правильный, первый, второй или третий. Нажать соответствующую цифру, ну и перейти к решению. Значит, если вы ответили правильно, то вас переведут... Компьютер вас, программа вас переведет на следующий уровень, к следующему вопросу. Если же нет, то вы вылетаете из игры. Все очень просто, вопросы не самые сложные, которые можно было бы придумать. Но я надеюсь, что у нас и сегодня будут победители, как это часто бывает. Сегодня в розыгрыше у нас напиток, который называется «Бальзам Мустак» от компании «Дозорцев и сыновья». Черный бальзам, 45 градусов крепость. Полезный для организма в малых дозах. Вот, давайте будем начинать регистрацию. Еще раз напомню, номер телефона 718-303-7570. Я открыл регистрацию на игру, и у вас с этого момента появилась возможность набрать этот номер и стать участником наших сегодняшних интеллектуальных игр. Прошло уже 17 секунд, в игру заходят игроки. 718-303-7570 заходят быстрее, чем человек в секунду. Человека секунда у нас меньше по размеру получается, чем целая секунда. 718-303-7570, 303-7570. Быстрее. Все, кто успеет набрать этот номер. Я, кстати, понимаю, что сейчас, наверное, некоторым будет сложновато играть и разрываться между телевизионной прямой трансляцией уже четверть финала на экранах ваших телевизоров или же в телефонах. Но... совпало время, что можно сделать. Я надеюсь успеть застать финал, концовку этой замечательной, уникальной игры. Футбол, сокер, я имею в виду. Сегодня первая игра четвертьфинала. Наверняка это должно быть интересно. Марокко-Франция. Францию, кстати, прогнозируют в число победителей чемпионата мира. 33 или 37% вероятность у них. Дальше, по-моему, после них идет Испания. На третьем месте Аргентина. Ну, посмотрим, как будет, посмотрим. 718-303-7570. Заканчивается время регистрации на игру. И мы начинаем. Внимание, первый вопрос. Вопрос такой. Весь век мы поем и ходим вдвоем. Весь век мы поем не фанера, а живьем. Весь век мы поем, зря слез мы не льем. Вот три версии ответа. У вас есть 15 секунд.
1: Введите свой ответ.
0: Весь век мы поем и ходим вдвоем. Не фанера, а живьем. Зря слез мы не льем. Быстрее. Простой вопрос. Музыкальный, я бы сказал. Да какой-то музыкальный фильм «Цирк», помните? Быстрее. Ой. Все три версии набрали голоса. Пожалуйста, вам слово. Вы были первым, кто позвонил.
2: Я думаю, что первый ответ.
0: Весь век мы поем и ходим вдвоем?
2: Нет, это... другой.
0: Не фанера, а живьем?
2: Да.
0: Не фанера, а живьем. Я понял. Фильм «Цирк» не смотрели. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Мишенька, зря слезы мы не льем.
0: Ага, вот как вы думаете. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, мы зря слезы не льем.
0: Зря слезы не льем, ну конечно. Помните, как они на велосипедах крутились по цирку? Весь век мы поем, музыка Исаак Дунаевский, слова Лебедев-Кумач. Чудаков мы видим часто, целый век они в слезах и вздыхают ежечасно. Ах, ах, ах! Мы таких не уважаем, все печали чепуха, целый век мы распеваем, ха-ха-ха. И припев весь век мы поем, мы втроем все поем, зря слез мы не льем. Шик, блеск, красота, тра-та-та, тра-та-та, айнцвайн, тру-ля-ля, вуаля. Хорошо, первый вопрос удался, я бы даже сказал. Переходим ко второму вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Незнайка носил тюбетейку, шляпу, ермолку.
1: Введите свой ответ.
0: Незнайка носил тюбетейку, шляпу, ермолку. Так, быстрее, быстрее, быстрее, кое-кто задумался. Да интересно. Хорошо, давайте-ка. Вам слово, здравствуйте.
3: Мишенька, привет. Но сомбреро, шляпу носил, незнайка.
0: Да, Ирочка, а под шляпой?
3: Под шляпой ермолку. Там все, что угодно может быть. Там даже сомбреные мозги могут быть.
0: Спасибо, спасибо, Ирочка, спасибо. Да, соломенные мозги были у страшилы. Шляпа. Большая шляпа. Она как визитная карточка Незнайки. Незнайка – представитель племени маленьких человечков, коротышек, известный прежде всего как герой трилогии Николая Носова «О цветочном городе» и ее многочисленных продолжений. Тем не менее, впервые Незнайка появился в комиксах канадского художника Палмера Кокса, а русский текст по этим картинкам был создан Анной Хвальсон. Основными чертами Незнайки являются хвастливость, невежество, но при этом смелость и сообразительность. Правильный ответ у нас под номером 2. Надо сказать, что вы молодцы. Мы переходим к следующему, к третьему вопросу. Внимание. Третий вопрос звучит так. Лесным называют орех. Арахис, фундук, кешью.
1: Введите свой ответ.
0: Лесным называют орех. Арахис, фундук, кешью. Так, разделились ваши ответы. Пожалуйста, что вы нам скажете? Здравствуйте.
2: Думаю, что фундук.
0: Фундук, вы считаете? Хорошо, вас переспросим. Что вы считаете?
5: Я думаю, тоже это фундук.
0: Тоже фундук. Нет, не буду брать третий звонок. Фундук, действительно, правильный ответ под номером 2. Это фундук. Вот вам небольшой комментарий. Что же это за такой орех? Плоды лещины крупные называют фундук или лесной орех. Желто-коричневые орехи имеют практически шарообразную форму. Длина 15-25 мм, ширина 12-20 мм. В 100 граммах ядра ореха, послушайте, это интересно, содержится 618 микрограмм калия, 354 микрограмма фосфора, 287 микрограмма кальция, 46 микрограмм циамина, 9 грамм ниацина и 4,1 микрограмма железа. Ядро фундука содержит до 70% орехового масла, около 12% белков, около 16% углеводов, не более 6% воды. В кондитерской промышленности из фундука получают ореховую пасту и муку, его жарят, засахаривают и солят. Вот такой это орех. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас будет под номером 4. Внимание. Застежка для плаща называется фабула, фибула, фистула.
1: Введите свой ответ.
0: Застежка для плаща называется фабула, фибула, фистула. Простенький вопросик, согласен. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Думаю, что первый.
0: Фабула. Почему да. Не фистула?
2: Мне так кажется.
0: Понял, кажется, это хорошо. Ну, не знаю. Мне не кажется, что фабула. Мне кажется, что правильный ответ это ответ под номером 2. Конечно, 2. Мы знаем, что такое фабула, произведение. Мы знаем, что такое фистула, потому что собаки Павлова хорошо по этому поводу проинформированы. И нас проинформировали. И мы знаем, что такое фибула. Но вот вам по поводу фибулы немножко подробнее. Фибула, фибула, на латыни, фибуля, наверное, с мягким «л». Скоба. Металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века до раннего средневековья. При всех разнообразных изменениях формы и усовершенствованиях, устройство, которым фибулы подвергались в течение различных эпох, общий их тип сохранился почти неизменным. Кстати, и сегодня можно такие застежки украшения встретить на женских нарядах. Составными частями фибулы являются: первое, игла, предназначенная для скрепления одежды. 2. Иглодержатель, узкий канал или желобок, в который входит конец иглы, имеет целью удерживать иглу в данном ей положении и предохранять от уколов. Дужка или корпус фибулы и пружина, соединяющая дужку с иглой. То есть вот такое сложное, непростое устройство, застежка, еще и украшение. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. 5-й вопрос. Так, так, так, дорогие друзья. По законам Карфагена, пришелец мог обладать землей размером лишь с кроличью шкуру, воловью шкуру, свою шкуру.
1: Введите свой ответ.
0: По законам Карфагена, пришелец мог обладать землей размером лишь с кроличью шкуру, воловью шкуру, свою шкуру. Время закончилось. Ответы получены. Ответы разделились. Среди подсказчиков есть у нас кое-кто. Напомню, кстати, телефон студии 718-303-9090. Если вы хотите подсказать ответ, немножко отвлечься от телевизора, то добро пожаловать. 718-303-9090. Пожалуйста, что вы думаете? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Волчья шкура. Воловья шкура, да.
0: Понял. Воловья шкура. Воловья шкура. Это приличный размерчик, честно вам скажу. Мне кажется, если я правильно помню, что человеческую шкуру, во-первых, человеческая кожа считается самым большим органом, да, у человека. И вот ее площадь приблизительно приравнивается где-то к 2 метрам квадратным. Соответственно, воловья шкура, она получается поболее размером. Давайте-ка посмотрим, что у нас с Карфагеном-то. Про Карфаген что есть? Итак, Карфаген был основан в 814 году до нашей эры колонистами из финикийского города Тир. После падения финикийского влияния в Западном Средиземноморье Карфаген переподчиняет себе бывшие финикийские колонии. К 3 веку до нашей эры он становится крупнейшим государством на западе Средиземного моря, подчинив Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию, Сардинию, Корсику. После серии войн против Рима потерял свои завоевания и был разрушен в 146 году до нашей эры. Его территория превращена в провинцию Африка. Юлий Цезарь предложил основать на его месте колонию. Была она основана после его смерти. После завоевания Северной Африки императором Византии Юстинианом Карфаген, столица карфагенского экзархата, окончательно потерял свое название после завоевания арабами. Правильный ответ у нас под номером 2. Воловья шкура. По законам Карфагена пришелец мог обладать землей размером лишь с воловью шкуру. «Все на Карфаген» был такой какой-то девиз. Я помню, что в детстве мы какие-то фильмы смотрели или что-то, и «на Карфаген» кричали. Чего вдруг? Сейчас уже не помню. Итак, дорогие друзья, мы прошли часть игры, почти половину. Время прерваться на короткие новости середины часа. После новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Деревня на озере Кома будет штрафовать за ношение купальников в общественных местах. Туристам запретили посещать магазины, рестораны, церкви и центральную площадь в пляжной одежде. Купальники теперь разрешены только на пляжах и во время прогулок на лодках по озеру. При посещении магазинов, ресторанов, церквей и центральной площади туристам необходимо быть одетыми. Помимо этого, власти ограничили размер экскурсионных групп до 25 человек. Гидам также запретили пользоваться громкоговорителями, чтобы уменьшить шум на узких мощенных улицах деревни. Британский король Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в стране женщину. 28-летняя Рут Эллис была повешена в 1955 году после того, как суд признал ее виновной в убийстве любовника. Приговор был приведен в исполнение, несмотря на то, что десятки тысяч британцев подписали прошение о ее помиловании. Карл III заменил смертный приговор на пожизненное заключение по рекомендации министра юстиции Дэвида Лэмми. Решение монарха отражает исключительные обстоятельства дела, которые в настоящее время могли бы трактоваться иначе, чем 71 год назад. В частности, речь идет об утрате самоконтроля и ограниченной ответственности. Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис. Они считают, что ее поведение было в значительной степени обусловлено жестокими побоями, домашним насилием, психологическими травмами и другими важными обстоятельствами, которые суд не принял во внимание. По словам Лэмми, изменение приговора не отменит казнь Эллис, но принесет какое-то успокоение ее потомкам. В Техасе учительницу рисования обвинили в совращении трех школьников. Женщина вела с подростками непристойную переписку и предлагала им наркотики. 28-летняя обвиняемая работала педагогом в средней школе имени Барбары Буш. Впервые ее задержали в мае, после чего выпустили под залог. В начале июля она была арестована снова. По данным следствия, педагог совратила как минимум трех школьников. Она вела с ними разговоры сексуального характера, отправляла откровенные фотографии, а также передавала наркотики.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, напомню, 4:33 в Нью-Йорке, вы на волне 627, слушаете Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Таким образом, мы немножко тренируем наши мозги, но для, при этом надо не только отгадывать, но и дозваниваться в эфир и подсказывать правильный ответ. Мы переходим к следующему вопросу. Мы находимся практически почти, как говорится, на середине игры. Шестой вопрос. Внимание. Существует лишайник. Ну, вы и сами знаете, что существует лишайник. Который называется «Божье откровение», «Манна небесная» и «Иудино проклятие».
1: Введите свой ответ.
0: Существует лишайник, Божье откровение, манна небесная и Иудино проклятие. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я думаю, что первое.
0: Божье откровение. Что вы скажете? Здравствуйте.
5: Я тоже думаю, что это Божье откровение.
0: Так, хорошо, вот, похоже, будет какой-то другой, нет, похоже, будет вот какой-то еще ответ, да, здравствуйте.
8: Первое, я думаю, добрый день, Мишенька, первое, я думаю.
0: Первое, вы думаете. Ну, хорошо, нет, не первое, не Божье откровение. Не Божье откровение. Существует лишайник. Лишайник – растение, которое каким-то образом покрывает землю. Покрывает ее, заполняя все свободные и несвободные места. И, скорее всего, это на что может быть похоже? На что-то, что покрывает землю, как одеяло, как простыня, как сплошное покрытие. Как что-то, что, возможно, с небес летело, летело и всю землю покрыло. Манна небесная – правильный ответ. Ответ под номером 2. Манна небесная – аналог материнского молока в иудаизме. Господь питал евреев манной.

0: арабски называемой «Аль-Ман». Тамариск считался в Египте священным деревом, обладающим сильными оккультными свойствами. Он пользовался большим уважением у древних египтян, так как считалось, что его колючий куст вырос вокруг тела Осириса и защитил его. Правда, многие исследователи считают связь манны и тамариска весьма спорной гипотезой, не относящейся к символике манны. Правильный ответ у нас под номером 2. Лишайник, который покрывает землю, как манна небесная. Правильный ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Молодцы те, кто ответили цифрой 2. Седьмой вопрос тоже про растения, так скажем. Капуста, вы знаете, бывает разная, совершенно разная капуста. Но вот у меня вопрос. Капуста бывает заячья, кроличья, беличья.
1: Введите свой ответ.
0: Капуста бывает заячья, кроличья, беличья. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Есть ответы. Хорошо, вам скажем, дадим слово. Здравствуйте.
2: Заячья капуста. Очень простой вопрос.
0: Простой вопрос. Не все вопросы простые. Есть сложнее, есть проще. Вы что скажете?
3: Заячья капуста. Какая беличья капуста? Кто у нас любит капусту?
0: Белки что, капусту едят? Беличьи орешки. Правильно?
3: Да, и теперь я буду кушать. Вы меня уговорили.
0: Прямо-таки уговорил. Хорошо, фундук полезный. Полезный. Именно поэтому я раскрыл все тайны фундука. Переходим к комментариям. Заячья, она же кислица. Род растений семейства кисличных. Многолетние, реже однолетние травы. Иногда полукустарники с очередными большей частью тройчато или пальчато сложными листьями. Цветки пятичленные. И плод коробочка. Около 800 видов их существует, представьте себе. Главным образом в Южной Африке, Южной Америке и Мексике. А в прошлом нашем СССР, в СССР их было 6 видов. В тенистых хвойных лесах часто встречается кислица обыкновенная или заячья капуста. Маленькое бесстебельное растение с ползучим корневищем. Листочки ее тройчатых листьев ночью и в пасмурную погоду складываются. Цветки одиночные, белые, с розово-фиолетовыми жилками. Листья ее, как и у кислицы рожковой, содержат витамин С и щавелевую кислоту. В большом количестве ядовиты для овец. Некоторые африканские и американские виды в ряде стран культивируют ради съедобных клубней. Многие виды разводят как декоративные. Итак, это заячья капуста. О ней мы тоже, видите, немножко поговорили и о полезных свойствах. Тоже несколько слов сказали. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Уже восьмой. Картина. Называется так. Картину Петр Первый допрашивает своего сына, написал Репин, Сю, Ге.
1: Введите свой ответ.
0: Картину Петр Первый допрашивает своего сына, написал Репин, Сю или же Ге. Помните это? Опять двойка. Шучу, шучу. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Думаю, что Репин, потому что других я не знаю.
0: Я понял. Хорошая версия. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте. Нет, здесь звоночек сорвался. Ну, хорошо. Давайте еще раз попробуем, пожалуйста. Нет, срывается звоночек. Пожалуйста. Срывается. Окей. Итак, внимание, правильный ответ. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Сю рисовал сюрреализм, а Петра и сыном нарисовал Николай Ге.
0: Спасибо, спасибо, мой друг. Вы настоящий эрудит. Вы настоящий эрудит. Давайте-ка небольшой комментарий. Кто он такой, этот Николай Ге? Где родился-то? с таким именем. Ну, с именем понятно, с такой фамилией. Итак, Николай Ге родился в Воронеже в семье помещика. Дед художника эмигрировал из Франции.

0: Франции в конце 18 века. По-французски его фамилия писалась G-A-Y. Раннее детство Николая прошло в деревне, а в 1841 году его привезли в Киев, где он поступил в первую киевскую гимназию. По окончании гимназии поступил на физико-математический факультет сначала Киевского, потом Петербургского университета, а в 1850-м Ге бросил университет и поступил в Академию художеств, где занимался под руководством Басина. В Академии Ге пробыл 7 лет. За работу «Ахиллес оплакивает Патрокла» он в 1855 году получил малую золотую медаль, а за работу «Саул» у Аендорской волшебницы в 1857, то есть через два года, она ему принесла уже большую золотую медаль и командировку за границу. В Париже на него сильное впечатление произвели «Салон» 1857 и посмертная выставка произведений Поля де ла Роша. В Риме он познакомился с Ивановым. А где еще ж познакомиться с Ивановым, если не в Риме? Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. 9-й вопрос. Внимание. Вопрос такой. Современное альпинистское снаряжение делается из чего? Вольфрам, алюминий, титан.
1: Введите свой ответ.
0: Современное альпинистское снаряжение делается из вольфрама, алюминия, титана. 9 секунд осталось. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я думаю, что титан, потому что алюминий он не надежен, а вольфрам он... пользуются в электричестве в основном. Я не слышал, чтобы они пользовались в обычных этих, чтобы пользоваться...
0: Изготавливая оборудование, я понял. Спасибо. Да, ответ и комментарий абсолютно понятен. Вот, алюминий легкий, вот, но не прочный. А вот титан, титан, конечно, что и говорить. Титан, конечно, правильный ответ под номером 3, открытие. ТИО-2 сделали практически одновременно и независимо друг от друга англичанин Грегор и немецкий химик Клапрот. У Грегора, исследуя состав магнитного железистого песка, Крит Карнаол, Англия, 1789 год, выделил новую землю, окись, так он ее назвал, неизвестного металла, которую назвал менокеновой. А в 1795 году немецкий химик Клапрот открыл в минерале рутили новый элемент и назвал его титаном. Спустя два года Клапрот установил, что рутил – менокелевая земля, окислы одного и того же элемента, за которым и осталось название титан, предложенное Клапротом. Через 10 лет открытие титана состоялось третий раз. Французский ученый Воклен обнаружил титан в анатазе и доказал, что рутил и анатаз идентичны окислы титана. Первый образец металлического титана получили в 1825 году. Ну и так далее. Потом его еще несколько раз открывали, но уже в более чистом виде. Бур, например, в 1925 году термическим разложением паров и йодида титана создал TIL-4. Правильный ответ у нас был под номером 3. Титан. Мы переходим к следующему вопросу. Это уже 10-й вопрос. 10. Фильм «Заводной апельсин». Кто же его снял? Кубрик, Поланик, фон Триер.
1: Введите свой ответ.
0: «Заводной апельсин». Кто снял? Кубрик, Поланик, фон Триер. Так, так, есть правильный ответ, есть неправильные. Давайте мы послушаем вас, пожалуйста.
3: Ну, я помню, в прокате он еще назывался «Заводной апельсин». Когда, помните, еще на видео это показывали в видеосалонах.
0: Конечно же... «Заводной апельсин», так я и сказал, «Заводной апельсин».
3: А механический, нет, механический, я имею в виду, я в храме «Заводной», механический, ага. Говорю еще, да.
0: Окей. Да, я помню, да, тоже, Кубрик, тоже. Конечно, да. Стэнли Кубрик, хорошо. Да, действительно, действительно, это он. Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер и продюсер, широко признаваемый одним из самых талантливых, влиятельных, новаторских кинематографистов конца 20-го столетия. Фильмы Кубрика, большая часть которых являются экранизациями, насыщенной техническим мастерством, новаторством и чисто и часто нарочито скупым, как они утверждают, подходом к повествованию, а также тонким, долговечным остроумием, характерными особенностями его творчества, также является специфическое использование крупных планов, необычно панорамирование наплыва, а также смелое употребление популярной и классической музыки. Правильный ответ у нас под номером один. Стэнли Кубрик. Мы переходим к следующему вопросу. Это уже 11-й вопрос. Итак, 11-й вопрос такой. Персидскую белку, похожую на белку обыкновенную, называют по латыни как? Обжорная, ненормальная, конская.
1: Введите свой ответ.
0: Персидскую белку, похожую на белку обыкновенную, называют по латыни обжорная, ненормальная, конская. Тут есть подсказка одна. Кто на кого похож и почему? Сиурус аномалус на латыни звучит. Есть подсказчики в нашем городе славном? 718-303-90-90. Есть. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. Есть такая буква в этом слове. Ну, вы сказали обжорная, я решил, что это и есть подсказка, поскольку белка все время что-то ест, ест. Вот у нас она щелкает за окном все время.
0: Примерно так. Я понял. Ой, спасибо, Эртон, спасибо. Что вы скажете? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, ненормальная, думаю.
0: Ненормальная. Что для вас было подсказкой?
5: Аномалия.
0: Аномалий. Конечно, конечно. Но я сказал обыкновенная. Если есть обыкновенная, значит, есть должна быть и необыкновенная. Необыкновенная – это ненормальная. Правильный ответ – ненормальная, действительно. Тем более, что я еще и подсказал. Сиурус аномалус. Персидская белка, она же кавказская белка, она же сиурус аномалус. Родич обыкновенной белки, водится в лесных районах Закавказья. Ее латинское название – ненормальная белка. Дано из-за отсутствия у нее малого предкоренного зуба. Ну, видимо, поэтому она и не щелкает, в отличие от той, которая нормальная, и щелкает под окном у Айртона. Друзья мои, перебрались, вернее, добрались, если быть точным, до 12-го вопроса, который, по сути, закрывает нашу игровую площадку. Давайте-ка посмотрим, что у нас находится здесь, на 12-м вопросе. Внимание, вопрос. Название храмового комплекса Боробудур. Боробудур. Одно слово. Что же оно означает? Будда един, Будд много, Будда вечно живой.
1: Введите свой ответ.
0: Название храмового комплекса Боробудур означает Будда един, Будд много, Будда вечно живой. 12-й вопрос нашего сегодняшнего соревнования. Подсказчики есть, я вижу, но... Ну, давайте, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Да, множество Будд.
0: Это целое множество Будд. Будд. Название храмового комплекса Боробудур означает Будд много. Много а сколько? Давайте сейчас небольшой комментарий по этому поводу. Боробудур, также Боробудур. Буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс традиции буддизма Махаяны, самый большой буддийский памятник на Земле. Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии, в провинции Центральная Ява, 40 километров к северо-западу от города Йогайакарта. Не так. Йогайакарта. Мягкий знак, Йогьякарта. Вот так. Город такой. Барабадур, я иногда думаю, хорошо я в Харькове родился. Проще выговаривается. Барабадур строился между 750-м и 850-м яванскими правителями династии Сайлендра. Название может происходить от санскритского Вихара Будаур, что переводится буддийский храм на горе. Или от Много Буд, Боробадур, место массового туризма в Индонезии. Есть у нас правильный ответ, и есть у нас победитель. Он сегодня один. Один победитель, который выиграл совершенно потрясающий бальзам Мустак от компании «Дозорцев и сыновья». Друзья, вам рекомендую, если вы не покупали в магазинах нашего славного города этот напиток, обратите внимание, бальзам Мустак. Бальзам черный, его можно добавлять в кофе, его можно добавлять в чай, его можно ни во что не добавлять, рюмочками пить. Он такой сладенький, имеет травяной вкус, потому что он состоит из двух компонентов, из двух настоек, которые, каждая из которых включает 1,30, а вторая 28 природных компонентов. Травы, ягоды, корни, кора там и прочее. Все то, что имеет, значит, какие-то лекарственные свойства для нашего организма, абсолютно натуральные. Настойки делаются на спирту, в отличие от отваров. Отвары отвариваются, то, что вываривается в воду, и потом может использоваться каким-то образом. А настойки, они настаиваются на спирте, поэтому 45 градусов вполне питьевая, как это сказать, крепость напитка, но при этом он еще и обладает определенными свойствами. Стоит он не так уж дорого в магазинах города, а в программе «Эрудит» можно этот напиток просто выиграть. Очень красивая бутылка, на черном фоне этикетки золотые, тиснением выполненные надписи о том, что это херб, о том, что это натуральное. Вот, и я вам рекомендую. В подарок наш победитель сегодня получит этот напиток от компании «Дозорцев и сыновья», который можно доверять совершенно бесплатно за работу ума. Друзья дорогие, время нам прерваться на рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 627, слушайте «Дэвид Зен Радио». Сразу после рекламы будем поздравлять победителя и прервемся на рекламу.
7: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
12: внимание, продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов, имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа, и там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду, в доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.

Дорогие друзья, подходит к завершению наша сегодняшняя программа. У нас четверг, впереди у нас еще пятница, а потом выходные дни. Всегда долго ждешь выходные, они пролетают быстро. Напомню, что программу мою поддерживает агентство Welcome Care. Их номер телефона 718-232-4850. 718-232-4850. Здесь помощь взрослым, помощь детям. Детям от мала до 18 лет. В случае, если у ребенка до 18 лет есть Medicaid, он может получить до 24 часов уход в течение суток. Ну, а если ребенок маленький, ему нужна помощь в освоении предметов, например, то есть и репетиторы, есть и массажисты, и физиотерапевты, и мануальщики, и логопеды. И ребенок, догонит своих сверстников, будет развиваться быстро и хорошо. Еще раз напомню, телефон 718-232-4850. Ну и еще раз, соответственно, напомню номер телефона Михаила Рисмана, замечательного специалиста, который занимается болью уже 35 лет, говорит: боли стоп, нельзя, чтобы люди чувствовали боль, потому что это не просто боль, это сигналы организма по поводу того, что надо обратить внимание на ту или на эту область. Либо эти области уже являются результатами каких-то нарушений, которые происходят в организме, и их нельзя оставлять без присмотра. Без вашего внимания нужно обязательно обратиться к специалисту. В последнее время очень многие стали пользоваться интернетом для того, чтобы заниматься самолечением. Вот, и это нехорошо. То есть для самообразования что-то почитать, посмотреть, конечно, можно, но самостоятельно принимать определенные решения, например, как взять и накормить себя таблетками от головной боли, не разобравшись, по какой причине это самая головная боль, нельзя уж абсолютно точно. Я приводил примеры в наших эфирах с доктором Ириной Панковой, когда причиной головной боли может являться приступы глаукомы. И так для начала человек решил снять головную боль, напринимался таблеток, головную боль снял, а потом на этом фоне взял, да и ослеп на всю жизнь. Поэтому лучше всего, когда у вас есть возможность обратиться к специалистам, к доктору, прийти, пожаловаться, вас обследуют и дадут рекомендации. У нас есть победитель, мы поздравляем победителя. Надо обратиться к нам на фронт-деск с 10 до 3 часов дня, позвонить по телефону 718-303-8000, назвать номер телефона и узнать, где и когда вы сможете получить свой приз. На этом я с вами прощаюсь, услышимся завтра. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока и спасибо Дмитрию Банникову.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Управление по делам строительства Нью-Йорка совместно с экстренными службами города объявило о стабилизации несущих конструкций высотного здания в восточной части Манхэттена. Речь идет о бывшем административном корпусе фармацевтического концерна Pfizer, где в настоящее время реализуется крупнейший в городской истории проект по переоборудованию коммерческой недвижимости в жилой фонд. Из-за угрозы обрушения полиция ранее заблокировала движение по прилегающим улицам и эвакуировала жителей соседних кварталов. Причиной инцидента стала деформация двух стальных вертикальных опор на уровне 21 этажа. Городская администрация официально подтвердила, угроза смещения конструкции полностью ликвидирована, целостности здания ничто не угрожает, жителям разрешено вернуться в свои дома, а строительному ведомству предстоит провести тщательную проверку проектной документации перед возобновлением монтажных работ. Мэр Нью-Йорка Мамдани совместно с губернатором штата Кэти Хокул представили самый масштабный в истории мегаполиса план по коренному переустройству системы автобусного сообщения. Проект призван полностью решить проблему хронических задержек общественного транспорта. Главной частью реформы станет создание сети обособленных скоростных коридоров на ключевых магистралях города. Мэр Мамдани уже отчитался о досрочном завершении строительства выделенных автобусных полос на Мэдисон-Эвеню и Лексингтон-Эвеню в Манхэттене, которые ежедневно обслуживают более 150 тысяч пассажиров. Чтобы продемонстрировать эффективность изменений в прямом эфире, градоначальник использовал механический 6-минутный таймер, пообещав, что отныне интервал движения транспорта в часы пик не превысит этого значения. Помимо дорожного строительства, реформа включает в себя внедрение системы посадки через все двери автобуса одновременно, что сократит время стоянки на остановках. Для борьбы с нарушителями, которые паркуют личные автомобили на линиях общественного транспорта, городское управление транспорта задействует сотни новых автоматических камер фиксации. Наземная полиция также усилит надзор. Нарушителям правил дорожного движения теперь грозят повышенные штрафы и немедленная эвакуация транспортных средств на штрафные стоянки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Перемирие с Ираном окончено. Трамп угрожает захватить остров Харк и ударить по гражданской инфраструктуре страны. США дали Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Окружной апелляционный суд Вашингтона отклонил все аргументы Трампа, пытавшегося остановить удаление своего имени с центра Кеннеди. Умерла Бонни Тайлер, исполнительница хита «I Need a Hero». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительно влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 июля. Сегодня на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 139 пунктов, 4%. 52487 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 61 пункт, 0,8%. 7544 конечная остановка. И Nasdaq остановился на отметке 26207 плюс 356 пунктов или 1,4%. Транспортный индекс поднялся на 2% с хвостиком. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 1,2%. нефть упала на $1.27. Это одна из причин, почему биржа поднялась. Золото, нефть закрылась на отметке $75.33 стоит один баррель Брента. Золото плюс 49.24 тысячи, $131.30 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.33 плюс $1.78 за унцию. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4.28%. За 10 лет госбумаг можно получить 4.547%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5.59%. За границей сегодня Англия минус 15%, Франция плюс 9%, Германия плюс 9% и Швейцария плюс 0.3%. В Азии японский Никей поднялся на 1.4%, Шанхай плюс 1.2%, Гонконг минус 0.7%. У нас был опубликован список компаний, которые должны подняться во втором квартале. Список, который составили специалисты из NASDAQ, из индекса NASDAQ 100. Я их сейчас зачитаю, этот список, но учтите, что аналисты тоже ошибаются. Так что принимайте этот список без the grain of salt. Не будьте уверены за точными данными, обратитесь к вашим консультантам. Они считают, что Autodesk поднимется, Constellation Energy, Intuit, Meta Platforms, Microsoft Strategy, Micron Technology, Netflix, Nvidia и T-Model. Лучше всех сегодня на Standard & Poor's 500 индексе был Lumentum. Он поднялся больше, чем на 11%. Hewlett-Packard, FedEx, SanDisk, InnerVision, Cruise Lines. Хуже всех были APA Corp, Paramount, Costco, Cincinnati Financial и PepsiCo. На NASDAQ лучше всех были Lumentum, Arm Holdings, SanDisk, Astera, Lam Research. Хуже всех были Costco, Amylo Pharmaceuticals, Pepsi, Exxon Enterprises и Diamondback. На Dow лучше всех были Cisco, American Express, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, United Health. В минусе были Salesforce, IBM, Johnson & Johnson, Amgen и Chevron. А Microsoft сегодня прибавил $1.02, Oracle поднялся на 3.73, Meta прибавила 28.36, Micron поднялся на 42.84, Nvidia упала на $1.34, Frag поднялся, JFrag плюс 2.77, Amazon плюс 3.42, Amplitude поднялся на 57 центов, Home Depot плюс 2.52, Advanced Micro плюс 29.32, Visa плюс 67 центов и MasterCard плюс 4.21. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Мне нравится, что в это время Александр Шохин, глава РСПП, говорит, что методы ЦБ для борьбы с подорожанием топлива не сработают, не нужно их использовать. А что, были такие планы?
1: Так я вот тоже, я прочитал сегодня сообщение, новости и как-то удивился.
0: Как будто бы все собрались, а тут выходит Шохин и говорит, остановитесь, не делайте этого.
1: Ну, я не знаю, у меня есть свой набор претензий в адрес Центрального банка, но я точно не готов обвинять, что Центральный банк там хочет бороться с ценами на бензин, или с ценами на гречку, или с ценами на подсолнечное масло, или на что-то там еще. А Центральный банк борется с общим уровнем инфляции в стране. И по большому счету Центральному банку, ну как, фиолетово, там, если они удерживают общую инфляцию в пределах, не знаю, условно, там 5%, то если, они же понимают, что если цены на бензин стали расти быстрее, а при этом общий индекс инфляции не изменился, то, значит, какие цены на какие-то другие товары стали расти медленнее. И Центральный банк смотрит на это. И у него нет никаких ни рычагов, ни инструментов. Ну, уж точно совершенно там, я не готов обвинять людей, которые принимают решения в Центральном банке, в том, что они настолько глупые, чтобы говорить о том, что они хотят регулировать цены на бензин. Вот если кто хочет регулировать цены на бензин, так это Владимир Путин, Александр Новак, и дальше по списку, вот, даже там губернатор Забайкальского края присоединился к этой проблеме. Вот, поэтому мне кажется, что весь вся критика Александра Шохина, она, как сказать, ему нужно лицом, как это, повернись к Кремлю лицом, к Глинке задом, да, не наоборот. То есть, ну вот, потому что если критиковать, это того, кто все это создал, весь этот кризис. Что критиковать? Вот как это, стрелочника.
0: Давайте перерыв на рекламу сделаем. Во-первых, я хочу проанонсировать то, что у нас будет завтра в эфире. Вот в это время, ну и чуть раньше, чуть позже. Завтра не будет Алексея Венедиктова, он улетает, так что вместо него будет Ольга Журавлева, но исчезают только решалы, две другие программы остаются на месте. В 19 часов будет программа «Слоняр» с Денисом Волковым, социологом и директором Левада-центра, а в 21.05 ваши любимые пастуховские четверги тоже никуда не исчезают. Ну и утренний разворот, который вот буквально через... Нет, я так хорошо, как Сергей Алексашенко, сходу не посчитаю. Но, в общем, утренний разворот. В 8.40 будет Александра Филипенко про страны НАТО, которые назвали Россию долгосрочной угрозой. Потом в 9.20 Дмитрий Некрасов. И в 9.50 Александр Исавнин. Госдума принял закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Что это значит, будут обсуждать ведущие Никита Василенко и Айдар Ахмадиев с Александром Исавниным. Ну и специальный гость, как обычно, Олег Кашин. Думаю, вы это без меня и так отлично знаете. Ну и то, что у нас продается на diletant.shop, во-первых, пластинки группы ДДТ. Всего осталось три варианта. Это «Пластун» и «Единочество в двух частях». Сейчас я вам покажу. Все с автографами Юрия Шевчука, все коллекционные, все, конечно, довольно дорогие, но все-таки винил он никогда не был дешевый, а нам еще нужно как-то выживать, так что, простите, у нас действительно есть наценка. В чате писали, что стоит как-то очень дорого, но зато с автографом, где вы еще возьмете сейчас автограф Юрия Шевчука. Книги, посмотрите, какие у нас продаются, и красивая коллекция «Библиотека приключений» в кожаных переплетах. И вот у меня здесь лежит книга Лидии Скрябиной «Киноиндустрия Европы. Средние века и после. Рев труб французских слышен вдалеке». Вот такая книга тоже. Зайдите, посмотрите, что у нас есть. Там много интересного. Почитайте описание, посмотрите на обложки, смотря на что вы ориентируетесь. Выберите что-нибудь и поддержите работу «Живого гвоздя». Ну, а мы продолжаем. Программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Я тут увидела сообщение о том, что отечественная промышленность вошла в сложный этап структурной перестройки и испытывает проблемы из-за дорогого привлечения финансирования и сокращения спроса. Об этом говорил Антон Алиханов, глава Минпромторга, на прошедшем в Екатеринбурге коллегии. Насколько я понимаю, суть в том, что оборонно-промышленный комплекс, который долгое время двигал вообще промышленность в цифрах Российской Федерации, сейчас уже достигает своего максимума и не будет давать дальше никакой существенной прибавки к показателям. А это вообще важно, все эти показатели? Что они дают в реальном выражении для российской экономики?
1: Ну, мне кажется, что министр Алиханов отстал от жизни. Российская экономика вступила в период структурной трансформации в феврале 2022 года, ну, то есть уже 4,5 года назад. И вот недавно где-то, я уже не помню, да, на каком-то из конгрессов в Петербурге, в Санкт-Петербурге, то ли на форуме, то ли на финансовом конгрессе Банка России, да, как раз говорили о том, насколько эта трансформация успешно, неуспешно, закончилась, не закончилась. И все пришли к выводу, что если в части изменения логистики внешней торговли, ну, вообще внешней торговли, вот эта трансформация закончилась, то с точки зрения перестройки структуры российской экономики, она, если не случилась, то только в плохую сторону, потому что выросла доля военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленных предприятий. Вот. То, что оборонный комплекс, он работает на пределе своих мощностей и, ну, не знаю, как, там, в принципе, как, ну, какие-то проценты, может, 5-10-15% еще можно наращивать, ну, потому что нет предела совершенства, и мы понимаем, что сборочное производство дронов, ну, не такое сложное, там не требуется ни сложное оборудование, ни какие-то там сложные производственные помещения, там, ни белые комнаты, ничего. Ну, в принципе, можно построить эти ангары, да, и собирать дальше. Но заводы по производству ракет, по производству, не знаю, каких-нибудь градов, смерчей, чего-нибудь такого еще всякого ненужного, ну, их в России как не строили, так и не строят. Поэтому, конечно, запас прочности вот, экономики с точки зрения того, может ли быть ВПК локомотивом или не может, ну, похоже, что он исчерпывается. Сейчас я вернусь к теме, кому это важно. Я просто как раз сейчас пока вот на эту тему говорим, я хочу вспомнить там... Повчера, позавчера, не помню, тот же самый Александр Шохин, которого вот мы сейчас только что вспоминали, он еще один классный перл выдал. Он, во-первых, сказал, что такое сочетание двух вещей, что он верит в то, что российский военно-промышленный комплекс будет технологическим лидером, и что технологические инновации российского ВПК пойдут в гражданский сектор экономики, и что будут ее вытягивать технологический уровень, после чего, недолго ничтоже сумящийся, он сказал, ну, вообще говоря, как нужно как-то нам все-таки долю ВПК сокращать. Я вот не понял. Если у вас есть сектор, который тянет всю экономику вперед, развивает технологии, является локомотивом, ну так зачем его сокращать?
0: Ну, вот, ну, чтобы знаете, слишком как... сильно не развиться, ну, Сергей Владимирович, ну опасно. Ну,
1: чтобы всегда был простор для будущего развития, чтобы оставаться все время немножко недоразвитыми. Ну, наверное. Ну, в общем, короче говоря, вот у Шохина какие-то, вот у него все, мне кажется, что вот эти мысли, иногда они как-то, вот, как-то концы с концами не сходятся. Для кого все это важно, ну, на самом деле... Я считаю, что вот есть один единственный человек, которому важно, там вот российская экономика, она там плюс 0,1% или минус 0,1%. Вот этот человек, он считает, что если 0,1% в плюсе, то это хорошо, если 0,1% в минусе, то это плохо. Ну, на самом деле, конечно, он не один, да, не только тот, кто сидит в Кремле, но и, в общем, как-то многие... комментаторы, эксперты, которые сейчас себя называют, они вот как-то вот считают, что вот это вот движение всего там на 0,2 с плюса на минус, оно сразу как-то качественно что-то меняет. А по большому счету, вот то, что гражданский сектор промышленности, ведь министр Алиханов, он же у нас за промышленность отвечает, он там ни за финансовый сектор не отвечает, да, ни за сферу услуг. Ну, то есть вот в промышленности гражданский сектор экономики, там он попал под давление, вот то, что он сказал, под давление высоких процентных ставок уже там, 2 года назад. И с тех пор он вот, постепенно так все задыхается, все больше хуже. И с каждым месяцем, с каждым годом он как-то вот скатывается вниз. Поэтому ну, вот даже если там структурную трансформацию брать по министру Алиханову, то она уже продолжается 2 года. И он как-то вот, ну, с запозданием констатирует такие вещи. Вот. Но по большому счету, мне кажется, что вот недавно Центр макроэкономического анализа, прогнозированный центр братьев Белоусова, да, соответственно, выпустил свою оценку динамики промышленного производства в мае месяце, и там опять сильное расхождение с данными Росстата. И вот они начинают спорить, там, май 2026 года к маю 2025 года, там, -0,7%, там, или -0,5%. Ну, в общем, ну, наверное, это важно. Да, наверное, это вот, там, исключительно важно. Но мне кажется, что это на жизнь россиян никак не влияет. На жизнь россиян влияет, там, российский бюджет собирает налоги или не собирает. А если не собирает налоги, за счет чего он финансирует свои расходы? Да, а если он там собирает налоги, и там куда эти деньги уходят? Они создают потенциал развития на будущее, они создают, сколько там Путин обещал нам, 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Вот что-то как-то этих рабочих мест не видно, да, все сборочные предприятия. Вот, поэтому он, ну, может сколько угодно на эту тему говорить. Там вот структурная трансформация, структурная перестройка. Ничего структурного здесь нет. Да, собственно говоря, сегодня вот российская промышленность, опять-таки, ведомство министра Алиханова, она очень жестко делится на две части. Там, военная, которая финансируется из бюджета в основном, и, не знаю, там, поставщики, да, поставщики второго, третьего уровня, они зависят от банковских кредитов. Но поскольку у них есть возможность там торговаться, они вот так или иначе перекладывают эти проблемы на российский бюджет. И есть гражданский сектор промышленности, который, называется, все это расхлебывает. То есть все тяготы, как сказать, мирно-экономические тяготы войны, они бьют по тем компаниям, тем предприятиям, которые, в общем, с войной как, никак не связаны, которые производят продукцию для экономики, и они страдают. Ну, наверное, в этом состоит структурная трансформация, да, опять, вот, у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий.
0: Ну, вероятно, когда Коммерсант пишет, что причин для уверенного роста экономики во втором квартале стало меньше, он не кривит душой.
1: Да их в первом квартале было не очень много. Вот, можно сказать, что и в третьем квартале вряд ли что-то существенно изменится. Потому что как раз во втором квартале, ну, была некая иллюзия, особенно в начале второго квартала, что высокие цены на нефть сейчас дадут российской экономике дополнительные там, миллиарды долларов. А еще российские нефтяники начнут воспользоваться конъюнктурой мирового рынка. И тут как начнут быстро добычу нефти наращивать. А выяснилось, что не смогли. Как не шмогла, не получилось у них нарастить добычу нефти. Вот. Поэтому я особых перспектив для роста российской экономики не вижу там, до конца этого года. И похоже, что уже и начало следующего года там можно говорить, что вот последнее решение ЦБ затормозить снижение ставки и сказать, что вообще мы не знаем, что дальше будет происходить. И вот сейчас еще и бюджет непонятен. Ну, в общем, похоже, что и в начале следующего года вот, ничего существенно не изменится, потому что инвестиции продолжают сокращаться. Особого оптимизма никто не испытывает, ни население, ни предприятия. Вот. Поэтому с чего взяться экономическому росту, ну, я не знаю. Коммерсанты еще как-то... Ну, они же не могут вот так говорить, что... А вдруг война закончится, да? Вдруг мы сидим с вами, что-то обсуждаем, а там Путин с Зеленским уже где-то встретились и так, пьют шампанское, и очередной второй меморандум Трампа подписывают.
0: А это вы сейчас говорили про то, что ЦБ спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки, что пока ее понижать вряд ли будут.
1: Нет, ее будут понижать, но медленнее, чем думали раньше. Да, ну да, об этом. Но что жесткая, более жесткая денежная политика, там, она, во-первых, будет более жесткая, во-вторых, она будет дольше продолжаться. Да, ну, в общем, как-то вот Центральный банк точно совершенно не его решение и его комментарии к своему последнему решению, они никакого оптимизма не вызывают.
0: Про рост экономики вы говорите, что не видите перспектив ни вот в этом году, ни в начале следующего, но а на основании чего вообще могут сейчас возникнуть перспективы для роста экономики? Там, во второй половине следующего года.
1: Перспективы для роста российской экономики могут возникнуть только в связи с окончанием войны. Да, точка.
0: Ну, вот, допустим, сейчас Зеленский с Путиным пьют шампанское, завтра объявляют о том, что война закончилась. Где здесь начало экономики? В какой точке? Рост экономики.
1: Ну, я думаю, что там 3-4 квартала. Uh-huh. Да, потому что российская экономика, вот она точно так же, как медленно перестраивалась на военное время, там рабочая сила уходила либо на фронт, либо на предприятия ВПК. Вот после того, как война закончится, там рабочая сила должна будет пойти в обратном направлении. То есть солдаты должны вернуться с фронта, ну, там все не все, но там, не знаю, половина, 1300, может, 350 тысяч, да, вернутся. Там 2 миллиона людей, которых набрал ВПК лишних, ну, сверх того, что было до войны, но миллион точно нужно будет отдать в промышленности, да, и вот тут Центральный банк увидит, что ой, неожиданно у нас образовалась безработица, они все хотят безработицы, они все хотят послабления на рынке труда, ослабления напряженности. Ну, как будто они не знают, куда уходит рабочая сила, да, где она прячется, в окоп прячется. Вот. Поэтому, как только это случится, центральный банк тут же закричит караул, рынок труда просел, поэтому срочно снижаем ставку. Ну и вот всеобщий оптимизм, что, ну, наконец-то вот эта ига, как это сказать, Восточно-Донбасская, не знаю, там, в общем, короче говоря, путинская ига заканчивается, что войны нет, экономика перестает платить налог на войну. Ну и, в общем, такое, и дальше начнутся строить всевозможные эйфорические прогнозы, что после этого сейчас санкции отменят, то есть не сразу, через какое-то время. И вот этот оптимизм, подкрепленный снижением ставки Центрального банка, он там квартал через 3-4 приведет к восстановлению роста экономики.
0: Ну, довольно оптимистичный прогноз. А то и часто говорят, что десятилетие понадобится.
1: Нет, ну послушайте, я же не считаю, что вот российская экономика, она вот есть как, вы знаете, как, когда была советская экономика, то она принципиально отличалась от там рыночной экономики западного типа, там, американской, английской, немецкой. Она была принципиально другая, она жила по своим законам, она жила по своим правилам, и там не всегда можно было предсказать, что не случится там, в результате тех или иных решений партии, правительства, не знаю, постановления ЦК КПСС, Совет министров СССР, ну и так далее. Не говоря уже о том, если Леониду Ильичу Брежневу очередную золотую медаль Героя Советского Союза вручили, то, ну, черт знает, то ли эйфория, то ли наоборот уныние, то ли народ уходит в запой. Вот. А здесь российская экономика, я повторю, да, что вот этот мой тезис основной, что в основе своя она носит рыночный характер, и цены являются главным индикатором того, что происходит. Есть спрос, нет спроса. Много производишь, мало производишь. И поскольку вот этот инструмент в российской экономике работает, то, в общем, она дальше будет развиваться по вполне понятным причинам, ну, правилам. То есть, вот как написано в учебнике, так это и произойдет. Другое дело, что я вам не могу сказать, там, какой будет темп роста российской экономики после, там, вот в этом сценарии. Там он будет 2% или 3%. Я точно понимаю, что пока не будет серьезного политического урегулирования политического, как, серьезной нормализации отношений политических с Западом, да, до тех пор, пока Запад не отменит вот все эти санкции экономические, самое главное, правительство западных стран не снизит уровень политического риска, который сегодня выставляется на Россию, да, вот там, я думаю, что потолок роста российской экономики будет там 3% в год. Да, но это вот выше не прыгнешь. Если предположить, что там Путин одновременно выпьет бокал шампанского с Зеленским и скажет: слушай, Владимир Александрович, я устал, я ухожу, в смысле, не от тебя ухожу, я с тобой остаюсь, ну, я из Кремля ухожу, да, и в России меняется политическая власть, то вот эта эйфория, да, и это может ускорить процесс, и, не знаю, там, новый какой-нибудь руководитель России, да, новое правительство России, временное правительство, как бы его ни назови, да, Комитет народного спасения, да, вот они могут о чем-то договариваться с Западом, о реинтеграции России в западное сообщество, и вот это там может поднять темп роста российской экономики куда-нибудь там к 5%. Ну, вот, собственно говоря, такие варианты, ну, я понимаю, что там последняя часть это уже такая совсем завиральные фантазии, да, боюсь, что мы там, я точно там увижу.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Новости на
4: Davidson Radio.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В высшем суде округа Колумбия началось резонансное разбирательство в отношении известного спортсмена, 67-летнего бывшего участника трехлетних Олимпийских игр по гребле на каноэ Дэвида Хирна. Атлет официально заявил о своей невиновности по обвинению в вымышленном уничтожении госимущества в особо крупном размере. Речь идет о повреждении знаменитого зеркального пруда, расположенного у подножия мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне. Масштабное и крайне дорогостоящее обновление этого исторического объекта было завершено несколько недель назад, а позднее обнаружили серьезные дефекты. Огромные куски нового синего защитного покрытия оторвались от дна и всплыли на поверхность, из-за чего гигантский водоем теперь придется осушать заново ради проведения сложного ремонта. Администрация Трампа публично заявила об акте преднамеренного вредительства. Согласно официальной версии обвинения, злоумышленники слили в воду химикаты и удобрения для провоцирования бурного роста водорослей, а само защитное покрытие дна изрезали строительными ножами. Сторона защиты настаивает на невиновности спортсмена, называя уголовное дело демонстративным злоупотреблением властью со стороны прокуратуры с целью скрыть технологический брак, допущенный подрядчиками при спешной сдаче объекта к юбилею страны. Администрация Нью-Йорка сделала решающий юридический шаг на пути к окончательной ликвидации одного из самых известных и проблемных исправительных учреждений страны – тюремного комплекса на острове Райкерс. Сегодня утром был официально завершен долгожданный процесс передачи первой крупной партии земельных участков острова из ведения городского департамента исправления наказаний в собственность других муниципальных ведомств. Эта процедура гарантирует, что освобождаемые корпуса больше никогда не будут использоваться для содержания под стражей и будут окончательно выведены из эксплуатации. Согласно утвержденному плану, на месте бывших режимных объектов начнется возведение современных экологических комплексов, станций по переработке отходов и предприятий возобновляемой энергетики. Правозащитники и представители городских профсоюзов назвали сегодняшнее событие важнейшей вехой, подтверждающей твердое намерение городских властей полностью расселить остров к установленному законом сроку. Параллельно с этим мэр Зоран Мамдани утвердил расширение программы предоставления субсидий на аренду жилья для малоимущих категорий граждан в рамках окончательно согласованного городского бюджета, общий объем которого составил рекордные 125 миллиардов долларов. Эти меры, по заявлению городской администрации, помогут снизить уровень преступности за счет социальной поддержки уязвимых слоев населения.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Davidson Radio. Почувствуй нашу любовь.

0: Вот вы говорите про рыночные цены, а замглавы Минпромторга говорит, что пока не исключает вмешательство в ценообразование в России, Минпромторг. Пока. Оптимистичные заголовки.
1: Ну, что сказать, товарищу из Минпромторга, у которого, ну, видимо, даже не очень понимает, как работает российская экономика, да, потому что, ну, цены на бензин, они регулируются. Да, и при всем при том, что сегодня, там, последние, там, не знаю, 3-4 недели они резко ускорились, да, но, в принципе, никто не отменял вот этого правила, которое установил Путин, там, стремление двигать цены на бензин по линейке. Там, опять, вот в оптимистическом сценарии, что Путин и Зеленский выпили шампанского, и война закончилась, да, ведь никто не отменит вот регулирование цен, движение цен на бензин по линейке. Там удары по НПЗ закончатся, предложение бензина вырастет, ну и опять они будут расти по линейке. Я уже не говорю о том, что там тарифы на электроэнергию, на газ, на железную дорогу, да, они, в общем, тоже российскими властями регулируются, контролируются. Даже там дальше можно идти на базовые продукты питания. Я много раз говорил, что там крупные торговые сети, они в ежемесячном режиме, то и два раза в месяц, отчитываются перед антимонопольной службой. Там список на 7 листов, шрифт там размера 8. Там, о тех видах продуктов, которые входят в жизненно важные, где они удерживают наценку, надбавку, да, в общем, контролируют, отчитываются, и всякие лекарства. Ну, то есть, на самом деле, в российской экономике, я не хочу сказать, что у них такое повсеместное регулирование цен, но в российской экономике достаточно большой сегмент цен, который регулируется государством. Если министр, замминистр промышленности этого не знает, ну, не знает. Может, послушает нашу передачу и узнает. Может, хотя бы заинтересуется этой проблемой.
0: А то, что вот этот сегмент цен регулируется государством, это, на ваш взгляд, плюс или минус?
1: Еще раз,

0: Вот, то есть я считаю, что регулированные цены на бензин – это вредная затея. И не только вот потому, что сейчас есть бензиновый кризис, да, и там война идет, но в принципе в довоенное время, я, по-моему, рассказывал о этих расчетах, что Минфин, ну, от экспорта как переработанной нефти, от экспорта нефтепродуктов получает налогов, ну, не знаю, примерно 20% от того, что он получает от экспорта сырой нефти. То есть обратные выплаты нефтяникам делают экспорт нефтепродуктов, ну, таким вот очень сомнительным, то есть бюджет не очень понимает, зачем это надо. Да, вот, знаете, как получается, такая корыстная штука, что если все НПЗ России остановить и всю нефть прокачать по трубам и продать на мировой рынок, то, в принципе, Минфин заработает гораздо больше, чем часть нефти переработается и пройдет на внешний рынок как бензин и дизельное топливо, а также мазут. Вот. Поэтому, ну, это, я считаю, что это вредно. Я считаю, что, в принципе, в России там, регулирование цен на электроэнергию, оно тоже построено, ну, абсолютно, ну, нерационально, потому что там, ну, то есть государство, оно и регулятор, и игрок, контролируя и генерирующие компании, и сетевые компании, и через тарифы на электроэнергию, которые повышаются для всех потребителей, там государство реализует свои хотелки с точки зрения строительства там электростанций там или сям, да, или строительства новых сетей там или сям. Вот, поэтому вот, мне кажется, что все-таки в условиях России, когда мы говорим про сегодняшнюю Россию, когда нет прозрачности, нет нормального парламента, не то что там место для дискуссий, а вообще, который хоть какую-то самостоятельность имеет, какую-то возможность влиять. Ну, все это происходит бесконтрольно, ну, под управлением чиновников и непрозрачно. И в этом отношении от такого регулированного цен, который есть в России, конечно, больше вреда, чем пользы.
1: Тут Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за организацию нелицензированных криптообменников и бирж. Насколько я понимаю, это будет пока касаться не тех, кто как частные лица покупает или обменивает криптовалюту, а тех, кто организует все эти точки. Но я не уверена, что в России сейчас, в принципе, существуют легальные точки для криптообмена. Не знаю, есть ли на этот счет уже какое-то существующее законодательство. Как думаете, смогут контролировать криптовалюты в России?
0: Ну, думаю, что нет. Думаю, что нет. Я думаю, что так, точно так же, как в Советском Союзе была, там, в Российской Федерации была известная 88-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривала расстрел, вплоть до расстрела за валютообменные операции, за то, что ты покупал или продавал доллары. Вот, и даже по ней людей расстреливали в 60-е годы.
1: Серьезно?
0: Вот. Да, ну, причем ее ввели, Рокотов, по-моему, фамилия человека, который первым попал, причем статью, причем закон приняли после того, как его арестовали, ну, присудили, да, то есть такой как, закон поменяли задним числом. Но, возможно, я ошибаюсь с фамилией, пусть наши читают, слушатели поправят меня. Вот. Поэтому, конечно, в общем, можно запрещать криптообменники сколько угодно. Но вы правильно сказали, что у нас, я, насколько понимаю, сегодня легальных криптообменников в России не существует.
1: Ну вот я не
0: И все,
1: уверена,
0: что...
1: просто я не знаю, я ничего об этом не слышала.
0: Ну, я тоже не слышал, я тоже не слышал. Вот. И все, что будет происходить, это рост транзакционных издержек. Ну, то есть, если сегодня вы платите, условно говоря, 2%, то завтра вы будете платить 5%. За то, чтобы поменять рубли на криптовалюту. Ну, потому что вот эти 3%, они пойдут сотрудникам правоохранительных органов, которые будут приходить
1: Крышевать.
0: и брать, говорить, что делиться надо. Ну, с ними будут делиться. Ну, они же тоже не полные идиоты, эти сотрудники правоохранительных органов, правда? Но если они знают, что здесь находится нелегальный криптообменник, который, как нефтяная скважина, да, что называется, каждый день зарабатывает какую-то кучу денег. Ну, можно, конечно, их всех посадить. Но смысл, да, ты же теряешь, ты режешь курицу, которая несет золотые яйца. Ну, не проще с этой курицей наговориться, что, как сказать, одно яйцо направо, одно яйцо налево. И поделились, и тебе хорошо, и нам приятно. Вот, ну, вот поэтому, конечно, говорится о том, что кто-то будет с ними бороться, ну, передел рынка может случиться, но в общем, как-то человеческая натура, она же не меняется, да, и

0: В общем, как себя поведут российские правоохранители, в общем, хорошо понятно.
1: Я просто думаю, я даже знаю место, где, кажется, будут тусоваться все эти правоохранители, чтобы забирать все эти нужные яйца, которые идут направо, а не налево. Но вопрос, а что здесь важнее, контролировать средства граждан или как раз получать доходы? Потому что, ну, мне кажется, вся эта легализация криптовалюты нужна в первую очередь для того, чтобы смотреть, ага, откуда денежки-то? Давайте, налоги, все дела, вот это вот все, легальность.
0: Лиз, я, смотрите, это же вопрос доверия государству, взаимоотношений между гражданами и государством. Да? Ведь вот в Америке ну, вот как-то возникли криптобиржи сами по себе, да, государство ничего не делало, ничего не разрешало. Они возникли и начали работать. Да? После этого в какой-то момент в американском налоговом законодательстве появилась позиция, что за доходы от криптовалют нужно декларировать и с них платить налоги. Ну и, соответственно, начинается борьба, там, счета и меча. Да, есть налогоплательщики, которые там не хотят платить, есть те, кто говорит, ну, типа, ну и что, плачу, и буду платить. Вот, и как-то вот эта жизнь идет, но никому в голову не приходит там, запрещать эти биржи, да, говорить, что они что-то там нарушают, ну, потому что они ничего не нарушают, да, то есть, вот, ну, как сказать, они создают услуги, там, продают услуги населению, за которые население готово платить. Ну, в принципе, там интерес властей, да, но состоит в том, чтобы создать максимальные условия, чтобы там бизнес процветал. Крупный, мелкий, средний. Да, и вместо того, чтобы сказать, ребят, зарабатывайте, как это Дэн Сяопин, да, обогащайтесь, вот, ну, российское правительство создает какой-то такой коридор из колючей проволоки. Значит так, лицензию получать здесь, криптовалюты только такие, список клиентов ФСБ, в налоговую службу, в МВД, там паспортные данные, отпечатки пальцев, все собрать, каждую транзакцию сообщать, Росфинмониторинг, ну и пошло-поехало, да. То есть вот российские власти, они считают, что какими-то такими вот запретами, ограничениями они поддерживают бизнес. Ну и мы сами понимаем, да, что они делают что-то такое, но точно, вот как угодно можно, в чем угодно можно видеть их цели, но точно совершенно не поддержка бизнеса. Ну а, соответственно, правда они хотят всех посадить? Да вот не верю я, что они не хотят всех посадить. Ну и, соответственно, методом простого перебора у нас с вами остается одна единственная гипотеза, что весь этот закон и вообще вся эта вот байда вокруг законодательства о криптовалютах, она идет только для того, чтобы ну, там, кто-то мог получить источник заработка, да, и эти кто-то они находятся по известным адресам.
1: У нас остается еще 7 минут про Трампа. Давайте поговорим. Во-первых, мне кажется, довольно интересная новость о том, что Toyota, завод Toyota будет построен в Техасе, и связывают это, насколько я понимаю, с пошлинами, которые были введены Трампом, 25% на импортные машины и автозапчасти.
0: Ну да, это так. И я не знаю, я не видел условий вот этого завода Toyota, да, там контракты, который был подписан, но идеология этого строительства, ну и многих других инвестиционных проектов на территории Америки, она очень интересна. Если мы вспомним, то Трамп, когда начинал вот эту торговую войну, ну уже там чуть больше года назад, то он приезжал там в Японию, все, в Южную Корею, в другие страны, которые обещали ему инвестиции. И вот строительство завода Toyota, это идет в счет вот тех самых инвестиций, которые в данном случае японское правительство обещало Трампу. А при этом деньги на строительство завода собирает японское правительство.
1: А Toyota собирает?
0: Ну, то есть финансирование строительства завода обеспечивает японское правительство. Где оно берет деньги? Там налоги собирает, займы. Это вот Трампа и совершенно не волнует. А Toyota становится, как бы скажем, индустриальным менеджером, управляющим, ну и предоставляет свои там модели, модельный ряд, ну и так, в общем, короче, управляющий этого завода. И пока, и, соответственно, после того, как завод запускается, то, сейчас я вспомню, по-моему, 20% прибыли этого завода идет в американский бюджет, а 80% прибыли идет, соответственно, японскому бюджету. Да, вот, ну, если они, кто финансировал, тот получает. После того, как японский бюджет окупает все свои, вот, возвращает все свои затраты с процентами, то прибыль начинает делиться 50 на 50. Да? И, собственно говоря, если вот эта схема будет работать, если таких заводов на территории Америки будет построено большое количество, то, в общем, интересная схема, да, получается, что Трамп...
1: Получается, что Трамп был прав.
0: Лиз, мы, ну, собственно, мы понимаем, в чем состоял замысел Трампа. Да? Мне очень часто приходится говорить, что вот нужно смотреть там, не на то, что он пишет в социальных сетях, а нужно внимательно смотреть на те решения, которые принимаются, и что за ними стоит. Вот если эта схема будет работать так, как она описана, а я пересказываю то, что рассказывал министр торговли США Латник, да, вот он, собственно, так описывал эту схему, как она должна работать. То, в общем, получается, что вот американский бюджет получает устойчивый источник дохода, причем вот не налоговый, а вот как бы как там, собственник бизнеса. Да, и это с точки зрения там, идеологии команды Трампа должно привести к тому, что Америка будет меньше закупать японских автомобилей, да, соответственно, сократится торговая сальдо, и у Америки появляется вместо пошлины на японские автомобили появляется другой источник дохода, бюджета. Ну, посмотрим, да, опять, это, так сказать, результаты мы увидим с вами, понятно, что не через месяц и даже, наверное, не через год, но как это, будем наблюдать.
1: А с точки зрения создания рабочих мест, например, это важная история?
0: Я не думаю, что это очень важная история, потому что все-таки современные автомобильные заводы, они высоко автоматизированы, роботизированы. И я вспоминаю, что когда это было, наверное, в году 2012-2013 примерно, да, я приезжал на АвтоВАЗ вместе с Сергеем Петровым, и нам показывали цех, который автоматизирован, там, роботизирован на 99%. Да, ну, то есть вот, потребность в рабочей силе, она на современных автомобильных предприятиях, она не очень высокая, потому что, как правило, это все-таки уже такие заводы сборочные, да, и там большая часть рабочих функций, производственных функций выполняется роботами, автоматизированными системами. Поэтому с точки зрения рабочих мест это не очень много, но, как говорится, если вы... губернатор какого-то штата или, не знаю, то появление завода, который может даже создать там 500 или 700 или 1000 рабочих мест, ну, это, в общем, хорошая прибавка к вашему, так сказать, образу жизни, не знаю, для губернатора, что там для него важно, благосостояние населения, есть чем отчитаться перед избирателями.
1: Сейчас будем заканчивать, но наш последний вопрос. Зацикливаем эфир и возвращаемся к тому, с чего начали. Что же находится у вас на фоне? Версии. Похож на Лазаревский мост через Малую Невку. Рига, Греция, Кипр, Будапешт и мост Самуэля Беккета из Дублина, Ирландия.
0: Ну, последний ответ, как всегда, правильный.
1: Вот есть у меня некоторое подозрение, может, я, конечно, клевещу на какой-то слишком точный ответ. Не гуглили ли вы часом, не жульничали ли? Просьба сохранять честный подход к этой викторине и никуда не подсматривать, апеллировать только к собственному чувству, воспоминаниям и, не знаю, ощущению прекрасного. Это была программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Подпишитесь, пожалуйста, на его YouTube-канал, который называется Сергей Алексашенко, и телеграм-канал, который тоже называется Сергей Алексашенко. Поставьте лайк нашей трансляции. Подпишитесь на «Живой гвоздь» в телеграме и в ютубе, тоже называется одинаково. И зайдите на diletant.shop. Там много хороших, интересных книг, мерч, пластинки. В общем, куча разных товаров, которые вы можете приобрести для того, чтобы поддержать нашу работу. Для нас это очень важно. Мы выживаем только благодаря вам. Сергей Владимирович, спасибо большое.
0: Лиз, спасибо большое за беседу и до новых встреч, до свидания.
1: Всем хорошего вечера.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Зон Радио. Радио.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой!
8: Он безумец!
0: Сева Каплан. Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Вот Вася. Вася на подходе. Вася услышал голос. Команда, бросок вперед. Так, сейчас показываем Васю немедленно. Вот Вася. Вот это Вася. А, да, все, отработал. А это Сева. И поздравляю вас с тем, что вы настроились на толковище с Севой и Васей Капланами. Сегодня последний у нас выход в эфир. На следующей неделе 4 дня ничего не будет. То есть что-то будет, какие-то записи. Но это решит наш режиссер Акмаль Тахиров. А мы сегодня работаем с Васей последний день. Да кто может назвать это работой? Фигня какая-то. Да, я сразу скажу, что те, кто из вас захочет предложить свою тему в конце шоу, слегка задача у вас усложнится с сегодняшнего дня, если я не забуду, через неделю. Для того, чтобы получить право на предложение своей темы, набрав номер телефона студии «Радио Дэвидсон», вы должны сначала припомнить хоть одну из тех тем, которые предлагали мы с Васей. А иначе никак. Новости из разряда срочных у нас такие. Мирный план Трампа для Газы предусматривал формирование международных миротворцев численностью 20 тысяч человек, но, по словам знакомых с планами людей, этим силам очень сложно развернуть даже первоначальную группу из примерно максимум 20 военнослужащих. Просто места нету, не потревоженного войной. Удары беспилотников Украины проникают все глубже в Россию, поражая нефтеперерабатывающие заводы в Сибири и усугубляя многомесячный топливный кризис в России. Об этом сегодня в Wall Street Journal большая и подробная статья. Вооруженные силы России хотят взять под контроль Донбасс и создать буферную зону в северных областях Украины. Об этом заявил главком вооруженных сил Украины Александр Сырский. Российские военные в ночь атаковали Украину 137 дронами, из них 114 удалось сбить, а российские регионы в ночь на пятницу были атакованы 357 украинских беспилотников. Печорский суд Киева отправил в СИЗО, это следственный изолятор, без права освобождения под залог, сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича. Они подозреваются в убийстве под Киевом Анастасии Березовской, которая была объявлена в розыск Интерполом по подозрению в покушении на убийство бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако. Министерство обороны Беларуси заявило о проведении военных сборов вблизи польской и украинской границ. Причем фото у вас слева, внизу. Литовские пограничники сбили 4 дрона, суммарно перевозивших 5000 пачек сигарет с территории Беларуси. Это фото у вас справа, внизу. Активисты из Гомельской области Александра Елисеева приговорили к 10 годам лишения свободы за оскорбление президента страны и измену государству. Елисеев у вас слева наверху. Мужчина, обвиняемый в убийстве Чарли Кёрка, сказал своему бывшему соседу по комнате, что жалеет, что он этого не сделал. То есть не он убил, но обвиняют его. Федеральные регуляторы зафиксировали случаи, когда автономные автомобили въезжали на действующие места экстренных ситуаций и блокировали пути скорой помощи и пожарным. То есть не было водителя за рулем. Прокуроры Соединенных Штатов утверждают, что заключенный в Индии стоит за рядом преступлений в Северной Америке, включая убийство в 23-м году канадского сикхского лидера храма Хардипа Сингха Ниджара, врага индийского правительства. Это международка, теперь по бизнесу. Создание Discovery от Paramount and Warner Brothers, их совместные усилия, будет иметь долг сразу почти 80 миллиардов долларов. И это бремя, которое может повлиять на расходы на контент, это русское словечко, инвестиции тоже, в стриминг тоже, новостные операции и права на спорт тоже. Как интересно, называли спорт в России, в Советском Союзе, в древние времена, когда еще слово «спорт» английское не вошло в русский язык. Запасы нефти Америки далеки от готовности к моменту завершения прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном. При этом стратегический нефтяной резерв находится на самом низком уровне с 1983 года. Ожидается, что федеральные регуляторы сертифицируют предпоследнюю версию Боинга 737 чуть позже в этом месяце. Второй по рангу исполнительный директор OpenAI Фиджи Симо планирует уйти со своей постоянной должности после длительного медицинского отпуска. Акции AstraZeneca и Ionis упали после того, как компании сообщили, что их препарат Wainua не достиг основной цели в клиническом испытании сердечных заболеваний на поздней стадии. В смысле заболеваний на поздней стадии, а не испытаний. Hugo Boss попросил своих акционеров отклонить предложение Frasers Group о поглощении на сумму в 2,2 миллиарда долларов, заявив, я такого просто не упомню, что компания, то есть Hugo Boss, недооценила эту немецкую модную компанию, то есть Frasers, то есть она стоит не 2,2, а больше. Так что они просто не тянут расход, если он поднимется выше этой цифры. 7AI Holdings повысил годовой прогноз после того, как вызванный войной рост цен на бензин поднял прибыль их североамериканских магазинов, то есть дома. Вчера строительные бригады начали строительство, соответственно, что им еще начинать? Последней офисной башни на новом кампусе Всемирного торгового центра почти 25 лет спустя после терактов 11 сентября, которые разрушили тот комплекс. American Express будет единственным арендатором дома номер 2 World Trade Center после завершения строительства, запланированного на 2031 год. То есть быстро будут строить. 55-этажная стеклянная башня разместит до 10 тысяч сотрудников на почти 2 миллионах квадратных футов офисных площадей. При высоте в 1226 футов оно будет на 550 футов короче, чем One World Trade Center, который расположен непосредственно к западу. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани ожидает, что проект создаст 3200 рабочих мест и принесет экономическую активность в размере 6 миллиардов долларов. Первое здание новое Seven World Trade Center открылось в 2006 году, а знаковый One World Trade Center в 2014 году. Кстати, если вы не были еще в тех краях, там вот этот торговый центр, World Trade Center, это что-то. Там, ну, не похож на молл. Даже страшно. То есть, если в будни пойдешь, когда нет ажиотажа, начинаешь невольно вспоминать фильм «The Shining» с участием Джека Николсона. Кто не смотрел, я завидую вам. Аэропорт Palm Beach официально сменил название на международный аэропорт президента Дональда Джей Трампа вчера, став первым аэропортом, названным в честь действующего президента Соединенных Штатов в истории Америки. Официальный код аэропорта изменится, соответственно, с PBI на DJT в ближайшие недели. И ожидается, что до 5,5 миллионов долларов расходов будет иметь место на новые вывески, брендинг и другие обновления. Аэропорт может использовать имя и внешность Трампа, а Трамп не будет получать роялти или доход от продажи там товаров. И отдельно вчера мост на дороге I-40, это International, в Теннесси был переименован в мост имени кого, как вы думаете? Того же самого президента Дональда Джей Трампа. Бонни Тайлер, поп-певица, наиболее известная балладой 80-х годов «Total Eclipse of the Heart», скончалась в возрасте 75 лет после недавней болезни, вызванной экстренной операцией на кишечнике. От рождения звали Гейнер Хопкинс. Она поднялась на местной в Уэльсе, местной паб-рок-сцене в середине 70-х. А вот этот хит номер один «Total Eclipse of the Heart», кстати, изначально написанный для вампирского мюзикла и предложенный Тайлер после того, как помер Митлоуф, который должен был это петь, с тех пор превысил миллиард прослушиваний на Spotify и YouTube и до сих пор набирает популярность, особенно во времена солнечных затмений, хотя песня о полном затмении сердца. И еще один момент любопытный. Фирменный голос, такой хриплый голос Гейнер Хопкинс проявился у нее после операции на голосовых связках в конце 70-х годов, когда она начала говорить раньше, чем рекомендовали врачи. Я сейчас вспомнил, как когда в институте мы сделали рок-группу, у нас там был один парень, который лучше всех играл на гитаре, но у него была классическая школа, и он перешел на рок-н-ролл. И, значит, мы должны были все захрипеть свои голоса. Ну, такая была, общее было решение. Как мы это делали, это что-то страшное. Мы курили сигареты из сигарного табака и пили холодную воду на морозе. При этом кричали. Ну, довольно быстро поправлялись, правда. К счастью, ничего из этого не получилось. Губернатор Гэвин Ньюсом, это Калифорния, естественно, увеличивает расходы на публичные школы штата, поскольку число учеников с особыми потребностями стремительно растет. То есть увеличение расходов – это хорошо, а вот число учеников – это не очень. Ньюсом выделил 2,4 миллиарда долларов на спецобразование. Это часть недавно подписанного им бюджета Калифорнии. И эти 2,4 являются увеличением на 43% в сравнении с прошлым годом бюджета на детей с ограниченными возможностями. И оно предназначено для оплаты помощников по грамотности, помощи в области поведенческого здоровья и других спецуслуг для учеников с ограниченными возможностями. После исторического решения Верховного суда, предоставившего президенту Соединенных Штатов больше полномочий увольнять сотрудников независимых агентств, Трамп воспользовался им практически очень быстро и уволил оставшихся членов Федеральной комиссии, которая помогает чиновникам избирательной администрации по всей стране. То есть комиссия запустовала как сука. Ну, потому что так говорят про собак женского пола. Запустовала, значит, у нее течка. Томас Хиггс и Кристи Маккормик, они у вас наверху справа, назначенные в комиссию по содействию выборам EAC, по-нашему, бывшим президентом Бараком Обамой, были уволены по имейлу. Бенджамин Хауленд, назначенный Трампом в первый срок, был вынужден уйти в отставку, так говорится то есть, очевидно, он не хотел. И четвертый комиссар агентства, назначенный самим Трампом, ушел сам в апреле, не дожидаясь решения Верховного суда. Так что увольнения эти оставили двухпартийный комитет вообще без комиссаров. Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс входит в число худших в стране по уголовному преследованию мошенничеств с Медикейдом. Центр государственной политики Empire Center, используя федеральные данные, подсчитал, что во время срока Джеймс на посту генпрокурора с 19 по 25 год штат занимал 49 место из 50 по уголовным расследованиям на каждый миллиард долларов, украденный у Медикейда. Нью-Йорк занял 51 место среди всех штатов. Вашингтон, который округ Колумбия, по количеству обвинений на каждый украденный миллиард, 51-е. И также по количеству обвинений поштучно Вашингтон. И последнее. Израиль поделился с Соединенными Штатами новой разведывательной информацией, которая, по их словам, указывает на новый иранский план убийства президента Трампа. Сообщили люди, знакомые с этим вопросом, что знаменует эскалацию войны между Вашингтоном и Ираном. Иран на протяжении многих лет открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, который был высокопоставленным генералом корпуса стражи исламской революции в первый срок нашего президента. А Нетаньяху выступает за продолжение войны с Ираном, так что план убийства Трампа – это в интересах как бы Израиля. Я имею в виду в том плане, что война будет продолжаться, а Трамп искал выхода из конфликта, опасаясь, что он, то есть конфликт, может навредить мировой экономике. Это все с новостями срочного характера. Если у вас по их поводу появились мысли, то у нас с вами улица с двусторонним движением. Телефон студии Дэвидсон Радио 718-303-9090. Вы можете набрать его во время вот этого перерыва на рекламу.
6: Новости,
10: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
11: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
16: Толковище. Прямо сейчас.
9: А звонков у нас нет, зато вопрос пришел от тех, кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. Вопрос, я его сейчас покажу вам крупным планом. А, Сева, вы можете себе представить себя человеком, снимающим скальп с другого такого же? Вообще, это очень хороший вопрос, потому что я помню, у меня был момент, когда я очень не взлюбил в школе свою учительницу по истории. И самое страшное, что я придумал, если бы у меня была такая воля, у нас такие были стулья, сшитые ряды. Там один стул нельзя было подвинуть. А она была маленькая и толстая. Я подумал, что я ее положил бы на пол и стулья бы на нее вот так вот одел и смотрел бы, как она пытается из-под них выкарабкаться. Ну, сел бы, наверное, чтобы выкарабкаться, нужно было бы как-то ползти, а не опрокинуть она бы, наверное, не смогла. Это максимум, на что я способен. Но хотя обстоятельства могут все поменять, Саша. Теперь, что произошло на рынках? Вчера рынки восстановились после обмена ударами на Ближнем Востоке. Трамп заявил вчера, что Иран звонил ему с просьбой о сделке, но Иран этого не подтвердил. То есть, в принципе, о том, что на фоне эскалации может сказать наш президент и какая будет реакция с обратной стороны, можно делать ставки на Polymarket, потому что Калши не принимает ставки по войне. Цены на нефть снизились. К концу вчерашней сессии фьючерсы на Brent, а это эталон, снизились на 2% до $76.30, но рост цен на этой неделе продемонстрировал хрупкость современного мирового нефтяного рынка, так что запасы остаются опасно низкими. Новые данные также показали, что вчера количество переправ танкеров через Ормузский пролив немного снизилось. Кстати, вот иногда бывает, что долговременно идущие, так сказать, строительство планов, оно приводит к таким результатам, которые стоят выделки, если говорить об овчинке. Вот если бы мы планомерно работали над тем, чтобы отказаться от ископаемых видов топлива, то это выбило бы почву из-под ног у тех, кого мы нынче считаем с вами противниками, если не врагами. Акции PepsiCo упали после отчета о прибыли. Гигант напитков и закусок сообщил о росте объемов продаж своего североамериканского подразделения, но при этом о снижении доходов. А ранее в этом году компания снизила цены на закуски, такие как Doritos. Генеральный директор отметил давление цен на бензин для семейных бюджетов, и в результате акции PepsiCo упали на 3,3%. Полупроводники выросли перед крупной продажей акций, когда SAK Hynix была на пороге завершения размещения акций в Штатах на сумму в $28 миллиардов. Индекс PHLX Semiconductor вырос более чем на 3%. Акции Costco снизились. На ежемесячном отчете о продажах складской ритейлер сообщил, что июньские показатели продаж немного замедлились в сравнении с предыдущим месяцем. Ее акции упали более чем на 4% среди крупнейших участников S&P 500, а их там всего 500. Продажи существующих домов неожиданно снизились в Штатах в сравнении с месяцем июнем предыдущим. То есть сейчас данные за июнь, а в сравнении с маем. Если рост ипотечных ставок все еще осложняет доступность, то существует опасение, что рынок жилья может стать тормозом для экономики во второй половине этого года. Доходность базовых десятилетних казначейских облигаций прервала серию из 7 сессий, снизившись, наконец, до 4,539%. Вчера, ну так, в принципе, я уже про спорта, про криминал особого не говорю, но вчера, конечно, был сумасшедший матч между Муховой и Гофф. Это полуфинал Уимблдона. Причем я болею всегда за Мухову, потому что она совершенно изумительна. И во всех отношениях. И голова такая на плечах. Ой, просто умница. Но вчера тяжелейший был матч. В третьем сете они из трех дам играют. Они играли тай-брейк. Причем интересно, что у них статистика взаимопротиворечащая. Если у Муховой в 28 последних матчах, где она выиграла первый сет, она не проиграла ни одного, то Коко в 10 последних матчах, где она проиграла первый сет, она выиграла все. И тут Коко проиграла первый сет. И в последнем сете на тайбрейке было совершенно видно, что у Муховой что-то в подреберье справа. Лучше бы слева, она правша. И она так деликатно отворачивалась, чтобы не смущать Коко по ту сторону сетки, когда она пыталась массировать. Игра ее поменялась, потому что ей нужно было форсировать игру, но на рывке, очевидно, ей было сильно больно. И она таки выиграла. Так что финал дамский, две чешки там. Это, наверное, подарок Мелании Трамп, потому что она, не помню, но, наверное, она чехословачкой была в свое время. Вот, и сегодня, конечно, будет потрясающий полуфинал у мужиков, потому что в полуфинале оказался Джокович, который будет играть с прошлогодним чемпионом Уимблдона, Синнером. Джокович выиграл Уимблдон 7 раз. И, правда, ему последний четвертьфинальный матч достался чрезвычайно тяжело. 5 сетов на тайбрейке 5, поэтому это будет что-то. Так, теперь следующая тема. Я на 7 лет назад вас, так сказать, пульну на секундочку. Просто иногда это интересно сделать для того, чтобы понять, что происходит сегодня. И мне нужно картинку найти. Картинка была у меня вот где-то вот тут. Вот она, да. Вот картинка. Как вы видите, это NVIDIA, а теперь сама история. 19-й год, казалось бы, совсем недавно, 7 лет назад, маленькая компания по производству компьютерных чипов имела очень дешевые акции. Компания называлась NVIDIA. Причем, я, как сейчас помню, у меня есть близкий товарищ, который всю жизнь торгует на бирже, и его папа занимался тоже этим всю жизнь. И, в общем, они... Папу я его не знал, я знаю только его, и он, когда много зарабатывает денег, он отдает их на благотворительные цели. Он считает, что бывают периоды, когда на бирже так легко зарабатывать, что просто неудобно. А, причем он высочайшего уровня профессионал в своей сфере, то есть он психиатр просто от Бога. На таком уровне, как я когда-то рассказывал, за ним присылают самолеты, когда особы королевской крови нуждаются в суперуслугах. А, вот, он очень скромный и замечательный человек, мы знакомы, мы дружим, сколько я в Америке, там, минус пару лет. И он меня приохотил к бирже, и он для меня высочайший авторитет. Но у него, как у всех опытных людей, есть определенная ригидность, то есть сопротивляемость в плане восприятия новичков, которые появляются на рынке. И я помню, что я ему тогда позвонил и говорю: слушай, тут NVIDIA вышла, компьютерные чипы, это будущее, ничего не стоит, давай. Он говорит: нет, я не знаю ничего, лет надо подумать, почитать что-то. Я говорю: ну, я почитал, я уже знаю. Но он для меня был непререкаемый авторитет. Короче, мы тогда не вложились. И с тех пор акции NVIDIA взлетели, как, я не знаю, с космический корабль. Но недавно они вернулись к уровню 2019 года, после почти триллиона потерь рыночной стоимости менее чем за 2 месяца. С конца 2022 года и до прошлого года цена акций NVIDIA выросла более чем на 1100%, и ее мощные эти процессоры стали самыми явными победителями бума искусственного интеллекта, в этом сомнения нет. И хотя технологический гигант по-прежнему демонстрирует выдающиеся доходы, кажется, что пузырь искусственного интеллекта не лопнул. После достижения рекордного максимума в мае акции упали на 16%, не смогли восстановиться. С начала года NVIDIA выросла всего на 5,6%. Это очень бледно в сравнении с показателями индексов, которые раньше опускались, такими как, скажем, тот же S&P 500, который на 9,6% в этом году опустился, и рост NASDAQ 100 на 16%. А в чем же причина? Главная причина, это полному дилетанту должно быть понятно, это конкуренция. Дело не в том, что инвесторы больше не считают инфраструктуру искусственного интеллекта ценной, в принципе, а инвесторы считают множество возможностей очень ценными, и некоторые отказываются просто от NVIDIA и вкладывают деньги в других производителей, чипы или в другие компании, которые продают, скажем, память, а продажа памяти очень прибыльна, и хранилище. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи в этом году взлетел на 74%. Конкуренты NVIDIA, такие как Advanced Micro Devices и стартап Samba Nova, получили огромные инвестиции от инвесторов, надеющихся догнать следующую NVIDIA на пути наверх. И акции производителя чипов памяти с высокой пропускной способностью Micron, они называются, выросли на 229% с начала года. После того, как в прошлом году они выросли на 239%. То есть за 2 года под 500%. И общая картина выглядит таким образом. NVIDIA по-прежнему остается тем чипом, который хочется побеждать. В прошлом году она держала 97% на рынке серверных GPU. Чуть не спросил, знает ли кто-то, как расшифровывается GPU. Ну ладно, знает ли кто-то в чате? Но в чате один шанс из тысячи, а в эфире все зависит от того, можете ли вы, сидя за рулем, набрать номер телефона студии 718-303-9090, потому что те, кто сидят на горшке, они точно не знают ответа на этот вопрос. То есть впечатление такое, что все стремятся короноваться, как в детстве мы играли в «Царя горы», а даже крупные клиенты NVIDIA, такие как Alphabet и Amazon, начинают разрабатывать собственные чипы. И китайская компания DeepSeek также находится в процессе создания собственного чипа искусственного интеллекта. У нас в основном звонки от парашистов, но есть один звонок от местного человека, который, скорее всего, что не ответит на этот вопрос. Ну-ка посмотрим. Прошу вас,
17: пожалуйста. Парашистка. Я ученый, мне повезло в этой стране, в Колумбии, университете, Эстер Плайснер. Наполовину армянка, наполовину еврейка. Так вот, я очень извиняюсь, дорогой Сева Каплан, но Мелания Трамп в Чехословакии не имеет никакого отношения. Она из Словении, это первая жена была, Иванка, чешка была. А Мелания, она Словения, Кнаус.
9: Ага.
17: И так что я очень извиняюсь, конечно, потому что у вас
9: не, почему? Так замечательно.
17: Много знаний. Вы так, у вас так много знаний, что просто вы плаваете в море знаний. Я бы хотела, чтобы все было у вас совершенно. Я прошу вас.
9: Спасибо, спасибо, спасибо. А у меня к вам вопрос встречный. А что такое GPU? Вы не знаете, если вы учились в Колумбийском?
17: Нет, извините, нет, я не знаю GPU.
9: Да, ну ничего. А как так? Да ничего, ради бога. Но удивительно, что человек, который закончил Колумбийский Ivy League University, один из семи, по-моему, да, не знает, что такое General Processing Unit. Ну ладно, а с этой темой все. Зато знает и помнит, какой национальности Мелания Трамп. Следующая история как раз для тех, кто знает только про национальности и больше ни про что. И они сразу поймут, сразу, что это для них. В Москве, это столица Российской Федерации, Хорошовский суд заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам лишения свободы. А, причем для иностранцев, которые смотрят «Русский голос Америки» на YouTube, я не иронизировал, а просто в Америке 7 городов, которые называются Москва. И один из них где-то в 120 милях от Нью-Йорка. Пономарев признан виновным по части 2 статьи 330 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, который гласит «нарушение порядка деятельности иноагента», и части 3 статьи 284 пункт 1 того же Уголовного кодекса, который гласит «организация деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность», вот так вот, да, два раза деятельность в одном формулировке, признана нежелательной на территории Российской Федерации. И он будет, если его возьмут под стражу, отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов на 9 лет. Не знаю, почему на 9. Как установил суд, Пономарев организовал работу запрещенной в России террористической организации. Вот из-за этого я предложил вам эту тему. Организация была названа «Институт имени Андрея Сахарова». И нынешняя Россия воспринимает это как террористическая организация, которая находится во Франции. Лев Пономарев, доктор физико-математических наук и профессор еще в советские времена. Он примкнул к движению правозащитников. И, между прочим, у меня, наверное, есть где-нибудь его фотография. Сейчас я гляну. А вот, наверное, не он ли это? Да, думаю, да, что это он. Да, это он, точно. Точно. А теперь по поводу института Андрея Сахарова. Был фонд Андрея Сахарова на Садовом кольце, практически буквально напротив здания Всесоюзного АВИРа. И я туда попал лет, не помню, наверное, может быть, 15 назад. Там была изумительно смешная ситуация. Мой приятель, который стал пастором в Москве, он умер недавно, так что можно сказать, как его зовут, Павел Георгиевич Николаевский. Он бедствовал, был такой момент, шел по улице, вдруг увидел носки дырявые, нет денег на новые носки, вдруг он увидел объявление о том, что если вы придете на лекцию, которую корейцы проводят по религиозной лекции какая-то, то вы можете получить две пары носок бесплатно. И он пошел за носками. Надо было просидеть всю лекцию, он просидел. А потом он подошел за носками, получил и сказал, что ему так интересно, он хотел бы продолжить учебу. И, конечно, это был результат, к которому стремились организаторы. Уж не помню, как он обучался, Паша, но в результате он стал пастором. Причем значимость его в Москве, так если не знаешь, то можешь не понимать этого. Но мы однажды стояли с ним в Москве, тоже в мой приезд, на родину возле цирка центрального на Цветном бульваре, причем Паша был в цветастой рубашке и шортах, и к нему подходили женщины, кланялись: «Батюшка, спасибо за то, что вот ты делаешь», причем одна с другой. А он так посмотрел, вдруг краем глаза так посмотрел в сторону и говорит: «Ой, смотри, Петя Мамонов пошел, никто к нему не подошел». Я думаю, нифига себе писец, а? Действительно, Мамонов прошел, и никто его не заметил. Паша, в общем, Паша входил в комиссию сахаровскую. То есть он высоко поднялся в общественном, так сказать, движении. И он мне сказал: «Знаешь что, давай пойдем, я тебя возьму с собой, протащу, это будет очень...»

0: А тема у них была такая. А, кстати, на улице были какие-то волнения, потому что, которые привели к заседанию. Волнение, суть была в том, что творческие люди, которые продавали свои поделки всякие там на ярмарках городских, у них не хватало дохода, и они хотели, чтобы город им помогал, потому что они как бы украшают город, и движуха какая-то есть, ремесло там, искусство на улице. И они хотели, чтобы мы помогали. И они, то есть вот эта группа, она должна была принять решение и ходатайство перед московскими властями, чтобы, значит, все, кто зарегистрирован как ремесленник, чтобы получали какое-то пособие. Ну и там была тетка, адвокат, которая больше всех выступала. Мне очень понравился председатель, потому что он помалкивал. И нельзя было понять вообще, какие у него взгляды на все на это. И когда ему сказали, ну вот там, господин председатель, а что скажете вы теперь, как высказался? И он вдруг смотрит на меня и говорит, а давайте послушаем, что скажет гражданин Соединенных Штатов, бывший москвич. И я говорю, я не имею права, это ваша жизнь, это ваша проблема, и у меня другие стандарты. Они вам могут не подойти. Но тут все, конечно, возбудились, потому что если бы я сразу открыл варежку, то тогда бы да. Кто мы будем, мы будем слушать американца, а тут он говорит, нет, я не имею. То есть это, кстати, хороший прием из нейролингвистического программирования. Сделать вид, что ты никакой и не опасный. Ну, в общем, уговорили они меня. Я говорю, знаете, если люди не могут продавать свой товар, ну, бывает ситуация, когда товар хороший, но просто они не умеют продавать, то вместо того, чтобы им помогать деньгами и способствовать развитию ремесла или искусства, которое не пользуется спросом, вам бы лучше создать, то есть я бы создал бы спецов по торговле, потому что продать можно любое фуфло, если знать как. Искусство продажи – это гораздо важнее, чем сам товар. И я сказал, извините, вы сами просили, а так я выйду на улицу, чтобы вас, так сказать, оставить наедине без американского влияния. Ну, в общем, через 5 минут выходит пастор Пашка. Для меня он Пашка. И он говорит, чуть не усался, говорит, потому что первое, что когда ты вышел, адвокатесса сказала, Каплан, это не его тетя убила Ленина. И это в фонде Андрея Сахарова. Окей. Сейчас будет перерыв на рекламу, после которого другие важные, влияющие на нашу с вами жизнь темы.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio
4: 718-303-8005.
5: Радио шоу.
6: Сегодня
5: за него стоят громадные
7: мосты. Не пойму, что за люди.
8: Толковище.

все нормально. Так. Сейчас это только это уберем. Другая должна быть картинка на самом деле. Так, секунду. Не, куда-то я ее задевал. Но неважно, обойдемся без картинки. А вот есть такие люди, у них, для них, кстати, хороший есть термин по-английски, очень широко известный, может быть, кто-то произнесет его вслух, и те, которые ничего не выкидывают. То есть все, что у них есть, они все хранят.

0: Ну, рука не поднимается. Возможно, что был какой-то дефицит в детстве, и ничего не могут выкинуть. Бывает, что это осмысленно. То есть вдруг неожиданно полосатый костюм двубортный твоего дедушки оказался в сумасшедшей моде. Я помню, моя мама однажды выяснила, почему у нас не работает пылесос. У нас пылесос годами лежал в стенном шкафу. Оказалось, что пылесос, наверное, засосал каким-то образом галстук, который папа привез из Китая. Это красный галстук был с драконами. И когда я одел его просто на какую-то рубашку, а я тогда был тинейджер, то все девки просто были в полном отпаде. Ну, короче, если есть место, но вот, например, моя невестка, она меняет свой гардероб полностью раз в 3 месяца, то есть раз в квартал. Я научился раз в год отдавать то, что я за год ни разу не одел. Это, кстати, дает чувство очень глубокого удовлетворения. Но если бы, например, вы настаивали на сохранении своих костюмов, которые вы себе там построили в 70-е годы, несмотря на сопротивление вашей жены, которой некуда положить ее бальное платье, в котором она была на выпускном вечере, и вдруг после этого страшного сопротивления вы сказали: ладно, устраиваем гараж-сейл, но только ты свое платье, а я свой костюм, то что бы подумали о вас с супругой ваши близкие? Это риторический вопрос. Но, в принципе, компания, которая называется Strategy, и ее бизнес-модель заключается в покупке биткоина на деньги, собранные инвесторами, на фоне обещания Strategy, что они никогда не будут продавать биткоин, и недавно они продают эту бесценную криптовалюту на 216 миллионов долларов, причем продают с убытком для себя. По цене меньше, сейчас сегодня биткоин стоит где-то 63 тысячи. Значит, вопрос о тайминге. Почему именно сейчас? Шутки в сторону. Strategy пострадала после того, как цена биткоина упала почти на 50% с пика в октябре прошлого года, когда было 120, по-моему, 4 тысячи, что привело к падению акций Strategy аж на 75% за последний год. И на этой неделе компания сообщила о потерях в 8,3 миллиарда долларов во втором квартале из-за падения стоимости своих криптоактивов, то есть биткоина. И теперь Strategy продает свой актив, ей больше нечего продавать, это биткоин, чтобы вернуть долг акционерам и увеличить свои резервы в долларах Соединенных Штатов. То есть она продает одну валюту за другую валюту. И это практически продажа спада. Хотя компания купила свой биткоин по средней цене 75 476 за токен, за каждый. На прошлой неделе она продала его двумя волнами. Продаж было за 59 256 и 60 773. То есть примерно на круг по 15 тысяч потерял на каждом. Но Strategy по-прежнему владеет 843 775 биткоинами, что составляет порядка 4% предложений на рынке и делает ее одним из крупнейших корпоративных держателей этого актива в мире по-прежнему. Но на самом деле есть, наверное, еще одна причина отказа от основного принципа, что всегда плохо для компании. Вот, скажем, Дэвидсон Радио построил себе популярность на приеме звонков от людей. То есть, в принципе, это радио больше 20 лет существует, но типа того, как самая популярная газета в Советском Союзе была «Вечерняя реклама», потому что, ну, в Москве, по крайней мере, потому что ничего смешнее быть не могло быть. Эти объявления, которые не редактируются от людей. А вот здесь то же самое. Звонки от людей, которым нечего делать, пенсионеры, их много. Потом все-таки то поколение уходит постепенно, и появляются другие. Причем интересно, что они примерно в той же спортивной форме, что и их предшественники. Так что это само по себе всегда было достаточно развлекательно. Но сейчас другой темпоритм жизни, и это уже не смешит. Так что изначальное, так сказать, предназначение, оно уже не соответствует. В принципе, можно было бы и поменять формат. Но этого не происходит. И это личное дело администрации, а не мое. Потому что я просто делаю контрибуцию в Дэвидсон Радио. Так вот, отказ от принципа никогда не продавать биткоин временно снизил цену токена. Но в понедельник на неделе биткоин получил толчок после того, как, не в смысле унитаз, кстати, а после того, как президент Трамп назвал себя крупным крипточеловеком, прямо так и сказал, когда его спросили, будет ли актив включен в федеральные инвестиционные портфели для новорожденных, также известных как Trump Accounts, да. А вообще напомню, что Трамп разбогател на примерно $1.5 миллиарда на крипте, так что в его интересах, чтобы она не падала в цене. Но тут очень деликатный момент. Временами наш президент становится токсичен. Когда он поддерживает что-то, это приводит к обратному результату. Так что вопрос к тем, кто думает о своем благосостоянии и о том, что скажут товарищи по партии, так сказать. Будете ли вы теперь, после того, что вы услышали, вкладываться в Trump Accounts? То есть это $1000 ребенку, чтобы он был не старше 18 лет, который он сможет снять и на образование пустить и так далее. То есть если в этот самый в Trump Accounts будет включен такой актив, как крипто, который будет способствовать дальнейшему обогащению нашего президента, с одной стороны, а с другой стороны существуют другие игроки на рынке. Я рассказал про Strategy. Я понимаю, что это не для радиоактивных слушателей. Но вы, те, кому имеет отношение этот вопрос, вы можете оставить свой комментарий к сегодняшнему шоу. Для этого вам придется, извините, подписаться на «Русский голос Америки» на YouTube. Но в лайв-чат реакции быть не может. Там решаются только очень крупные мировые проблемы, а это наше местное. Теперь следующая история. Вот тут вот эта баночка консервов я специально поставил для, так сказать, катализации внимания. Катализация пишется не через О, а через А, от слова «ката». На фоне нехватки анчоусов цены на крошечную эту рыбку. Кстати, кто-то знает, как по-русски называются анчоусы, потому что на самом деле лобстер – это омар, а сэмон – это лосось. Кто-то еще остался в радиоактивной части аудитории, кто примерно, так сказать, владеет русским несуржиком? А было очень хорошее слово всегда вместо анчоусов на русском языке. Так вот, на фоне нехватки, наш телефон студии 718-303-9090, я через минуту сам отвечу на свой вопрос. Значит, цены растут на анчоусы, и это может увеличить в результате ваш счет за продукты, даже если вы избегаете Caesar Salad, куда их внедряют. Это связано с тем, что умами – это важный ингредиент рыбной муки, используемый в индустрии морепродуктов, стоимостью $500 миллиардов в сильном дефиците. У нас есть один звонок. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро.
0: Это доброе утро.
1: Тюлька. Анчоусы тюлька.
0: Тюлька, спасибо. Да, вы правы, абсолютно. Тюлька. Есть еще вариант, кстати. Снитки. Если вы посмотрите в корейских магазинах, в рыбном отделе дикое количество выбора анчоусов, это снитки, тюлька все-таки покрупнее. Так вот, цена на рыбную муку взлетела на 80%, поскольку производство ее сократилось на 40% за последний год. У нас еще один звонок, то есть масса людей хотела бы поучаствовать, так сказать, в переводе анчоуса на русский. Это изумительно. И даже в мессенджере волна реакций. Ну-ка, сейчас я посмотрю, что написал мне мессенджер. Интересно. Отсосайщики призадумались. Ленин упомянул А идол накануне объявил себя Владимиром Лениным и назвался главным коммунистом. Идол – это, если отсосальщики, то это, скорее всего, что речь идет о Трампе, я так понимаю. Не слыхал. Ну, в принципе, да, если говорить о, так сказать, о полной диктатуре, то где-то близко. И с волосами примерно общая проблема. Да, так я возвращаюсь к рыбной муке. Цена взлетела на 80%, потому что производство сократилось на 40% за последний год. И на этот раз проблема с морской цепочкой поставок не имеет никакого отношения к Ормузскому проливу. А потепление вод, да, неприятность какая, правда? А потепление вод Тихого океана, все эти ученые, опять очередной этот самый фарс, якобы, они знают, что с климатом происходит. Значит, из-за необычайно сильного погодного явления, которое называется... Так, а это что такое? Это что такое? Это Акмаль включил рекламный перерыв. Что, еще один перерыв? Я сейчас закончу эту тему очень быстро. Значит, потепление вод в Тихом океане из-за Эль-Ниньо в этом году переворачивает некоторые богатыми питательными веществами экосистемы, которые, в частности, поддерживают анчоусы. И это привело к сокращению улова в Перу, Эквадоре и Чили. А это, в принципе, сверхдержавы по выращиванию анчоусов, которые вместе производят почти треть мировой рыбной муки. И лакс, да, вот эти вот кусочки самого классного лосося копченого становится еще большим удовольствием, потому что дефицит рыбной муки, вероятно, приведет к росту цен на рыбных фермах, которые составляют более половины мирового запаса рыбы, что приведет к росту цен на морепродукты в супермаркетах. Насколько я помню, второй перерыв на рекламу все-таки был, Акмаль. Так что, если у тебя эта самая рука дрогнула, ну, все, понял, понял, все. Мы подошли к последним 5,5 минутам сегодняшнего шоу. Для тех, кто не слышал, я сегодня ввел такое жестокое ограничение для того, чтобы вам предложить в последние 5 минут любую тему на свой выбор. Вам нужно помянуть одну из тем, которые вы слышали в течение сегодняшнего шоу. Если это не произойдет, то можете не набирать номер телефона студии. Я, правда, не знаю, что у вас на уме, но он вам не нужен. Потому что с этого надо будет начать. А для тех, кто может и кому есть что сказать от себя, от себятинку, телефон студии 718-303-90-90. Я еще про одну вещь, так как звонков нет и быть теперь совсем не может. Что он делает? Это контрпродуктивно. То есть, в принципе, то, что я делаю, это похоже на то, что делает Strategy, которая вынуждена продавать биткоины, потому что у них не хватает денег на операции. Послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, в эфире.
2: Да, здравствуйте. Одна из тем была про GPU. Так, я хотел сказать, что это не General Processing, не General Processing Unit, а Graphical.
0: А, это Graphical Processing Unit. Да, вы совершенно правильно. Вы правы, да, спасибо. А что? Нет, да, что? Вы совершенно верно. Вы хотите? Да, а это все, да, окей. Да, Graphical GPU. Как же это я позабыл? Graphic User Interface. Я в это время подумал. Правильно, спасибо. Так, с нами теперь будете вы.
3: Да, Сева, доброе утро.
0: Да, доброе утро.
3: Ассоциативы, когда звонят, они делают бесплатную рекламу за счет тебя. Они должны платить за это, понимаешь? Если они хотят, значит, бесплатят, и мы, пожалуйста, встанем в очередь. Окей?
0: А какая реклама? А что я от этого выиграю? Это, что за реклама?
3: Они говорят, что мы... Они любят это, они любят давать. Они, в общем, много чего. Так это реклама, да. Понимаешь, бесплатно зато...
0: Да. Да, но нет, это смешно, но на самом деле это грустно, потому что многолетние, там, 20 лет усилий, порядка, я не знаю, там, 50 человек... Неудобно давать комментарии по поводу их выступления в эфире. Они привели к устойчивому представлению, что это и есть вся аудитория Дэвидсон Радио. На самом деле это далеко не так, но доказать это легко. Вот, скажем, основные слушатели Дэвидсон Радио вообще считает, что с 6 до 7 радио никому не нужно, потому что оно им не нужно. Потому что они хотят спать. В это время им некуда больше идти. Но у меня на этом канале, который работает только с 6 до 7 утра, это только лайвстриминг, что-то там 4500 подписчиков. Это значительно больше, чем 50 человек, которые за 20 с чем-то лет звонят на Дэвидсон Радио. Из этих 4500, ну, максимум 1000 смотрят ежедневно шоу. А в чате, ну, человек 20-30. Так что вот это примерное ваше представление о том, что такое аудитория, никто не может знать. То есть если судить о содержании океана по анчоусам дохлым около берега на мелкоте, то, конечно, вы никогда не попробуете омаров, потому что они вам покажутся какими-то инопланетянами. Этого быть не может, но омары есть. Вот, кстати, вот джентльмен, который позвонил и поправил меня насчет GPU, вот это целевая аудитория. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
4: Я хотел напомнить, что завтра день памяти жертв геноцида поляков, это Волынская резня, а в сентябре день жертв памяти евреев, которых в Бабьем Яру убили украинские нацисты.
0: Так, скажите, вы помните хоть одну из тем, которые мы с Васей сегодня предлагали?
4: Нет, я только включил радио.
0: Понятно, только включил радио. То есть это джентльмен, который включает радио только для того, чтобы услышать свой собственный голос. Как вот у нас есть в чате 3-4 человека, которые входят, так сказать, в стриминг только для того, чтобы почитать свои собственные посты. Ну ладно, я заканчиваю, у меня осталась одна минута на том, что на этой неделе опубликовано очень важное исследование о том, что человеческий интеллект во многом зависит от вычислительной мощности отдельных клеток мозга. То есть это открытие, которое оспаривает предположение, что превосходящие когнитивные способности человека в сравнении с другими млекопитающими типа крыс в первую очередь связаны с большим количеством клеток мозга и обширными связями между ними. А кто захочет, тот найдет. Но тут есть над чем призадуматься, если есть клетки. А мы с Васей прощаемся со всеми. На следующей неделе, с понедельника по четверг, будет что-то из вечного, может быть, даже про Беню Крика рассказы. И всем хорошего уикенда, отличных праздников, здоровья, как физического, так и финансового. И подписывайтесь на этот канал, потому что если по чечаяниям вдруг радио, телевидение прикажут долго жить, то лайвстриминг будет продолжаться. Если вы хотите быть в курсе, вы знаете, что делать.
5: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Мы, окей, у нас есть первый полуфиналист чемпионата мира, первый полуфиналист сборная Франции. Вчера состоялся четвертьфинальный матч. Франция играла с Марокко, никаких проблем. Франция настолько сильнее Марокко. Окей, французы победили со счетом 2-0. Кто соперником будет сборной Франции, это мы узнаем сегодня. Сегодня в 3 часа дня по времени восточного побережья начнется полуфинальный матч. Он играется в Инглвуде, это Лос-Анджелес, 100-тысячный стадион. Испания играет с Бельгией. Кто победит, мне совершенно безразлично, дамы и господа, кто победит. Потому что я думаю, кто бы не победил сегодня, французы выиграют полуфинальный матч. Я, конечно, могу ошибаться. Завтра мы узнаем полуфиналистов вторую полуфинальную пару. Завтра два матча. В субботу завтра два матча. В уимблдонском турнире нам известен женский финал. В женском финале будет играть две чешские, чуть не сказал чехословацкие. Уже Чехословакии давно нету, есть Чехия, есть Словакия. Две чешские теннисистки, это Каролина Мучкова и Элинда Носкова. Вчера в полуфинальных матчах госпожа Мучкова переиграла американку Коко Гауф в трех сетах, причем третий сет она выиграла на тайбрейке. Итак, ее соперница Носкова, которая играла вчера с украинкой Мартой Костюк, и победила. Ну, а сегодня мы узнаем финалистов мужского турнира. Это будут интересные матчи, конечно. Яник Синнер против Новака Джоковича. Мой фаворит, естественно, Джокер. Но я смотрю правде в глаза. Мне трудно предположить, как Джокер может обыграть сегодня итальянского рыжего паренька. Я в этом сомневаюсь. Окей, вернемся в нашу страну. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера состоялись очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Некоторые результаты. Янки играли в гостях с Tampa Bay Rays. Эти команды сражаются за первое место на востоке американской лиги. Янкис вчера победили в гостях со счетом 12-4. Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты, играли в Питтсбурге и выиграли у пиратов со счетом 10-5. Команда Филадельфия Филлис, которая гонится за Атлантой, играла в Цинциннати и победила со счетом 1-0. Моя команда Нью-Йорк Мэтс, которая ничего не светит, тем не менее чемпионат продолжается. Метрополитанс играли вчера с Канзас-Сити Роялс и выиграли со счетом 7-3. Взглянем на турнирные таблицы на востоке американской лиги. Тампы 54 победы, у Янкис 51 победа на востоке национальной лиги. Атланта 54 победы. Филадельфийцы наступают смельчакам из Атланты. На пятки у них 52 победы. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается глубоко на льду. На льду. На дне, дамы и господа. Может быть, она уже и застыла на дне на льду. Окей. На востоке национальной конференции играет. Окей. Играет хуже, чем я ожидал перед началом чемпионата. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до 6 часов вечера. В 6 часов вечера будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. И у нас с вами есть возможность обсудить шансы полуфиналов в Кубке мира. Окей, я прощаюсь с вами до воскресенья. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. В свой день рождения сегодня я желаю вам всем быть здоровыми и дожить до таких же лет, до которых дожил я. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы.
8: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
9: Не улыбка, без сомнения.
10: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я с вами опять делюсь мыслями о том, что происходит. Знаете, я даже серьезно не думал, что говорить на сегодняшнюю программу. И вот как бы сама жизнь мне немножко подсказывает это. И я, I'm sorry, что если я кого-то замучил этой темой, но, понимаете, это настолько вот тебе просто смотрит в лицо, что просто не видеть это невозможно. Ну вот буквально вчера или позавчера прошла демонстрация в испанском городе Памплона, где огромное количество людей взяли и развернули плакат, который, значит, говорил о том, что, значит, уничтожьте Израиль. Ну вот. Вот как-то, понимаешь, начинаешь думать, что происходит вообще. То есть уже не сионизм, ничего, понимаете? Не, в открытую. Уничтожьте Израиль. Если вот так вот идут дела, понимаете, то, значит, мы достигли какого-то, ну вот это, я думаю, что, ну, или мы находимся в начале какого-то кризисного, вот, как бы, пути в Европе, в США, в западном мире, в западной цивилизации. Наступают какие-то тяжелые времена. Или мы еще хуже. Смотрим на окончание этой цивилизации. Потому что, ты понимаешь, тут дело не в Израиле. Тут дело в том, что Израиль и евреев используют как козла отпущения. Понимаете? То есть, если что-то у них не получается, они таким образом раздражают тогда. Потому что сколько в Испании евреев живет? Скорее всего, очень мало. Понимаете? Поэтому, когда вот такое вот происходит, мы как бы задаем себе вопрос, а вот о чем мы говорим вообще? Вот во всей вот в Испании на сегодняшний день около, может быть, до 50 тысяч человек евреев. Понимаете? В основном в Мадриде, Барселона, Малага. Ну, а уедут они, понимаете, что вы думаете? Им не найдут место? Найдут они себе место. Это не средние века. Понимаете? Они уедут. Может быть, действительно, вот это вот момент, что европейское еврейство, оно пришло к какому-то своему завершению, и не надо его искусственно создавать обратно, вот как пытаются сделать в Германии, они там пытаются восстановить еврейское население, там завозят евреев, восстанавливают старые синагоги или строят новые на их месте. Я хорошо отношусь к немцам. Я понимаю, что они пытаются сделать, но, может быть, это не надо делать. Может быть, как говорится, закончить эту историю. Потому что, ну, явно же, вот не любят нас в Европе. Европейская история, еврейская история, она, в принципе, закончена. И давайте ее закончим. Закончим ее в Польше, закончим ее в России, закончим ее в Украине, закончим ее в Испании. Нечего там заново раздувать вот эти, вот, понимаете, старые костры. Потому что там могут возгореться новые костры той самой инквизиции. Не вижу смысла. Не вижу смысла. Сколько я не думаю на эту тему, вот нету его. Поэтому, понимаете, нужно уйти от этого. С другой стороны, понимаете, для евреев, у евреев, понимаете, самая главная задача сейчас, понимаете, не упасть в какое-то вот в какой-то полный ужас от того, что происходит. А уметь сопротивляться. Уметь постоять за себя. Пытаться найти какой-то более силовой ответ. Понимаете, потому что если ты начинаешь от всех бежать, Ну, то есть, я не думаю, что нужно это делать в Европе. Европа безнадежна, я думаю, в этом отношении. Поэтому, то есть, там даже не бегство, там просто, как говорится, целенаправленный выезд оттуда должен быть. А вот в каких-то местах в Америке, я, например, считаю, что в Америке ситуация, вот если даже где-то прогрессирует в плохую для евреев сторону, там надо сопротивляться. Там нужно, чтобы евреи перестали быть, вот чисто, понимаете, какими-то задротами с молитвенниками. Понимаете, пока евреев воспринимают как каких-то, знаете, вот таких слабых, которых, понимаете, всего пугаются, шугаются, понимаете, знаете, вечно стоят в прихожей, шапку мнут, понимаете, и так далее. Вот какие-то вот такие, понимаете, или наоборот, нагловатые такие, понимаете, какие-то выскочки. До тех пор это будет вот носить вот такой вот характер. Евреи должны воспринимать, понимаете, если, понимаете, если нас не принимают за равных, то окей, черт с ними, значит, не принимают за равных. Значит, мы можем существовать параллельно. Знаете, евреи в Америке жили много-много лет параллельно, понимаете. Ну да, они не входили в какие-то клубы, не ходили в какие-то... Их не брали на какие-то работы, не брали в какие-то банки. Ну, то есть вот такой вот. Ну и как-то, понимаете, и жили, и жили. Это абсолютно не мешало ничьей жизни. То есть вот такая была какая-то как почти добровольная сегрегация. Может быть, нам надо перестать, вот, понимаете, играться в эти игры, чтобы требовать, чтобы нас пустили в каждую дверь. Я знаете, я рассуждаю вслух. Я ничего не утверждаю, не говорю какие-то конкретные вот вещи, что вот именно так надо делать. Я вот не хочу это делать, специально это говорить вот так. Понимаете? Я именно вот хочу, как говорится, рассуждать вслух здесь, чтобы понять, что нужно делать дальше. Знаете, когда у нас вот есть то, что происходит, например, в Америке. В Америке я считаю, что ситуация легче. То есть мы должны, конечно же, найти в себе силы контролировать иммиграцию, понимаете, начать вот этот какой-то крестовый поход против... вот этого того количества, понимаете, мусульман, которые завозят сюда, причем завозят, понимаете, не проверяя абсолютно. То есть не нужно гнать всех, но нужно проверять, понимаете, нужно заново вот этот запустить этот акт 1953 года о контроле над коммунизмом, понимаете, нужно начать серьезно, понимаете, называть своими именами, что происходит в демократической партии, что это не демократическая партия, это коммунистическая партия на сегодняшний день. Вот это все нужно делать. И когда это будет сделано, я думаю, что эффект наступит. Понимаете, потому что когда ты начинаешь активно шельмовать вот каких-то, знаете, они рядятся в какие-то такие светлые одежды, на самом деле они все грязные внутри. И ты когда начинаешь говорить, что они грязные, они вначале сопротивляются, но потом, понимаешь, они понимают, что они проиграли, потому что их вывели наружу. Это одна из вот таких черт зла, понимаете? Зло не хочет быть названо. Вы знаете, вот когда, если говорить, допустим, знаете, вот когда пытаются изгнать дьявола из каких-то... одержимых людей, то есть вот когда делается то, что называется экзорцизм, да, то есть основная вот, как говорится, задача человека, который изгоняет дьявола, чтобы заставить вот пораженного этим дьяволом человека, чтобы тот демон или то зло, которое в него вселилось, сказало свое имя. Потому что когда оно говорит свое имя, тогда вы можете, понимаете, применить против него какое-то лечение. А вот сказать это имя, это зло не хочет. То есть вот теперь поймите это в иносказательном понимании, что вот если вы как бы потребуете от вот этих всех этих антисемитов, всех этих сумасшедших мусульман, понимаете, вот, грубо говоря, заставить их признать, что они против Запада, что они против Америки, что они против существующей системы, что они хотят именно совершить какой-то переворот изнутри, понимаете, как они крикливое меньшинство, которое, понимаете, достигает какой-то критической массы, даже небольшой, даже не, я не говорю большинство, и они начинают захватывать все вокруг себя, понимаете, или кричать, или шельмовать кого-то, потому что, понимаете, это исламофобия, да. Нет, это не исламофобия, это критика той религии, того вашего поведения, с которым вы, как говорится, приехали к нам. Вот если начать их называть своими именами, без политической коррекции, то есть, вот, как говорится, начать найти имя этого зла, мы тогда найдем решение. Вы понимаете? Это такой вот интересный момент. Мы тогда найдем решение этого вопроса. Понимаете? Но мы должны, но назвать это имя мы должны правдой, понимаете, правдиво. Это нельзя делать, понимаете, с какими-то экивоками туда и сюда. Должно быть без всяких каких-либо вариантов. И тогда мы, понимаете, будем на правильной дороге вот к тому, что происходит. И то же самое, причем, что вы думаете, только, понимаете, конкретно с какими-то исламистами? Да нет. Тут еще надо говорить, например, такое. Вот Элон Маск, значит, он вот выдал интересный такой вот, написал, что наша, ну вот я даже скопировал этот текст, но не целиком, что это цивилизационное самоубийство, что то, что происходит, что большинство людей даже не понимают, что вот этот вот вокнутый вирус, который поражает их и поражает их детей, что он ведет к тому, что убивается вся цивилизация. Потому что огромное количество детей выходит из публичных школ с какой-то жуткой ненавистью к собственной стране, в которой их вбивают в их головы 12 лет подряд. Он абсолютно прав. Мы с вами точно так же здесь об этом говорили. Я вам говорил, и другие вам скажут то же самое. Понимаете, если мы хотим заниматься профилактикой того, что происходит, и это не даст сразу плоды, это будет длительная, достаточно нудная работа, то нужно заниматься воспитанием детей. Понимаете, не говорить, что уже все пропало. Нет, есть новые дети. Есть новые какие-то подростки, которые вот где-то надо начать. Почему мы это не делаем, я убей меня не понимаю. Почему вот Трампу или его правительству не озаботиться именно этим, понимаете? Почему они озабочены всем остальным, кроме вот того, что на самом деле, наверное, является основным? Ну вот как-то так, вот понимаете, вот когда ты понимаешь это, когда ты назовешь вот это имя зла своим именем, со злом тогда можно будет бороться. А так мы боремся с его тенями, мы боремся с его, вот, с его проекциями, а не с самим злом. Ну вот как-то так, в общем, когда, конечно, смотришь на это, понимаете, Destroy Israel. Ну да, этот плакат развернули какая-то баскская там коммунистическая организация. И мне, конечно, всем нам, конечно, плевать, что они там говорят, что они подняли и так далее. Понимаете, ну что там, понимаете, на каждого идиота реагировать? Нет. Понятно. Но, тем не менее, мы прекрасно, но это же все равно, это же симптом. Это же не только, вот, понимаешь, конкретно, что мы тут все, понимаете, озверели конкретно из-за того, что какие-то уроды что-то где-то говорят. Я бы не реагировал на них бы. Но это симптом. В общем, так или иначе, понимаете, Израиль за себя, конечно, постоит. Тут нет сомнений. А вот что предстоит в мире, вот это мне не ясно. Мне не ясно, потому что мы, к сожалению, вот 2 года про это говорим, вот будет уже 2 года. А может быть, уже есть. Мы говорим о том, что нужно делать. Какие-то совершенно простейшие вещи. И ВОЗ все и ныне там. Ну, все еще там. Мы даже не начинали этим заниматься. Ну вот, например, вот давайте вот еще, понимаете, поговорим. Вот у нас, понимаете, вот ситуация совершенно ясно разворачивается с мамой Дани в Нью-Йорке. Когда он избирался, вы помните, я вам говорил, ребята, вас, это совершенно чистейшая вилка происходит, что вас натравливают на Куома, который ссорится постоянно со Сливой и ссорится одновременно с этим Мамдани, но при этом Мамдани выиграет, потому что он, как говорится, именно вот занимается тем, что он идет от большой партии, а Куома они ликвидировали там на праймерис. То есть, если у Сливы не было никаких шансов, Сливы должен был, конечно, по-нормальному оставить свои голоса и отдать даже, ну, не самому лучшему, но, во всяком случае, Куома. Он этого не сделал, но теперь Мамдани пошел в разнос полностью. Вот он предлагает заморозить рент на 2 года. То есть они уже это, по-моему, сделали. Они вводят вот такой, возможно, длительного или бесконечного рента без подъема вообще. Бесплатные магазины, которые уже работают. Начата популистская кампания против злоупотребляющих лендлордов, которая знаменуется конфискациями недвижимости в целом ряде случаев. Переоценка кооперативных квартир с целью обложить их дополнительными налогами. Понимаете, я вам говорю, мало не покажется. И самое главное, это делает его колоссально популярным среди низких, низших слоев. Что вы думаете, это не вызовет... Тогда ли, конечно, вызовет. Все хотят получить бесплатную курицу. Все хотят... Кто в здравом уме хочет платить рент за квартиру? Никто. Никто. Даже если вы понимаете, что рано или поздно это каким-то образом негативно на все скажется, вы все равно платить не хотите. Вы всегда думаете так, что окей, понимаете, я уже живу, понимаете, поэтому я уже экономлю, а что будет там через 20 лет, понимаете, может быть, за 20 лет, понимаете, кто-то точно сдохнет, или Ишак, или я, или Пресветлый Эмир. Ну вот примерно так все думают. И пусть об этом волнуется там какой-то дядька на улице, который пытается найти новую квартиру. Я вот уже имею квартиру, я уже, вот, как говорится, я тут вот стоял, стоять буду, и меня никто не выгонит отсюда. Даже если я не плачу. Вы понимаете, вот как действует вот человек. Поэтому это что-то ненормальное происходит. И это очень популярно, это очень развивается, это очень собирает дополнительные какие-то голоса и силы. Понимаете, поверьте мне, это еще пойдет в серию в каких-то других городах, потому что если они увидят, что это работает в Нью-Йорке, а Нью-Йорк самый крупный город, то почему это не сделать в других городах? Это очень будет такая, понимаете, жутко популярная зараза, которая будет распространяться. Причем, понимаете, тут интересный такой момент. Если мы начинаем говорить о том, что вот, ну вот, Мамдани ведет войну с какими-то нечестными лендлордами. Что эти лендлорды все святые и честные люди? Нет, конечно. В том-то и дело, что здесь очень много чего есть на самом деле правды с этими лендлордами. Что они сдают ужасные квартиры, что у них текут потолки, у них не работает канализация, у них не работает вода, трубы там какие-то неправильные, окна протекают, отопление толком не работает. Это что, все, выдумки? Нет. Нет, в том-то и дело, что это постоянно происходит. То есть Нью-Йорк имеет огромное количество вот этих лендлордов, которые действительно злоупотребляют направо и налево всем, чем только можно злоупотреблять. Поэтому, понимаете, когда находится человек, который говорит, что, понимаете, что вот как бы Мамдани не прав, понимаете, а в чем он не прав? Он, в принципе, получается, да, прав, он как бы пытается добиться толку от этих вот сумасшедших совершенно хозяев, которые не хотят заниматься собственными домами, понимаете, и они пользуются вашим безвыходным положением, что вы живете, и вы, если вы начнете жаловаться, они вас выкинут из дома. Поэтому вы сидите и молчите. Несмотря на то, что ваша квартира, как говорится, находится в каком-то там руинном состоянии или близко к руинному состоянию, или не должно быть так, и так далее. По целому ряду, там, я уж не говорю даже по законодательству. Законодательство применять, так надо полдома закрыть будет. Понимаете, это очень популярная тема. И Мамдани именно на этом делает себе вот колоссальную рекламу. Не на халяве, а на том, что на проколах другой стороны. Знаете, и что, если вы даже придете в суд, он скажет, слушайте, я же не просто так закрываю, этот дом и конфискую его. Нет, вот этот человек, он крышу не чинил. У него трубы текут, у него плесень по всему дому. Это официальная зараза. Ну вот, знаете, и вы ничего не скажете, ничего добиться не сможете. Понимаете, особенно если там будет несколько предупреждений, они его просили, они его умоляли, он не работает. Лендлорд не делает ничего, все. Вот они вот так вот это дело и раскрутят. Так, перерыв и продолжим.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот в виде рекомендаций. Я уже одну как бы рекомендацию запустил. Вы ее можете прочесть по поводу того, что нужно у нас делать и так далее. Но вот я еще написал вторую. Она больше говорит про экономику, про науку, про какую-то дальнейшие какие-то вот именно вот технологические какие-то вещи. Ну вот я вам зачту. То есть, ну не только экономика и так далее. Ну вот, например, мы должны, конечно же, закончить войну в Иране. Там должна произойти смена режима, потому что с этим режимом мы никогда не договоримся, там должна быть другая конституция. Это покажет, что мы серьезно что-то себе думаем, серьезно решаем. Сейчас мы это пока не показываем, понимаете, мы показываем слабость. Не знаю, как угодно, что угодно, Трамп должен прийти к этому. Если он к этому не придет, эта кампания будет одним из колоссальных результатов

какое-то дальнейшее экономическое развитие. Значит, мы должны, конечно же, я думаю, увеличить в два раза расходы на военные нужды. Значит, возможно, нужно, чтобы какие-то частные военизированные компании, которые имеют большое количество наемников, там больше миллиона человек они могут выставить запросто, чтобы, например, снять с них налоги. Но они при этом должны будут поддерживать те или иные проекты наши за рубежом, в частности, в том же Иране. Понимаете? Нужно увеличивать наши ядерные боеголовки. Потому что Китай их строит новые. Я не знаю, что там будет в России происходить. Там мы еще поговорим на эту тему. Но, во всяком случае, Китай точно увеличивает свой арсенал. Причем у них раньше было что-то 150, 200, 300. Сейчас они хотят довести их до 1000 штук. Мы должны на это реагировать. Мы должны, конечно же, каким-то образом начать думать о более скоростных видах транспорта. В частности, более скоростных поездах. Вот, например, вот Босфор, то есть от Бостона до Вашингтона, чтобы, допустим, поезд доходил за 2 часа, допустим, если мы говорим 3, допустим, 370-375 миль в час, тогда он будет доходить за 2 часа. Это будет колоссальное развитие региона за счет этого всего. Огромное количество рабочих мест и количество пассажиров будет огромное. Вот знающие люди говорят, что должен быть какой-то национальный резонинг, то есть организовать комиссию для того, чтобы произвести, поменять зонинг по всей стране, чтобы начать строительство дополнительного жилья, дополнительных домов и так далее, что снизит рент-квартир, вот цены, в половину, а может и больше. Потому что появится альтернатива. Понимаете, сейчас квартир не хватает, поэтому дефицит взвинчивает цены. У нас колоссальная проблема с электроэнергией. Электроэнергия дорожает, потому что все больше появляется вот этих вот клауд-компаний, которые активнейшим образом используют электроэнергию для охлаждения своих вот этих всех клаудов. И они как бы забирают так много энергии, что вам ее не хватает. И получается так, что вы конкурируете с большой компанией, которая может платить любые деньги. А вы не можете платить любые деньги. У вас, получается, растут цены на электричество, потому что вы теперь вынуждены, понимаете, терпеть дефицит, который создан этой компанией. Здесь нужно какое-то регулирование. Вот даже если это вы назовете социализмом, окей, пусть это будет социализм, но это правильный социализм в правильном направлении. То есть я не говорю, что это должно быть бесплатно, но мы не должны оплачивать то, что делает большая компания для себя. Вот в Нью-Джерси, в частности, предложено, что если вот большая компания какая-то появилась, построила какой-то хаб с этим клаудом для охлаждения, значит, они должны фактически предложить, как они собираются его охлаждать. То есть, если они им нуждаются в огромном количестве электроэнергии, эта электроэнергия не должна идти в ущерб public grid. То есть публичной вот этой вот всей электрической сети. Если у вас есть излишек, это понятно. А если у вас есть недостаток уже, то только за счет появления таких вот клаудов этот недостаток будет еще больше. Значит, как только дефицит повышается, повышаются ваши цены. Значит, тогда компания должна фактически брать на себя, вот если она из-за ее появления на рынке, допустим, цены выросли там на 20-30%, значит, она должна это покрывать всему штату. Вот это, я считаю, правильное решение. Вообще, в Америке нужно прийти к тому, что мы должны, допустим, к 50-му году начать построить 100 новых атомных реакторов. Может быть, больше. На существующих станциях уже или новых. Именно атомную электроэнергию. В свое время мы строили их десятками.

0: А потом перестали, потому что в какой-то момент произошла вот эта вот катастрофа на Three Miles Island. Все жутко перепугались. Потом был Чернобыль в 86-м году. И все. И вся эта индустрия заглохла. А это не есть правильно. Не есть правильно. По поводу науки. У нас есть так называемый национальный научный фонд. Я считаю, что мы должны его удвоить, может быть, утроить. Что мы должны больше отчислять. То есть раньше мы отчисляли 4% в науку от нашего бюджета. Сейчас мы даже 2 не отчисляем. Это должно быть увеличено. Возможно, нужно провозгласить, что мы будем строить вот этот particle collider, то есть вот это изучение для... которое в Техасе. В свое время была эта идея построить, она потом почему-то заглохла. В Европе они построили это. Вот давайте построим больше и лучше в Техасе. Начнем какие-то эксперименты с нейтрино в Неваде. Сделаем, например, какой-то мощнейший радиотелескоп на Луне для того, чтобы изучать космос. Как вот на этой станции, которую мы там можем организовать. И так далее и тому подобное. То есть какие-то такие знаковые проекты, которые, понимаете, двинут нашу науку и нашу вот эту именно фундаментальную науку в какие-то совершенно новые, в новое направление. Понимаете, вот что это надо делать. Возможно, нужно, понимаете, немедленно уже говорить о том, что какое-то создавать какое-то агентство с искусственным интеллектом для разведки, который будет отвечать Конгрессу, который будет отвечать для Конгресса, для штатов, для каких-то бизнес-компаний и так далее. Для того, чтобы усиливать американскую разведку. Причем это должно быть именно, понимаете, как отдельный какой-то орган, который консультирует всех, может быть. Наконец, вот тоже вот я считаю, это очень важный момент. Объявить о так называемой национальной общей американской инициативе по украшению Америки. А именно, то есть начать заново строить фундаментальные здания, ставить памятники каким-то выдающимся американцам или международным каким-то деятелям. Строить библиотеки, строить какую-то пропаганду, причем как вот внешнюю, так и в виде лекций, в виде обучения и так далее. То есть это обязательно надо делать. Строить, например, где-то начать какой-то, объявить какой-то город, где снять вот эти все регулирования, которые есть вот по ограничению высоты. У нас на сегодняшний день это 610 метров. Снять вот это ограничение высоты. И построить там, допустим, несколько небоскребов, которые будут там, я не знаю, достигать, там, я не знаю, почти километра. То есть должны быть какие-то такие знаковые проекты, понимаете, вот это вот, вот повторяю, допустим, вот то, что вот Трамп предложил строить в Вашингтоне только в греко-римском стиле. Он абсолютно прав, потому что Вашингтон изначально так и задумывался, как продолжение греческой демократии, как продолжение Сената и власти народа в виде Капитолия. И поэтому они строили вот именно в таком стиле. Это надо продолжить. Это надо развивать. Нужны новые памятники новым каким-то американским деятелям каким-то и так далее. То есть вот эта монументальная пропаганда должна быть развиваться в разных городах. Не обязательно только в Вашингтоне. Я не говорю про только Вашингтон. Сделать Америку красивой, понимаете? То есть можно тут, ну, множество есть каких-то предложений. Допустим, вот у нас очень знаменитый американский стиль арт-деко. Почему не сделать целый ряд каких-то мест памятных по Америке, допустим, на Гранд Каньоне, например, или на реке Святого Лаврентия, значит, там на Тысяча островов, потрясающее место. допустим, Йосемитском парке, где будут сделаны какие-то вот такие, типа, или башни смотровые, или, допустим, какие-то вот места, которые оформлены вот в этом арт, в стиле арт-деко, чтобы, понимаете, ну вот, как бы, вот предложение было, что типа там вот будет, ну то там просто вот, вот иной раз просто для медитации будет поставлена скамейка и так далее. Вот для того, чтобы вы смогли посмотреть эту красоту. То есть вот будет общенациональная какая-то компания вот, вот, вот, вот посмотреть вот те какие-то красоты, которые в Америке есть. Потому что половина, причем половина, большее количество людей вообще, с которыми я беседую, они даже не знают, что в соседнем штате есть, что там такое красивое. А это надо выделить, это надо именно вот так как-то оформить. Это должно быть какой-то вот такой вот монументальной пропагандой. Именно, понимаете, вот такой, ну, я не знаю, даже медитация, если мы можем сказать. Что, чтобы люди пришли, остановили свои машины, вот зашли, и там вот, вот, вот, вот именно сделано вот в таком американском стиле, вот какая-то вот такая смотровая площадка. И именно, понимаете, развивать какой-то свой стиль, вот это, украшать эту Америку, чтобы она продавалась заново. Потому что когда-то это делалось, понимаете, а потом это перестали делать, понимаете, я не знаю, почему это перестали делать. Они хотели сэкономить на деньгах или хотели сэкономить на каком-то стиле, не знаю, то есть мне сложно сказать. Но это надо делать, вы понимаете, потому что если страна не пропагандирует свои собственные красоты, свои собственные достижения, свои собственные какие-то высоты, то эта страна начинает, понимаете, ее начинают все остальные обходить. Вот это же не просто так, вот что, понимаете, что все вот, вот вокруг стали строить это небоскребы. Они же подражают в этом Америке. Америка вдруг перестала это делать. Понимаете, вот о чем ведется речь. Вот такая программа должна быть. Тут много можно еще чему-то говорить, понимаете. Мы можем попробовать, понимаете, потребовать, вот, как говорится, какого-то нормального НАТО от Европейского Союза и так далее. Но я думаю, что Европа относительно, ну, достаточно безнадежна, потому что она вымирает. Мы ничего с этим сделать не можем, к сожалению. Пока там не пройдет какой-то демографический подъем, что люди, извините, заново начнут делать по 2-3 ребенка, лучше по 4, мы не можем говорить о стабилизации этого континента, стабилизации этой цивилизации. Просто не можем об этом говорить. Это очень-очень важный момент. Если нету этих людей, если люди вымирают, пусть 50 лет, пусть 100 лет, в конечном счете это приведет к ослаблению цивилизации. Ничего с этим сделать нельзя. В Америке та же самая история. У нас просто не совсем такая же бедственная ситуация, как в Европе. Мы, конечно же, должны здесь тоже что-то по этому поводу делать, предлагать какие-то решения, пытаться помочь молодым семьям, платить деньги и так далее и тому подобное, чтобы, как говорится, рожали больше детей, делать нормальный декретный отпуск для женщины, помогать с детскими садами и так далее. Понимаете, ну да, может быть, это звучит как социалистические какие-то инициативы. Пусть, ради бога. Но мы должны это делать для того, чтобы наша цивилизация выжила. Понимаете? Это очень-очень важно. Потому что на сегодняшний день ничего толком не делается. Не делается для того, чтобы помочь цивилизации выжить. Многие даже не воспринимают это серьезно, понимаете? Ну что там после нас будет, после нас хоть потоп. Ну да, после вас, может быть, будет потоп. Вот мы в какой-то момент, вот я, это бедствие, конечно, своеобразное, мы перестали думать вот в виде каких-то вот длительных каких-то, ну как скажем, инициатив. Мы перестали думать таким образом. Мы все время думаем в виде, понимаете, вот понимаешь, а что будет только вот завтра? А думать так, чтобы, понимаете, чтобы можно было говорить о том, что вот... А что будет через 100 лет? Мы не думаем так далеко. Мы не хотим об этом думать. что мы говорим, что нас уже к тому времени не будет, и что, что нам, как говорится, думать об этом. А вот если бы мы заложили бы какой-то правильный фундамент, то, мы, то как говорится, мы могли бы на что-то реально рассчитывать. Совершенно спокойно. Мы сами этого не делаем, вы понимаете? То есть мы сами себя загнали вот в это вот состояние. Поэтому тут не о чем говорить. Ну, в общем, так или иначе, мы нуждаемся в какой-то, понимаете, серьезной, вот, даже не в одной, а в нескольких доктринах развития страны. И не надо бояться этого слова, не надо бояться этого пафоса и так далее, понимаете? И красота должна поощряться, и военное дело должно поощряться, и развитие науки должно поощряться. Понимаете, вот именно за счет этого оценивается цивилизация. Раньше еще прибавлялось развитие территории. То есть, в смысле, понимаете, если ваша территория увеличивается, значит, все хорошо. Если она уменьшается, значит, ваша цивилизация падает. Ну, то есть мы, нам нет смысла говорить о захвате каких-то территорий, нам не нужны лишние земли, к счастью. Но мы должны четко, как говорится, защищать свои. Мы должны четко защищать свои интересы. Мы не можем пасовать перед лицом таких хулиганов, как вот, например, Иран. Какими бы соображениями выборов там, понимаете, или наших законодателей, или избирателей, это не определялось. Ну, в общем, это, конечно, серьезная задача. Это очень серьезная задача. То есть тут не о чем говорить. Это так все просто не будет. Ну, если ничего не делать, ну, так, слушайте, ребятки, так ничего и не будет. Америка нуждается в ремонте, она нуждается в регулярных реформах. Мы получили огромную страну в наследство, понимаете? Но в какой-то момент она начала, понимаете, вот не столько идти вперед, а проживать вот свою ренту. Вот, то есть вот то, что было заготовлено предыдущими поколениями. Вот у нас вот этот вот процесс идет уже, я думаю, лет 50. Что страна не развивается, не находит вот себя и так далее. То есть есть какие-то, в принципе, яркие моменты. При Рейгане, при Клинтоне был, в принципе, хорошая такая, хорошая жизнь. Но страна как бы несерьезно не развивает себя. Нету какого-то вот такого, знаете, вот нового рывка куда-то. Прибавочная стоимость не сильно растет, вы понимаете? Вот это вот, наверное, надо думать. Окей, перерыв и продолжим.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-227-2786.
10: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвідзон Радіо. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
1: Часть хотел, которую я хотел обсудить. Ну, во-первых, подтверждается вот это вся эта... Все эти разговоры с Мамдани о том, что они будут делать бессрочный лиз. Значит, еще раз объясняю тем, кто не знает, про что я говорю, потому что тут, понимаете, раздаются разные голоса, и, как говорится, все говорят, что думают, что я это что-то придумаю, тогда лето пишут в газетах, тогда, значит, они пытаются пропустить это через городские власти. Это не требует подтверждения в штате, не требует подтверждения, тем более, в федеральных властях. Значит, они хотят запустить такой момент, что если вы сдаете под квартиру, вы должны будете подчиняться определенным правилам. Вы должны будете, возможно, предложить лиз на год, на два, по-моему, есть год, лиз в каких-то определенных обстоятельствах на 4 года, а будет теперь еще лиз бессрочный. И бессрочный лиз вы можете сразу запросить больше денег, насколько я понял. То есть, допустим, лиз на год, ну, к примеру, вот вы сдаете за $1000. На 2 года вы сдаете лиз по, допустим, $1100. Бессрочный вы можете сдавать, допустим, $1500. Но вы его не можете больше ни продлевать, ни отменять. То есть человек живет без повышения квартплаты в этом, вот в этой квартире теперь пожизненно, если он так захотел. Оставаясь вот с этими 1500, которые он вот подписал. Единственные какие-то пути, когда будет возможно повышать квартплату, если вы в этой квартире делали какой-то капремонт. Не просто покрасили, а, допустим, поменяли кухню, сменили, допустим, всю кухонную технику, потому что та пришла в негодность из-за использования. Чисто, понимаете, не сломалась, а была полностью, ну, полностью невозможна к ремонту. Допустим, холодильник невозможен к ремонту. Вы ставите новый холодильник, вы можете на это поднять рент. То есть есть какие-то вот чисто вот независящие не от вас, как лендлорда, не от тенанта, как съемщика, обстоятельства, при которых вы можете поднимать плату за вот жилье при вот таком лизе. Но в принципе, вы, если вы так вот от вас этот лиз потребуете, причем это не вопрос того, что хотите вы это или нет, как квартира, как лендлорд. Вас об этом в принципе не спрашивают. Хочешь, не хочешь, как говорится, тадали. Теперь по закону будет, что вы обязаны предложить 3 варианта. Если только вы не говорите, что вы через 2 года продаете дом. Тогда, ну, то есть, понятно, тогда вы должны, как говорится, дать, опять-таки, подтверждение, что вы продаете его на самом деле. Ну, в общем, то есть там есть какие-то ограничения, но так или иначе, если вот вас требует бессрочный лиз, сказать, вот я здесь собираюсь жить вот раз и навсегда, вы не можете в этом отказать легально. Не можете. Это будет считаться дискриминацией. Они по этому поводу учреждают офис, или уже учредили офис, поддержки тенантов в Нью-Йорке, где все тенанты будут, как говорится, иметь возможность позвонить в этот офис и сказать, вот у меня там, понимаете, какой-то этот долбанутый лендлорд, он делает то-то, то-то, то-то, то-то. Если выясняется, что вы занимаетесь злоупотреблением, там чем-то угрожаете, что-то, понимаете, сдаете неотремонтированное, там какие-то жалобы на вас идут, у вас начинаются, понимаете, они вам начинают устраивать сплошные какие-то проблемы теперь. То есть теперь они хотят сделать, чтобы фактически, понимаете, добро пожаловаться, то есть чтобы лендлорды перестали рулить на рынке, на рынке предложений квартир. Я уверен, что количество квартир, кстати говоря, при этом уменьшится. Потому что количество лендлордов, которые захочет этим заниматься, скорее всего, просто будут держать квартиры пустыми больше, нежели сдавать по таким деньгам и так далее, подписываться под вечные лисы. Скорее всего, так и будет. Будут там крутить, вертеть, там, понимаете, то есть я уверен, будут какие-то судебные процессы и так далее и тому подобное. Но если город примет подобное законодательство или регулирование фактическое, то я не завидую ни одному лендлорду. В свое время вот моя мама мне рассказывала, что они хотели купить билдинг с моим папой. с 8 квартирами где-то в Нью-Йорке. По-моему, в Бруклине или в Квинсе, где-то с 8 квартирами. Причем одна квартира должна была быть там на первом этаже, там что-то, 3 bedroom и так далее, где может жить вот сам этот лендлорд. То есть мои родители там собирались жить вот в этой 3-комнатной, 3-bedroom квартире. А остальные квартиры сдаются. Причем, то есть ты можешь, как говорится, нанимать кого-то, кто будет тебе это ремонтировать, а можешь делать это сам, если хочешь. Это твое личное дело. Но в любом случае, то есть вот такие вот, вот они вот так вот себе рассчитывали это. И они отказались от этой идеи. Потому что дом был не в хорошем состоянии, там надо было делать какой-то большой ремонт. Нужно было там, как говорится, что-то сносить, там одно, другое, третье. То есть дом был не новый далеко, не новый. Ну, в общем, они отказались от этой идеи. Хотя, в принципе, деньги у них были, возможности у них были для этого. Ну вот я понимаю, вот сейчас, особенно когда вот ты смотришь, понимаешь, на то, что происходит в городе Нью-Йорке в связи со всеми, со всей этой ситуацией. Понимаете? То есть я так понимаю, что оно себя не оправдывает сейчас вообще. Понимаете? Оно не оправдывает себя вообще, вот эта квартира сдачи. То есть если раньше это было, то сейчас это уже не было, это уже не есть. Вот о чем ведется речь. Поэтому я не вижу хороших вариантов. Дальше, понимаете, тут еще такой момент. Что вот, как бы, что вот, значит, опять-таки, те, которые мне возражают по этому поводу, говорят так, что ну вот, значит, кто это будет же социализм, это будет то, это будет это. Я вот еще раз хочу вам объяснить простейшую вещь. Скажите, вы много знаете людей в Нью-Йорке, которые снимают квартиры, которые целиком и полностью горой встанут за лендлордов? Вот съемщики квартир, не хозяева, а квартиросъемщики, которые скажут, знаете, вот у меня такой чудесный лендлорд, я даже готов ему доплачивать, понимаете, потому что он настолько чудесный, он настолько хорошо держит билдинг, настолько все замечательно, что я еще хочу ему доплатить за колоссальную прекрасную работу, которую он делает. Скажите, вы много знаете таких людей? Я лично не знаю ни одного. Ни одного. Зато я знаю полно людей, которые говорят мне так, что мой лендлорд совершенно потерял всякий стыд и совесть. Что они поднимают рент, ничего не делают, добиться ничего невозможно. Билдинг, понимаете, весь сыпется. Он старый, древний, там, довоенный. Супер не хочет работать. Окна текут. И вот что я слышу. От разных людей в разных вариантах. Я не слышу ни одного, кто хочет, понимаете, сказать, знаете, у меня такие прекрасные, чудесные лендлорд-хозяева, они настолько справедливые, настолько честные, что, понимаете, действительно, вот, понимаете, пальчики облизываясь, давайте, понимаете, мы им добавим, потому что вот они действительно взяли и заслужили. Они взяли всем там, я не знаю, бронированные двери поставили из красного и там из черного дерева. Мы должны это, как говорится, восполнить им, понимаете, за их старания. Вы знаете таких людей? Вот я лично таких не знаю. Ни одного. А раз я таких не знаю, значит, мы можем совершенно четко предположить, что и вы таких не знаете. Значит, вот эта мера, даже если вы против социализма, если вы терпеть не можете Мамдани, и понимаете, вот эту всю эту шушуру с Мамдани связано, вы все равно при этом де-факто будете поддерживать или, во всяком случае, не будете возражать тем мерам, которые вам, в принципе, выгодны. Потому что если, допустим, вам скажут, что ваш рент больше поднимать не будут, скажите, вы что, будете выступать против? Вы скажете, нет, обязательно поднимайте мой рент. Вы же, конечно, не так не скажете. Вы, может, будете там, понимаете, ворчать на Мамдани, социализм, коммунизм, придурок, козел, исламист. Но если вам скажут денег не платить, вы что, откажетесь от этого? Да никогда в жизни, я прекрасно знаю, что вы не откажетесь. Вы будете, понимаете, сидеть, в принципе, подхлопывать в ладоши, ай да Мамдани, ай да козел. Понимаете, все надо примерить на себе, тогда становится понятно, почему все остальные так делают. Я поэтому, вот, как говорится, очень вот ко всему вот этому популизму отношусь осторожно. Почему? Потому что популизм, он в том и опасен, что он популярен. Сколько бы мы тут ни говорили по поводу коммунизма, социализма, мы уже в этом жили, мы то, мы это, то, третье, десятое. Но каждый раз, и вот я вижу людей, которые вспоминают, что вот там при Советском Союзе они платили доллар, вернее, рубль 20 за квартиру. Там еще там 60 копеек за электричество. Доллар, рубль, за, я доллар все время говорю, за, рубль там за обед за какой-то. Где была эта столовая с рублем, я клянусь, я не помню. Ну, допустим, были там за 2 рубля, понимаешь? То есть вот-вот люди это продолжают вспоминать, делают из этого легенды, это обрастает дополнительными подробностями, понимаете, разговорами там, и так далее и тому подобное. Это колоссальный, ну, как сказать, это колоссальнейшая фактически пропаганда вот того, вот этой ностальгии. А представьте себе, теперь это в настоящем времени. Вам кто-то скажет, ребятки, вы платить больше не будете. Мы, вот, мы понимаем ваши нужды, мы останавливаем платеж. То, что билдинг разрушится, вы будете думать в последнюю очередь. Про коммунизм вы вообще не будете думать. Понимаете, что вы начнете, понимаете, кричать, встанете на улице и кричать, что, понимаете, из нас делают коммунистов, вы не встанете. Я говорю, вы вообще делать ничего не будете. Если вы хозяин какого-то дома или квартиры, и у вас вот эта ситуация, тогда понятно, тогда у вас будут совершенно четкие материальные обоснования для того, чтобы, как говорится, восставать против подобного ведения дел. А если вы не хозяин, если вы фактически с квартира съемщик, то вы только будете это поддерживать. Даже если не будете поддерживать, вы просто останетесь в молчаливом таком вот гордом молчании. Я вам это обещаю просто. И вот в этом вся беда от того, что мы с вами тут обсуждаем. Понимаете, это очень будут популярные меры. Очень. Популизм, он вот про это и речь идет, что популизм, он и есть популизм. А сможет он это сделать или не сможет? Ну, слушайте, посмотрим. А, наверное, что-то он сможет сделать, что-то нет. Где-то его остановит, где-то нет. Но он будет говорить, что вот я там, понимаете, я не знаю, 30 тысяч квартир, понимаете, взял, заморозил аренду. Там, или 20 тысяч квартир, понимаете. В следующий срок свой, там, в следующую каденцию, я еще раз пойду, понимаете, на плаху голову положу, еще 20 тысяч заморожу. Понимаете, если он сможет deliver, понимаете, хоть какую-то часть вот своих обещаний, понимаете, он скажет, да, вот я обещал больше, но видите, какое сопротивление идет от этих проклятых лендлордов и их поддерживающих. Мы там за народ, за рабочий класс, там, я не знаю, за пролетариат, понимаете, а тут вот, понимаете, эти эксплуататоры. Я не знаю, под каким соусом это объявит, понимаете, но если он сможет каким-то образом сказать, что видите, но при этом я все равно, несмотря на сопротивление, видите, вот я что сделал, то-то. Вот сейчас, вот, например, открылись бесплатные супермаркеты, вот эти вот, про которые вот Мамдани говорил, они пользуются колоссальной популярностью. Я там ни разу не был. Но мне просто интересно пойти туда, понимаете, и выяснить, где дают бесплатную капусту. Или куры. То есть вы что, не будете ходить в бесплатный супермаркет, даже если там качество будет хуже, чем качество в каком-то оплачиваем там какой-нибудь кифуде, понимаете, или Шопрайте. Вы все равно придете вот в этот вот бесплатный и подумаете, слушайте, тут дают бесплатную курицу, бесплатный стейк. Кто не хочет бесплатный стейк получить, даже если он не самый там, он все равно будет свежий, они не могут не свежий продавать в Америке. Но он, может быть, будет не самая лучшая, понимаете, самая лучшая корова, понимаете, не самая там лучшего, понимаете, органического качества. Это что, кого-то остановит, тоже никого не остановит. То есть получается так, что вы как бы, понимаете, невольно, несмотря на то, что вас это не устраивает, вам это не нравится, вы против подобной практики, вы, тем не менее, в ней будете участвовать. Вот насколько все, вот насколько все это глупо или противно. Ну и, наконец, вот тоже я уже говорил про это, просто повторюсь. Участвовал в одной дискуссии, где были молодые люди, студенты, учащиеся колледжи и так далее. То есть на уровне немножко старше, чем моя дочка, и из аспирантуры и так далее. Ну, где-то вот на уровне 24-25 лет. Абсолютно не глупые ребята. абсолютно не какие-то там, понимаете, лоботрясы, которые, я не знаю, что-то там, ну, выступают за непонятно что, непонятно как. Мы абсолютно четко с ними можем, как говорится, там это, разговаривать о чем-либо. И вот все вот эти вот молодые люди, когда им задаешь вопрос, там, понимаете, и так далее, они совершенно четко говорят, а что плохо в Марксе? Что плохо в Троцком? Что плохо в учении там какого-нибудь Мао Цзэдуна? Что плохо в учении вот тех вот этих вот левых теоретиков, особенно там, допустим, Грамши и так далее, более там, я не знаю, Маркузе, понимаете, и так далее. У них вот что в этом плохого, что в этом есть плохого? Они озаботятся о людях, они пытаются помочь, они пытаются делать то. И что вы скажете, вы против этого? Ну, вы против, окей, да. А что в реалии это что происходит на самом деле? А в реалии происходит вообще, понимаете, патологически страшная вещь. В реалии происходит то, что эти дети, они вот читают вот эту всю информацию без каких-то купюр, без объяснений, без сравнений, без каких-то наглядных примеров или видео, или вообще, понимаете, или участников каких-то событий, ничего, понимаете? То есть они вот читают так, как им эта литература предоставлена. В чистом виде, понимаете, где светлые идеи, понимаете, светлое будущее. Причем очень многие вещи, действительно, вот особенно в первопричинном каком-то плане, понимаете, первопричины даются верно. Выводы неправильные, но они же не понимают этого. Но первопричины, они видят, что они верны. Они приводят, причем есть так называемые адаптации того же Маркса или, там, я не знаю, Ленина, которые сделаны специально под современные условия. То есть они как бы переписаны в более современном каком-то плане. Там есть сноски какие-то, которые говорят, вот вы видите, вот есть такой-то пример, есть такой-то. То есть все это сделано для них. Вот эти дети все это читают. Воспринимают так, как они это воспринимают. И что? Да ничего. Они в это начинают верить. Они говорят, а почему не попробовать? А что плохо? Чтобы люди все жили счастливо, получали, как говорится, все удовольствия от своей жизни? Почему мы должны быть против этого? И вот тут вот получается то, что получается. То есть для того, чтобы опровергнуть подобную практику, подобные идеи, как таковой, вот это все это учение и так далее, вы должны приводить примеры, вы должны показывать какие-то наглядные пособия, вы должны привести, вот видите, вот того, чтобы построить там вот этот вот крестьянский социализм в Китае, понимаете, они загубили 150 миллионов человек, там умерло от голода, 150 миллионов человек. Говорится, из самых лучших побуждений они что-то делали. У Сталина, понимаете, там, да, вот мне там одна девочка заявляет, вот там цены понижались все время на продукты, понимаете, войну выиграли, там, понимаете, восстановление за 5 лет и так далее. Да, но я говорю, 35 миллионов человек в тюрьме сидело. На периодической основе, понимаете, и работала бесплатно, лес валила, каналы строила, дома возводила. Потом была огромная, после Второй мировой войны осталась огромная армия плененных немцев, которые строили, понимаете, жилой фонд, дома, там клали кирпичи и так далее. Из них тоже там, наверное, хорошая так половина не вернулась домой. То есть, когда у тебя есть такая рабская рабочая сила, правильная и неправильная, понимаете, от своих собственных преступников, как тебе их объявил преступниками, или потому что это военнопленные, понимаете, немецкие и так далее, которых ты можешь использовать там за чашку баланды. В тюремном бараке, понимаете, размещая их. Нет, то что ты хочешь? Конечно, можно что угодно построить, любые пирамиды. Рабская рабочая сила – это потрясающий и удобный инструмент. Вот об этом ведется речь. Понимаете, поэтому вот это надо этим студентам рассказывать. А мы этого не делаем. Поэтому Карл Маркс, понимаете, и все остальные процветают. Это вот продолжение той темы, что республиканцы не ведут никакой работы по поводу вот приглашения к себе. А тут еще надо с этими вести работу, чтобы они не поддавались на приглашение в другие ряды. Вот как-то так.
0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Парк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
2: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот еще несколько вам новостей из нашего государства. Ну вот, например, сейчас в Сан-Диего в одном из девелопментов местное дом управления, то, что называется HOA, они потребовали от жителей, чтобы они все сняли американские флаги. Потому что это кого-то раздражает, кому-то не нравится и так далее. Жители, те, которые повесили флаги, ответили, что нет. Вот сейчас на эту тему, значит, идет битва, и вот, значит, чем это закончится, не ясно. Ну вот смотрите. С другой стороны, вот сейчас вот у нас вот совершенно у демократов совершенно полный какой-то провал с тем, что они предлагают человека, которого зовут Грэхэм Плэтнер, понимаете, человека, у которого свастика и эсэсовская голова там как изображена на татуировке. Сейчас выясняется, что он изнасиловал какую-то женщину, которая выступает против него. В общем, что-то там у него там до этого он был его поймали на педофилии и так далее. И вот сейчас вот демократы не знают, что с ним делать, понимаете? То есть, понимаете, он как бы соответствует их взглядам там каким-то левым. Но то, что это не есть нормально, то, что происходит, у нас нет сомнений. Понимаете? Коммунисты, исламисты, теперь еще, понимаете, что еще? Понимаете, эсэсовец какой-то, понимаете? Ну вот, что у них там еще будет? Вот. Ну, что меня вот волнует последнее время, это вот американские, вот, ну, то есть у нас следующий понедельник, насколько я понимаю, приезжает Нетаньяху. И вот мне просто интересно, как будут развиваться события между ним и Трампом, потому что, то есть, вот сейчас, например, ну, то есть, во-первых, с Ираном дело, во-вторых, вот стало ясно, что Америка хочет продать вот эти самолеты F-35 Турции, несмотря на то, что эти самолеты, конечно, не настолько продвинуты, как продает Израиль и так далее. Это колоссальная проблема. Понимаете, что Турции продают эти самолеты могут попасть еще куда-то дальше и так далее и тому подобное. Я бы Турции не продавал ничего подобного. Понимаете? Поэтому вот как-то так. Но мы пока еще не знаем, понимаете, чем это закончится. Как это будет развиваться и так далее. Потому что, ну, Трамп, он, как говорит, человек упертый, понимаю, он что-то обещал и так далее. И потом он очень любит вот этих всех этих лидеров с сильной рукой. Поэтому вот как-то так. Ну, увидим. Ну, если вы знаете такого, значит, ну, он комик и один из таких левых считался либеральных авторов, Билл Марр. Его очень многие справа не любили, потому что он законно иной раз подсмеивался над Трампом. То есть он был такой, как он был. Но дело не в этом. В последнее время его выяснилось, что вот

я смягчаю версию, например, там, когда мне что-то не нравится с тем же Трампом. Я не пытаюсь это делать. И я пытаюсь называть своими именами демократов, которые тоже что-то делают, понимаете? То есть я не стесняюсь, что называется, это сказать. Правда, это вот, если вы хотите изгнать этого дьявола из нас и всех, нужно говорить его настоящее имя. И тогда оно, как говорится, будет у вас успех. Ну, вот это Окасио Кортес, наша знаменитая, которая не отличается необезображенным интеллектом, заявила, что, значит, такие, значит, жуткие, значит, наши вот реки находятся в огне, потому что такие корпорации, как Deloitte, сливают химикаты в воду. Ну, для сведения, Deloitte — это компания, которая занимается аккаунтингом, консультациями, подсчитывает деньги, подсчитывает налоги. Они вообще не заняты химией как таковой, они ничего не выпускают. Они — это счетоводы, бухгалтеры. Вот у меня хочется спросить, дорогая, ты вообще вот ну хоть что-то знаешь о чем-то? Что ты, знаешь, вот кроме большого рта? Ничего больше. Ну, вот так вот. Ну, конечно, очередной раз мы видим, значит, там очередная, значит, какая-то потасовка, понимаете, с какими-то сумасшедшими цветными товарищами в каком-то ресторане Love That Chicken. Понимаете, то есть это просто зоопарк натуральный. Я не знаю, что там произошло, из-за чего они тогда, понимаете, народ прыгает на прилавок, пытается, понимаете, пробраться внутрь, хватает, как эти куры кидаются там тарелками. Ну, все как обычно, понимаете, такое впечатление, что, понимаете, в них вселился дьявол. Понимаете, а почему так? Нету никакой дисциплины. Понимаете, все позволено. Все можно делать. Что это за, вообще за такое? Это так не должно быть. Ну, будет видно. Будет видно. Вот. Еще я хотел вам рассказать такую новость, что в Нью-Йорке вот появились такие вот электронные табло, рекламы, я даже не знаю, как сказать. То есть, грубо говоря, такой электронный экран, который они ставят на автобусных остановках. И там, в частности, все время демонстрируются вот это, такие вот надписи, типа, что... То есть они мелькают там в красном цвете, там с какими-то заголовками и так далее, что... Что израильские военные специально охотятся и убивают палестинских детей. Ну вот, и это, значит, подсвечивается разными цветами. И, как говорится, дается в виде вот пропаганды вот такой вот, как говорится, которая вот присутствует практически вот теперь уже чуть ли не на каждой остановке. Ну вот, и это происходит... То есть в городе, где... То есть они подогревают антиеврейский, антиизраильский активизм. Все больше и больше и больше со стороны каких-то сумасшедших. То есть я уверен, что рано или поздно это выразится в каком-то террористическом акте. Потому что фактически идет подготовка кадров к этому. Понимаете, подготовка. И это не так все просто, это не так все, как говорится, безобидно, как может кому-то показаться. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Они абсолютно не понимают, что это... То есть, понимаете, если вы все время накручиваете вот этих вот сумасшедших, они рано или поздно, но накрутятся. Они, как говорится, не просто так вот, как говорится, будут это... пропустят это мимо ушей. Поэтому

0: это не так все просто. Чем больше вы ведете вот эту сумасшедшую пропаганду, тем больше это становится главной, как говорится, темой и главным поведением для вот этих людей, которых вы накручиваете. А сумасшедших слишком много. Слишком много, которые не контролируются никем, которые делают, что они хотят, понимаете, выступают там, где они хотят, и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень проблемная, кажется, ситуация. Очень проблемная. Ну, в общем, не то, что должно быть происходит в Нью-Йорке. И в конечном счете мы закончим все это. Все это закончится, я говорю, каким-то либо террористическим актом, либо каким-то актом хулиганства. Ну, в общем, будут жертвы. А вот тогда потом будет уже поздно, но тем не менее все начнут, понимаете, после этого думать, а что происходит. Вот о чем ведется речь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Дэвидзон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
2: Добрый день, друзья! В студии Дэвидзон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
3: Добрый день, Олег.
2: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
3: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
2: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
3: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
2: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
3: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
2: Что такое смазочные уколы?
3: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
2: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
3: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
2: А как долго длится эффект от укола?
3: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
2: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
3: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
2: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
3: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
2: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
3: и no-fault страховку после автоаварии.
2: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Дэвид Зон, радио, радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон, радио.
1: Дэвид Зон, радио.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня пятница, 10 июля. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 139 пунктов, чуть чем 0,25%. 52 487 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 61 пункт, 0,8%. 7544 была конечная точка. NASDAQ плюс 356 пунктов, 1,4%. 26207 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 1,2%. Сегодня нефть плюс 37 центов, 75 долларов, 92 цента стоит 1 баррель Брента. Золото минус 29,54, 1111 долларов, 30 центов стоит унция золота. Этот портал вообще самый плохой для золота. Серебро минус 94 цента, 59 долларов, 81 цент стоит унция серебра. 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,26%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,533%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,53%. За границей сегодня Англия минус 0,15%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,9% и Швейцария у нас плюс 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 1,2% и Гонконг минус 0,7%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 92 пункта, Standard & Poor's 500 минус 8 и NASDAQ минус 146 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Один из банков написал, что Shopify может подняться очень хорошо из-за Artificial Intelligence. Они видят его подъем на 22% и говорят, что акции могут достигнуть до 150 долларов. Также еще один банк сказал, что Toll Brothers имеет смысл покупать, и они могут дойти до 176 долларов за акцию. И это тоже хороший подъем, 19%. Также был опубликован лист компаний, которые один из больших банков считает, которые надо покупать из листа NASDAQ 100. Это Autodesk, Constellation Energy, Intuit, Meta Platforms, Microsoft, Strategy, Micron Technology, Netflix, Nvidia и T-Mobile. Но для конкретных действий говорите с вашими консультантами. Я бы не брал весь этот лист и сразу бежал покупать все эти компании сразу. Также Delta сказала, что они ожидают, что стоимость полетов будет держаться достаточно высокой до конца 2026 года, и что они в этом году станут прибыльными, Из компаний, цены которые изменились уже сегодня. WD-40 компания сегодня подскочила на 15%. Они объявили свои квартальные результаты. Они были очень хорошие. Delta Airlines упала на 3%. Circle Internet подскочил на 13%. Сегодня Vodafone Group, они сегодня подскочили на 13%. Netflix сегодня с утра повыше. Marvel Technology, Intel, SanDisk. Они все сегодня, поскольку сегодня выходит на биржу SK Hynix, на NASDAQ, это южнокорейская компания, то все наши компании Marvel, Intel, SanDisk поднялись примерно на 2,5% соответственно. Twilio, Shopify сегодня тоже у нас поднялись на 2%. Strategy, Coinbase поднялись 5%, это связано с биткоином, и мета поднялась на 3,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! SK Learning Center.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
7: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

0: Аттракционы на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Хочу всех вас с удовольствием приветствовать на нашей волне, на волне 627 Американское радио на русском языке. Наташа Быстрицкая зовут меня. Я веду программу «Аттракцион». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И мы начинаем, друзья. В первой части программы мы послушаем группы, которые немного по стилю похожи. Их постоянно сравнивали в свое время. Я хочу напомнить вам о том, что все познается в сравнении. И всегда, во все времена, люди сравнивали музыку, звучащую отовсюду. Люди сравнивали исполнителей, люди сравнивали, в конце концов, себя с другими людьми и приходили к определенным выводам. Так вот, в свое время, друзья, группу, ну, давайте начнем издалека. Допустим, сравнивали группу Ария с группой Iron Maiden. Я имею в виду музыкальный, естественно, материал, подачу, звукоизвлечение, темпоритм и так далее. В свое время сравнивали, ну, давайте так, ну, что, группа Технология. Вот, пожалуйста, на поверхности лежит пример. Сравнивали группу Технология, говорили, что Технология один в один передирает нота в ноту, передирает музыкальный материал группы New Order. Было такое? Конечно, было. Конечно же, по-моему, только Киркоров пострадал, когда его сравнили с фронтменом группы Space. Он, по-моему, даже собственноручно принес чемоданчик с наличкой и отдал юристу, значит, Маруани. И там был конфликт улажен. Было такое, ему сказали, что ты просто-напросто сплагиатил, мягко говоря, песню у Маруани. Маруани, ты ответишь за это, и там каким-то образом эту историю уладили. Но это совсем другая история, это поп-музыка. А мы немножко сейчас копнем глубже, мы поговорим о стиле фанки, друзья. Родоначальниками этого стиля выступили в свое время, как звучит. Звучит достаточно интригующе. Родоначальниками этого жанра, жанра фанки, жанра соул, выступили джаз-рок, я бы даже сказал, выступили прекрасные музыканты, их много на сцене было, их много, но, значит, Морис Уайт один, эта группа «Земля, ветер, огонь». О! Как, друзья, сегодня мы послушали в самом начале шоу замечательную песню, визитную карточку просто. Нет, ну, кому-то нравится, например, «Sing the Song», например, или у кого-то в плейлисте, там, я не знаю, «Boogie Wonderland». Есть такая буква? Есть. Или, например, «Shining Star» кто-то любит. О вкусах не спорят, но мы сегодня выбрали действительно часто звучащую песню на различных радиостанциях, наиболее часто звучащую песню «Септембер». Ну, может быть, это даже немного знаково, потому что сентябрь проходит, и мы каким-то образом обязаны его просто проводить, друзья. Ну и, конечно же, о похожестях сегодня говорим и послушаем молдавскую группу. Вот интересно, группы, возникшие на разных континентах, похожи по звучанию. Это, естественно, не случайно. Так вот, когда Морис Уайт умер он во сне, а говорят, только счастливые люди умирают во сне, в 2014 году, ему было 74, так в то время отреагировали все. Брат его, он об этом сообщил, сказал, что я потерял самого лучшего друга, моего учителя, человека-легенду, ну, это он так, что называется, в тренде побыть. А потом отреагировали люди, с которыми он сотрудничал. Он сотрудничал со многими известными артистами, среди которых Барбара Стрейзанд, Шер, Нил Даймонд. Соболезнования в связи со смертью Уайта выразили Бет Мидлер. Она написала, что это великая музыка, великий дух. «Должно быть там наверху, Богу нужен бенд», сказала Мидлер. В свойственной манере высказалась женщина с хорошим чувством юмора. Марк Ронсон назвал созданную Уайтом музыку одной из величайших в жанре соул и R&B. Ну и, конечно же, всех переплюнул кто? Ленни Кравиц. Он сказал, что Уайт – это король, это гений, это учитель, это продюсер, это мультиинструменталист, это мистик, в конце концов, это мотиватор. И его вклад в музыку будет всегда храниться в наших сердцах и душах. Друзья, что из себя представляла Я могу уже говорить о прошедшем времени, потому что последний концерт музыканты играли вместе в декабре 2014 года на рождественском концерте в Вашингтоне. Что из себя представляла группа? Это, конечно, был сплав энергии, сплав голосов. Специально для гастролей группа привлекала музыкантов, чтобы на сцене было много людей, чтобы они что-то делали, чтобы они двигались. Они нанимали музыкантов различных дополнительных, не экономили на духовой секции, следили за последними инженерными разработками. Эдакий сплав и исполнитель, и музыки, и, конечно, шоу, потому что Columbia Records, с которыми ребята подписали контракт, настаивала на вот этой составляющей, чтобы было и все красиво, чтобы выдали, что называется, Мэрайу Кэрри, как говорят музыканты, выдали шоу на гора. Друзья, конечно, если мы сегодня в первой части нашего шоу говорим о похожестях, то группу «Аризонт», молдавскую группу «Аризонт», часто сравнивали с группой «Earth, Wind and Fire». Почему? Да все потому, что звучание многоголосное, да все потому, что на сцене представителей группы «Аризонт» было тоже много, да все потому, что не брали, друзья, был жесткий кастинг, группу не брали в группу «Аризонт» с улицы людей. Не брали, брали только с хорошим музыкальным образованием, брали только голосистых, только харизматичных, только тех, кто болел музыкой, только тех, кто считал, что музыкальная стезя, творческий путь – это такой осознанный достаточно выбор. Друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Аризонт» прекратил свое существование в 1994-м. Там, правда, потом музыканты, по-моему, в начале нулевых решили возродить творчество на эстраде, но что-то пошло не так, и уже эффект был не тот. Но мы должны благодарить за создание группы. За создание группы мы кого должны благодарить? Человека тоже с прекрасным образованием. Если я не ошибаюсь, то основатель группы закончил консерваторию, музыкальную консерваторию. И так же, как и группа «Земля, ветер, огонь», ансамбль «Аризонт» числился самым многочисленным вокально-инструментальным ансамблем на эстраде. Они исполняли сложную музыку. Это было ново для так называемой советской эстрады. И еще раз повторюсь, что первые концерты ансамбля «Аризонт» состоялись в 1977 году, были приурочены к ежегодному музыкальному фестивалю искусств «Мерцишор». Обычно праздник «Мерцишор» в Молдавии проводится в начале марта. И дебютную программу тепло приняли, но все пошло не так, когда вмешался в творческий процесс, кто бы вы думали, худсовет. Конечно же, худсовет, который сказал: вы делаете все не так, вы сдираете, вы работаете по западной кальке, вы своей манерой звучания портите умы и людей. Давайте-ка меняйтесь, давайте-ка привлекайте больше лиц молдавской национальности, и хватит вам надевать такие яркие костюмы. А Нина Гуцу, модельер, которая работала с ансамблем, всегда настаивала на яркости и на сложности костюмов, на объемности. И худсовет все это зарубил на корню и сказал: ребята, есть народная музыка, есть народный фолклор, пожалуйста, придерживайтесь этого направления. Ну что ж, давайте послушаем и сами оценим, похожа ли группа «Земля, ветер, огонь» с молдавской группой «Аризонт». И сейчас в исполнении «Виа Аризонт» прозвучит одна из главных композиций в творчестве — «Калина».

Ваша память способна на большее. Оглянитесь, и вы поймете, что все было только вчера. Аттракцион Натальи Быстрицкой. Продолжение после рекламы.

0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 26, а символ не жаба. Луна убывает и находится в знаке близнецов. Ох, и непростой день. Людей так и тянет поругаться. Они попусту болтают, суетятся, зря тратят энергию. Этого надо избегать. Сегодня лучше воздержаться от чрезмерной активности. Делайте обычные повседневные дела. Какую-нибудь рутинную работу, где не требуется много думать и принимать решения. Деньги лучше экономить. Есть опасность растратить их впустую или потерять. Но вполне удачный день для овнов. И противоположный пол будет очень внимателен. Но новые знакомства нежелательны. Лучше созвониться со старыми друзьями и прекрасно провести время. А вот тельцы сегодня полны силы и энергии, звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. Но одно важное условие – не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. Близнецы получат известие относительно ваших ближайших планов. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Пейте достаточное количество воды. Раков звезды убедительно просят заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Давно не решались сказать слова любви партнерам по браку или избранникам, то звезды настаивают сделать это сегодня. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Отличный день у Дев. Прекрасное время для общения с самыми близкими. Семья выйдет на первый план. Во взаимоотношениях с противоположным полом возможны сюрпризы. А какие именно, звезды умалчивают. Вполне удачный день для Весов. Возможны судьбоносные знакомства. А еще вы рискуете влюбиться с первого взгляда. Старайтесь проявлять спокойствие и не реагируйте на критические высказывания оппонентов, потому что у вас сегодня на повестке дня только любовь. Скорпионам светило советует быть внимательнее к знакам судьбы. Луна перешла в знак близнецов, а значит, день будет полон сюрпризов. Больше внимания младшим членам семьи, они вас очень нуждаются. Если стрельцы сегодня будут думать только о цифрах, то ничего хорошего все равно не выйдет. Этот день не для умственной, а скорее для творческой деятельности. У козерогов день будет перенасыщен разговорами по телефону, так что вам придется разрываться между партнером по браку и друзьями. Звезды советуют отключить телефон и назначить встречу на кухне, совместив приятное с полезным. Водолеям желательно избегать конфликтных ситуаций, используя природное чувство юмора. Откажитесь от дел, связанных с оформлением документов или любых других, требующих повышенного внимания. Рыбы сегодня очень сентиментальны и чувствительны. Отложите откровенные разговоры на другой день. А сегодня настройтесь на положительную волну. И еще больше уверенности в себе, а то ведь так можно и форму потерять, переживать за вас звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня и прекрасного настроения. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
2: Дэвид Зон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
7: Все, что есть у нас, это память. Память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

0: Аттракционы на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Я хочу всех вас поприветствовать на нашей волне, на волне 620М, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. Друзья, Наташа Быстрицкая зовут меня, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Шоу «Аттракцион» вас приветствует. И, друзья, оглядываясь на повестку дня, событийную повестку дня, конечно же, напрашивается в плейлист композиция «Нетленка», не побоюсь этого слова, Бобби Макферрина «Don't worry, be happy», друзья. Кстати, музыка эта песня была записана без... она полностью акапельная, и при записи не использовался ни один музыкальный инструмент. Бобби Макферрин издавал разные звуки просто хаотично. И потом музыканты все это свели воедино и пришли к какому-то общему знаменателю, и получилась песня «Не волнуйся, будь счастлив». И, конечно же, мы могли бы начать наше шоу именно с этой композиции, но не стали этого делать, потому что пообещали всем поклонникам Рика Эсли поставить в пятницу именно эту композицию и послушали эту композицию, которая многих вводит в состояние эдакой невесомости, потому что действительно Рик Эсли, обладая таким баритоном объемным и вообще какой-то аурой, особенно волшебный, он действует магически на людей, на слушателей. Ну, раз пообещали, мы, конечно же, выполнили, потому что также говорили и о музыкотерапии. Разные средства. Все средства хороши во времена экстраординарной неопределенности, поэтому мы также прибегаем к музыкотерапии и пытаемся добрать положительные эмоции путем прослушивание любимых композиций. Друзья, вот такая вот история. А пока вспомним, что Рик Эсли, друзья, в свое время Рик Эсли тоже дал себе слово стать знаменитым и богатым. Потому что, наверное, все-таки сыграла какую-то роль маленькая трагедия, которая произошла в детстве. Его родители разошлись. И он родился в Британии, в семье фермера. И так получилось, у них было много детей в семье, мало-мало-меньше. И так получилось, что он остался с отцом. Хотя обычно дети, в общем-то, с мамой остаются. А тут он остался с отцом. И отец говорит: ну, я из тебя, конечно, настоящего-то мужика вылеплю, слеплю, потому что ближе к земле, как говорится, я фермер, ты будешь у меня работать. Вообще, агропромышленный комплекс будем развивать. И вообще, сельское хозяйство – это наше все, как говорится. И ты давай-ка, ну, не надо летать тебе в облаках, ты о музыке мечтаешь? Ну, вот, пожалуйста, тебе, какой ты хочешь музыкальный инструмент? Барабан? Пожалуйста, купил барабан, но знай, что это так. Бирюльки. Это так. Разлюли малина. А на самом деле ты будешь самым лучшим фермером в Британии. Я тебе покажу, как это все делается. Научу. И, конечно,

же Рик Эсли, может быть, даже испытал такой культурный шок и думает, ну, хорошо, он вначале поддался уговорам отца, стал изучать все это дело изнутри, конечно же, поигрывал в группе, в школьной группе, это было модно и тогда, и сейчас, сейчас, наверное, не очень, а тогда было модно создавать группы на базе школьных, на базе школ, и такая же группа возникла, была сформирована практически на коленке в школе Рика Эсли, его туда тоже взяли барабанщиком, и он думает, ну, хорошо, сейчас поиграю, а потом будет видно, на самом деле уже моя, в общем-то, жизнь предрешена отцом. Но не вышло, у судьбы свои были планы на Рика Эсли, у высших сил, и, как, конечно же, голос был услышан, голос был услышан Рика Эсли продюсерами, и ему сказали, что мы с тобой заключим контракт, потому что у тебя абсолютное сочетание несочетаемого. Ты молодой, ему было 20 лет, когда его песня выстрелила, а ты молодой, ты такой еще, в общем-то, не оперившийся, юный, и ты поешь таким каким-то взрослым голосом чернокожего 40-летнего мужика. Как такое возможно? Вот именно на это клюнули продюсеры. И вообще мы сейчас плавно, потихонечку перейдем к тому, что буквально на днях сказала певица Мадонна. Она говорит, что я сниму о себе самой фильм. Культом личности попахивает, но в этом вся поп-королева. Она говорит, я сниму о себе фильм, сама буду сценаристом, режиссером и расскажу о том, как я испытала, какие трудности я испытывала, когда играла в эти мужские игры, казалось бы, в мире мужчин, когда мне было сложно. Я испытала спектр эмоций, грусть, разочарование, радость, уродство. Все это я испытала на себе. И, в общем-то, я хочу снять о себе фильм. Рик Эсли, в отличие от многих людей, не хочет о себе снимать никакие фильмы. Он даже, по-моему, ни одной книжки не написал. И вот об этом немного тоже мы поговорим. Почему действительно жанр байопик сейчас расцвел пышным цветом? Почему фильмы биографии так любимы режиссерами и студиями, киностудиями, телебоссами? Почему именно вот эта тема сейчас развивается и сейчас как никогда, в общем-то, на гребне волны? Почему? Об этом тоже поговорю. Вот Рик Эсли, по-моему, стал жертвой своих собственных сомнений. У него все получалось хорошо, и он действительно осуществил все свои мечты, но на каком-то этапе поверил в то, что он поверил другим людям, не себе, а поверил другим людям, и ушел, в общем-то, в подполье, что называется, он не писал. Он писал песни для других исполнителей, он сотрудничал с исполнителями, но решил, что это не его. И в итоге вот как-то карьера не получилась. У него пару-тройку песен, потом он перепел Нета Кинг Коула и так далее, но как-то такой вот стабильной карьеры, однородной карьеры у Рика Эсли не получилось, в силу его характера. И вот мы и говорим, друзья, о том, что все-таки характер, как говорила моя Михайловна Плесецкая, это судьба. У Рика Эсли все шло хорошо, ему повезло, факт везения тоже имеет место быть, и потом он сдался, когда пошли какие-то сложности, трудности, он сдался и сказал, нет, я буду запрусь в Саратове, образно говоря, и буду там сидеть и смотреть на мир и заниматься поисками экзистенциальными. Но, друзья, Элтон Джон, Мадонна и многие-многие другие не пошли по этому пути, не заняли такую пораженческую позицию. Они, друзья, решили идти до конца. И следующий наш исполнитель, мы сегодня, так я уже предупредила вас о том, что мы в мультиформате работаем и вспоминаем фильмы байопики. Почему люди стремятся, чтобы о них сняли фильм «Ныне живущие звезды»? Хорошо это или плохо? Это действительно полноценный киножанр, автобиографический фильм? Или это такая киножвачка? Или это все временно? Или действительно сейчас сейчас этот жанр расцветет как никогда? Особо-то там делать нечего, это калька обычная, да,
мальчику или девочке на начальном этапе было плохо, там практически всем известным людям говорили, с тебя ничего не получится, ты бездарность, ты никто, ты безголосая курица и так далее. То есть начало у всех одно, потом продюсерская стезя пошла, продюсерская тема, продюсер верит или не верит в подопечного будущего, у них складывается какой-то альянс или мезальянс, или токсичные отношения, все это развивается. Потом всплеск, выхлоп, и потом уже перья снимает артист или снимает блестящий костюм в пайетках и остается в домашнем халате и либо рад своей карьере, либо говорит, что я не рад. Вот такая вот калька, друзья. Поэтому давайте подытожим. Рик Эсли рад, 100% рад, потому что он как-то признался, иного пути творческого я себе и жизненного я себе не мог даже представить. У меня получилось, я рад. Да, я ушел потом в тень, но это мой выбор. Элтон Джон, про него был снят также фильм с Эджертоном. Элтон Джон рад, очень рад. Кто еще не рад, друзья, не рад? А это пусть останется загадкой. Давайте послушаем песню в исполнении Элтона Джона и подумаем над тем, друзья, о чем поет все-таки Элтон Джон.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32, садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как я сказала вам в прошедшую пятницу, среди нас большое количество интересных людей в нашей русскоязычной общине. Ну, правда, образованных, начитанных, которым есть что рассказать в эфире. В нашем эфире на Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Так что приглашаем вас, уважаемые радиослушатели, участвовать в нашей программе. Руководить полетом будет наш звукорежиссер Акмаль Тахиров. У нас все талантливые звукорежиссеры. И Паша, и Дима. Но вот так получается, что с Акмалем я работаю сейчас, и просто низкий ему поклон. Вы даже не представляете, какую он колоссальную работу ведет за кадром. Спасибо большое. И я просто призываю вас, если у вас появится желание, у вас, уважаемые слушатели, звоните. Говорите в прямом эфире, например, что вы хотите поговорить на такую-то тему. Или вы хотите рассказать о своей жизни. Или у вас появилась вообще любая идея. Когда вы в эфире скажете, Акмаль Тахиров мне сообщит ваш номер телефона, я вам перезвоню. И можно это все делать точно в таком же режиме, как вы и звоните в эфир, прямо из дома. Ну, а первым на мое предложение и просьбу откликнуться... откликнулся хорошо нам знакомый по участию в радиопрограммах и в моей передаче «Мысли вслух» благороднейший человек с большим багажом знаний Геннадий. И он с нами на связи. Геннадий, я вас приветствую и благодарю.
3: Добрый день, Марина. Приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио.
2: Геннадий, ну правда, я просто вот низко кланяюсь за ваш отклик, за ваше благородство, за то, что вы человек очень занятый своим бизнесом и работой, и для которого радио является, можно сказать, хобби, да? И вы вот откликнулись и помогаете выстоять нам вот в этих тяжелых обстоятельствах. Низкий вам поклон от всех нас, работников радио и телевидения, и, я думаю, радиослушателей, потому что вы вносите свой огромный вклад вот в то, чтобы выстоять нашему радио. Спасибо, Геннадий.
3: Пожалуйста, я считаю, что я вношу скромный свой вклад, тем более я откликнулся на призыв Дэвидсон Радио, сделал пожертвование, призываю также всех радиослушателей сделать то же самое, независимо от того, какое это будет количество, какая сумма. Достаточно, если каждый из наших слушателей хотя бы сбросит по несколько долларов, я думаю, это будет очень ценный вклад в то, чтобы работало это радио, Дэвидсон Радио. И в ближайшем, я думаю, будущем нам воздастся по делам нашим.
2: Это правда. По делам, да. Геннадий, значит, ну, перед тем, как перейти к непосредственной теме, которую я тоже проанонсировала в пятницу, что вот мы с вами хотели поговорить про украинскую повстанческую армию, конечно, мы сейчас перейдем к этой теме непосредственно, потому что для меня, например, это очень интересно, это непаханное поле. Я совсем вне этой темы, и мне будет интересно вас послушать. Мне просто хотелось, чтобы вы, если хотите, чуть-чуть вкратце о себе рассказали. Откуда вы родом? Ну, если вам это удобно и хотите. Если нет, то перейдем сразу к теме.
3: Нет, я могу рассказать, тем более это непосредственно связано, почему, скажем так, с тем интересом, который я в свое время проявил к этой теме. Дело в том, что я из города Днепропетровска, столица черной металлургии Украины. Кузница кадров, как говорили в свое время. Я окончил Днепропетровский индустриальный техникум, я окончил Государственную металлургическую академию по дневному отделению и на вечернем отделении параллельно уже, когда это были времена... То есть я поступил... В дипломе у меня было сказано, что я поступил в Днепропетровский металлургический институт, окончил Государственную металлургическую академию, потому что я поступил в 89-м, а окончил уже после развала Союза в 1994 году. На вечерней, также в факультете гуманитарном, созданном при академии, я окончил еще две специальности, также с красным дипломом, это политология, и вторая была менеджмент и реклама. Я занимался спортом, я был капитаном команды КВН и техникума и нашей академии, автором для других команд, автором сценария. В команда «Что, где, когда» была у нас чемпион Днепропетровска среди вузов. Тема, вот если мы плавно можем перейти, да, уже к этой теме. Дело в том, что, Марина, что для меня, как выходца с Восточной Украины, скажу откровенно, до, ну, буквально уже до начала 90-х годов, как бы тема эта не особо волновала. Я не скажу, что в нашем регионе, как бы, особо кто-то интересовался вот, действием Украинской повстанческой армии, организацией украинских националистов во время Второй мировой войны и после нее. Поскольку, ну, как бы советская пропаганда все, как мы считали, расставила точки над «и», да, было бандеровское движение, вот они там на Западной Украине зверствовали, боролись с советской властью, была украинская повстанческая армия, командир украинской повстанческой армии Шухевич был ликвидирован в 50-м году, в 59-м, как нам говорили, что покончил жизнь самоубийством Бандера в Германии, впоследствии уже стало известно, что его убил агент НКВД, КГБ Богдан Сташинский. И как бы, то есть, не вызывало сомнений в этой трактовке событий, как бы, результаты деятельности этой организации. Но уже после, ну, в 90-х годах и после распада Советского Союза в независимой Украине, как бы интерес к этому вопросу, этой теме, естественно, возрос. И особенно это казалось и в том числе тех, кто проживал на Западной Украине. Начали публиковаться различные работы, начали высказываться другие полярные мнения. И так получилось, что как раз в 94-м году, когда я защищался диплом политолога, мой руководитель Евгений Анатольевич Галаган, как все уже тогда преподаватели, профессора новосозданной кафедры политологии и социологии, они в основном были все бывшими преподавателями кафедры научного коммунизма, но тем не менее среди них были, вот, например, мой руководитель, он как бы позиционировался, что он был антикоммунист такой, очень был националистически настроен, и тема у меня диплома, благодаря в том числе его и социологическим исследованиям, которые он мне предоставил, была такая животрепещущая тема на тот момент, условия, при которых возможен социальный взрыв среди студенчества и молодежи в Украине. Я защитился, защита прошла очень успешно, мы втроем делали там проект, еще были двое ребят, этот диплом защитили, после чего нас вызвали на кафедру и сказали, что, ребят, через неделю приезжают, значит, представители Киевского университета, они хотели выслушать бы вашу защиту еще раз. Ну, вообще-то мы защищались на русском языке, да. Ну, как бы возникло такое ощущение, знаете, Марина, это когда как второй раз показывать один и тот же прогон генеральной репетиции перед комиссией, да, значит, как бы все вопросы исчерпаны, мы на все ответили, получили диплом. Ну, пришлось специально, как бы, наше сольное выступление, они приехали, и мы еще раз защищались. После чего один из профессоров поговорил со мной и сказал, не желаю ли я, что я знаю об украинской повстанческой армии и так далее. Но я озвучил то, что мне было известно, тем более любил читать. В тот момент уже появились различные издания, публикации, в том числе и бывших вояк, ну, как говорили, вояки УПА и вояки юнаки УПА, значит, те, кто воевал в составе украинской повстанческой армии, те, кто остался жив до того времени. И он мне сказал, что если хотите, вот есть тема, я вам рекомендую. Он предоставил мне копии самбарского Это есть в Львовской области, Марина, город. Старый Самбор и Новый Самбор. Небольшие городки такие.
2: Что я даже слышала. Я хоть там и не была, но слышала.
3: Да. Я тоже не был, к сожалению. Он мне предоставил копии архива НКВД 50-х годов, выборочные, на украинском языке. Украинским я владел, да, я не говорил, но я мог читать, я понимал. Связанные как раз с арестом и действиями против провода украинской повстанческой армии в тех районах. Ну, мне была там переписка была арестованных там лидеров двух этих проводов. Там были какие-то характеристики, я увидел, какие, когда они были арестованы, кто был уничтожен, кого, какие приговоры были. Ну, в общем, достаточно для меня это было такое состояние, Марина, ну, как бы, сюрприз – это не то слово, но, как бы, я не думал, что настолько эта тема, как бы, еще не раскрыта. Понимаете, на сегодняшний день, если сравнивать там с 94-95 годом, каждый желающий, тем более с развитием интернета, да, может кликнуть в любую какую-то фамилию, какое-то название, найти в интернете всесторонние различные мнения, касающиеся этой темы, изыскание различных историков. Сейчас по этой теме, из того, что я изучал, наиболее интересные работы были у украинских историков. Это Петроляк, канадский Химка, исследователь Холокоста Круглов посвятил очень много также украинской повстанческой армии публикаций. Там, по-моему, израильский или американский, уже не помню, историк Шпрингфильд, Романовский, Даниил Романовский, вот он, российский историк. То есть много очень интересных публикаций, тем не менее, как бы по некоторым вопросам, как говорится, согласия нет. То, что в Украине впоследствии, понимаете, вот эта попытка как бы героизации вот этого движения и воинов УПА, она в 90-х годах могла, ну как-то она продвигалась еще, находила понимание на Западной Украине. У нас в восточных областях, на юге, в центре, ну, как бы абсолютно одним цветом, как бы в черном цвете это все воспринималось.
2: Ну, простите, вот так же, как я вспоминаю свой опыт познания литературы, да, в советской школе. Нам говорили, допустим, трагедия маленького человека. И вот ты его воспринимал, гоголевского героя, как маленького человека, а может, он большой. Или, там, я не знаю, лишний человек, да, в обществе, Печорин там и так далее. То есть навешивались ярлыки и заставляли тебя думать вот в этом направлении. И если ты шаг в сторону, направо или налево, тебе могли поставить двойку за сочинение, потому что ты не раскрыл тему. Вот так же и тут. Черное, белое, мы не в оправдании или говорить там, что это хорошо или что это плохо, но не давали возможности как бы поразмышлять, да, на эту тему.
3: Да, тема была закрыта, и тем более много подавалось как бы фактов, которые не подтвердились. Но
2: Все-таки вот да. Хорошо, нет, говорите.
3: Да, просто тогда мне предоставили эти материалы, я была напечатана моя работа в нашей типографии институтской, мизерный был тираж, 500 экземпляров, она называлась довольно с претензией, так назвала ее, это 24 печатных страницы было, «Мифы и правда об УПА». И я должен сказать, ну, там я огласил 12 таких тезисов основных, которые я считал, что как бы это является опровержением определенных догм, которые существовали до этого. Но самое интересное, понимаете, Марина, сейчас, спустя эти годы и спустя то количество исследований, которые были проведены, я считаю, что то, что я публиковал, это был детский лепет. Хотя некоторые тезисы, удивительно, я не думаю, что это было плагиаторство, скорее всего, просто другие додумались позднее. Последствия озвучивались со стороны различных политиков, в том числе украинских или, допустим, российских. Иной раз я так смотрел по телевизору, думал, вот зараза, вот он сейчас говорит то же самое, что я опубликовал 3 года назад. Хоть бы сослался на меня. Но это я с юмором, конечно, воспринимал, потому что я понимал, что просто с подачи материала, как только стала возможность, открылись архивы, доступны многие материалы, стали сведения, многие просто до этого уже додумывались. Но после того, как я опубликовал эту работу, одна из газет, которая это такая левокоммунистическая в Днепропетровске, ну, выступила со статьей, это русскоязычная была газета, они меня назвали, комментируя эту работу, бандеровским прихвостнем. А другая газета, которая была националистической направленности, такая украинскоязычная, они написали, что я агент Кремля. И я расстроен, в чувствах пришел к своему руководителю Евгению Антоновичу. Он говорит, что ты расстроен? Я говорю, ну вот смотрите, эти это написали, это другое. Я говорю, зря я вообще взялся за это дело. Ну, тем более я брался не как историк с точки зрения политологии, как бы оценки различных фактов. А он говорит, ну и дурак. Дурак, говорит, ты должен радоваться. Говорит, значит, правду написал. Раз и тем не нравится, и тем. Ну, вот как-то он меня тогда подбодрил в этом
2: была,
3: плане.
2: А да? В чем была заварушка-то вся? Почему, как вы думаете, вот такие диаметрально противоположные мнения были и впечатления от вашей работы?
3: А как бы все это и сейчас эта проблема продолжается, понимаете? Ведь историк, я не историк, потому что человек, который учился, допустим, на истфаке, он обладает тем, чем не обладаю я, методологией истории, да? Об этом часто говорит, кстати, наш нью-йоркский публицист, историк Ильян Люлечник, который пишет, что под видом историков часто публикуются какие-то люди, которые вообще понятия не имеют, что такое методология. И до сих пор, понимаете, историк не может быть равнодушным, да? Он может быть, но он должен быть беспристрастным. Он должен быть объективным. Сейчас же некоторые факты как бы интерпретируются с разных сторон по-разному. И в истории такое действительно бывает. Но просто во времена еще, когда был президентом Леонид Данилович Кучма, витала очень хорошая идея, что давайте создадим независимую комиссию, в которую войдут еврейские историки, европейские, украинские, российские, и напишем всю правду. То, что как бы исследование действий, вот было же такое движение, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, да, витала эта идея, витала, но так эта комиссия не была создана. Сейчас об этом говорить бессмысленно в связи с последними событиями, с военным вторжением России в Украину. Украинские часто историки, когда, ну, я общался с некоторыми, например, они говорят, сейчас не то время, чтобы делать эти изыскания, сейчас герои должны быть только положительные, со знаком плюс. Я считаю, что это, Марина, уже не история, это политика. Потому что история должна как бы... Мы должны правду и ничего, кроме правды. Мы можем по-разному интерпретировать факты, но излагать надо как бы так, как было. Например, понимаете, те некоторые тезисы, когда я изложил в своей работе, понимаете, я скажу честно, Марина, вот откровенно. Иногда, допустим, на Дэвидсон радио я слышу звонки, как-то касаются этой темы, и звонки некоторых слушателей с диаметрально противоположными мнениями. Это нормально, когда человек как-то по-своему интерпретирует и, допустим, отстаивает свое мнение. Меня поражает, что иной раз звонят люди, высказываясь по этой теме, не знают, ну, каких-то азов, каких-то самых известных цифр, фактов, не имеют представления ни о теме, ни о датах. Такое ощущение, что одни читают только какие-то брошюрки, допустим, организацию украинских националистов, а кто-то читает какие-то кремлевские передовицы из кремлевских газет, понимаете?
2: Но был точно как была оценка вашей работы. Геннадий, мы сейчас прервемся, у нас рекламный блок, и затем с удовольствием будем продолжать вас слушать.
1: До самой сути. Продолжение после рекламы.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Goodcare. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Я повторю, что мы приглашаем к разговору вас. Вот именно вас, дорогие радиослушатели. Мы так и определились на конференц-колл, когда у нас было большое количество участников разговора во главе с Дэвидсон, руководителем, да, Грегори с нами был, и мы кумекали как да что, и вот пришли к выводу, что всегда людям интересно сказать что-то свое. Во всяком случае, из опыта мы пришли к этому выводу. И поэтому вот эта передача под условным названием «Слушаем вас». «Вас» ударение. Вот чтобы вы нам что-то рассказывали, или какую-то тему поднимали, или то, что у вас наболело. Поэтому мы приглашаем вас к участию в эфире. И если у вас появится желание, звоните. Мы договоримся. Вы можете это делать прямо из дома. Ну и еще раз с большим удовольствием повторю, что первым на мое предложение и просьбу откликнуться, вот откликнулся хорошо нам знакомый Геннадий, благородный человек с большим багажом знаний. Геннадий, я надеюсь, что вы, опять же, все время с нами и никогда нас не бросите. Вот, кстати, а как давно вы слушаете радио?
3: Ну, с момента его начала, как она начала свои трансляции.
2: То есть, ну, уже 20, наверное, с лишним лет. Это вообще потрясающе, потому что, еще раз повторю, что Геннадий работает в крупной американской компании. Он менеджер, он человек независимый, назовем это так. И, видите, благородный, жертвующий. И вообще, вот, честь вам и хвала, Геннадий. Давайте перейдем. Я никак вас не отпущу к непосредственной теме. Да, вот про УПА. Украинская повстанческая армия.
3: Да, я хотел бы, да, поскольку регламент передачи за отведенное время, Марина...
2: Нет, ну у нас первый день, во-первых, мы хотим пригантаться, как у нас говорили в детстве.
3: Да, я понимаю. Я просто хочу сказать, что то, что в свое время в своей работе я озвучил, на сегодняшний день, существует различная трактовка, но тем не менее, благодаря тому, что мне удалось и работать с этими документами, и встретиться с живыми свидетелями тех событий, там у меня были определенные выборы, определенные сделаны выводы. Ну, например, то, что в том, что упрекают, например, украинскую повстанческую армию, что вранье, что они воевали с немцами, вся их работа, подрывная деятельность и все, что было, они воевали исключительно против Красной армии. Это миф, это неправда. Украинская повстанческая армия, дело в том, что с момента образования этого военного крыла Организации Украинских Националистов в феврале-марте 43-го года, они, да, была выбрана выжидательная тактика, то есть они понимали, что немцы уйдут, нужно было копить силы, так как они своими главными противниками считали коммунистов. и то, что они на своей конференции также заявили уже впоследствии, так как все они скрывались и уже нелегально, на нелегальном положении были, прятались в лесах, да, они объявили также...
2: А до какого времени, по-моему, ходят прямо легенды, что чуть ли не до 60-х годов прямо они в лесу сидели?
3: Нет, боевые столкновения как таковые, было одно крупное боевое столкновение в Ровенской области в 44-м году с советской армией, когда, да, натолкнулись на их ожесточенное сопротивление, после чего применили артиллерию и авиацию, были очень сильные потери у частей украинской повстанческой армии, они отошли. После этого была выбрана тактика, то есть диверсии, диверсионные группы. То, что они использовали во многом во время оккупации, немецкой оккупации, часто говорят, вот они только грабили склады, они только обезоруживали немцев и так далее. То есть они... Нет, они действительно была, особенно как только стало очевидно поражение Германии, они активизировали свою работу, тем более командир армии Шухевич, он ведь служил в немецкой армии. Он был замкомандира, это Абверовский был батальон «Нахтигаль», два батальона диверсионные были, «Нахтигаль» и «Роланд», составленных преимущественно из украинцев, из тех, кто состоял в организации украинских националистов. Они вошли во Львов с частями немецкой армии 30 июня 1941 года. Впоследствии, ну это отдельная тема, до сих пор как бы нету, косвенные доказательства, что не принимали часть их состава, принимало участие в знаменитом львовском погроме, организованном так называемой украинской милицией, когда были убиты свыше 4000 представителей еврейской интеллигенции и польской. Также он как командир армии, разумеется, по военному принципу все было составлено, эта структура. Они действительно с уходом немецкой армии, они начали то есть вредить, убивать немцев, отнимать оружие. И кроме того, вы знаете, прослеживается некоторое, это как неувязки в

0: пересекаемся с украинскими националистами, тоже храбро сражаются и бьют немцев. Но у меня тогда волосы дыбом встали. Я думаю, вот это да! Ну, куда смотрел цензор? Да. Куда он смотрел, да? Что такое позволил?
1: Пропустил, причем,
0: да, были случаи, когда определенные, ну, местами был заключен нейтралитет между партизанскими движениями в Украине с некоторыми националистическими формированиями, но это, ну, как бы временный нейтралитет по поводу, так как общий враг, немцы. Но это было такое, носило спорадический характер. Второй миф, то, что... Я быстро очень, Марина. Второй миф, то, что упрекают, украинская повстанческая армия уничтожала евреев. Дело в том, что обвинить эту организацию в уничтожении евреев невозможно по одной простой причине. Она была... Несмотря на то, что это плагиат, как бы Шухевич взял название у существующей до этого на Полесье украинской повстанческой армии Тараса Боровца-Бульбы, это отдельная личность там со своей историей, а тем не менее они были, как бы, официально объявили о своем существовании февраль-март 43-го года. К тому времени евреи практически все были уничтожены в Украине. Они не могли уничтожать евреев. Да, они повинны, это установлено в Волынской резне в 43-м году, летом осенью 43-го года, когда было уничтожено порядка 60-80 тысяч поляков на территории Волыни. Ну, по этническому признаку, потому что вражда была, поляки до 39-го года отношения к украинцам в этих районах, да, значит, были ограничены в правах евреев, украинцев, но давали трое суток на уход населения из своих сел польских, естественно, не все это, подавляющее большинство это не смогло делать, это были пожилые люди, дети, они их потом уничтожили, да, это, в этом принимали участие украинская повстанческая армия. Другое дело, что, как сейчас в Украине говорят, что все вояки украинской повстанческой армии были белые и пушистые, это тоже миф. А Шухевич, он считал, что когда он набирал людей, многие были, ну, как сейчас бы сказали, профнепригодны. Люди не держали в руках ни винтовки, ничего. Их сложно, надо было обучить и так далее. Поэтому он не гнушался тем, что принимали, туда уходили люди, дезертировавшие различных ну, полицейских батальонов, которые действовали на территории Украины, украинские, так называемые, полицаи. А некоторые авуновцы надирались туда специально, чтобы знать, как бы, структуру, собирать данные о действиях германских войск, да. Впоследствии многие, в том числе, дезертировали некоторые, те, кто воевал за эсэсовскую дивизию «Галичина». В том числе они тоже дезертировали, были приняты в УПА с распростертыми объятиями, потому что нужны были люди с боевым опытом. Поэтому на начальный период создания этой организации, да, иногда их численность достигала, Марина, до 50-60 тысяч в Украине, в период особо активных действий. Ну, как минимум, порядка 2/3 воинов УПА это были люди, да, которые сотрудничали до этого с немцами, и у многих из них действительно были руки по локоть в крови, в том числе и евреев, которых они уничтожили до этого. Но самый интересный миф, это который был, российские историки часто публикуют, Марина, что был запрос в немецкий архив в свое время, сколько у них немцы, все же скрупулезно подсчитывали, какое количество немецкое командование считало, какое количество солдат немецкой армии погибло от рук украинской повстанческой армии. Из немецкого архива ФРГ ответили, что у них таких данных нет. Ага, данных нет, значит, они не воевали, они воевали только с Красной армией. Но это неправда. Дело в том, что да, действительно ответ такой был, но просто многие, я когда потом беседовал с немецким историком Таубе, он мне объяснил, что немцы как бы в своих документах и рапортах о нападении партизан называли партизан, ну, им сложно было, не у всех у них была такая агентура, да, в партизанских отрядах. Например, были какие-то диверсии, убивали солдат и так далее. Они точно не знали, кто это сделали. Поэтому они всех называли или партизаны, или бандиты. То есть как бы в одну кучу, независимо от того, кто это были, отряды украинских националистов или партизаны, действующие, ну, борящиеся за советскую власть. Поэтому произошел такой казус, да, когда всех сгребли в одну кучу, и как бы сложно было определить все-таки, кто и когда конкретно какие-то действия. Но, естественно, много себе, ну, каждая сторона старалась себе приписывать. Ну и, наконец, еще существует такой миф, что якобы евреи воевали в составе украинской повстанческой армии. Дело в том, что мне удалось познакомиться, очень ценная была история, с человеком по имени Григорий Моисеевич Котлярский, выходцем из Львова.

0: Попова, который воевал в составе украинской повстанческой армии. Уже в 94-95 году об этом можно было говорить. Понимаете, существовал миф, что якобы был под названием такой жидивский курень, это как бы организация в составе армии, структура, которые воевали на территории за украинской повстанческой армией. На самом деле такого подтверждения не было. Когда мне возражают, что многие как бы скрывали это после разгрома УПА, да, после окончания войны, и, ну, допустим, но потом уже кто-то же рассказывал своим детям, тем более уже когда Украина стала независимой, должны были какие-то данные всплыть. Эти данные не всплыли. Украинская повстанческая армия были... Они иногда принимали, ну, редко, но спасали евреев, которые были медиками, медбратья, медсестры, которые лечили раненых боевиков УПА. Да? А вот я познакомился с господином Котлярским, который сказал, он был сыном аптекаря, состоятельного во Львове. И когда пришло в 1939 году, вступили туда советские, пришла советская власть, да, после поражения Польши, его родители были репрессированы. Он пришел как-то к своей невесте домой, какой-то майор там Красной Армии, он с ней познакомился, там попытался ее изнасиловать, он этого майора стукнул статуэткой по голове, убил. Ну, в общем, ситуация была аховая. В общем, через кого-то он вышел на подполье УПА, и он оказался в лесу в составе этих боевиков, которые сначала боролись против советской власти, потом против немцев, потом опять советской власти. Потом в 52-м году он был арестован, отсидел 5 лет. И когда его спрашивал, ну а в массовом порядке? Он говорит, в массовом порядке я этого не видел. Он говорит, это были единичные случаи. Ну, к сожалению, с более, как бы, да, мне удавалось также поговорить с различными, встречаться и с воинами, потому что в силу молодости некоторым в 50-х годах было 20 лет, да, они дожили до 90-х годов без проблем. Тот, кто возглавил УПА после Шухевича, Василь Пук, он дожил до 2007 года, ему было 96 лет, он тоже отсидел. Ну, конечно, мне не повезло, как Виталию Портникову, знаменитому журналисту из Украины, который встретился с Ярославом Стычко в Киеве. Портников был первым украинским журналистом, бравшим у него интервью. Человек, который объявил о независимости Украины во Львове, акт о восстановлении независимости Украины. Потом был арестован вместе с другими руководителями ОУНа, включая Бандеру, посажен в концлагерь. И человек, тем не менее, который приветствовал Гитлера, который считал, что практика общения, то есть выселение евреев с территории в Украине должна быть перенята, как это сделали немцы при Гитлере, в том числе он подразумевал уничтожение евреев. Человек, который возглавил антибольшевистский блок, организацию после окончания войны, он скрывался в Германии. В США он приехал, президент Рейган его наградил орденом. Я помню, тогда были жуткие манифестации американских еврейских организаций рядом с зданием Капитолия. Вот. Ну, потом он вернулся в Мюнхен, и вот у него Портников брал интервью. Ну, в общем, вот такая личность была. Разные там были люди, да. Но это уже отдельную тему можно посвятить, конечно, деятельности Бандеры, Шухевича и так далее. Но просто есть какие-то определенные факты.
1: Вы перелопатили,
0: факты,
1: Геннадий.
0: Мифы, да.
1: Да, вы перелопатили, да, такое количество материала.
0: Уже не нуждаются в доказательствах. Да, да, да. Старался это сделать. Возможно, что-то
1: вот
0: новое,
1: несмотря
0: может быть,
1: на то,
0: я открыла для наших слушателей. Да.
1: Вот несмотря на то, что вы уже, ну, как бы опубликовали свою работу, вы все равно, наверное, продолжаете читать и не оставляете в стороне, вот если какие-то публикации или блогеры какие-то делают работы на эту тему.
0: Я стараюсь опираться на мнение вот, исследования различных историков и так далее, но просто повторюсь, вот одной раз, вот, ну, к сожалению, ну, что можно сделать? Но это правда. Когда я читаю очень достаточно глубокие, Марина, профессиональные исследования на сегодняшний день украинских, канадских историков, посвященные этой теме, да, видно, что люди в материале потрясающе изучают. Но вот их как бы направленность, ну, видно, необъективность определенно. Делается все для как бы полной героизации этих людей, мягко говоря, неоднозначных личностей, и таких, как Шухевич, и таких, как Лебедь, и Бандера, и тот же Стычко. И понимаете, самое обидное, что как бы не принимаются аргументы против. И хотя как бы документально было доказано, но это правда, но что Нельзя упрекать в этом, что украинский народ изначально какой-то жестокий. Нет, конечно, это не так. Но это действительно, вот эта практика, ну, действительно, ведь они, власть была, как бы они старались, эти террор был страшный на Западной Украине, и в том числе убивали ведь просто сочувствующих и мирное население. И их поражение, в первую очередь, было обусловлено тем, я общался с людьми на Западной Украине, пожилыми, которые говорили, ну, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Они потеряли... полную поддержку, они потеряли поддержку местного населения, которое не могло жить в страхе постоянном. И, в принципе, это была одна из причин, ну, поражения. Буквально сама деятельность, да, еще в начале 50-х были какие-то убийства и так далее, террористические акты. Но крупные боевые столкновения закончились зимой с 47-го на 48-й год.
1: Геннадий, любопытно, а у вас нет вот параллельно, допустим, тоже каких-то исследований в прибалтийских бывших республиках? Эстония, Литва, Латвия.
0: Вы по это Литве не изучали? Нет, по Эстонии и Латвии были. По Эстонии и Латвии были. У меня была дискуссия с одним латвийским политологом, да, который касалась моей публикации относительно Цукурса. Это был исследователь-летчик латвийский известный. Он действительно был бравый летчик, известный человек, герой Латвии. Но когда немцы пришли в Латвию, он возглавил организацию добровольную, члены которой, ну, они поддерживали существующий режим, то есть оккупация антикоммунистическая. И его члены этой организации приняли активное уничтожение в еврейском населении Латвии. Вот когда я общался, вообще меня поразило. Когда я спросил, я говорю, ну хорошо, ну да, человек может быть выдающимся исследователем, летчиком, но при этом вот обогрены руки его кровью невинных жертв. Но он мне сказал, ну если такой национальный герой наш, что же мы можем сделать? Ну было, как бы это сопутствующее что-то такое, да? Но мне кажется, далеко можно зайти с такими... в такой позиции.
1: Геннадий, дорогой, Господь вам воздаст. Я говорю, как вообще верующая, да, я не религиозный человек, я верующая, но не религиозная. Я вам приношу еще раз свою благодарность, высказываю огромное спасибо за ваше участие в нашей программе, за то, что вы откликнулись, за то, что вы пожертвовали и деньги Дэвидсон Радио. И очень надеюсь на следующие наши встречи. Благодарю, благодарю и еще раз благодарю. Я вам позвоню сейчас после эфира. Спасибо,
0: Геннадий. И вам спасибо. Всем, всем хорошего дня.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой пробежка, в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из России Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад нашей встрече, Иван. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пожаловался на помощь Запада Украине. Он говорит, идет война, это настоящая война. Вы знаете почему? Говорит Песков, задается таким вопросом. Почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Ну, опять-таки, западные кураторы, как это называют в Кремле. Украина, она не самостоятельная. Она давно бы уже сдалась, и давно бы уже война закончилась. Я слышал Симоньян, она вообще говорила, ну, во-первых, она в свое время сказала, ну, что там Киев? За три дня мы его берем, и на это там война заканчивается. Что там Украина? Они уже давно проиграли. Просто Запад поддерживает и так далее. Никто не считает, что украинская армия сегодня сильнейшая армия в Европе. Никто не считает, видимо, это в Кремле. Я думаю, что отдельные россияне уже начали догадываться, что так оно и есть. А вторая сильнейшая армия в мире проигрывает сильнейшей армии в Европе. Ну вот такое сообщение Пескова. Кстати, и Марко Рубио, и Дональд Трамп, они на саммите в Анкаре, саммите НАТО, они сказали, что удары украинцев, вот эти дипстрайки по нефтеперерабатывающим заводам и на Урале, и за Уралом, и на европейской части Российской Федерации, эти удары, да, они эскалация конфликта, но они помогут сесть за стол переговоров воюющим сторонам. На что Песков сказал, что они ошибаются. И я вот смотрел сейчас, ряд экспертов говорят о том, что как раз Путин, который хочет завоевать весь Донбасс, он, видимо, на вот такую эскалацию он пойдет. То есть он ни в коем случае не будет прекращать военные действия. Хотя я уже так все в кучу. Сегодня я прочитал, 25 судов были остановлены, это и танкеры, это и платформы, это и какие-то понтоны. Но 25 судов в основном. Это танкеры, которые везли по большей части под российским флагом в Крым топливо. Я посмотрел, значит, около 70 тысяч тонн нефти нужно Крыму в месяц. Общее количество тоннажа вот в этих судах 25, примерно в два раза больше. То есть на два месяца Крым не будет обеспечен топливом, по крайней мере. Украина серьезно уничтожает любую возможность поставить с материка в Крым топливо, бензин. Ну, вот такие сообщения. А российский флот, он заперт. Он просто-напросто заперт. Он вообще не может ни сопровождать торговые суда, ни сопровождать танкеры. Ничего он не может, ни на что он не способен. Иными словами, мне это напоминает ситуацию, когда в свое время обстреливали колонны танков, которые, ну, к примеру, шли на Киев, на Сумы, на Харьков. Мы видели все эти кадры. Просто их расстреливали по одному. Они так шли, колонны. Вот по колонну всю и расстреляли. Вот сегодня то же самое происходит не с танками, а с танкерами. В Азовском море 25 танкеров, 25, там есть и сухогрузы, 25 судов. Практически они их не уничтожают. Бьют по машинному отделению, таким образом, во-первых, не загрязняют экваторию, то есть с экологией все в порядке, но судно дальше двигаться не может. Вот такая вот ситуация сегодня. Но это не останавливает Кремль, это не останавливает российское руководство от военных действий. Иван.
1: Совершенно верно. Сейчас, глядя на реакцию России на вот последние события, последние высказывания Трампа и Рубио, ну, мне вот опять вспоминается классика. Это Джозеф Конрад, весьма мной уважаемый британско-польский автор. Он в одном из романов, по-моему, «Лорд Джим», даже точно «Лорд Джим», он там описывает пирата, бандита, и вот он отмечает, что этого пирата больше всего возмущало, это когда кто-то ему сопротивлялся. Вот как это сопротивляются, что это они вообще как наглеют. И вот поведение российских лидеров, оно вот абсолютно по конрадовским пиратам. То есть мы ударять по Украине, вводить туда войска и требовать помощи от Ирана или от Кореи Северной можем. Это нормально, это вот так и должно быть. А Украина же сопротивляться, наносить удары по российской территории, пытаться перевести боевые действия на российскую территорию, и тем более получать помощь от Запада, ну как это? Неправильно. Мы же сильнее, мы должны их побеждать, а они сопротивляются. Вот какое безобразие. Как я постоянно говорю, пытаться увидеть в этом какую-то хоть минимальную логику с точки зрения здравого смысла, конечно же, нельзя. Но с точки зрения бандитской власти все нормально, так и должно быть. Мы имеем полное право делать все, что захотим, а они ни в коем случае сопротивляться нам не могут. Кстати, вот на последнее заявление Трампа сегодня уже тоже следует реакция, что Трамп, ну, он так как-то не сказал, что это будет. Сказал, что этот вариант возможен, закрытие неба над Украиной. Ну, естественно, из Думы уже зазвучали возгласы, что это будет крупномасштабная война. Но самая замечательная реакция была все у того же Пескова, который сказал, что если небо закрывают, то это значит, что там будет НАТО. А мы же против этого спецоперацию начали, чтобы НАТО там не было. То есть, опять-таки, как Лавров признал, что Трамп Путина обвел вокруг пальца, так и Песков, получается, признают, что за эти 4,5 года спецоперация пресловутая, которую он уже сам открыто называет войной, чего гражданам делать нельзя, напоминаю. Но вот, тем не менее, когда Песков говорит, что, значит, там будет НАТО, то практически он признает, что никакие цели этой самой спецоперации достигнуты не были, а если достигнуты, то противоположно.
0: Я должен еще одно высказывание Пескова упомянуть. Он говорит о том, что Запад помогает Украине наводить зарубежные вооружения на российские цели. Не только зарубежные вооружения, мне это очень нравится. Только зарубежные вооружения поражают, оказывается, российские цели, а вовсе не украинские ракеты, вовсе не украинские дроны. Но неважно, он говорит, помогает Запад наводить вооружения на российские цели, используя для этого свою спутниковую инфраструктуру. А вот в этих условиях необходимо отдавать себе отчет, что Киев способен на все. Тут уже Киев, наконец, появился. Здесь любопытный такой момент. Мы в разговоре, в беседах с нашим украинским корреспондентом, постоянно он отмечает с большим негодованием, что теперь продают Соединенные Штаты Украине вооружение. На самом деле это совсем не так. Вооружение покупает Европа, и Украине, собственно, не должно быть никакого дела, кто ей поставляет вооружение и кто у кого покупает. Но украинцы, они очень возмущены, что Соединенные Штаты безвозмездно не передают вооружение Украине. Какая вам разница, как вам приходит это вооружение? Но еще раз я хочу сказать, что в данном случае не учитывается то, о чем говорит Песков. Соединенные Штаты безвозмездно помогают и спутниковой разведкой, и различными данными, которые получают у нас огромный корпус Агентство национальной безопасности, 23 подразделения. И они сегодня в немалой степени работают на то, чтобы помогать Киеву выигрывать эту войну. Это тоже надо учитывать. И вот это Песков, я понимаю, он с большим сожалением, но это отметил. Да, Запад помогает разведданными, помогает спутниковой связью уничтожать те же самые НПЗ, от чего теперь у Кремля голова болит. Это однозначно. Иван.
1: Ну, совершенно верно. Ну, вообще, критиковать Трампа это все нормально, но Трампа ненавистникам стоит немного поутихнуть, потому что сейчас Трампа не любит как раз российская пропаганда. Соглашаться с российской пропагандой не надо ни в коем случае. А за последнее время Трамп у нас опять превратился в злодея, который, вот, во-первых, расстроился из-за поражения сборной США на чемпионате мира по футболу, приехал в дурном настроении на саммит, там ему Зеленский наговорил гадости, и вот теперь Трамп у нас плохой.
0: Но согласитесь, Трамп же, Иван, согласитесь, Трамп же тоже не самостоятельный. Как он самостоятельно мыслит? То на него влияют европейские лидеры, то на него влияет любая встреча с Зеленским. Нет самостоятельных людей. Если России что-то не нравится, то это значит, что кто-то строит какие-то козни, но это не самостоятельный президент Соединенных Штатов, не самостоятельный президент Украины. Они все находятся обязательно под чьим-то влиянием, если что-то, ну вот, противоречит установкам российским.
1: Ну, совершенно верно. То есть вот на данный момент как раз всем противникам российских властей, и что бы они там ни думали про Трампа, Трамп стоит поддержать. Раз российская пропаганда его не любит, и раз Трамп действительно заговорил весьма серьезных вещах, и с Зеленским они так мило посидели, и да, Трамп там пару раз оговорился, но весьма лихо эти оговорки развернул в свою же сторону, особенно когда там Путин с Зеленским перепутал. Ну, в общем, сейчас Трампа стоит поддержать, да. А вот и российскую пропаганду позлить. Ну, вот для российской пропаганды сейчас, да, тяжелые времена. Трамп уже не наш. Трамп полностью под влиянием Зеленского, который тоже под чьим-то влиянием. Ну, здесь мы понимаем, это вот, да, это безумный какой-то замкнутый круг. И если еще вспомнить, что там Зеленский весьма лихо пошутил про то, что в Москву он не поедет, там небезопасно, очень много украинских дронов.
0: Хорошая шутка, да.
1: Да, и Трамп как-то тоже так на это отреагировал вполне себе доброжелательно, то, в общем, да, сейчас самое время вот всем, кто заинтересован в поражении путинского режима, Трампу оказывать поддержку, пока он вот в нужной кондиции, что называется.
0: Но сам режим останавливаться не собирается.
1: Бросаться на Трампа сейчас, по-моему, очень даже бессмысленно.
0: Режим при этом останавливаться не собирается. Песков тот же дал интервью радио, там есть такое радио, есть газета, есть радио, «Комсомольская правда». И в этом интервью он подчеркнул, что военная операция России в Украине будет продолжаться. Он говорит, что в феврале Россия, она продолжит военную операцию, но остается открытой к урегулированию политико-дипломатическим способом. Отметил, что Россия еще в 2022 году в Стамбуле предприняла усилия для завершения конфликта мирным путем, но после вмешательства Великобритании, здесь уже Великобритания виновата, в этот мирный процесс дело снова вернулось на военный трек. Дальше Песков говорит, мы продолжаем усилия по миру, наша позиция хорошо ясна. Да, очень хорошо ясна. Это действительно позиция, которая более чем ясна. А Путин, похоже, он только заряжается вот этими всеми негативами, которые сегодня существуют в России. На его месте другой бы давно уже развернулся на 180 градусов. Но нет, похоже, он идет на эскалацию.
1: К сожалению, да, ничего не меняется. Не меняется и в настроении. Потому что если я понимаю, что тут очень много этих троллей, ботов и так далее, но если вы почитаете, ну, мало ли, кто-то вдруг захочет, комментарии под статьями вот об ударах украинских сил, о действиях Трампа, то сейчас везде, не везде, но в большинстве этих отзывов преобладают те самые настроения, о которых я не раз говорил. Это среди граждан обычно. Вот. Сколько мы еще будем с этим Западом церемониться, они вот сейчас нас побеждают, уже это, в общем-то, звучит. А вот пора уже по ним, как у Булгакова, ударить и крепко ударить. То есть, и вот здесь Путин как раз действительно следует, как ни странно и как ни печально, тем настроениям, которые, ну, если не преобладают, но громче всего озвучивают находится в российском обществе. То есть мы туда влезли, но мы ни в коем случае не должны уходить, мы ни в коем случае не должны проигрывать. Вот наоборот, надо усиливать, хотя непонятно за счет чего, ударять, побеждать и так далее. Кстати, к сожалению, даже среди многих оппозиционеров тот же самый идиотизм звучит, в том числе и у тех, кто уехал в Европу и в Соединенные Штаты, что, мол, нам это все не нравится, но вот проигрывать Россия не может. И это одна из действительно серьезных проблем. Я не хочу ни в коей мере оправдывать Путина и компанию, но иногда возникает ощущение, что они уже боятся все это сворачивать, потому что это будет признание в своей полной некомпетентности и в своем полном поражении на всех фронтах.
0: Нет, ну это если говорить об амбициях, а на самом деле мы всегда с вами отмечали, что для Путина проигрыш – это вопрос жизни или смерти. В России могут тирану все что угодно простить, но только не слабость, только не проигрыш. Для него пойти на попятную, пойти на какой-то компромисс с Украиной, это значит проиграть, иначе он не видит эту ситуацию. А проиграть в этом, это значит, что его устранят тогда и физическим путем. Он видит этот конец, я не знаю, там от Чаушеску до Каддафи. Видимо, он прекрасно понимает, что для него война – это единственный выход. Причем такое впечатление, что война без срока, бесконечная война. Он же до 34-го года может быть президентом Соединенных, до 36-го президентом России. Так что у него есть перспективы. Сколько ему там? 72 года? В 36-м году, через 10 лет ему будет 82. Трампу 80 исполнилось. Он так прикидывает, ну, вполне могу руководить Россией еще лет 10-15 и буду воевать. Для него война – это способ выжить.
1: Да, то, что происходит с 2022 года для Путина, но это, конечно же, возможность свою власть укрепить, представить себя этим великим лидером и все, что с этим связано. И вылезать ему, как я уже сказал, никак, да и вы уже сказали, никак не выгодно.
0: Ну и война все спишет, Иван. Война ведь все списывает. Любые ошибки, да экономика. И все спишет война.
1: Совершенно верно. И тот самый старый принцип осажденной крепости, много кто о нем писал, ну, Колоковский, например, польский философ, когда в стране вот создается ощущение, что кругом все враги, а мы вот в крепости, это всегда идеальный способ для любого тоталитарного режима свою власть укрепить. А Путину ни перспектива хрущевской пенсии, ни перспективы более печальные российская история, богатая на такие, ему, конечно же, не улыбаются. И поэтому, загнав себя в такое положение, ну, он и всю страну загнал. А граждане, как я уже сказал, к моему глубочайшему сожалению, пока еще не понимают. Я не могу говорить за всю страну, естественно, я не пытаюсь. Но вот ощущение, что до сих пор понять, что вот главное это со всем этим скорее завязать, уже бросить все и пытаться восстановить хоть что-то, хоть как-то пытаться вернуть Россию в цивилизованные страны. Нет, это почему-то до очень многих не доходит. Вот мы должны побеждать, воевать, по всем ударить, чтобы нас боялись, чтобы нас уважали, хотя о каком уважении может идти речь. Что здесь можно изменить в российском сознании, я не представляю.
0: Но это сознание криминального авторитета. Чем больше я давлю, тем больше у меня силы, и тем больше меня уважают.
1: Да, это, увы, есть. И я еще раз говорю, я не знаю, что вот может произойти, чтобы какой-то сдвиг в сознании случился. Мы с вами помним, 80-е, он случился. Пока ничего подобного не наблюдается.
0: Короче, перспективы никак не радужные, к сожалению.
1: Пока нет. Я бы рад ошибиться, конечно же, но пока я тут ничего не вижу оптимистичного изнутри.
0: Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон отверг вероятность возможного военного столкновения России с одной из стран НАТО. Он об этом заявил в интервью Bloomberg на полях саммита Альянса, опять-таки в турецкой Анкаре. Давайте немножко об этом.
1: Да, здесь, ну, вот такое противоречие, потому что специальная комиссия парламентская, шведская, она совсем не так давно предположила, что конфликт с Россией, он весьма и весьма вероятен, и, ну, если нельзя говорить слово «неизбежен», то может случиться, что и дальше он дойдет так или иначе до Швеции. Кристоферсон выбрал другую тактику. Он заговорил о том, что для России это, в общем-то, будет опасно идти на прямой конфликт с НАТО. Скорее всего, здесь играет свою роль то, что, ну, вот на данный момент действительно ситуация не в пользу России. И когда комиссия работала, то у нее были, в общем-то, одни данные. Сейчас и тот же самый саммит НАТО, он указывает на немного другое положение. Ну, трудно сказать, Кристоферсон вообще такой склонный к оптимизму политик. Он хороший, кстати, пример. Жаль, но, скорее всего, проиграет выборы этой осенью. Но, в принципе, он и его правительство для Швеции много чего сделали хорошего за эти 4 года. Но тем не менее, этот его образ человека, который такой положительный, доброжелательный политик, он и здесь, наверное, сказался. Но естественно, что после того, что произошло, ни одна скандинавская и восточноевропейская страна себя спокойно не будет чувствовать еще очень и очень долго, кто бы у власти в России не находился. И если разговоры о том, что да, России сейчас не очень удобно конфликт расширять, на данный момент они, в общем-то, оправданы, но все равно готовность повышенная и в Восточной Европе, и в Скандинавии она есть, и, в общем-то, мы это с вами и наблюдаем. И в Польше, и в Швеции в той же самой. Это теперь никуда не денется, что бы ни говорили политики.
0: Кстати, он сказал о том, что следует развивать помощь Киеву в сфере противовоздушной обороны. Это то, о чем говорил Трамп Зеленским. Он пообещал, Трамп на встрече с Зеленским, опять-таки это на саммите НАТО, что США предоставят Украине лицензию на производство зенитных ракет для комплексов «Патриот». Ну, понятно, что это не произойдет сразу, но речь идет, в принципе, именно о поддержке в сфере противовоздушной обороны. Они говорят в один голос, и Трамп, и Кристоферсон, и Европа сейчас выделяет в 2026 году 70 миллиардов евро. В 2027 столько же. 140 миллиардов евро выделяется в помощь поддержке Украины. И там немалая часть идет именно на противовоздушную оборону. Ну, собственно говоря, то, о чем вы говорите, закрыть небо практически.
1: Да, это, кстати, очень хороший ход, опять же, со стороны Трампа, прежде всего. Тут это надо признать, потому что простые поставки оружия – это хорошо, но мало. Если же Украина сама начнет производить оружие, то это и стимул для экономики, рабочие места, развитие промышленности. Тоже об этом нельзя забывать. Ну и потом это будет означать независимость Украины, потому что сколько они получат этих самых ракет, никто не знает, а сколько они произведут, уже зависит от самих украинцев. Поэтому здесь, если это все получится и будет поставлено на должный уровень, то это тоже очень большой плюс и политический, и экономический, и военный. Сразу три направления. И это гораздо лучше, чем простые поставки оружия.
0: Ну, наверное, это все знаки, которые относятся к Кремлю, направлены конкретно Путину, о том, что нужно сворачивать, нужно прекращать войну. И один из таких знаков – украинские беспилотники впервые достигли Омска, это северный промышленный узел в Омске находится, НПЗ. Они нанесли удар беспилотники Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в 2500 километрах от границы. Мне кажется, это один из знаков. Уже все, 2500 километров. Это глубокая Сибирь. Иными словами, нет такой точки. Дальше уже Дальний Восток. Нет такой точки, до которой бы сейчас, ну так, в 2500 километров, 3000 километров, по-моему, это уже... Это означает, что в Москву, которая и так испытывает проблемы, я думаю, что и сегодня, с топливом, в Москву просто, ну, к примеру, из Омска поступать топливо не будет. А своего топлива будет не хватать, потому что уничтожены НПЗ на европейской части Российской Федерации. Но как это не рассматривать как знаки? Прекращай заниматься чепухой. Это кошмар то, что ты делаешь, и это кошмарить начинает россиян.
1: Именно так. Этот удар, он вообще с военной, опять же, с политической, с экономической точки зрения очень-очень важен. Хотя, если почитать, что о нем пишут в российской пропаганде, ну, это уже опять по ту сторону. Потому что, ну, естественно, утверждается, что это никакие не украинские дроны, а я такую даже встречал информацию, это все британские крылатые ракеты, естественно, летят. С другой стороны, что это дроны, мы их запустили не с территории Украины, а враги, диверсанты, негодяи и прочие космополиты с российской территории. В общем, делается все, чтобы этот удар принизить. Что вот, ну, о чем вы говорили в самом начале, что это все не Украина, а вот какие-то абстрактные там злодеи. Англичане, шпионы, диверсанты и так далее, и так далее. Потому что, да, вот подобные удары означают, что не спрячешься уже нигде, и нефть, если потребуется, и бензин не получишь ниоткуда. Потому что прилетит и разнесет все. И, в общем-то, то еще, как это бодро комментируют украинские политики в соцсетях, а это тоже вызывает весьма-весьма нервную реакцию российской пропаганды. Они же должны быть все уже признать свое поражение, а они наносят удары по Омску, да еще и шутят по этому поводу.
0: Вообще как-то в России пытаются забыть о том, что в Украине там огромное количество специалистов, ученых, профессионалов, конструкторских бюро, там своя академия, академики. Это очень развитая с точки зрения технической была Советская Республика украинская. Там достаточно людей, которые способны разрабатывать новое вооружение, модифицировать его, к слову, совладелец и главный конструктор украинской компании Firepoint Денис Штилерман. Он в социальной сети X он отметил, что во время удара по омскому НПЗ применялась новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Иными словами, модифицируют беспилотники, все труднее защищаться от них. И летят они, как мы видим, на 2500 километров. И боезапас они несут серьезный, которым можно уничтожить любое НПЗ. НПЗ горит до сих пор в Омске. Иными словами, это очень и очень серьезные удары по российской экономике. И, опять-таки, знак «пора заканчивать». Но этот знак никто не хочет видеть. Один из знаков.
1: Это тоже очень точно подметили, и об этом писали и раньше, в советские времена еще, разумные американские обозреватели, что для Советского Союза и для России еще и очень такой характерен расизм. Сейчас слово избитое, но он есть. И вот эта уверенность, что украинцы – это какие-то люди второго сорта, которыми раньше командовали из Москвы, а теперь командуют из Вашингтона, а сами они ни на что не способны, хотя эта страна и республика была развита, и я там бывал в 80-е, там, ну, города небольшие гораздо были лучше развиты, чем небольшие города в Российской Федерации, тогдашней, советской. И сейчас то, что страна, в общем-то, действительно развивалась и двигалась вполне себе нормально в европейскую сторону, это в России нельзя ни в коем случае признать. Украинцы ни на что не способны, они должны либо во всем слушаться Москву, раз они не слушаются Москву, значит, Вашингтон и Лондон. Вот это на самом деле настоящий в чистом виде расизм, пусть и по отношению к близкой вообще-то культуре. Но, тем не менее, это тоже, к сожалению, в крови у московских лидеров и пропагандистов.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Американское радио на русском языке.
11: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Геннадий, приветствую. Добрый день.
0: Ну что, начнем с иранской темы. Вчера мы говорили о том, что Трамп объявил, меморандум завершается, прекращаем все переговоры, разговоры, возвращаемся, собственно, к военным действиям. Ну я вот смотрю, там десятки целей были уничтожены. Есть информация о том, что больше 100 целей, американские удары привели к этому, в Иране были уничтожены. Но какова израильская оценка, насколько Израиль вступил или готов вступить в эту атаку очередную по Ирану?
1: Ну, вы знаете, Геннадий, вначале немножко о том, что все-таки там происходит, по всей видимости, с нашего холмика, так если сказать. А, действительно, Трамп, мы вчера говорили с вами, он сказал, что меморандум все, закончил свои действия. Потом он, правда, взял свои слова назад, сказал, что нет, не закончен. То есть это не значит, что полный разрыв всего переговорного процесса. Сказал, правда, что эти удары будут возмездием за прошлую ночь, то есть возмездием за атаки на суда, которые проходили Ормузский пролив. Сказал, что иранцы отчаянно хотят сделки, что они связывались с ним, и он не знает, пойдет ли он на продолжение всех этих переговоров. Но это все слова. Действительно, как вы сказали, там около 100, больше 100 целей были поражены. Вопрос, Геннадий, как все, как говорится, дьявол, как мы знаем, скрывается именно в деталях. То есть были нанесены удары. Даже указываются города, населенные пункты, тот же Бейдер-Аббас и другие. Но какие удары, какой силы и по каким именно объектам, это до конца непонятно. Почему я это говорю? Вы знаете, у нас есть очень печальный, у нас у Израиля, очень печальный и очень большой опыт вот таких вот боев по правилам, то, что называется. Когда два игрока, знаете, как такой договорняк своего рода, выходят и говорят, ну, мы вот тебе покажем. А тебе говорят, а мы тебе покажем. И каждый бьет себя в грудь. И, например, Хамас обстреливает ракетами какой-то город, условно говоря, не знаю, Сдарот, Бершеву и так далее. А мы обстреливаем его какие-то позиции, говорим, что мы нанесли тяжелые удары по всей территории Газы и так далее, и так далее. А потом оказывается, что ничего-то на самом деле как-то это не то, что даже выясняется сквозь строк, ведь мы же умеем читать сквозь строки, между строк. Понимаем, что ничего особенного-то не было. То есть бомбят какие-то пустыри, какие-то стрельбища, я говорю про нас в данном случае, какие-то старые казармы, армы, черти что, там катера какие-то где-нибудь в порту рыбацкие, на которых может контрабанда провозится, то есть отделение полиции пустующее. Ну, это, по сути дела, ничего. Но это подавалось у нас на протяжении 10, ну, не знаю сколько, вот до 7 октября. Это была система. Множество было вот этих вот раундов. В каждом раунде были такие помпезные заголовки, что мы их. Мы поняли, что мы их абсолютно никак, только 7 октября. Вот тогда мы поняли, что все это были пустые разговоры. Да, что-то бомбили. И у меня вот в этой связи, как вы уже, наверное, поняли, главный вопрос заключается в том, что именно подвергалось бомбардировкам. Понимаете, если удары наносятся действительно по инфраструктурным объектам жизнеобеспечения, по их каким-то объектам, связанных с Оксирко, с нефтеперерабатывающей промышленностью и так далее, это замечательно. Если это вот как в нашем случае, в израильском, что где-то куда-то мы стрельнули и что-то где-то разрушили, то это опять-таки ни о чем. И это значит, что мы возвращаемся на круги своя. То, что называется, как мы возвращались на протяжении лет 15. Так что пока совершенно непонятно. Непонятно, не является ли это просто таким игровым представлением, где каждая из сторон бьет себя в грудь, показывает, какая она храбрая, или же Трамп действительно все-таки хочет разобраться с этим режимом более основательно. Что касается Израиля, то у нас готовы к любому развитию событий. Иранцы обстреливают арабские страны, обстреливают их нещадно. Арабские страны трусливы и молчат. Они поджимают хвост и делают вид, что ничего не происходит. По нам бьют, но мы этого не замечаем. Вот такой вот приблизительно принцип. Ну, тихо жалуемся, и не более того. Иран, конечно, испытывает терпение Соединенных Штатов. В Израиле полагают, что иранцы на этот раз не будут нас атаковать, потому что если они атакуют и дадут нам повод для ответного удара, то ответный удар, скорее всего, будет достаточно сильным, а им, иранцам, это не надо. Но, тем не менее, готовы к такой возможности, потому что, опять-таки, нельзя исключать, что в головах у этих безумных фанатиков.
0: Не могу не согласиться. Различные варианты возможны. Есть, наверное, какие-то вторичные признаки, по которым можно судить, что

0: боевые. И разговоры были о том, что их собираются перебазировать куда-то в Европу, в Германию, в Англию, но теперь наоборот. Теперь вроде бы даже идут подкрепления к нам из Англии и Германии. Возможно, и хочется верить, очень хочется верить, что это означает уже нечто более решительное и более массированное, чем то, что происходило до сих пор.
1: Давайте теперь перейдем к другой теме. Лидер румынской оппозиции Джордж Симеон выразил поддержку жителям Иудеи и Самарии. Несколько слов об этом.
0: Вы знаете, действительно интересно. Вот Трамп сказал, я помню, иное время назад, о том, что вас, Израиль, все ненавидят. Но это, конечно, было неправильно совершенно, потому что Израиль на самом деле очень многие не просто они нас и уважают, и любят, а они понимают, что мы передняя линия на пути вот этого вот воинствующего ислама, включая и Турцию, и Иран, и Хамас, и мусульманских братьев и так далее. И Восточная Европа, у которой есть очень долгая память. Помните, как эти все орды, они вторгались туда, в том числе и крымские татары, и османы, захватывали, уводили в плен, уничтожали целые города. Там, где осман прошел, там трава не растет, была известная, как мы помним, поговорка. И все это у них в памяти, у них остался здоровый, нормальный инстинкт самосохранения, христианские иуды, христианские ценности, которые Запад во многом потерял. И они помнят, и Восточная Европа, она разворачивается все более и более активно в сторону Израиля. Вот, например, тот же Симеон, который сегодня, он один из ведущих кандидатов на пост премьер-министра Румынии. Выборы назначили на ноябрь этого года, и у него там где-то 42% он опережает во всех опросах. Он главный кандидат на пост премьер-министра, и он ярый сторонник Израиля, очень активный. И он уже одно то, что он поддерживает вот эти вот населенные пункты, поселения, как угодно, в Иудее и Самарии, это говорит о том, насколько он симпатизирует Израилю, и стоящая, соответственно, значительная часть румынского общества тоже симпатизирует Израилю. Он встретился с главой поселенческого движения, с Йоси Даганом, региональный совет Самарии. Они обсуждали о том, как будет развиваться сотрудничество. Они говорили о том, что Израиль является вот действительно тем барьером на пути этих варваров, фанатиков и так далее. И вы знаете, он опять-таки не первый, потому что до него тот же Йоси Даган, мы с вами это говорили в передаче, встречался с новым премьер-министром Словении Янезом Янши, который заявил о том, что он даже готов перенести посольство в Иерусалим. И он тоже встречался с поселенцами и тоже поддерживает их. То есть вот если все эти западноевропейские и, к сожалению, значительная часть североамериканских элит, они ненавидят поселенцев, демонизируют их и так далее, то вы видите, вот в данном случае речь идет о прямо противоположном явлении, и это, конечно, очень приятно, и очень приятно то, что все больше и больше лидеров в Восточной Европе, и Чехия, и Румыния, и Словения, и Сербия, но в Венгрии был Орбан, который нас поддерживал, теперь Мадьяр, он снизил свою поддержку, он зависим более от Евросоюза, но, тем не менее, огромная масса восточноевропейцев очень симпатизирует Израилю. Я думаю, что и большое количество жителей Западной Европы, которые устали от своих элит, устали от этого наступления вот этих тех варваров, захватчиков, по-другому их назвать нельзя, из стран третьего мира, Африки, Ближнего Востока и так далее, тоже нас поддерживают. Так что мир меняется, в данном случае меняется, наверное, к лучшему.
1: Еще и меняются отношения с Венесуэлой. Здесь тоже любопытный момент. Да. Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами. Но я напомню, что там восстанавливаются районы, которые пострадали от землетрясения. И Израиль, он поможет в разработке национальной программы по восстановлению. Это очень любопытный момент, поскольку давно уже у Венесуэлы никаких отношений нет с Израилем. Дипломатических даже.
0: С 2009 года, Геннадий, да. Сначала Чавес, потом Мандура с их вот этой вот революционной, безумной

0: демагогией, риторикой, с их дружбой со всеми париями мировыми, включая Иран там, и так далее, и так далее. И вот, когда пришла беда в их дом, то кто им помогает? Им помогает не Иран, им помогает не Эрдоган, не Китай. Им помогает Израиль, который они гнобили, ненавидели, поносили и так далее. Вот очень интересная действительно интрига. И когда израильтяне предложили помощь Венесуэле, то они сразу приняли, потому что они знают, что у Израиля очень большой опыт в таких делах. И сегодня действительно они утвердили, президент Венесуэлы утвердил план восстановления, который предложили израильские специалисты. То есть они разработали целую программу восстановления этой несчастной страны. Страна действительно несчастная после правления всей этой коммунистической братьи. Они приняли ее, и даже Родригес, она поблагодарила Израиль, поблагодарила израильских специалистов за помощь. Вот такие вот парадоксы мира сейчас, парадоксы жизни.
1: Она исполняет обязанности президента, там президента нет.
0: Обязанности
1: президент у нас, президент у нас находится в тюрьме в Соединенных Штатах.
0: Да. Мадуро сегодня находится в отпуске в Соединенных Штатах, как мы знаем. Очень успешно он туда долетел. Вот. А Дельси Родригес, да, она публично благодарит Израиля за помощь. И я думаю, что это приведет, возможно, к восстановлению дипломатических отношений и смене курса. Хорошо, конечно, заниматься вот этим вот демагогией дешевой и безумной. Но когда тебе плохо, то тут ситуация совершенно в корне меняется.
1: Я бы хотел все-таки добавить, страны Латинской Америки и Центральной Америки, часть из них, они становятся все теплее по отношению к Израилю. Обратим внимание.
0: Да, очень многие. Посмотрите, Милей в Аргентине, но это просто страстный поклонник Израилю, он это не скрывает. В Чили тоже сегодня произраильское, очень произраильское правительство. В Эквадоре, по-моему, в Бразилии набирает силу Бальсонаро, сын президента Бальсонаро, который говорит о том, что перенесет столицу в Иерусалим. Представляете? То есть многие страны Центральной Америки, там и Гватемала, и Гондурас, и так далее, они тоже уже перенесли свои посольства в Иерусалим. То есть да, теплее отношение к Израилю меняется в Латинской Америке. Это еще одно свидетельство то, что нет. Глобалистские элиты нас действительно ненавидят. Вот эти вот все прогрессисты, квиры, вокеры и так далее нас ненавидят. Не понимают, что копают себе могилу. Но огромное количество простых людей и политиков, понимающих, куда, в чем главная проблема современного мира, они сближаются с нами.
1: Я вот смотрю последние сообщения. Иран атакует Иорданию, Бахрейн и Кувейт. Соединенные Штаты нанесли удары по району Бушерской АЭС. Вот такие сообщения.
0: Да. Бендер Аббас. Ну вот опять-таки я возвращаюсь к этому, Геннадий, то, что я сказал. Бендер Аббас – это крупнейший порт Ирана, крупнейший. Там идет весь экспорт, импорт и так далее. Если действительно этот порт разрушить, даже не уничтожить, разрушить, то тогда это будет колоссальный удар по режиму. Но вот собственно говоря, вопрос в том, что именно атаковано там. То есть, если какие-то рыболовецкие суденышки, то это, конечно, радости мало. Ну, пока я не очень понимаю, честно говоря, вот детали всего этого.
1: Говорится о том, что разрушен какой-то стратегический мост между Ираном и Россией. Что это такое, я не знаю.
0: Да, говорится об этом, причем и разрушены там мосты, там, в частности, на трассе Тегеран-Мишкет.
1: Атаковали стратегический мост, связывающий Иран с Россией, Соединенные Штаты.
0: Ну, да, прекрасно. Стратегические объекты, если их разрушать, то режим тогда падет. У меня в этом нет сомнения, потому что он будет обескровлен, обесточен. А количество, как мы с вами говорили вчера, вот этих стратегических объектов, оно очень незначительно. То есть буквально пары дней хватит, чтобы все это загорелось ярким пламенем. Только для этого надо воля, решимость и последовательность. И тогда они рухнут просто под своей собственной тяжестью.
1: Что с Ливаном? Как там развиваются события? Какие-то есть сообщения?
0: Вы знаете, с Ливаном пока никак. По сути дела, перемирие, насколько можно назвать перемирие, сохраняется. пока особенных каких-то действий нету. Там истребляются какие-то отдельные боевики, командиры. Вы знаете, что опять-таки интересно к нашему разговору об отношении к Израилю. Там прошли демонстрации друзов местных. Там есть друзы, не только шииты, друзы и христиане. Так вот, друзы и христиане, они выступают за присоединение к государству Израиль. Так же, как и друзы на юге Сирии. Вот в Аль-Сухейде, где их спасли от резни, выступают за присоединение к Израилю, потому что это единственный способ выжить. Вот это вот тоже удивительный феномен. Христиане, друзы, алавиты, они хотят быть включенными в Израиль. Если бы не было бы у нас вот этих всех глобалистских структур, которые диктуют якобы международное право, то действительно, почему эти общины, которые подвергаются гонению, резне и так далее, почему их не включить?
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Всего доброго. До следующего эфира. До свидания.
0: Спасибо.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Дейдзен Амбулансасист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
15: Программа «Караван».

0: Все-таки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Ну что, у всех сразу возникли ассоциации потрясающего, совершенно незабываемого танца Умы Турман, музы Квентина Тарантино. Это удивительная вещь. Спасибо Чаку Берри, спасибо Акмалю Тахирову. Всем привет, я Лена Вишневецкая. Мы все дружно желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Почему начала с этой музыки, попросила Акмаля, согласился, потому что на протяжении каждой недели я собираю какие-то любопытные вещи для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями, и сохраняю их у себя в папочке виртуальной. Вот Ума Турман, почему сегодня так? Потому что у каждого слушателя, наверное, Ума Турман ассоциируется с таким, наверное, каким-то спортивным костюмом, точеный профиль, вот эти вот синие, голубые, бездонные глаза, она просто какая-то недосягаемая. А знаете ли вы, что в переводе на наш язык общечеловеческий имя Ума в переводе с санскрита означает «блаженство»? Я сама об этом узнала совсем недавно, потому что сохранила удивительное интервью папы Умы Турман. Вот сейчас мы выключим свет голливудских прожекторов на минуточку и подумаем о человеке, который произвел на свет эту прекрасную актрису. Я не знала, что отец Умы Турман, ушедший в мир иной, покинувший тело, как говорят буддисты, 16 июня в этом году в возрасте 84 лет Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Он прожил на самом деле невероятно насыщенную жизнь, оставил после себя колоссальное наследие. Если кому-то интересно, почитайте его интервью. Он смог соединить, его обожали студенты, называли его Боб, он смог каким-то волшебным образом соединить между собой мир Запада и мир созерцательного Востока. Поразительно, человек, состоящий в браке 44 года, живя в нашей стране и пользуясь всеми благами цивилизации, являлся другом Далай-ламы и проповедовал буддизм, несмотря на то, что читал лекции прогрессивным студентам Колумбийского университета, одного из лучших университетов нашей страны, выпускающий из своих стен лучших специалистов, которые нарасхват во всем мире. Он размахивал руками и рассказывал о квантовой физике. Он рассказывал о теории относительности. Он цитировал Кастанеду и Вуди Айлана. Он рассказывал какие-то буддийские притчи. Он рисовал на доске какие-то непонятные формулы и схемы, и в его аудитории всегда царила гробовая тишина. Поразительный был человек. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я не предлагаю и не агитирую вас стать буддистами ни в коем случае. Просто оказывается, люди, которые ведут осознанный образ жизни, люди, которые готовы в чем-то уступать, люди, которые готовы заглушить в себе гнев, люди, которые готовы наблюдать, люди, которые готовы расти над собой, узнавать что-то новое, они, оказывается, уже немножко буддисты. И я узнала, что благодаря Роберту Турману, я узнала, что и Будда на самом деле был ученым, потому что он отвечал на вопросы жизни и смерти. И Будда в свое время, как выяснилось, предсказал бесконечную делимость атомов. Вообще, те вещи, о которых говорит этот мыслитель, мне кажется, они могут пригодиться человеку в любом возрасте. Тем более, что, как говаривал Будда, по словам профессора Турмана, мы перерождаемся ровно через 49 дней после ухода, что тоже интересно. Я охотно в это верю, мне это нравится. Еще он говорил о счастье. Он говорил, что счастье, реальность – это счастье. Он говорил о том, что жизнь сама по себе – это нирвана. И каждый из нас ее способен ощутить, потому что она живет в каждом человеке. И реальность намного сильнее вымысла, потому что те истории, которые нам подбрасывает жизнь, жизненные сюжеты, они, конечно же, намного интереснее любого телесериала. И правда мощнее иллюзии. Иллюзии мы как-то создаем сами, стараемся, а реальность уже существует. Почему я сегодня про Турманов начала? Потому что наткнулась на любопытную новость, вернее, на две. Это три фрагмента таких небольших, прежде чем мы поздороваемся с Викторией, которая обязательно присоединится к нашему эфиру чуть позднее. Жительница штата... Нет, сначала вот про... Сначала про монаха. Индийский монах, вот я сегодня прочла, уже 5 лет непрерывно стоит на ногах. Можете себе представить? 5 лет. И он говорит, что его цель – очистить душу и приблизиться к богу Шиве. И для выполнения обета своего он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении. И вот он выдерживает эту экстремальную нагрузку на протяжении 5 лет. Он использует, значит, такие специальные подвесные конструкции, которые его поддерживают за руки, как будто на качелях он немножко раскачивается. И он на руках может облокачиваться на такую деревяшку рамообразную. Ему там помогают в этом монастыре волонтеры. Конечно, у него жуткие проблемы с ногами, но между тем он жив и относительно здоров, потому что они там используют всевозможные мазилки. У человека есть цель. Я не знаю, является ли он примером для подражания. Это вопрос, так сказать, каждый может задать самому себе. Но то, что это пример какого-то стоицизма невероятного и телесных возможностей, и силы духа, это безусловно. И третий момент. Вот здесь, в штате Висконсин, Сара Левин отпраздновала свой 109-й день рождения. Я всегда обращаю внимание на долгожителей, не тех, которые просто дожили и находятся в очень плачевном состоянии. Это просто человек-функция остался, когда немощь. А люди, которые сохраняют здравый ум и остаются активными. Вот 109-й день рождения Сара Левин встретила в окружении своей многочисленной семьи внуков и правнуков, друзья, соседи, товарищи по интересам. И когда, разумеется, ей был задан вопрос о том, чтобы она поделилась своим секретом долголетия, Сара ответила очень просто. Много ходить и избегать фастфуда. Все очень легко и просто. И по ее словам, она всю жизнь старалась придерживаться относительно здорового питания. И даже после 100 лет она продолжала вести активный образ жизни, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и зимой в прошлом году успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Почему меня так сильно заинтересовали возможности вот таких людей? Потому что возможности рядового американца, они совсем не совпадают с потребностями. Мы поговорим об этом сегодня непременно. А то, что касается здоровой еды, так я всегда настаиваю на том, что мы можем поправить свое здоровье, нам для этого всего лишь нужно изменить рацион питания и чуть-чуть подкорректировать образ жизни. Да, двигаться нужно непременно. Но это просто обязанность человека, который хочет жить в здравии. А для того, чтобы показатели вас не подводили, показатели там сахара, состояние ваших анализов крови и так далее, попробуйте немножко разнообразить свой рацион морепродуктами, овощами и фруктами. Потому что морепродукты – это не только удовольствие, это здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Там и омега-3, там и йод, там и натуральный белок. Словом, все, что требуется для того, чтобы поддержать и сердце, и сосуды, и показатели крови. Направляю ваши стопы к нашим друзьям. 282 Брайтон Бичевеню между вторым и третьим Брайтоном. Есть такой морской бутичок, называется он Number One Caviar. Там есть и Руша, и Веруша, которые вам предложат на выбор великолепную зернистую, никогда не замороженную черную икру, паясную икру, каспийскую икру, осетровую икру, мою обожаемую калугу, и на выбор невероятное количество всевозможной рыбы и красной икры. Словом, это не бутик, это просто песня здоровья. 718-701-0506, 718-701-0506. Этот бутичок выбирают люди, которые ценят свою жизнь здесь и сейчас. Ну, а если нужно кому-то чего-то поболее, то звоните моей подруге Анастасии. Настёна, привет тебе, привет. И там можно затариться, там, где все начинается, там, где вы можете полюбоваться на все сертификаты, убедиться в том, что Brooklyn Seafood – это дистрибьюторы, которые распространяют по всей территории нашей страны лучшую икру и морепродукты. 718-715-09-69, 718-715-09-69, банка черный, банка красный, жизнь удалась. Brooklyn Seafood. Всегда и навсегда. Сейчас чуть прервемся и займемся, так сказать, основным меню, когда потребности среднестатистического американца, ну, никак не могут сравняться с возможностями.
1: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
1: По пятницам с 4 до 5.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Продолжаем нашу программу. Еще раз всем салют. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И обычно мы к нашему эфиру приглашаем Викторию Салкиндер, с которой говорим о заботе, о социальной поддержке, о качестве жизни наших старших близких. Виктория – эксперт, которая знает всю абсолютно подноготную этой системы изнутри. И вот, Вика, привет, если ты с нами, сразу отвечай.
4: Привет,
3: на...
4: я с вами, конечно. Привет, Лена, привет, Акмаль.
3: Ну что нам
4: привет,
3: делать,
4: дорогие
3: Вика?
4: Радиослушатели.
3: Что нам делать, дорогая Виктория?
4: Быть спокойным, и, как всегда, нужно сосредоточиться на том, что идут очень большие перемены, точнее, они уже пришли. Очень много чего меняется, и лучше становиться оно не будет. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться максимально понять систему для того, чтобы получить как можно больше услуг для себя и своих близких, тем, которые в этом нуждаются. А паниковать по этому поводу абсолютно не стоит, потому что изменить все равно мы ничего не можем. Остается только понять и принять.
3: Вика, так ты буддист, получается, потому что ты...
4: Да, я
3: Ты буддист, потому что вот, например, ты слышала, я сегодня вспоминала ушедшего от нас профессора Колумбийского университета Роберта Турмана. Он говорил, что вот, например, если вы с чем-то не согласны, очень многие люди, которых коснутся и коснулись уже изменений в системе медицинского страхования, они, конечно же, не согласны. И если кого-то кто-то обидел и закипает гнев, он рекомендовал сделать паузу, вот как ты говоришь, не волноваться, да, что мы не можем это изменить, схватить реакцию за хвост и спросить себя: зачем мне гневаться? Зачем мне на кого-то орать и что-то выплескивать? И как еще можно на это среагировать? Задайте себе этот вопрос. Он говорит, вот в этой паузе, когда вы задаете себе этот вопрос, вы глотнете немножко свободы и побудете немного Буддой. А без свободы, говорит, ну никак никуда, потому что и сравнивает ум людей с радиоприемником, у которого настроена только одна станция, и люди не подозревают, что может звучать совсем другая музыка. Но, Вика, у тебя есть пульт управления, который может...
4: Этим радио?
3: Да, не только радио. Путь управления, который может помочь человеку настроиться, скажем, на какую-то другую эмоциональную волну и пойти по правильному пути, дабы не потерять все то, что сегодня урезают. А я почему так это витиевато пришла к этому вопросу? Потому что у меня очень близкая приятельница пришла в аптеку в очередной раз за так называемым рефилом, а это оказались всего лишь какие-то там витаминные добавки. А ей говорят, что, а вы знаете, да, рефил есть, но ваша страховка больше не покрывает это лекарство. Она говорит, как не покрывает? Ну вот так. Так в прошлом месяце же все было нормально. Но это разбирайтесь, пожалуйста, со страховкой. И все. И она мне позвонила в такой панике. Я говорю, ну что ты не нашла там 27 рублей или что-то для того, чтобы купить вот это лекарство? Она говорит, нет, нашла. Они мне там подсказали вот примерный аналог, то, чего мне нужно. Она говорит, да, конечно, я купила. Она говорит, ну как тебе нравится, куда звонить, куда обращаться? Вот, пожалуйста. К чему нам готовиться? К чему готовиться, Вика? Расскажи.
4: Ну, смотри, все возвращается на, скажем так, на круги своя. Просто за время пандемии и за время предпандемии и вот таких политических, скажем так, неурядиц, то одни, то другие, белые пришли, скидывай сапоги, знаешь, а красные пришли, одевай сапоги. А вот во время этого всего люди немножко потеряли реальность. И люди потеряли реальность, потому что все начало восприниматься как должное. Как должное то, что люди, которые приехали сюда и не имеют никаких документов, имели полностью все бенефиты, медицинские страховки, допустим, там пенсии и так далее и тому подобное. Не принимайте меня превратно, я не против этого. Я просто за то, чтобы система была упорядочена. И еще больше я за то, чтобы системой пользовались люди, кому это действительно нужно, потому что когда действительно нужно, это беда, а не просто так, потому что я хочу. И еще я за то, чтобы люди прежде всего, в чем самая большая, я считаю, вот проблема, это не в переменах, а проблема в том, что никто никому ничего не объясняет. И незнание рождает панику, незнание процесса, незнание того, что может произойти. Например, раньше люди все привыкли, что вот человек, у которого есть Medicaid, допустим, пожилой человек, у которого есть Medicaid, Medicare, у него ресертификейшн, то есть переоформление документов, да, подтверждение того, что ничего не изменилось, что человек жив, что находится на своем месте, происходило раз в год. Сейчас это не так. Сейчас это может происходить раз в полгода. Это может происходить раз в 3 месяца. То есть больше такого, что если что-то, систему, как бы триггер какой-то есть в системе, например, вы получили какую-то компенсацию, допустим, у вас была гипотетически авария когда-то, прошло 5 лет, и вам государство выплатило деньги. Да, вам заплатили 12 тысяч долларов, например, там какая-то страховая компания, вы их положили на свой счет, или пошли в кеш-кассу, окешили эти деньги, и вы считаете, что их не видно. Все закончилось, потому что все видно. И буквально через пару месяцев или сразу же иншуренсная компания Medicaid получает информацию о том, что вот у этого человека там 3 месяца назад прошел вот такой-то вот чек на 12 тысяч долларов. Или это кошмар, и все, заканчивается на этом жизнь, и у вас никогда не будет Medicaid? Нет. Или вам на какое-то время могут закрыть Medicaid? Да. Или его можно переоткрыть? Конечно. Поэтому, что злиться, что пугаться и чего бояться? Бояться ничего не нужно. Нужно просто правильно сложить свою документацию так, чтобы вы могли доказать, что вы эти деньги потратили на ваши нужды. То есть вы заплатили, например, рент квартиры, потому что вы не знаете, что будет с вами дальше, вперед. Или вы, я не знаю, купили там за это время, вы сидели на специальной диете, у вас есть, допустим, чеки из магазинов, или вам для этого нужен был какой-то дополнительный supply, или вы покупали какие-то витамины, сапплименты. Это просто нужно правильно все сложить, показать то, что денег у вас больше как бы нет, если их нет, И дальше как бы ваш Medicaid можно переоткрыть и получать все бенефиты, так сказать, дальше. Теперь Essential Plan. Это план, который был придуман во время пандемии, Обамы, я уже не знаю чего, вот, под который попадали в основном люди, которые были, в основном это люди, которые были с непостоянным статусом проживания в Америке, которые приезжали, уезжали, или у тех, у которых был такой достаточно колеблющийся инком. Ну, как-то так, скажем, грубо. Вот. А после этого сейчас этот Essential Plan отменен полностью, его больше нет. И теперь не надо пугаться слова «straight Medicaid», то есть просто Medicaid. На сегодняшний день становится, как это было годы назад, самой лучшей страховкой. Самая лучшая страховка, которую раньше врачи не хотели принимать, теперь все врачи очень хотят принимать Medicaid и Medicare. «Straight Medicaid» теперь номер один, потому что покрывает абсолютно все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые происходят с тем, что у вас вам прислали ресертификейшн, допустим, два раза подряд, и вы не понимаете, что происходит, почему это случилось. Может быть, когда вы оформляли вашу страховку, которая была вашему супругу или супруге дана, и вы писали, это называется spouse refusal form. Больше это не работает, так как было годы назад. Для того, чтобы сделать spouse refusal form, должны быть очень-очень веские веские как бы аргументы для этого, а не просто так, заполнили, но мы живем в одной квартире, и все хорошо у нас. Больше такого нет. Теперь вы все оценивается, если вы состоите в официальном браке, то оценивается это все, сколько лет вы прожили вместе, какие у вас совместные накопления и так далее, так далее, так далее. Опять же, пугаться этого тоже не нужно. Нужно просто правильно все распределить. Ребята, раньше было все то же самое. Я начинала работать, когда была еще только касса. Не было никаких manage long-term care'ов, не было никаких дополнительных фактически программ. То есть они были, PACE-программа была, и были еще другие программы, но о них мало кто знал. NHTD-программа существовала, CDPAP существовал, но о них мало кто знал. И попасть, например, на CDPAP-программу занимало где-то около полугода. И так же, как на NHTD в то время. То есть и весь вот этот процесс, долгий процесс, он действительно как бы оставался только тем, кому он реально был нужен. Окей? А тем, кому он был не нужен, люди, наверное, о нем даже и не знали.
3: Вик, давай вот. Я твой номер телефона назову, чтобы люди звонили, обращались за помощью. Наверняка кто-то возжелает стать вашим пациентом. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Она эксперт, знающий всю подноготную систему Home Care и вот все те сдвиги, которые переживает сфера ухода на дому. Вот Виктория вам объяснит, расскажет, как защититься, как не потерять, как найти, как получить, как сохранить. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд – Люди уже многие ощущают то, что происходит, происходит определенное сокращение. Никаких добавок еще пока никто особо не видел и сильно не хвастался. Сегодня по закону кому положена бесплатная сиделка, вот, например?
4: А человек, который обладает медикейтом.
3: Вот этим чистым, о котором ты только что сказала, правильно?
4: Неважно каким, неважно каким. То есть если человек болен, и у него, например, Blue Cross Blue Shield, или Fidelis, или, я не знаю, Health First, или любой, но Medicaid, потому что только Medicaid покрывает систему хоум-кера. Единственная страховка, которая это покрывает, это Medicaid. Только они дают. Вот если у человека есть Medicaid любой, желательно, если есть Medicare, тогда это немножко проще процесс оформления. И, хотя они очень похожи. И у человека есть заболевание, при котором этому человеку нужна помощь, вот таким людям мы помогаем добиваться того, чтобы был им дан сервис. Сейчас не так, как это было 1.5 лет назад. Это совсем не так, когда давали всем подряд сервисы, лишь бы подписал какой-то доктор или пришла медсестра, и там две баночки с лекарством непонятно каким, и дали всем все подряд. Сейчас все не так. Сейчас система вернулась полностью, как это было вот где-то, ну, я начинала лет 25 назад, где-то вот в это время было такое оформление вот начала вот этих как бы хоум-керов. То есть что это означает? Вам нужно подтверждение вашим заболеваниям, вам нужно, чтобы у вас были лекарства, которые подчеркивают, что у вас эти заболевания. И нужно правильно пройти assessment, то есть интервью двойное с медсестрой от штата. Ровно так же, как это было раньше. Если вы проходите все это, то тогда вы можете получить сервис, постоянный сервис по уходу на дому. Есть очень много таких маленьких зацепочек, которые, ну вот знаете, как хороший адвокат, наверное, или хороший доктор знает какие-то свои маленькие принципы работы, где можно помочь людям, как бы, чтобы это пройти. Потому что наши люди, бедные, несчастные наши люди, которые иммигранты, всего боятся. А не надо бояться. Просто нужно правильно говорить о своих заболеваниях. Мы вообще выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас это поколение, это вот поколение уже не моей бабушки, это поколение моего папы, которым уже вот по 80 лет. И это те люди, которые не привыкли жаловаться. Они стойкие оловянные солдаты, которые не привыкли жаловаться. И когда к ним приходит, допустим, медсестра, и что-то их спрашивает, то они рассказывают очень скудно. И порой даже стесняются говорить о том, что с ними происходит. Ну, вот мой папа, например, в жизни не скажет там, что там, как ему тяжело там снимать или одевать штаны. Например, вот, что он совершенно не такой человек. Хотя я знаю, рядом с вами должны быть ваши дети, которые должны быть очень правильно подготовлены. Или если у вас нет детей и доверительных людей, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы

0: 800-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Да, Вик, продолжаем, еще пару вопросов будет по теме,
1: соответственно. Теперь такие перемены. Мы продолжаем поднимать часы. Не верьте в то, что говорят, что это невозможно. Если человеку действительно нужно, это возможно. Не так, как мне вчера позвонил человек и сказал, а я хочу маме на 3 дня live-in. Окей, пожалуйста, давайте разберем у мамы заболевание. Никаких. А почему вы хотите, чтобы у мамы было 24 часа сервис? Но меня не будет в эти дни дома, и я бы хотел, ей 78 лет, чтобы за ней присматривали. А какие у нее заболевания? Никаких. А вот такого я сделать не могу. А просто не могу. Не на что опереться.
0: Да ладно, что ты, ну человеку, Вик, у человека уехать надо. Ну ты что, не можешь маме помочь? В конце концов. Может, человек едет жену себе подбирать куда-то в соседний штат.
1: Может быть, и God bless, то есть всем все, но я, к сожалению, вот такие моменты поправить не могу. Этого сделать не могу. А что могу сделать, это помочь людям получить медикиты. Если у вас, например, пенсия превышает, допустим, ваша пенсия 2500, а, допустим, допустимый максимум на медикит – это 1850 на одного человека. Могу помочь сделать пул траст, оформить правильно сервис. Могу помочь вот с такими сервисами. Обязательно, пожалуйста, ребята, я могу ответить на вопросы, но, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу. Я не, как вам сказать, книжка 911, которой можно позвонить и по 40 минут рассказывать про то, что вы планируете через 8 лет выходить на пенсию или как вам спланировать вашу старость через 20 лет. А простите меня, пожалуйста, у меня не хватает на это времени, ни у меня, ни у моих девочек. И мы занимаемся теми людьми, в первую очередь, которым реально нужна помощь. И реально нужна помощь в данную минуту. И те, кто становятся нашими пациентами, мы, конечно, их опекаем
0: со всех сторон, они в безопасности.
1: Да. Они в безопасности, у них нет проблем, когда они получают бумаги, они не нервничают. У них, а точнее, они начинают нервничать, но успокаиваются. А у них нет проблем, мы максимально стараемся людям, которым положено, не всем, как оказалось, положена продуктовая помощь. Оказывается, вот Manage Long-Term Care, то есть иншуренсные компании, не пропускают определенные, как бы, вот, ну, чтобы были продукты. То есть не всем дают продуктовые наборы на еженедельной основе, ежедневной основе у кого как. То есть это процесс, и это не зависит от нас. Но зато спешу обрадовать людей. Сейчас лето, кондиционеры стоят очень дорого. Если у вас старый кондиционер, от которого вы задыхаетесь, если у вас есть проблемы с дыханием, какая-нибудь у вас аллергия, астма, сердечники. Вот этим людям мы помогаем подать на то, чтобы получить кондиционеры и кухонный суплай тоже. То есть все, что есть, это холодильнички, это макровейв, это какие-то вот supply, то есть мы помогаем все это оформлять через наш замечательный партнер, это Kings Bay Y, с которым мы работаем очень плотно, и девочкам огромное спасибо там, которые...

0: очень хотят и поддерживают как бы нашу русскоговорящую комьюнити и очень много для, делают для того, чтобы все-таки наша комьюнити получала как можно больше бенефитов, доходила до наших иммигрантов. Это касается деток, всех деток. Не обязательно детки должны быть больны. Это касается деток с продуктами, а деткам больше помогают на питание. Это не инкам никакой, это не дополнительные деньги. Это не идет вам в инкам, это не влияет на ваши статусы. Это вот мамы, дорогие, любимые мамы, у которых по четверо детей, по трое детей, и в семье есть, не дай бог, больной ребенок, да, ребенок солнышко. Пожалуйста, вот мы помогаем получить этому ребенку сервисы и все остальным деткам получаем, помогаем получить продуктовые наборы. Точно так же вот с пожилыми людьми есть различные программы, которые мы максимально стараемся как бы помочь. Где-то вы не заплатили за макровейв, и вам это дает лишние 200, 300, 400 долларов для того, чтобы купить себе дополнительные продукты. Теперь есть программы, которые покрывают, если у вас Medicaid и Medicare, есть определенные программы, которые дают даже по 960 долларов на раз в 3 месяца. Это либо на еду, либо на уплату квартиры. Окей. Если вы находитесь, например, в реабилитационном центре, с вами что-то случилось, вы находитесь в реабилитационном центре, или вы уже после госпиталя дома, и вы не можете, вы одинокий человек, вы не можете полностью, у вас нет денег оплачивать ваш рент. Ребята, платите столько, сколько вы можете. Если вы становитесь нашим пациентом, то тогда мы помогаем вам оформлять программу, которая оплачивает вашу задолженность, называется «Ванш отдел». Мы проходим с вами все круги ада. Я не делаю это для всех, сразу говорю, не звоните мне, пожалуйста, не называйте меня Викуленька, я таковой не являюсь. Не забирайте мое время, пожалуйста, потому что есть люди, которым очень нужна помощь.
1: И для этих людей, сейчас... для этих людей напомню номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если нет возможности записать или запомнить, да, вы, пожалуйста, перезвоните нам на фронт-деск. Лена вам подскажет номер телефона Виктории Салкиндер. Да, Вик, продолжай.
0: Да, еще раз извиняюсь за моих четвероногих друзей.
1: Да ничего, тут все нормально. Это главные, да. Это главные буддисты семьи.
0: Это главные буддисты семьи. Они вообще руководят всем домом постоянно.
1: Скажи мне, пожалуйста, вообще из всего вышесказанного как-то мне не сильно весело, конечно, стало.
0: Потому что я... Давайте сделаем веселей.
1: Да, ты... Нет, не в этом дело. Ты всегда очень спокойно, здраво рассуждаешь, очень ты успокоить можешь аудиторию, и что это нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти легальный, законный выход, даже если человек вот случайно попал в госпиталь, а у него ничего нет, ты до этого рассказывала много об этом, что вы поможете, ваше агентство, ты скоординируешь все действия там и со страховкой, и с больницей, и пациент придет домой, вот, и там его уже будет ждать, так сказать, человек, который будет за ним ухаживать. Дело не в этом. У меня вопрос в следующем. Как ты видишь вообще вот все это будущее? Как тебе, как говорит мой сын, высматривается будущее в плане ухода на дому? Надо только на себя полагаться? Или все-таки за границей нам поможет?
0: Нет. За граница нам поможет.
1: За граница
0: нет,
1: нам поможет.
0: Это просто сейчас идет момент. Эта программа никогда не уйдет. То есть помощь пожилым людям никогда не уйдет. Сейчас просто мы попадаем в такую как бы часть процесса, когда идет очередная перестройка. Не буду говорить некоторых слов, с чем это связано, да? Не
1: волнуйся, твое междустрочье, да, мы прочли очень внимательно.
0: Да. Не у всех с головой порядок, вот то в одну сторону побежали, то в другую. И сейчас происходит, то есть все идет в обратную сторону, так как я уже сказала. Значит, что будет происходить? Все откатится назад к программам, которые будут убирают middleman. Стараются максимально убрать вот эту вот средний пласт, то есть вот manage long-term care, они сейчас терпят самую большую, так сказать, перетрубацию. Останется всего лишь 4-5, может быть, иншуренсных компаний, которые будут продолжать делать MLTC, это Managed Long Term Care, но вообще все уйдет в программу MAP, уйдет все назад в так называемую, ну, может быть, будет по-другому называться, кассу, это Medicaid, Medicare, анализные программы NHTD, и, конечно, всех толкают на программу PACE, которая, в принципе, очень хорошая программа. Ничего плохого в этом нет. Окей? Ничего плохого в этом абсолютно нет. А значит, для работающих людей, которые, я не хочу никого оставить за бортом, для работающих людей, для моих золотых хомотендов, которые сейчас очень тяжело работают на филдах и действительно достойны, чтобы у них была страховка или хотя бы спокойствие. Ребята, мы, во-первых, для всех моих хомотендов, те, которые со мной, ничего никогда не боимся. Вы знаете мой номер телефона. Я объясню, как обращаться с теми страховками, которые у вас остались. У нас есть в офисе брокер Анечка, которая занимается страховками, и она доступно объяснит, как ушел Essential Plan и что пришло на место Essential Plan'а. Особо ничего не пришло, но, по крайней мере, как с этим правильно обращаться. И еще мы очень стараемся и спешим. Пока говорю это заранее, но мы стараемся создать свою... Для, опять же, своих работников мы стараемся создать такую нишевую продукцию. Очень спешим сделать такую страховку, которая будет покрывать нужды, хотя бы минимальные нужды людей. То есть это доктор, это лаборатория, это вот, ну вот все, что нужно до госпиталя.
1: Вика, не рассказывай, чтобы не сглазить. Я тебя очень прошу.
0: Не буду. Просто хочу вот успокоить людей. Не буду.
1: Пожалуйста.
0: Да, не запатентировала свои изобретения. Знаю, потом начнут говорить, что вот все мы так. А что там Виктория сказала?
1: Ничего.
0: Что они там с Леной
1: Вика,
0: опять
1: главное,
0: говорят?
1: Вика, главное, чтобы говорили, как говорят те же мудрецы. Если тебе говорят, там в спину плюют и кидают камни, запомни, значит, ты впереди. Так что это нормально.
0: Вот всегда.
1: Плохо, когда не говорят. У нас время просто заканчивается. Я напомню еще раз, господа, всем нуждающимся. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. 917-834-33-43. Не знаю, куда движется система, но обеспечить себе спокойное будущее вам помогут в офисе Виктории Салкиндер грамотно, вовремя, легально. Все будет оформлено как надо, пройдете все комиссии без потерь. А самое главное, что сможете выжать максимум из того, что положено по закону. Так что, как говорится...
0: И с вами будут разговаривать, да, очень вежливо.
1: Защита есть, и Виктория умеет за нее бороться. Вик, спасибо, как обычно, за интересный
0: спасибо.
1: И честный
0: ребят,
1: ответ.
0: До спасибо.
1: Встречи. Акмалюшка, обнимаем с Викторией в четыре руки. Спасибо.
0: Очень,
1: пока.
0: Очень сильно. Пока.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Ну, граждане, кто хочет поработать?
16: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
15: Кто хочет поработать?
17: Я!
15: Подождите.
18: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсхед Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Счастливее.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Море позитива сегодня 620-я волна. В Бруклине самая популярная русскоязычная радиостанция и программа «Караван». У микрофона Борис Овезов, ну а у пульта пускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Я от души хочу поприветствовать всех тех, кто путем интернета уже пишет добрые слова. Приветствия, спасибо, ребята, с поздравлениями, конечно, действительно было здорово. Спасибо вам огромное всем, кто действительно присоединился, искренне поздравлять программу и, конечно, нашу радиостанцию. То, что мы имеем такую возможность, иметь такую позитивную часть нашей жизни, когда по пятницам и воскресеньям мы включаем радиоприемники и понимаем, что прочь плохому настроению. А у нас сегодня прекрасная тема, господа. Лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой. И, конечно, каждый признает, что за окном у нас лето. Именно в это время, друзья, хочется обнимать и обнимать. Хочется, чтобы тянулось как можно дольше и никуда не торопилось это время года. Хочется найти время на нужности и немножко, конечно, на нудности. А еще больше хочется, конечно же, оторвать аппетитный кусочек времени для себя в этот момент и заниматься глупостями. И не только. Но, друзья мои, лечить душу красотой, а сердце наполнять добротой, для этого мы на волнах Дэвид Лун Радио предоставляем вам эту возможность. Я приветствую всех вас от души.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван в эфире».
1: Хочу напомнить, господа, что действительно мы перешагнули 20-летний рубеж и пошли в 21-й год. А точнее, всем спасибо тем, кто поздравили меня с 20-летием от души. Программа стоит на моем канале, телеграм-канале Борис Овезов на радио. Заходите, господа, и слушайте эту программу двухчасовую, конечно же, без реклам. И я думаю, что она получилась достаточно интересной. Спасибо вам огромное. Борис Овезов на радио, на телеграм-канале. Так пишите русскими буквами и заходите в мою группу. Спасибо вам огромное, господа. Хочу поблагодарить всех спонсоров, которые, конечно же, поддержали меня в этот юбилейный день. Это Expo Furniture, конечно же, и, конечно же, Heaven Grill Sushi Душанбе. Но сначала мебельный магазин Expo Furniture, господа. Я надеюсь, что вы помните, что этот магазин является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас уже давно появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, но не это сегодня в приоритете, потому что времена поменялись. Сегодня самое главное, чтобы владелец был человеком большой души. Но я думаю, что Фархад и отличается этим от всех именно магазинов мебели. Он действительно человек большой души. Все те, кто были на юбилее, на 20-летие в его салоне, убедились в этом. Красота и уют в нашем доме создается исключительно мебелью Expo Furniture. Приходите по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, господа. Это все в Квинсе, в центре Квинса, и телефончик 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо за поддержку, за прекрасный юбилей. Я этого никогда не забуду, и тебе желаю крепкого здоровья и твоей семье. Спасибо, Expo Furniture, за все.
2: Тихие музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван в эфире».
1: Конечно, также хочу поблагодарить Heaven Grill Sushi Душанбе, прекрасных владельцев. Я думаю, что они щедры душой не только потому, что только начинают здесь, потому что они действительно приехавшие из Израиля и действительно почувствовали и знают, что такое ценить дружбу и постоянство. Поэтому этот прекрасный ресторан сегодня вас радует Heaven Grill Sushi Душанбе изысками прекрасной кулинарии. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе – это уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас по адресу 6398 вот Heaven Бульвар. Это в Квинсе 718-500-3116. 718-500-3116. Да, господа. Heaven Grill Sushi Душанбе. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту, господа. И все это. Heaven Grill Sushi Душанбе. Не откажите себе в удовольствии, попробуйте кухню гладкошерного ресторана. Хочу отметить именно креативность владельца этого бизнеса. Они действительно в месяц раз собираются делать там концерты. Скоро пройдет еще одна реклама одного невероятного концерта. Но буквально об этом я, наверное, сообщу уже в следующей программе. Heaven Grill Sushi Душанбе всегда ждет вас, господа. Они действительно почитают в субботу, работают в Моцей Шаббат, конечно же, и готовят также в пятницу или в четверг на субботу. Так что вы можете заходить или заранее заказывать по телефону 718-500-3116. В этом ресторане валит паркинг, господа. Конечно, кальянная и полный бар спиртных напитков. Они имеют на это разрешение, так что, господа, расслабиться и получить удовольствие можно в ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. 6398 Woodhaven Boulevard, господа. Это в Квинси, еще раз напоминаю. И получайте удовольствие, позвоните предварительно 718-500-3116. И роскошный банкетный зал Wynn Palace в центре Main Street они также открыли и также вас могут порадовать. Приходите, получите огромное удовольствие. Позвоните 718-500-3116 и полная информация, конечно, сразу же будет подана вам по телефону. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
3: В эфире музыкальная программа Бориса Абезова «Караван».
4: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
1: И хочу напомнить, господа, что у нас гость, прекрасный гость, главный врач медицинского центра Хорев из Хайфы. Это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Лекция 26 числа, 26 июля у нас в центре Бухарских евреев на 71-й, это в Квинсе. Тема «Как прожить 100 лет». Доктор Барак записал этот ролик, и я приглашаю вас послушать то, что говорит сам врач. Пожалуйста.
5: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
6: В эфире Борис Хавезов, сам сказать. Программу «Караван»
1: Да, господа, я вам рекомендую прийти на эту лекцию. Это все бесплатно, господа, приходите, просто пообщайтесь, и часовая лекция, вы получите огромное удовольствие, общаясь с этим профессионалом. Ну, а если вы не знаете это имя или сомневаетесь, я вам советую в гугле набрать «Доктор Роман Барак», и там все настолько глубоко описано о нем, что вы влюбитесь и обязательно приедете, не в зависимости от такой, какой части Нью-Йорка вы находитесь. 26 июля вы обязательно приедете в Квинс. Роман Барак ждет вас, господа, я думаю, что вы получите огромное удовольствие.
2: Тихий музыка, сердца муслада мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
7: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
8: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
7: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
8: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
7: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
9: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
7: Звоните 646-427-5737.
8: 646-427-5737.
7: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
10: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
11: Бомбармия, Киргуду.
1: Мы сейчас, господа, перед тем, как я все-таки перейду к позитивной информации, мне бы хотелось заострить внимание на памяти моего друга детства, который скоропостижно скончался несколько дней назад в Израиле. Артур Кагзанов. Росли вместе, радовались вместе. В декабре буквально в Израиле я с ним встречался. Ничто не предвещало беды. Был, как обычно, весел, добр. общались. Но судьба распорядилась иначе. Артур Кокзанов, друг детства. Я знаю, что сейчас путем интернета весь мир, кто знал его, слышит. И, конечно же, огорчению не было границ. И первую песню, первую часть своей программы я бы хотел посвятить памяти друга детства. Артур Кокзанов. Он навсегда останется в моем сердце. Ведь он был человеком, с которым связаны самые теплые и искренние воспоминания. Да, мы вместе росли, играли во дворе, мечтали о будущем, делились радостями и переживаниями. Казалось, что впереди нас ждет еще очень много счастливых моментов. Но судьба, господа, распорядилась так, что ушел безвременно. Артурчик запомнился мне добрым, отзывчивым, честным человеком. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом, делом, разделить как радость, так и трудности. Его искренняя улыбка, чувство юмора и умение находить хорошее даже в непростых ситуациях делали мир вокруг светлее. Рядом с ним было спокойно и легко, ну а дружба с ним стала настоящим подарком. Сегодня, вспоминая Артура как заново, я понимаю, насколько ценны были те годы, которые мы провели вместе. Время идет, многое меняется, но память о настоящем друге не стирается. Она живет в каждом воспоминании, в знакомых местах, в детских историях, которые мы когда-то переживали вместе. Артур навсегда останется частью моей жизни и моего сердца. Его доброта, искренность и жизнелюбие будут вдохновлять меня помнить о самом важном, ценить близких людей, дорожить дружбой и не откладывать добрые дела и слова на потом. Светлая память тебе, мой друг Артур. Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях, а твой образ будет жить в сердцах всех, кто имел счастье знать тебя. Мы все, музыканты, когда-то вместе играли в Коканде, и Уткир, наш друг Мадияров, который встречал тебя буквально недавно, и для него также был шок, узнав эту горькую весть. И он хотел тебе сегодня подарить песню. Да, именно тебе. Артур внезапно ушел. Как нежданно друзья покидают периметры мира. И шагреневой кожей щемит до нельзя в нежилое пространство квартир. Нам потерю никак не осилить умом. Что ж сурово так судишь Всевышний? Доведется ли встретиться в мире ином нам с тобою под общей крышей? Только другу прощай, говорить не спеши. Сердце не разбивай на осколки. В память друга ты несколько строк напиши, чтоб душа не металась без толку. Да, ушел Артур навсегда. Продолжает свой бег круга жизни секундная стрелка. Остается лишь песня о друге для всех до скончания нашего века. Артур Кокзанов ушел, друзья, навсегда. Прощай. Это песня от Уткира Мадиярова, от всех наших друзей, которые с тобой когда-то играли вместе. Вечная память. Артур Кокзанов.
12: Буду жить и любить, наслаждаясь судьбой.

0: свою маму с отцом.
1: Вечная память, Артур Кокзанов. Ну, а мы продолжаем, господа, наш эфир. И я думаю, что тема «Лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой» понятна всем, огромной аудитории. Поэтому мы поговорим сегодня о том, что невозможно измерить деньгами. Невозможно увидеть глазами, но можно почувствовать сердцем. Тема нашей встречи звучит просто и в то же время очень глубоко. Лечите, друзья, душу красотой, а сердце наполняйте добротой.

Да, господа, в этой песне поется, что мы пришли в этот мир радоваться исключительно. Ведь современный мир стремителен, друзья. Согласитесь, каждый день мы куда-то спешим, решаем десятки вопросов, переживаем из-за будущего, вспоминаем прошлое и порой совсем забываем жить настоящим. В этой бесконечной суете, друзья, человек иногда перестает замечать самое главное – восход солнца, шелест листвы, улыбку ребенка, добрый взгляд прохожего, искреннее слово друга. Поэтому радуйтесь, господа.

Да, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой. Красота, друзья, окружает нас повсюду. Она живет в природе, в музыке, в поэзии, в живописи, в человеческих поступках. В конце концов, красота не всегда бывает яркой и громкой. Иногда она приходит тихо, словно утренний луч солнца, который осторожно касается нашего окна. Иногда она звучит любимой мелодией, вызывающей воспоминания о счастливых днях. Иногда она живет в словах поддержки, сказанных именно тогда, когда они особенно нужны. Поэтому, господа, радуйтесь жизни. Сделайте на лице красивое праздничное лицо, потому что вы действительно собой украшаете весь мир.

Не зря друзья говорят, что все-таки красота спасет мир, но прежде всего она способна спасти человека от равнодушия, усталости и отчаяния. Красота пробуждает лучшие чувства, помогает увидеть свет даже тогда, когда кажется, что вокруг сплошная.

Господа, вы обратили внимание, что я все время с вами, Дэвид Радио, призываю вас широко красиво улыбаться. Да. Обратили? Потому что душа человека похожа на сад, господа. А улыбка – это именно отзвук души. И если за этим садом ухаживать, он наполняется ароматом цветов, свежестью зелени и пением птиц. Ну а если забыть о нем, постепенно появятся сорняки, которые вытесняют все прекрасное из ваших душ. Господа, читайте стихи Ефрема Амирамова.

0: Ну и сейчас, господа, перед тем, как все-таки я приглашу ее увеличить рекламу, хочу напомнить, что с 6 по 16 октября Борис Овесов приглашает вас всех в солнечный Узбекистан. Если сказать честно, то группа почти уже набралась. Но в любом случае есть еще 6 мест. Господа, с 6 по 16 октября я вас приглашаю в солнечный Узбекистан. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Это гладкошерный тур. По всем вопросам, пожалуйста, господа, звоните, отвечу на любой. Ну а сейчас приглашаю ее величество рекламу. Оставайтесь с нами. Надеюсь, что реклама просто пролетит незаметно, и вы будете погружаться вновь во вторую часть популярной программы «Караван».
1: Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну заходи, реклама «Ян».
3: Очень правильно решил.
4: Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
3: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего района.
3: Да, конечно.
5: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин выразил полную открытость к возобновлению прямого диалога с Трампом для обсуждения глобальной стратегической стабильности. Международные обозреватели связывают эту дипломатическую активность с недавним точечным ударом американских сил по ключевому железнодорожному мосту Актакехан в северно-иранской провинции Голестан. Данный мост является важнейшим транспортным узлом Евразийского грузового коридора, который связывает экономические системы Китая, Туркменистана и Ирана с Россией. В Японии Нижняя палата парламента утвердила важные изменения в закон об императорской семье. Данный шаг направлен на преодоление острого кризиса, связанного со стремительным сокращением числа прямых наследников престола. И сегодня же Министерство сельского хозяйства Японии ввело жесткую систему защиты национальных продовольственных марок, включая японский чай, чтобы остановить вал подделок на зарубежных рынках. Центральный банк Японии зафиксировал скачок оптовых цен сразу на 7,1% из-за удорожания поставок нефти со стороны ближневосточного узла. В Пекине начался официальный трехдневный визит главы кабинета министров Северной Кореи Пак Тек Сонга. Поездка приурочена к 65-й годовщине подписания договора о взаимной помощи между странами. Этот визит продолжает июньские договоренности лидеров КНДР и Китая о расширении военного и экономического взаимодействия. На этом фоне министр обороны Японии Синдзиро Кодзиуми объявил, что в ближайшее воскресенье в Токио прибудет его вьетнамский коллега Фан Ван Зянь для проведения четырехдневных переговоров по созданию единого оборонительного щита в Южно-Китайском море.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьмем.
2: تعزوب التوزع حد خد ميكروب زيزا في حاجة مسحكي توم مازك جنب بالجنب كله مش بحاشي لو جنبي
3: Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз всех тех, кто только что подключился, господа, на нашей радиостанции, на нашей популярной радиостанции 620 М «Волна». Русскоязычная Америка восхищается уже на протяжении 21 года. Дэвид Зон Радио, браво, и хочу поблагодарить моего выпускающего редактора Паша Куплин. Паша, профессионал, спасибо тебе, дорогой. Ну что, друзья, хочу сразу же поблагодарить всех тех, кто путем интернета, вижу сообщения. Спасибо, дорогие мои. Вот вы не поверите, весь мир, оказывается, слушает. А я все время думаю, ну раз не пишут, не звонят, наверное, никто не слушает. Неправда. Спасибо вам огромное. Вижу, все страны вижу. Спасибо вам. Господа, ну вы на правильной волне, сегодня музыка хорошего настроения. Самое главное, что наша программа – это именно тот самый носитель позитива, потому что все, что связано с нашей программой, в основном это текст и музыка. Ну а музыка, друзья, вы знаете, обладает удивительной силой, она умеет говорить без слов. Иногда одна мелодия, друзья, способна сказать больше, чем длинная речь. Она возвращает воспоминания, дарит надежду, конечно же, помогает пережить трудные времена и вдохновляет нас всех идти вперед. Поэтому вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван» продолжает свой бег по бескрайнему простору музыкального эфира. Проверенные временем мои спонсоры, которым я безгранично благодарен, потому что они поддерживают и дают авторитет моей радиопрограмме в лице всех тех, кто именно владеет этой радиостанцией. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» является прямым поставщиком мебели в Америку, и у нас у всех действительно появилась уникальная возможность. Ну что, я все читаю. Я вам скажу просто. Вот я вчера зашел к Фархаду, смотрю, у него заказы. На улице выставлены огромные коробки. Их так много, что людям приходится сходить с тротуара на большую дорогу, на проезжую часть. Почему? Потому что действительно он даже не мог со мной поговорить. Столько у него было деливери, столько заказов, что он просто смотрел на меня и говорил: «Боря, спасибо тебе». Я говорю: «Это не тебе, это не мне спасибо. Это спасибо, что ты такой добросовестный, Фархад. Огромное спасибо твоему мебельному салону «Экспо Фёрничер». Много благодарств слов слышу. Есть, конечно, кто-то недоволен, но, господа, бизнес без этого не бывает. Но в основном 98% благодарные клиенты «Экспо Фёрничер». 95-40 Квинс Бульвар, мебельный салон «Экспо Фёрничер», между 62 и 63 драйв, господа. Если хотите предварительно договориться о встрече, звоните Фархаду 718-459-0504. Но при этом не забываем говорить, что слышали эту рекламу в популярной программе «Караван».
4: Программа «Караван».
5: Бомбарбия! Киргуду.
3: Сразу хочу вас пригласить в прекрасный ресторан. Влад Кошерный, Heaven Grill, Суши Душанбе, господа. Действительно, восхищаюсь их кухней. Не потому, что они рекламируются, а потому, что действительно, дай бог, чтобы всегда было так. Готовят они изумительно. Любое блюдо, господа, не придерешься, потому что действительно все делается от души. Ну, потому что дорогие повара там не экономят на продуктах. Поэтому, господа, приходите. Heaven Grill, Суши Душанбе. Вы убедитесь в правоте моих слов, я вам отвечаю. 6398, вот Heaven Boulevard, это в Квинси. И телефон 718-500-3116. 718-500-3116. Вдохновившись, конечно, великолепными отзывами огромной аудитории, не только квинсовцев, но и всех четырех двору нашего города, они решили открыть кэтеринг холл. Называется он Wynn Palace в сердце Main Street. Это Glad Kosher, 6707 Main Street. Wynn Palace, потрясающий банкетный зал. Звоните напрямую прямо туда, 917-530-55-58, 917-530-55-58. Одни и те же владельцы, но кухня разнится. Heaven Grill, Суши Душанбе, вы почувствуете, что там немного что-то другое. А Wynn Palace – это зал торжеств. Там уже более уровень, там уже благородство больше и в сервисе, конечно, и в интерьере. Ну, заходите, увидите сами и, конечно, можете сказать, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Огромное вам спасибо, господа.
6: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван».
3: И хочу напомнить, что у нас 26 июля встреча с доктором Романом Бараком, главный врач медицинского центра Хори в Хайфе. Это Израиль, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хоры без границ» доктор Роман Барак. Я прочитал много о нем, и вы знаете, я хочу сказать, что я восхищаюсь, что наш соплеменник, казалось бы, доктор Барак, имеет такое влияние именно в мировой медицине. Это действительно светило, это действительно личность. Когда я ему задал здесь вопрос, я говорю: доктор, зачем вам это надо здесь сделать, это бесплатные встречи? Я говорю: вы же самодостаточный человек, вас приглашают по всему миру, на все.

0: госпиталь Рамбам в Хайфе в Израиле доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
1: Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза, а впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
2: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы, ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
1: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
2: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
1: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
3: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
1: Звоните 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
1: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
4: В эфире Борис Авезов, слушайте, программу «Караван».
5: Вы знаете, господа, я думаю, что у каждого из нас есть песня, которая сопровождает важные события нашей жизни. Она нас сопровождает как спутник. Под нее мы мечтали, влюблялись, грустили, радовались, принимали важные решения. Музыка действительно для нас, для всех, это часть нашей истории. Вот я, например, вырос вот на этой песне. И я подумал, дай-ка я ее сегодня озвучу. Прекрасная песня, я думаю, что она знакома огромной аудитории поклонников нашего жанра. Наслаждайтесь, все, что мы делаем, это для вас.

Да, господа, именно наша программа и называется «Караван». Потому что караван всегда находится в пути. Он проходит через пустыни и горы, через жару и холод, встречает разных людей и продолжает движение вперед. Так и жизнь каждого человека, друзья, это путешествие. Иногда дорога бывает легкой, иногда непростой. Но самое главное – не останавливаться и не терять веру. Сармиди!

Самое важное, господа, в пути следования нашего каравана самое главное — сохранять доброту. Ведь доброта не требует богатства. Для нее не нужны особые условия. Доброта начинается с малого, с искренней улыбки, теплого слова, внимания к близкому человеку и желания помочь.

Да, господа, иногда нам кажется, что один хороший поступок ничего не изменит. Да, может быть, но именно маленькие добрые дела именно делают мир человечнее. Одно доброе слово, господа, способно подарить человеку действительно надежду. Один искренний разговор может вернуть желание жить, мечтать и верить. Поэтому, господа, вспомните, как приятно, когда совершенно незнакомый человек улыбается вам. Как согревает простое пожелание доброго дня, и как легко становится на душе после разговора с человеком, который умеет просто слушать. Ну а музыка?

Да, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняется добротой. Не зря сегодня тема прекрасной программы «Караван» именно звучит так. И добро, господа, обладает удивительным свойством. Оно всегда возвращается, может быть, не сразу, может быть, совсем с другой стороны, но оно обязательно находит дорогу обратно. Конечно, жизнь не всегда бывает простой, соглашусь. Но иногда нас обижают, тоже потерпел. Иногда мы сталкиваемся с несправедливостью, и это было. Иногда кажется, что быть добрым слишком трудно. Но именно в такие моменты доброта становится, господа, настоящей силой. Ведь ответить злом на зло легко, гораздо труднее сохранить достоинство, человечность и способность любить людей. Поэтому, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой.

0: сразу хочу поблагодарить прежде всего вас, кто сейчас прильнул к своим телефонам, к радиоприемникам. Спасибо вам огромное, что вы слушаете мои радиопрограммы. Все делается для вас. Поэтому сразу же хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нашу программу. А это мебельный магазин «Экспо Фёрничер, господа», который является прямым поставщиком мебели. Красота и уют в нашем доме создается исключительно мебелью из салона «Экспо Фёрничер» в Квинси, который находится в 9540 Квинс Бульвар, мер 62-63 Драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо.
1: Студный Барри завезу программа «Караван».
2: Бомбарбия. Киргуду.
0: Также спешу вас пригласить в прекрасный ресторан, гладкошерный Heaven Grill Sushi Душанбе. Получите огромное удовольствие, господа. Поверьте, неоднократно просто приходил туда, они меня угощали, и я, уходя, себе всегда говорил, пока мне все очень нравится. Ну, а я в гурман в еде, господа, по моему внешнему виду, разве не вид? Потому что сам готовлю хорошо, поэтому знаю, когда хорошо, а когда плохо. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас. 6398, вот Heaven Boulevard, это в Квинси, телефон 718-500-3116. Просто хочу сказать, ведь они не зря называются Sushi Душанбе. Там вот такие стоят работники, японцы настоящие. Это не Казахстан, которые приехали, гастарбайтеры, и работают под видом японцев. Это настоящие японцы. Делают потрясающие суши, и у них постоянно очередь. Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Звоните 718-500-3116. И помните, что у них есть зал торжеств, который называется Wynn Palace на Main Street. Друзья, ждем вас, получите огромное удовольствие. С такими людьми приятно работать.
3: Тихие музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Ну что, господа, в завершение хочу вас всех поблагодарить за то, что сегодня были со мной. Спасибо, что пишете добрые слова, добрые сообщения. Вижу звонки, вижу сообщения. Сейчас ответить не могу в эфире, но после обязательно. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Пусть ваш жизненный караван уверенно, друзья, движется вперед, несмотря ни на какие испытания. Пусть рядом будут надежные друзья, любимые люди и прекрасная музыка, как эта, которая всегда согревает ваше сердце. До новых встреч в программе «Караван». Борис Овезов, Паша Куклин, берегите себя, цените каждое мгновение, господа. Дарите добро и помните, красота души и доброта сердца – это самые драгоценные сокровища, которые человек способен пронести через всю свою жизнь. Люблю вас. Оставайтесь на нашей волне. У нас самая популярная радиостанция 620 AM. Дэвидсон Радио, который знает во всем мире. Обнимаю вас. Пока.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Все-таки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня наступил окончательный, установленный законом срок, до которого миллионы американских граждан могут потребовать от налогового управления возврата денежных средств по выплатам времен пандемии. Глава ведомства по защите прав налогоплательщиков Эрин Коллинз выступила с экстренным обращением, напомнив, что автоматического возврата не произойдет, гражданам необходимо до конца дня подать электронное заявление. Право на компенсацию получили те, с кого удерживали избыточные штрафы и пени в период чрезвычайного положения. Крупный аналитический отчет Банка Америки зафиксировал резкое расслоение общества. Около 50% семей с низким доходом оценивают свое материальное положение как критическое. В то же время крупные розничные сети и технологические компании готовятся к рекордному сезону осенних продаж. Компания Apple уже наметила выпуск новой линейки телефонов на 9 сентября, рассчитывая полностью забрать себе предпраздничную покупательскую способность населения. В Нью-Йорке нарастают глубокие политические разногласия, обострившиеся после празднования 250-летия независимости страны. Недавно мэр города Зоран Мамдани выступил с резкой критикой федеральной экономической политики Трампа. Мамдани заявил, что в условиях, когда госдолг превысил 100% от валового внутреннего продукта, а финансовые рынки находятся в нестабильном состоянии, город должен сосредоточить все ресурсы на прямой поддержке трудящихся, а не на финансировании масштабных торжеств. Из Нью-Йорка координируется отправка гуманитарной помощи в Венесуэлу. Глава законодательного собрания Южноамериканской республики Хорхе Родригес обновил данные о последствиях разрушительного двойного землетрясения, произошедшего в конце июня. Число погибших – 3889 человек. Более 16 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Трамп подтвердил, что американские спасательные отряды и медицинские бригады, направленные госсекретарем Рубио, продолжают разбор завалов в Каракасе и прибрежных районах страны. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран предложил заключить сделку после ударов США. В детеншн-центре для мигрантов ICE умер афганец, который 10 лет воевал на стороне Соединенных Штатов. Цены на жилье в США за последние полгода выросли до рекордного уровня, несмотря на спад продаж. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, местами возможны грозы, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Далее в нашем эфире настоятель церкви святого Иоанна Предтечи в Бруклине, протоиерей отец Александр.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пастырским словом, слов любви, уважения и самых добрых пожеланий от Господа, к вам обращается православный священник, протопресвитер Александр, настоятель Святого Иоанна Предтеченского собора, что находится в Бруклине, 2016 Уоррис, на углу Оушен Эвеню и Уоррис, напротив магазина «Неткос». Завтра, 11 июля, в нашем храме, 17 часов вечера, праздничное воскресное всеношное бдение, когда будет совершаться и лития в благословении хлеба. Приходящее воскресенье, 12 июля, великий и радостный праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Служба праздничная, которые совершаются в соединении с воскресной службой. Для всех православных христиан это есть окончание Петрова поста. Почему православной церкви этот праздник так благоговейно и торжественно отмечается? Величание этого праздника очень кратко и точно отражает смысл всего богослужения. Величаем вас, апостолы Христова Петра и Павла, весьми учения своими просветившие и всяконце ко Христу приведшие. Начало праздничного воскресного богослужения 8:40 утра, начало чтения часов. 9:00 будет совершаться таинство исповеди, а в 9:30 начало божественной литургии. После литургии будет праздничный молебен святым первоверховным апостолом Петра и Павла. Уважаемые и дорогие радиослушатели, прихожане нашего храма, жители и гости Нью-Йорка, всех вас я приглашаю в эти праздничные дни в наш прекрасный духовно-благодатный храм. Торжественное, духовно-радостное настроение создает богослужение, которое совершают 5 священнослужителей и прекрасный хор. В нашем храме, по милости Божьей, имеются много святынь. Частички мощи, святых блаженной Матроны, святого равноапостольного князя Владимира, святых преподобных отцов Киева Печерской Лавры и много других. Быть на божественной литургии в храме Божьем в воскресенье и на празднике – это великая радость, счастье и Божье благословение для всех верующих. А поэтому приходите к нам. Мы ждем вас с верой, надеждой и любовью. Всем вам желает Господа праздничного настроения, доброго здоровья, мира, любви и всех милостей Божьей, чтобы вы были в вашей повседневной жизни не одиноки, но всегда имели поддержку от Господа, Божьей Матери, святых угодников, а также своих ближних. Более подробное расписание богослужения читайте на нашем сайте Яно-Притечинский собор, город Бруклин. Ждем вас в наш храм на все праздники и в любое для вас подходящее время. Храм открыт каждодневно с 9 утра до 8 вечера. Повторяю адрес нашего храма. Бруклин, 2016 Уоррис, на углу Ocean Avenue и Уоррис, напротив магазина «Нет кост». Телефон нашего храма 929-444-5544. Повторяю, телефон храма 929-444-5544. Будьте здоровы, благодать и благословение Божие да пребывают со всеми вами. Аминь.
0: Пульс большого города.
1: Радио Большого города.
0: Дэвидсон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
8: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Саммит НАТО в Турции завершился, и президент США Дональд Трамп вернулся домой. Но добирался он необычным образом. Из Анкары Трамп вылетел не на новом Air Force One, подаренном Катаром, лайнере Boeing 747-8, на котором прилетел на саммит, а на старом президентском борте. Как сообщила The New York Times, сменить самолет рекомендовала секретная служба из соображений безопасности на фоне нового обострения с Ираном. После остановки на британской авиабазе Милденхолл Трамп пересел обратно на старый борт и продолжил путь в США. При этом журналистам правду он не сказал, заявив, что летел на старом Air Force One в память о прежних временах. О чем еще рассказал Трамп журналистам, послушаем с переводом на русский язык. У нас был очень хороший день, очень хорошие два дня. Многое было решено, а главное, что стало ясно, страна чувствует себя очень хорошо. Мы заключили немало хороших торговых сделок с Турцией. Они были очень хорошим партнером. Он, кстати, был великолепен. Президент Эрдоган был великолепен. Надеюсь, вы хорошо провели время. Вопросы? Что за угроза безопасности заставила нас сменить самолет? Мы прислали этот борт сюда, чтобы авиабаза оказалась ровно на той же линии. Вы же видели фотографии? Фотографии видели? Видели. Сотни снимков, сотни людей. Дайте-ка взгляну. Отсюда плохо видно, но там снаружи сотни людей, так что они приехали немного раньше. То есть вы считаете, что угрозы безопасности не было? Нет, с чего вы? Просто мы прислали борт немного раньше, та же линия и обратно все так же. Прислали чуть раньше, чтобы дать им увидеть базу. Вся база вышла и посмотрела на самолет, а потом мы сели. Знаете, почему нас попросили закрыть шторки на иллюминаторах, нет? Ну да, просто потому что... Ну да, может быть, из-за тех мерзавцев, с которыми нам приходится иметь дело. Может, Иран что-то замышлял. Ну, если вас попросили закрыть окна, наверное, они так и чувствовали. Меня закрыть мое не просили. Но если бы попросили, я бы закрыл. Это больные люди, так что подобное я вполне допускаю. Я не знал, что так сделали. Вам было известно о какой-либо реальной угрозе со стороны Ирана в адрес Air Force One? Ну, у меня угроза постоянно, я номер один в их списке, раньше вас, но если ухожу я, то и вы вместе со мной, верно? Что у тебя, Дэниел? Мы только что очень сильно по ним ударили, я бы сказал, что бьем 20 к 1. Каждый раз, когда они бьют по нам, мы отвечаем в 20 раз сильнее. И мы видели это прошлой ночью. Сегодня они кое-что предприняли, но это было, по сути, возмездием за прошлую ночь. Мы возвращаемся к полномасштабному военному конфликту, сэр. Не знаю. Мы очень быстро побеждаем. Это другой способ вести дело. У нас много способов победить. Но военным путем мы уже победили. У них почти ничего не осталось. И они так отчаянно хотят сделки. Они звонили совсем недавно. Они так отчаянно хотят сделки. Просто я не знаю, достойны ли они сделки. Не знаю. Если они хотят сделки, почему, по-вашему, они атаковали коммерческие суда? Потому что это, честно говоря, какое-то безумие. Просто безумие. Они немного вышли из-под контроля, но сделки они хотят отчаянно. Вы говорили с сенатором Митчем МакКоннеллом? Нет, не говорил. Как он? Понятия не имею. Понятия не имею, как у него дела. В начале этого года, перед саммитом НАТО, вы давали интервью. С кем вы были? Рейтерс. Не самое лучшее. Вы говорили, что у вас были претензии к лидерам Испании, Британии. Испания, да. Скажу, претензии были. И к Германии тоже. И они у меня до сих пор есть. Но Испания сегодня полностью вернулась. Испания сегодня была очень щедрой. И я им сказал, что прекращу торговлю. Что Испания вам сделала? Они выполнили, они удовлетворили требования о крупных выплатах. А если бы не выполнили, мы бы с ними даже не разговаривали. Они вели себя очень плохо. По-моему, вели себя очень скверно. Но в этом зале сегодня было большое единство. Зал НАТО был почти потрясающим, честно говоря. В этом было что-то очень хорошее. Я даже жалею, что прессе не разрешили остаться. Возможно, при прессе все было бы иначе. Сэр, вы собираетесь выводить больше американских войск из Европы? Если да, то сколько? Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии. Многое, знаете ли, я заключу очень хорошую сделку по Гренландии. А если нет, что ж, может и выведу. И многое зависит от Ирана. То есть они сейчас хотят помочь. Немного поздновато об этом думать. По сути, воевать особо и не осталось. Но кое-что будет зависеть от Ирана. Когда у них был шанс, была возможность помочь, они предпочли этого не делать. Но мы вроде как забываем об этом. А теперь они хотят помочь. Все хотят влезть. Они так отчаянно хотят помочь по Ирану, но нам помощь, по сути, не нужна. Это мелочи, но нам помощь особо не нужна. Дал ли вам президент Аль-Шара какие-либо обязательства по содействию с Хизбаллой в Ливане? Да, дал. Он проделал отличную работу. Он объединил Сирию. Я не буду говорить, что именно он сказал, но да, сегодня он был великолепен. Он был великолепен, и президент Зеленский тоже был великолепен. Сэр, вы намекали, что единственная причина вашего приезда на этот саммит, то, что он проходил в Турции, это был ваш последний саммит НАТО? Нет. Думаю, сегодня они прошли большой путь, они пошли на некоторые уступки, и думаю, НАТО сегодня прошло большой путь. Один из моментов, знаете, мы должны платить те деньги, что платим. Я платил в свой первый срок, но Байден сразу же все вернул назад. Ни один президент не должен быть вынужден платить те деньги, что платим мы. И опять же, мы, по сути, там ради их защиты, а не ради нашей. В конечном счете, это была защита от Советского Союза, теперь России. Но это было против Советского Союза. И, честно говоря, мы очень далеко. Нас разделяет океан. Посмотрим. Сегодняшняя встреча уладила многое. Это была очень-очень хорошая встреча. И люди понимают, что с Соединенными Штатами с нами обходились очень несправедливо. А вдобавок ко всему, они собрались там не ради, по-настоящему, не ради денуклеаризации, потому что это, по сути, не военный саммит. Это денуклеар Ирана, денуклеаризация Ирана. Так что это все про то, чтобы отобрать ядерное оружие, не позволить Ирану иметь ядерное оружие. И всем это должно нравиться, даже вам. Законопроект по Палате представителей. О, отличный вопрос. Видите ли, я большой поклонник многих законопроектов, но я куда большой поклонник самого важного закона. Он называется Save America Act. Это удостоверение личности для голосования. Это подтверждение гражданства. И это отмена голосования по почте. Кроме, было бы гораздо, знаете ли, проще, чем сейчас, честно говоря. Но военные... Болезнь, инвалидность, отпуска, когда ты не можешь добраться, ты в отъезде по делам, а во всех остальных случаях ты должен пойти и проголосовать. А если не пойдешь, люди мошенничают. Посмотрите на Калифорнию, посмотрите, что случилось с этой историей со Спенсером Праттом. С голосами сотни тысяч, наверное, миллиарды голосов пропали. Он не прошел во второй тур, он был так далеко впереди третьего места, это было нелепо. Может, даже впереди первого места. Но вы посмотрите на это. Посмотрите, что произошло со Стивом Хиллом. У нас страна третьего мира в некоторых штатах, в том, что касается голосования. В пятницу истекает срок, после которого жилищный законопроект станет законом без вашей подписи. Я приму решение, не то чтобы он мне не нравился. Мне не нравится то, что люди не голосуют за удостоверение личности избирателя с фотографией. Как можно не голосовать за это? И, кстати, общество хочет этого на 94%. По Венесуэле. Вы говорили Монтальво не возвращаться в Венесуэлу на прошлой неделе. А какие у вас с ним отношения? Я говорил ей давным-давно. Нет, не Мария Карина Монтальва, оппозиционная фигура. Вы говорили не возвращаться. О, нет, совсем нет. Нет, она замечательная, она чудесный человек. Она вернулась, полагаю, да? Она не вернулась. Сообщалось, что она вернулась или все-таки нет. Об этом сообщалось в Госдепартаменте. Я не говорил ей не возвращаться. Думаю, она хороший человек. Она ведь присудила мне Нобелевскую премию. Она сказала, что единственный, кто хочет ее получить, это Трамп. Я ее вообще не знал. Она сказала, что Трамп уладил 8 войн, и это правда. Об этом сегодня говорили Азербайджан. То есть подумайте о войнах, которые мы уладили. 8. Войны, которые тянулись бы 30, да возьмите хоть Конго против Руанды. Я это уладил после 14 лет и примерно 15 миллионов людей, которым отрубили головы. Я это уладил. Я уладил 8 войн. И когда она получила Нобелевскую премию мира, она сказала: «Не могу поверить, что я ее выиграла. Единственный, кто должен ее получить, это Трамп». Но я бы сказал, что должен был получить эту награду больше, чем кто-либо из когда-либо получавших Нобелевскую премию мира, потому что никто не улаживал войны, а я уладил 8 из них, потому что я определенный тип личности. Я сумел их уладить. Подумайте, Индия и Пакистан. Вы знаете, потому что освещали это. Тема, которой уделили мало внимания, с 1 июля Medicare впервые покрывает препараты класса GLP-1, но только для снижения веса. Такого еще никогда не было, это произошло под вашим руководством, насколько это важно для людей. Но поскольку у нас режим наибольшего благоприятствования, цены на лекарства очень сильно снизились, и к тому же, если посмотреть на Trump RX, это невероятно, это снижение цен. Мы платили самую высокую цену за лекарства во всем мире, а теперь платим самую низкую цену в мире, а это разница в 4-5-600%. Только подумайте, пресса не хочет об этом писать, и чтобы этого добиться, мне пришлось заставить фармкомпании пойти на это, и они молодцы. Но они молодцы, потому что знали, я не смогу заставить страны это сделать, нужно было получить и то, и другое. И я позвонил странам, я сказал: если вы этого не сделаете, я наложу на вас очень большую пошлину. Это больше денег. И каждая страна согласилась, так что мы прошли путь от самых высоких цен на лекарства в мире. Как в Нью-Йорке таблетка стоила бы $130, а в Лондоне $10. Так вот, теперь она стоит 20 и 20, потому что мир... место побольше, так что делится не совсем 50 на 50. Так что мы снизили это, и вопрос отличный, потому что... это должно колоссально повлиять на здравоохранение, ведь рецептурные лекарства – это большая статья расходов, но рецептурные лекарства подешевели на 400%, 500%, 600% при Трампе, и одно это должно обеспечивать нам промежуточные выборы. Кстати, о демократах. Считаете ли вы, что демократы должны иметь возможность выбрать замену Грэму Платнеру? Они выбирают что? Не понял. Замену Грэму Платнеру, если он выйдет из гонки. Так он же выиграл праймерис, верно? Да. А теперь эти обвинения. Им это сделать очень трудно. И вопрос, по сути, в том, верите ли вы этой женщине или нет. Многие говорят о большой лжи. Это он в трудном положении. Он в трудном положении. Но должны ли они иметь такую возможность? Что ж, полагаю, он проиграет. Думаю, он проиграет. Это очень любопытно. Когда республиканка выступила с точно таким же обвинением, ей никто не поверил. А когда выступила эта женщина, ей поверили все. А снимки-то вы получили, они вам не нужны. Хотя они бы и не продались. Есть еще вопросы? Да, господин президент, вышла новая рабочая записка Федеральной резервной системы, и в ней предполагается, что всплеск нелегальной миграции при Байдене вызвал скачок цен на жилье на 30%. Что сейчас происходит? Цены на жилье падают, и цены на аренду падают, потому что мы выдворяем из страны так много нелегалов, а Джо Байден поднял стоимость жилья на 40% и 50%. Стоимость аренды, потому что они селили нелегальных иностранцев во всех этих пустующих квартирах. А теперь цены снижаются, потому что мы удаляем людей, которые нелегально являются преступниками из Конго, из Венесуэлы. Мы любим Венесуэлу, но Мадуро опустошил свои тюрьмы. Они открыли свои тюрьмы, они впустили их, но так делали многие страны. 25 миллиардов человек, и мы, думаю, мы выдворяем большинство плохих и запускаем процесс. Но мы очень хорошо с этим справились. Это было колоссальное подорожание жилья. Об этом даже не задумываешься. Знаете, кто за это заплатил? Федеральное правительство. То есть федеральное правительство просто арендовало по чудовищным ценам все эти дома, чтобы обслуживать нелегальных иммигрантов. Спасибо, господин президент. Спасибо, сэр. Это был 5-й или 6-й или 7-й сегодня. Каждый вопрос в точку. Но есть еще Дэн Улан, очень хороший репортер. И вы, кстати, отличный репортер. Спасибо. На этом у меня пока что все. Обязательно оставайтесь с нами.
0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Старинный город Александрия на реке Потомак готовится завтра в субботу отметить свое 277-летие. Школьный совет города во главе с единогласно избранным вчера вечером председателем Кристофером Харрисом объявил о готовности всех праздничных площадок. В программе торжеств бесплатный концерт симфонического оркестра в парке Оранока-Бэй и переименование одной из центральных улиц в честь исторического деятеля Мозеса Стивенса. Коммунальные службы города находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и гроз. Сразу после праздников 13 июля строители начнут масштабные подземные работы по защите набережной от наводнений. В Сан-Франциско городская администрация начала решительную борьбу с так называемыми магазинами зомби. Крупные торговые и аптечные сети намеренно удерживают в долгосрочной аренде пустующие здания в центральных кварталах, не открывая их и не допуская туда конкурентов. Городские власти заявили, что заколоченные витрины и пустые помещения наносят колоссальный экономический ущерб жилым районам и способствуют росту уличной преступности, в связи с чем против торговых гигантов будут применены жесткие меры принуждения и крупные штрафы. Из-за аномальной жары во Франции менее чем за месяц пришлось 4 раза останавливать работу реакторов на атомных электростанциях. Это вдвое превышает количество подобных инцидентов за весь прошлый год. Несмотря на частоту инцидентов, на общем энергобалансе страны такие меры отражаются незначительно. Однако эксперты предупреждают, что из-за климатических изменений подобные ситуации могут стать регулярными.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Опубликована декларация саммита НАТО в Анкаре. Мы ее подробно рассмотрим. Президент Трамп на полях саммита НАТО встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Днем в среду президент Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил о том, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном прекращено. Компания Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов, принадлежащего ей Инстаграма, для генерации изображений искусственным интеллектом. Сантехник городского жилищного агентства Нью-Йорка NYCHA Якуб Марковский заработал за прошлый финансовый год $465 000. Его доход превысил заработок мэра города Захрана Мамдани. Тоже любопытная информация, дамы и господа. Некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
16: Опубликована декларация саммита НАТО в Анкаре. Как и ожидалось, это довольно короткий документ, всего из 6 пунктов. Также было и в прошлом году в Гааге. Это связано с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Вот о чем договорились союзники. Как и предсказывалось, страны-участницы подписались под пунктом нерушимой приверженности коллективной обороне в соответствии с 5-й статьей НАТО. Нападение на одного является нападением на всех, говорится в итоговом решении саммита, который проходит проходит в условиях, как отмечает пресса, явного разлада между Соединенными Штатами и Европой. Россия в документе упомянута вскользь и только один раз, как источник, отмечена долгосрочная угроза евроатлантической безопасности и стабильности, через запятую с угрозой терроризма. Для противодействия этим вызовам союзники по НАТО хотят добиться результатов в выполнении плана, одобренного в прошлом году. Тогда страны договорились об увеличении расходов на коллективную оборону до 5% ВВП стран-участниц. В документе есть отдельный пункт о поддержке Украины, хотя слово «война» в нем не упоминается. Еще 2 года назад союзники в итоговом решении говорили о необратимом пути страны в НАТО. Теперь же они сошлись на формулировке, согласно которой, цитирую, «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, а страны НАТО едины в ее поддержке». Участники саммита договорились выделить Украине 70 миллиардов евро на военную помощь в этом году и обеспечить как минимум такой же уровень поддержки в следующем 2027 году, то есть 140 миллиардов евро за 2 года. СМИ писали, что перед саммитом этот вопрос был предметом споров. В декларации отдельно подчеркивается, что поддержка должна распределяться справедливо, а основную часть помощи в сфере безопасности финансируют европейские страны и Канада. Это тоже явный кивок в сторону Дональда Трампа. Союзники по НАТО сошлись на том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и призвали Тегеран соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе. Других упоминаний вновь начавшейся войны на Ближнем Востоке в документе нет. Ну и, наконец, в документе отсутствует традиционное указание на место проведения следующего саммита. Там есть лишь выражение благодарности в адрес Турции. В Анкаре проходит этот саммит. Планировалось, что встреча в 2027 году пройдет в Албании. Но перед саммитом Reuters и Bloomberg писали, что упоминания об этом союзники решили избежать. Причина – потенциальное несогласие Вашингтона, недовольного слабыми результатами Тираны в наращивании расходов. Президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Перед этим они ответили на вопросы журналистов. На вопрос журналистки об украинских ударах по российским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, Трамп ответил, что считает такие атаки эскалацией, которая может помочь закончить войну. То есть одобрил, в принципе. Кроме того, говоря о темах, которые оба лидера будут обсуждать на встрече, Трамп упомянул, что Вашингтон может дать Киеву лицензию на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот». Журналисты несколько раз спрашивали главу Белого дома об условиях, на которых Россия готова закончить войну, и что об этом сейчас говорит Владимир Путин. В какой-то момент Трамп предложил журналистам задать вопрос Владимиру Путину, сказав, что он намерен созвониться с российским президентом. «Когда вы закончите войну?» – предложил такой вопрос один из журналистов. И Трамп признался, что никогда не задавал такой вопрос, но предположил, что Путин хочет закончить войну как можно скорее. Обсуждая тему потенциальной встречи Путина и Зеленского, Трамп сказал, что обсуждал этот вопрос с президентом России, и тот вновь заявил ему, что готов провести такую встречу в Москве. Ну, понятно, что Зеленский на это не пойдет. Впрочем, тут даже Трамп признал, что Москва не подходящее место для этого, хотя он постоянно утверждал, что любой город, нет, Москва, он говорит, не поедет. Он спросил Зеленского, поедете ли вы в Россию? Что пошутил в ответ президент Украины, в Москве сейчас сложно. Там украинские дроны. Конец цитаты. Ну и в последний раз, напомню, Трамп и Зеленский лично встречались на саммите Большой Семерки во Франции 16 июня. Позже источники Financial Times сообщали, что президент США был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен украинской кампанией дальнобойных ударов дипстрайками по целям в России и сказал Зеленскому, что его впечатлили последние успехи вооруженных сил Украины. США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива, а также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть. То есть блокада опять вернулась для Ирана. В ответ Иран ударил по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Дональд Трамп назвал руководство Ирана сумасшедшими и заявил, что перемирие окончено. В ночь на среду США и Иран обменялись серией новых ударов, возобновив взаимные обстрелы силы после недельного перерыва. Ранним утром, вечером вторника по американскому времени, Центральное командование США заявило, что американские военные провели серию мощных ударов по Ирану в ответ на возобновившиеся атаки на торговые суда в международных водах. Спустя несколько часов иранский корпус стражи исламской революции начал ответную волну ударов по американским базам в регионе, заявив, что целями стали 85 военных объектов в порту Салман в зоне ответственности 5-го флота США в Бахрейне, а также на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. Днем в среду президент Трамп

Разные игроки нарушили соглашение, и наш ответ будет в 20 раз сильнее их удара. «Довольно дипломатией мы начинаем действовать», — добавил Трамп. «Они убили 54 тысячи человек, протестовавших против властей. Вы спрашиваете, почему их не свергли? Да потому что те, кто пытался это сделать, мертвы. Манифестанты были безоружными против пулеметов», — заявил президент США. Ну а позже Трамп сказал, очевидно, Соединенные Штаты уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану, то есть в ночь на четверг. «Они рехнулись, у них что-то не в порядке», — добавил Трамп. «Прошлой ночью мы основательно по ним ударили. Очень вероятно, что сильно ударим по ним и этой ночью. Они были громилами Ближнего Востока, но теперь уже нет», — цитирует его CNN. «Дальнейшие переговоры с Ираном, как на данный момент считает Трамп, не имеют смысла». Цитата. «Я поговорю с нашими переговорщиками, они хотят продолжать переговоры, они хорошие люди, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но им снова надо будет со мной посовещаться. По мне, так это пустая трата времени разговаривать с иранцами. Они лжецы», — сказал президент США. Позже, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп сказал, что Соединенные Штаты, вероятно, этим вечером снова будут наносить удары по целям в Иране. «Мы очень сильно ударили по ним этой, прошедшей ночью. Очень-очень сильно. Возможно, вечером мы снова сильно ударим по ним. Я их немножко предупредил. Мы собираемся вечером снова сильно по ним ударить», — сказал Трамп. При этом военный министр Пит Хексет отменил запланированный на 8 июля визит в Израиль. Планировалось, что он проведет встречи с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и министром обороны Израилем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования. Ранее Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что в ночь на 8 июля был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным CENTCOM, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Армузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на 3 коммерческих судна в проливе. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что в ответ на американскую агрессию в Бахрейне и Кувейте были атакованы 85 военных объектов США. Тегеран обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. Штаб Хатам Аль-Анбия, чрезвычайное командование Ирана, обвинил США в откровенной агрессии, как было сказано, и пригрозил сокрушительным ответом. Так отмечено. В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Армузским проливом и подчеркнули, что единственный безопасный маршрут для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном. Американские ночные удары стали ответом на атаки Ирана на 3 торговых судна, следовавших через Армузский пролив. Сказано в заявлении, цитирую, продемонстрированная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня. Конец цитаты. Во вторник в Армузском проливе были атакованы 2 танкера, еще один в понедельник. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, на котором начался пожар в машинном отделении. Экипаж эвакуировался, однако источники Reuters сообщили, что пожар мог бы привести к взрыву. СМИ также сообщали, что у берегов Омана был поврежден танкер под саудовским флагом. Тегеран не брал на себя ответственность за атаки. Ответные удары США по Ирану были нанесены по системам ПВО и берегового наблюдения, зенитным и крылатым ракетам, установкам для запуска беспилотников и портовым сооружениям, сообщили Reuters и Axios со ссылкой на американского чиновника. Центральное командование позже заявило о завершении новой серии ударов и поражении более 80 целей, систем ПВО, пунктов управления, береговых радиолокационных станций, противокорабельных ракетных комплексов и малых катеров Корпуса стражи Исламской революции. По словам источника Axios, новые удары были в 4-5 раз масштабнее и мощнее, чем удары в конце июня. Собеседник CNN назвал их наказанием, которое быстро не закончится. Источник издания сказал, что президент Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его реализации, находясь на саммите НАТО в Турции. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм. Сообщения о погибших среди гражданского населения не поступало. Несколько человек получили ранения осколками снаряда, попавшего в коммерческий пирс в Сирике. Об этом сообщил корреспондент иранского телевидения.
Как сообщают иранские СМИ, под удар попали рыболовные пирсы в Сирике и Бандер-Аббасе. Несколько рыболовных судов загорелось. Мы продолжаем тему напряженных эскалаций, собственно, военной в

0: в Иране. Иранский государственный телеканал IRIB передает, что, по всей видимости, целью могла быть телекоммуникационная вышка в Бендер-Аббасе. Канал Пресс-ТВ также сообщил о новой волне взрывов на острове Кэшем и о том, что несколько взрывов было слышно на острове Харк, ключевом центре экспорта иранской нефти. СМИ назвали удары США самыми масштабными с момента заключения перемирия. Соединенные Штаты нанесли удары по иранским целям вскоре после того, как Министерство финансов США во вторник объявило об отмене исключений из санкций, которые позволяли Ирану продавать нефть. В соответствии с временным соглашением, американский Минфин 22 июня выдал генеральную лицензию, разрешающую продажу сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения до 21 августа. Отменив эту лицензию во вторник, Вашингтон дал Тегерану срок до 17 июля для прекращения любых сделок. Цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как Соединенные Штаты объявили об этом шаге, отмечает Reuters. МИД Ирана осудил этот шаг как нарушение рамочного соглашения о прекращении войны и заявил, что Соединенные Штаты будут нести ответственность за последствия. Иными словами, никакого нарушения в том, что Иран обстреливает суда, проходящие Ормузский пролив, нет. Во всех бедах виноваты, естественно, Соединенные Штаты. Они все нарушают, Иран ничего не нарушает. Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф написал в соцсети X, что возобновление нефтяных санкций, атаки на Южный Иран и постоянные угрозы новых ударов не повлияют на позицию Тегерана. Эпоха запугивания и вымогательств закончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся. Конец цитаты. Центральный штаб Хатам аль-Анбия в свою очередь пообещал, что иранские вооруженные силы нанесут, как сказано, сокрушительный удар в ответ на агрессию и ни при каких обстоятельствах не допустят вмешательства в управление Ормузским проливом. Они им управляют, Ормузским проливом, и никто другой. Утром среды в Анкаре на саммите НАТО генсек альянса Марк Рютте назвал ночные удары США абсолютно необходимыми с учетом обстоятельств. Цитирую, когда действует перемирие, а Иран фактически его нарушает, я считаю, что решительная реакция со стороны США крайне важна, сказал Рютте. Спустя несколько часов Иран начал ответные массированные удары. Как заявил иранский корпус стражи исламской революции, ранним утром в среду военно-морские силы и военно-космические силы корпуса в ходе совместной, как отмечено, операции с применением ракет и беспилотников нанесли удары по 85 ключевым американским военным объектам в порту Салман в зоне ответственности 5-го флота в Бахрейне. Конец цитаты. Ксир также заявил, что нанес удары по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, отметив в своем заявлении, что это стало ответом на военные удары США, нанесенные по ряду прибрежных баз, как сказано, и гражданских объектов вдоль побережья провинции Хармазган и города Махшахр. Иранские агентства Мехр и Фарс также сообщают об атаках на военные объекты в провинции Бушер. По данным Мехр, которые цитирует Аль-Джазира, там прогремело несколько взрывов. Фарс сообщает, что пострадавших по предварительным данным нет. Местные власти уточнили, что удары пришлись по местным иранским военным базам. После того, как США нанесли удары по целям в Иране, главный представитель Тегерана на переговорах Мохаммад Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты, естественно, в серьезном нарушении условий меморандума о взаимопонимании, которые подписали США и Иран. И Галибаф заявил, что США нарушили иранские меры по обеспечению безопасности в проливе. Постоянно угрожали нанести удар по Ирану и возобновили нефтяные санкции. Но меры по обеспечению безопасности иранцы видят в том, чтобы обстреливать суда торговые. Несколько стран региона уже осудили удары со стороны Ирана. МИД Кувейта назвал их повторяющимися отвратительными, наглыми, агрессивными действиями, которые были нанесены в то время, когда предпринимаются региональные и международные усилия, направленные на деэскалацию. МИД Египта заявил, что отвергает любые действия, ущемляющие безопасность других арабских государств, призвал к сдержанности и деэскалации конфликта в целях сохранения мира в регионе и выразил солидарность с Кувейтом и Бахрейном. Нет никаких оправданий или поводов для этих повторяющихся и предосудительных иранских атак, говорится в заявлении МИД Египта. При этом Катар и Саудовская Аравия назвали Иран ответственным за атаку на их коммерческие суда. Накануне Катар обвинил Иран в нападении на суда, в том числе на катарский танк для перевозки сжиженного природного газа, который, как сообщалось, был атакован беспилотником ночью, что привело к пожару в машинном отделении. Иранский МИД заявил, что обвинения Катара вызывают недоумение, и Тегеран добросовестно выполняет свои обязательства, но коммерческие суда подвергаются риску, используя маршруты, не согласованные с Ираном. Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что его страна возлагает на Иран полную ответственность за явно намеренное и целенаправленное нападение на судно Аль-Рекаят, которое во вторник проходило вблизи Армузского пролива. МИД Саудовской Аравии также заявил, что считает, что именно Иран нанес удар по саудовскому танкеру «Вадян» во время его прохождения через пролив. Война США и Ирана была приостановлена по условиям временного мирного соглашения, напомню. Оно было достигнуто в конце июня. Оно должно было предоставить 60-дневный период для переговоров о постоянной сделке. Предварительные непрямые переговоры в Катаре завершились на прошлой неделе без ощутимых признаков прогресса в мирном урегулировании, в том числе в отношении Армузского пролива. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Трамп неоднократно угрожал возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана. Последний раз он говорил об этом журналистам в понедельник. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ заявил, что в соответствии с условиями меморандума о временном прекращении огня переговоры по окончательному соглашению не начнутся, как он сказал, если угрозы сохранятся. «Уважайте свою подпись», так он писал в «Экс». По данным Экшес, перед новыми ударами по Ирану Трамп провел встречу в Анкаре с главой Пентагона Питом Хексетом, госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом, которые вместе с ним прилетели на саммит НАТО. К ним присоединились председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие, пишет издание Fox News. Ранее американский чиновник заявлял, что переговорщики продолжают добросовестно работать над окончательным соглашением с Ираном, в то время как контроль над Армузским проливом дает Тегерану огромные рычаги влияния, фактически позволив ему добиться тупиковой ситуации в отношениях самой мощной и в мире армии, пишет Reuters. Трамп, неоднократно угрожавший возобновить войну, в понедельник сказал журналистам в Белом доме: «Мы либо заключим сделку, либо закончим начатое. Мы можем разрушить их мосты за час, мы можем вывести из строя их энергоснабжение». Конец цитаты. Источники Axios и CNN назвали новые удары США по цели в Иране прямым результатом актов международного терроризма, совершенных Ираном против мирных судов, следующих через Армузский пролив. Иранцы знают о последствиях своих нелепых действий, но все же решили совершить эти нападения, завершил американский чиновник. Компания Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов, принадлежащего ей Инстаграма, для генерации изображений искусственным интеллектом. Такая возможность предусмотрена в новом сервисе компании для генерации и редактирования изображений Muse Image. Его представили 7 июля. Генератор с помощью искусственного интеллекта создает изображение по текстовому описанию и редактирует готовые фото. Для генерации изображения, пишут Wired и Gizmodo, новый сервис позволяет использовать фотографии пользователей Инстаграма с публичными профилями. Такого человека можно тегнуть в запросе, и Meta AI использует фотографии профиля для генерации, включая изображения с лицом человека. При этом автор оригинальных изображений даже не получит уведомления о таких генерациях. Так, автору Gizmodo удалось без спроса создать изображение искусственного интеллекта со своими друзьями и даже главой Meta Марком Цукербергом. В аккаунтах с публичными профилями по умолчанию предусмотрено использование фотографий для генерации изображений. Чтобы запретить использовать фото, пользователь должен сам поменять настройки. Meta настаивает, что в Muse Image встроены механизмы защиты, которые запрещают создавать изображения, нарушающие правила компании. Ну, еще одно сообщение. Сантехник городского жилищного агентства Нью-Йорка NYCHA Якуб Марковский, или Якуб, заработал за прошлый финансовый год 465 тысяч долларов. Его доход, иными словами, превысил заработок мэра города Захрана Мамдани, комиссара полиции и любого из 350 тысяч муниципальных служащих, пишет Нью-Йорк Таймс. Сумма сформировалась благодаря базовому окладу и 2560 часам сверхурочной работы. В среднем Марковский трудился по 7 дополнительных часов ежедневно без выходных. Из-за высокого дохода в отношении мастера начали расследование. Департамент строительства Нью-Йорка проверяет деятельность сотрудника. Власти обратили внимание на аномальную загрузку, то есть он работает просто без сна и отдыха. ну и на параллельную работу Марковски в частном секторе. Его компании Super Plumbers Corp. NYC и Dynamic Blue Water Mechanical реализовали свыше 70 проектов в элитных районах Манхэттена и Бруклина. В 2019 году NYCHA разрешила Марковски совмещать государственную службу с частным бизнесом. В 2024 сантехника перевели на руководящую должность в группу пожарной безопасности. По словам представителя агентства Барбары Бранкаччо, на новом месте работы сотрудник не запрашивал повторное разрешение о совмещении. Отраслевая группа Plumbing Foundation City of New York подала жалобу в департамент строительства еще в прошлом году. Директор организации Эйприл МакАйвер считает систему оплаты сверхурочных расточительной. Она утверждает, что управление частным бизнесом при одновременной работе городским супервайзером ставит под угрозу безопасность и целостность NYCHA.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Рубрики «Три часа дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Число случаев бесплодия у женщин в возрасте от 35 до 49 лет по всему миру может увеличиться более чем на 48,5% к 36 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом «Lancet». Таким образом, через 10 лет бесплодными могут стать 80 миллионов женщин указанной возрастной группы. Ученые связывают эту тенденцию с ожирением, стрессом, доступом к вспомогательным репродуктивным технологиям и поздним планированием беременности. В связи с этим специалисты отметили острую необходимость ранней диагностики заболевания, расширение доступа к получению медицинской помощи и включение проблемы в национальные и глобальные программы здравоохранения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». У нас сегодня наша постоянная гостья, которая к нам приходит каждый месяц, Марина Веницкая. Она представляет организацию, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк. Спасибо большое, Марина, что ты к нам присоединилась. Очень приятно, что ты пришла, и очень много важного, я надеюсь, ты сообщишь нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
1: Спасибо за приглашение. Наша организация называется New York Statewide Arvin. Мы часть Нью-Йорк штата департамента по образованию, и мы представляем интересы детей, родителей, преподавателей, которые работают с новыми иммигрантами, с детьми, которые изучают английский язык как второй, дети, которые изучают иностранные языки. Мы проводим семинары для родителей, для студентов, для преподавателей. И мы всегда рады участвовать в ваших передачах.
0: Спасибо большое. Вот летом был конец учебного года, перед нами новый учебный год, и многие вещи, особенно новые иммигранты, родители, они как бы понятия не имеют, куда обратиться, что делать, что вообще они должны сейчас делать и что они должны знать.
1: Лето – это замечательное время. Потому что это то время, когда родители свободны от школы, дети отдыхают, но это тоже время для подготовки к новому учебному году. Летом, если мы говорим в общем, то лето – это тоже время, когда дети могут подготовиться к экзаменам, те, которые учатся в старших классах. Дети могут участвовать в лагерях, которые открыты для детей по всему городу, и Нью-Йоркский Public School принимает в этом активное участие. Но мы должны всегда помнить о том, что 7 сентября 2026 года дети опять откроют двери в школы, и мы должны использовать это время для подготовки к школе. Прежде всего, я приглашаю всех родителей познакомиться с New York City Department of Education website. Для чего это надо? Там уже опубликован календарь на 2026-2027 академический год. И этот календарь несет в себе очень много информации, которую родители должны изучить до начала учебного года. Ну, прежде всего, давайте начнем с приятного. Это каникулы и дни, когда школа закрыта на государственные праздники. Итак, первый день учебы у нас 7 сентября.
0: Это очень важно подчеркнуть для новых иммигрантов. Не 1 сентября, а первый день после Дня труда. А День труда – это первый понедельник сентября.
1: Да. Ага. Итак, у нас 7 сентября мы выходим в школу. Дальше. Я прочитаю праздники, праздничные дни, когда школа будет закрыта. Почему я это делаю? Потому что планировать надо заранее. Это те дни, когда дети не ходят в школу. Это те дни, когда школы закрыты. И родители должны предусмотреть, кто будет находиться с детьми дома или в какие клубы их записать. Потому что очень много в Нью-Йорке театральных школ и спортивных организаций, которые и YMCA, которые работают как раз для помогая тем родителям, которые не могут взять дни с работы и находиться с детьми дома. Значит, все сентябре – это 21 сентября, понедельник. В октябре – это 12 октября. Потом идет 3 ноября, 11 ноября. Потом у нас Thanksgiving, 26-27 ноября. Это обычно 4 дня, потому что Thanksgiving празднуется в четверг, в пятницу, потом 4, воскресенье и суббота. Дальше начинаются зимние каникулы с 24 октября по 2 января.
0: 24 декабря, ты хочешь сказать?
1: Да, 24 декабря по 2 января. Потом 18 января школы будут закрыты. Это очень большой праздник. Дальше следующие каникулы, зимние каникулы, это с 15 февраля до 19 февраля. Потом школа будет закрыта 9 марта, 17 марта, 26 марта. И очередные каникулы в апреле, с 22 апреля по 30 апреля. Далее идет 31 мая, 8 июня и последний день школы 28 июня 2027 года.
0: Вот очень много дней. Какова длина учебного года вообще в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк?
1: 180 дней, поэтому мы заканчиваем в самом конце июня. Но все это учтено. Что будет происходить, если погода не будет разрешать детям идти в школу? Так называемые snow days, снежные дни, когда метель, когда транспорт не работает, тогда школы проводят занятия на онлайн. Вот так как мы с тобой встречаемся, так у школы
0: по интернету.
1: Платформ по интернету, когда они проводят эти занятия. Поэтому, опять-таки же, если школа будет объявлять, что это снежный день, что дети будут оставаться дома, значит, дети будут заниматься дома.
0: А что ж родителям делать, которые идут на работу?
1: Вот об этом, поэтому мы с тобой обсуждаем заранее учебный год, чтобы родители себя подготовили. Обычно снежные дни – это в феврале и бывает в марте. Поэтому, так сказать, еще есть время для этого. Мы посмотрим, какая будет зима. Но вот то, что я прочитала сейчас, это все отмечено уже в школьном календаре, поэтому его нужно уже отпечатать или записать куда-то все эти дни, чтобы подготовиться к заранее ко всем этим дням, когда дети находятся дома.
0: А что касается родительских собраний, они тоже в календаре?
1: Нет, родительские собрания – это учебные дни. И давай посмотрим. Родительские собрания тоже начинаются очень рано, сделано это специально. Значит, первое родительское собрание для средних школ будет 23 сентября. Средняя школа – это middle school или junior high school. 24 сентября это родительские собрания для старшеклассников или школы from K to 12, когда все абсолютно классы под одной крышей и школы с 6 по 12 класс. И 30 сентября это родительские собрания для младших школьников elementary school и pre-K centers.
0: Ага. Это в один и тот же день по всему штату или по всему городу?
1: Мы говорим только о городе Нью-Йорк.
0: Ага.
1: Мы говорим только о городе Нью-Йорк. Значит, я повторю еще раз. 23 сентября – это для средней школы, 24 сентября – это для high school, и все, что связано с high school, это могут быть K to 12 школы, 6 по 12, и 30 сентября – это только для младших школьников. Это занятие, это родительские собрания вечером, и школа вас оповестит, как родители будут встречаться с учителями. Или вы приходите в школу, или это будет по интернету, эта школа вас оповестит заранее, но об этом надо помнить. И очень важно не пропускать подобные собрания. Это начало учебного года, учителя будут рассказывать о программах, учителя будут рассказывать о дополнительных занятиях. Уже во многих школах дополнительные занятия начнут работать, дополнительные программы будут работать с 22 сентября, это вторник 22 сентября. Многие школы уже так рано начинают все эти программы, и субботние школы обычно открываются тоже уже после 22 сентября. Поэтому мы приглашаем всех-всех родителей, чтобы они не пропустили родительские собрания и не пропустили те уведомления, которые они получают от школы. Это могут быть телефонные звонки, это могут быть имейлы, это могут быть письма, которые школа рассылает ученикам домой. В ноябре родительские собрания будут 5 ноября, 12 ноября, 19 ноября и 20 ноября. И тоже они разбиты по классам. 5 ноября – это для тех, кто для маленьких, для самых маленьких, кто учится в младших школах. 12 ноября – это для детей, которые учатся в средней школе. 19 ноября – это для старшеклассников. И 20 ноября – это для тех, опять-таки же, для старшеклассников, для тех детей, которые учатся в K-12 school и 6 по 12 класс. Опять-таки же, эти все даты расписаны в школьном календаре. Календарь можно получить на английском языке, на русском, на 150 языках школьный календарь, поэтому тот язык, который, так сказать, вам нужен, на этом языке вы получите школьный календарь. Дальше начинается весенняя серия родительских собраний. Это март 3-го для младшей школы, март 4-го для детей, которые учатся в средней школе, 18 марта для старшеклассников и для тех, кто учится в школах K-12 или 6 по 12, и 19 марта еще одно родительское собрание для старшеклассников и K-12 или 6-12 schools. Почему такое внимание для, к старшеклассникам? Почему два дня для старшеклассников? Потому что в основном старшеклассники получают информацию о том, как правильно закончить школу, о кредитах, о экзаменах, и это, о поступлении в колледжах. Здесь очень много информации, о которой зависит будущее детей, непосредственно будущее детей. И майские, то, что закрывает учебный год, это 12 мая для старшеклассников, 13 мая для средней школы и 26 мая для младших школьников.
0: О, это совсем другое расписание, чем то, к которому мы привыкли.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Очень здорово, значительно больше возможностей у родителей встретиться с учителями. Это очень здорово.
1: Да, и это очень важно, чтобы родители не пропустили эти дни. Поэтому я опять-таки же еще раз призываю всех выйти на New York City Department of Education, это веб-сайт, где вы можете сделать, вы можете найти календарь на 26-27 год и распечатать его или просто, так сказать, поместить на своем компьютере. Вот это все даты вокруг праздников и вокруг родительских собраний. Родительские собрания не рекомендуется пропускать, и у многих школ есть дополнительные родительские дни, родительские собрания, когда они приглашают так называемый день открытых дверей, чтобы познакомиться с программой школы, чтобы специально познакомиться. Отдельно есть родительские дни, когда они приглашают родителей познакомиться с музыкальными программами, специальный день для математики выделен, специальный день выделен для английского языка и специальные родительские собрания для детей, которые только что приехали в страну и которые, для которых английский не родной язык, а для их родителей. Кстати сказать, очень многие школы открывают курсы для родителей и помогают родителям изучить английский язык, помогают родителям написать резюме, подготовить документы для того, чтобы подать их на работу и объяснять, как правильно искать работу.
0: Ну, это очень ценная услуга. Это здорово. Это как раз то, что мы с моей организацией вот пытаемся сделать, потому что люди не должны чувствовать себя потерянными. А как по поводу того, что вот на этих собраниях все-таки это американские школы, а родители многие стесняются, они плохо говорят по-английски?
1: Предоставляется переводчик. Школа обычно знает, кто из родителей не говорит на английском языке. И если вы, когда приходили оформлять ребенка в школу, не сказали, что вы плохо владеете языком, вы можете прийти в начале учебного года и попросить школу встретиться с координатором для родителей и сказать, что мне нужен переводчик, когда я присутствую на родительских собраниях или когда я общаюсь с преподавателем. И существует специальный такой закон, когда родителям предоставляется переводчик. Поэтому об этом надо знать, этого не надо стесняться. Потому что вам нужна достоверная информация о том, что происходит с вашим ребенком и об успеваемости вашего ребенка. Кстати сказать, когда вы приходите в школу, если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, это обязательно нужно об этом проинформировать координатора по общению с родителями или зауча или директора школы, принести все надлежащие справки. И если ребенку нужно давать лекарства в течение учебного дня, то такое лекарство приносится в школу, вы оставляете его с медсестрой, и медсестра помогает вашему ребенку принять это лекарство. Класть в портфель лекарства не надо, это достаточно опасно, потому что дети забывают их принять или принимают очень большие дозы. В школе есть специальный человек с лицензией, который помогает осуществить медицинскую помощь ребенку.
0: Это замечательное напоминание. Стесняться не надо. С другой стороны, вся эта информация считается добровольной, правильно?
1: Да, эта информация считается добровольной, но если мы говорим, да, конечно, родители никто не принуждает это делать, но если мы говорим о том, что, допустим, у ребенка астма, Значит, нужно
0: или аллергия.
1: Или аллергия, особенно аллергия. И аллергия, это так же страшно, как и астма. Вы должны ознакомиться прежде всего с тем, чем кормят детей в школе, и объяснить преподавателям или заучу, или координатору по работе с родителями, или медсестре, какие продукты вашему ребенку есть нельзя. Например, вот этот peanut butter sandwich. Самый популярный, то, что дети очень любят, но это страшный аллерген. И поэтому всегда присутствует, поэтому работники столовой знают, кому нельзя, они будут давать этот продукт ребенку. Например, шоколадное молоко. Дети очень любят шоколадное молоко, но это то, что не каждому ребенку разрешено пить. Обычно есть простое молоко. Это такие вещи, да, это то, что родитель может сам добровольно рассказать. Но если мы всерьез думаем о том, как защитить наших детей и как, чтобы в школе помогли нашим детям, надо рассказать о том, что да, у моего ребенка есть подобное заболевание, и моему ребенку нужна подобная помощь. И если, допустим, ребенок принимает таблетки на постоянной основе, это могут быть всякие разные заболевания. Об этом нужно предупредить в школу. Если нужно таблетку давать в течение дня, где-то часов 12 в час, ребенок сам не имеет права принимать таблетки.
0: Угу. То есть таблетка будет находиться у медсестры, и учитель должен знать, что этому ребенку нужно в определенное время пойти в кабинет медсестры и там принять эту таблетку. Это очень важно. А что касается диетических требований, у нас много детей сейчас из бывших республик Советского Союза, мусульманских, там, узбеков и так далее, которые свинину не едят. Как это, в общем, как удовлетворяются их потребности в школе? Как, есть ли, обращается ли на это внимание?
1: Да, обращается на это внимание. Я не помню, чтобы в школе было много продуктов или много еды, которая содержала свинину, потому что...
0: Есть. У меня были такие эпизоды, например, вареная колбаса.
1: Есть всегда выбор. Обычно, когда дети приходят на завтрак или на второй завтрак, то есть всегда выбор. То есть вареная колбаса может быть в меню, но есть и другие предметы. Курица подается, по-моему, или куриные продукты подаются, по-моему, каждый день. Очень большой и широкий выбор овощей. И блюд, которые были сделаны из овощей. Поэтому все есть. Потом дети любят очень пиццу. Это тоже учитывается. И пицца подается обычная, без колбасок на верхнем слое пиццы. В школе знают об этом. И когда идет заказ на еду, то школьная столовая обычно это учитывает. И знает, какой процент детей не употребляют свинину, вне зависимости от религиозной принадлежности. Есть дети, которые просто не едят это мясо и не едят колбасные изделия.
0: Ну, в общем, с учителем надо поддерживать плотную связь, учитель должен все знать.
1: Да.
0: Потому что это человек, который непосредственно общается с вашим ребенком каждый день.
1: Да, это те вещи, которые скрывать не надо, потому что это очень просто. Очень просто помочь ребенку, очень просто помочь семье. Особенно, когда учитель знает, и дети спускаются в столовую под надзором учителей и помощников учителей. Поэтому всегда там есть взрослые, которые помогут ребенку выбрать правильную еду.
0: Окей. Теперь у меня такой вопрос. У меня в прошлом задавали вопросы родители детей, которые в той стране, откуда они приехали, всерьез занимались спортом, плаванием, например. И я знаю, что родители как бы смущены, потому что просто записать ребенка в бассейн иногда им даже не посредством. Как узнать, какие школы имеют команды определенные спортивные, и как попасть в эти школы?
1: Если ваш ребенок идет в старшую школу, то на веб-сайте любой старшей школы, high school, есть информация о спорте. Потому что очень многие дети участвуют в школьных спортивных командах. И в Бруклине есть бассейны в Madison High School, есть Brooklyn Technical High School. School, Abraham Lincoln High School, Goldstein High School, они находятся на территории колледжа Medgar Evers High School, они тоже находятся на территории колледжа. Еще есть большое количество школ. Это, так сказать, не тайная информация. Это обязательно нужно пойти на веб-сайт той школы, куда идет ваш ребенок, и вы посмотрите список всех команд, в которых участвуют дети. Даже если физически в самой школе нет бассейна, то если есть команда, это значит, что школа арендует это время где-то в ближайшем колледже или в какой-то другой школе, где существует бассейн.
0: И то же самое касается других видов спорта.
1: Да, потом YMCA. Если вы живете где-то около YMCA, YMCA это тоже источник, хотя YMCA они берут за свои, так сказать, за использование бассейна, за кружки, в которых дети участвуют. Но они тоже дают информацию, в каких школах есть бассейны.
0: А что такое YMCA? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Это такая организация, такая организация, с которой существует в Нью-Йорке уже больше 100 лет. Это как бы клубы для семей. И там можно пользоваться бассейнами, гимнастическими залами и большое количество всяких кружков. У них нет таковых спортивных программ, потому что их идея – заинтересовать спортом. Но в каждой такой организации есть большое количество кружков. И практически во всех этих пунктах есть бассейны.
0: Ага.
1: Они тоже дают скидки, туда нужно обратиться, да, они тоже дают скидки на свои услуги, но это уже, так сказать, индивидуально каждая семья.
0: То есть это не обязательно для детей, это и для взрослых, и для пожилых.
1: Да. Там можно всей семьей ходить раз в неделю, пожалуйста, допустим, вам удобно по субботам, вы покупаете абонемент, он недорогой, и они дают скидки. И, пожалуйста, вы можете ходить всей семьей и находиться в бассейне сколько вам хочется, и гимнастические. Также используются гимнастические залы и всякие другие.
0: Это здорово очень. И там как раз, по-моему, есть всякие вот во время каникул мероприятия, как и во время выходных, когда детям в школу идти не нужно. Это как раз очень хорошая альтернатива. Это здорово очень.
1: Они открыты 7 дней в неделю, они открываются очень рано и закрываются очень поздно. И в каждом районе есть несколько таких организаций, которыми пользоваться можно услугами. Потом во многих центрах, религиозных центрах и культурных центрах есть свои бассейны. Я не буду называть название этих центров, потому что у нас с тобой такая многоплановая аудитория.
0: Да.
1: Эти центры открыты, и люди, которые пользуются услугами этих центров, они тоже дают информацию о том, где работают бассейны бесплатно, где есть какие скидки. Они с большим удовольствием проводят семинары для родителей и, в общем, дают родителям рекомендации.
0: Ну, это очень здорово. Спасибо большое. Это родителям очень важно знать. И бабушкам, и дедушкам тоже неплохо бы знать.
1: Если мы говорим о спорте, если наши родители студенты университетов, допустим, City University of New York или State University, во всех этих университетах есть бассейны. Если вы студент, то вам положена очень большая скидка. Вам и вашей семье. Ага. Иногда это даже входит, так сказать, так называемое tuition, в том, что вы платите использование вот спортивных центров. И в зависимости от колледжа, там могут быть и бассейны, и теннисные корты, и выход на пляж, например, в Кингсборо, пожалуйста, это и бассейны, и теннисные корты, и совершенно шикарный пляж, и в Стэттен-Айленд колледж то же самое, это и бассейны, и корты. Тоже такие же существуют сервисы, допустим, Лимон колледж, если мы поедем с вами в Бронкс, да, и в Хостес комьюнити колледж, Бронкс комьюнити колледж, то же самое существует и в Куинси, и в таких колледжах, как Хантер колледж, Барок колледж, и Боро в Манхэттен колледж, те, которые находятся в Манхэттене, везде есть эти центры, и если вы студент этих колледжей, у вас большие скидки на все вот эти вот...
0: Только у вас или у вашей семьи?
1: И вашей семьи.
0: И даже семьи. Это замечательно. Да. Очень приятно знать. Да, в Нью-Йорке, конечно, иммигранту очень много всего можно посетить, принять участие, не чувствовать себя изолированным. Только стоит захотеть.
1: Да, да, да.
0: Это
1: да.
0: Замечательно. А что касается вот музыкальных занятий, что вот у меня недавно была гостья, очень талантливая музыкальный педагог, но одно дело, как вот у нее в основном дети довольно состоятельных родителей, которые могут себе позволить такие уроки. Ну, а что делать родителям, которые недавно приехали с детьми? Есть ли где-то возможность заниматься музыкой детям за разумные деньги?
1: Опять-таки же это нужно пройти всякие разные центры. Так это очень сложно. Так это очень сложно мне ответить на этот вопрос.
0: Ага, потому что очень много всяких...
1: Очень много всяких центров, и они работают по-разному. Есть центры, которые дают большие скидки. Есть центры очень дорогие. Опять-таки же религиозные центры, всякие разные религиозные центры, там обычно большое количество клубов для детей. Потому что они нацелены не только на привлечение взрослой аудитории, но и детской аудитории. Они открывают клубы, музыкальные, театральные, спортивные клубы для детей. Это, так сказать, нужно родителям самим поинтересоваться. Также есть центры в университетах, которые обслуживают не только своих студентов, но и их детей. Но это опять-таки же в каждом университете есть центр для помощи молодым родителям. Но это нужно обратиться в этот университет и понять, какая помощь существует в этом университете. Так очень сложно. Ответить полностью на этот вопрос.
0: Где узнать, вот если есть вопросы, как вы посоветуете, куда в первую очередь обратиться? Позвонить 311 или куда пойти, чтобы вот первые вопросы задать?
1: В школах есть очень большая информация. Обычно в школу могут дать данные, какие существуют кружки, какие существуют центры. Религиозные центры, социальные центры, клубы. Там всегда есть данные о том, что происходит в Нью-Йорке и в том районе, где живут семьи.
0: Да даже к нам на радиостанцию можно позвонить.
1: Да, конечно,
0: на телестудию.
1: И в каждом университете тоже есть, если вы выходите на веб-сайт любого университета, они вам тут же дадут детские центры. Они тоже тут же дают программы для детей.
0: Это замечательно, потому что чем больше дети заняты, тем лучше для детей.
1: Да, есть программы дорогие, есть программы подешевле, но каждый университет тоже распространяет вот эти данные.
0: Что еще нам нужно знать до начала учебного года?
1: Ну, конечно, нужно помнить об экзаменах. Ну, для тех, у кого дети заканчивают школу этим летом, мы помним, что в этом году экзамены, августские экзамены будут проходить в школах 18-19 августа. А обычные экзамены, Regents Examination, проходят в школах в январе. И я вам даже могу сказать даты, когда будут проходить эти экзамены.
0: Ну, хорошо бы знать, потому что если они проходят в январе, это для детей, которые или раньше закончат школу, или должны сдать тот экзамен, который провалили заранее, правильно?
1: Да, это дети, которые пересдают. Да, эти дети, которые пересдают, и эти экзамены будут проходить с 15 января. Эти экзамены будут проходить с 15 января, с 26 по 29 января, я очень извиняюсь. Это особенно важно для детей, которые, или, как ты сказала, Вера, хотят закончить школу раньше, или те дети, которые должны пересдать, которые, в общем, не очень хорошо показали себя на экзаменах, когда они сдавали в июне, неудачно, может быть, прошла и переэкзаменовка в августе, или не успели на нее, а вот уже в январе... Ну, дети должны сдать эти экзамены.
0: Это речь идет о старшей школе.
1: Речь идет о старшей школе. А в июне экзамены для старшей школы будут проходить с 15 июня по 25 июня.
0: Это кажется так далеко, но это совсем недалеко, поверьте мне, дорогие взрослые. не успеете оглянуться, как уже нужно готовиться к экзаменам.
1: Значит, это совсем недалеко, это очень близко. Это очень близко, потому что это кропотливый труд. Подготовка к экзамену начинается с первого момента, как ребенок вступает в школу 7 сентября. Не надо слушать заверения ваших старшеклассников, что они успеют, что они еще не готовятся, что это будет перед экзаменом. Абсолютно нет. Все, опять-таки я напоминаю, что все экзамены, которые они сдают, биология, Earth Science, это геология, физика и химия, они идут с набором лабораторных работ. И если ваш ребенок пропустил эти занятия, лабораторные работы, то их к экзамену не допустят. А часто они их пропускают, они считают, что это совсем не важно. И тогда ребенок подходит к окончанию школы, не имея ни одного риджинса по науке. А без этого закончить школу нельзя.
0: То есть надо за этим следить.
1: Да, очень поэтому интересно. Это все очень быстро. Это все очень-очень-очень быстро.
0: Окей.
1: Младшие школьники, да. 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс дают такие экзамены. ELA, английский, математика. И наука. В 5 и 8 классе они сдают науку, так называемый science. Это достаточно общий предмет, который состоит из элементов биологии, ботаники, зоологии и небольших элементов геологии. Тоже экзамен идет с лабораторными. Экзамены не допускают, если ребенок не сдаёт все лабораторные работы, поэтому нужно следить за этими экзаменами и за этими предметами. Экзамены будут проходить

0: Это очень важно, чтобы вы помнили. И опять-таки же, это все указано в календаре, в школьном календаре это все указано.
1: В каждой, каждая индивидуальная школа имеет свой календарь.
0: Да, каждая индивидуальная школа имеет свой календарь.
1: Ага. А что касается...
0: Когда ребенок сдает экзамен по математике, то ребенку или по сайенс, то ребенку, если это необходимо, ребенок может получить или перевод экзамена, есть 8 языков, на которые экзамены переводятся, или переводчика. Поэтому вы должны точно дать данные, какой... И учителя сами тоже это определяют, но вы тоже должны проверить, внесена ли эта информация, или знает ли эта информация школа, что вашему ребенку потребуется переводчик.
1: Окей, и не стесняться не надо, стесняться не надо.
0: Нет. Если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, то вы заполняете, или вы заполняете, такая есть форма 504, или вы заполняете IEP, это индивидуальный план, и тогда ребенку дается дополнительная помощь во время экзамена, в зависимости от того, что ребенку нужно. Там очень много всего.
1: А если ребенок пришел в школу и только начинает изучать английский, у него другой язык. Я знаю, что родители заполняют бумаги, в которых они говорят, на каком языке говорит ребенок. И вначале такому ребенку дают тест. Как бы он должен сдать тест и показать, насколько он функционирует на английском языке. То есть это совсем не обязательно. Вот я знаю, что многие родители немножко смущены. Например, у меня были такие родители, которые говорили, хотя ребенок говорит по-испански, но он родился здесь. Зачем ему такой тест? Вот. И родители должны понимать, что это просто тест на то, как ребенок владеет английским. Если он владеет английским как основным языком, он будет в обычном классе. Это же очень важно.
0: Ну, все дети в обычных классах, я с тобой согласна, Вера, а те дети, которые показывают, что им нужна дополнительная помощь в изучении английского языка, существует несколько программ. Или это английский как второй язык, English as a second language, or ENL, или родители могут выбрать двуязычную программу, если им это интересно, когда образование пойдет на родном языке и на языке, и на английском языке. Или если родители хотят, чтобы дети говорили на втором языке тоже, они могут тоже запросить родителей, у которых дети, так сказать, владеют только английским языком, они тоже могут попробовать своих детей в этих двуязычных программах, потому что детей обучают двум языкам.
1: Да.
0: Но это надо понять. Если эта школа близка от дома, нужно сходить в эту школу, понять, что из себя представляет эта школа, какие там программы. Но это очень интересные программы и очень продуктивные.
1: Да, вот моя внучка в этом году пойдет в детский садик, в такую программу на испанском языке. И мы немножко так смущены, потому что никто в доме не говорит на испанском. Вот, а она будет говорить.
0: Но все равно,
1: но мы решили, что это так важно. Там, где живут мои дети, нету программы на русском языке. Мы решили, что очень важно, чтобы она функционировала хорошо, как минимум на двух языках, а русский мы как бы добавим. Это действительно очень здорово. Но она родилась здесь и говорит на английском, как на родном. Теперь вопрос, что происходит с вот этими детьми, которые получают дополнительные услуги, для изучая второй язык английский, что происходит с ними в конце учебного года. Вот этот экзамен, который они сдают в конце учебного года, каждый год, пока они считаются изучающими английский как второй язык.
0: Да, это экзамен. Но в этом году будет новый экзамен даваться. Мы закрыли. NICESLET больше не будет даваться этим детям. Мы переходим на новую систему, называется VIDA, WIDA. И экзамен будет проходить с 1 февраля по 9 апреля.
1: О, совсем другое время.
0: Да, другое время и новый экзамен. Это будет первый год, и в следующем, после этого мы посмотрим, когда будет даваться этот экзамен. Этот экзамен, у него такие же функции, как у старого экзамена NICESLET, определить уровень знаний ребенка по всем четырем категориям. Чтение, письмо,

0: понимание языка и разговорная речь.
1: Ага. Этот экзамен не влияет на оценки ваших детей?
0: Нет.
1: И на то, переведут ли их в другой класс, он влияет просто на то, сколько услуг нужно ребенку по изучению английского языка. Чем больше нужно часов, тем важнее это ребенку. Поэтому очень важно знать, вот особенно старшие дети, родители стараются, чтобы они показали потрясающие результаты, что они все уже... И у меня были случаи, когда дети пытались списать даже. И это приводит к трагическим результатам, потому что дети, которые на самом деле не очень хорошо знают язык, они попадают в среду, в которой они потом не могут функционировать.
0: Вот. Да, и они лишаются привилегий во время сдачи регионсов, они лишаются привилегий. Надо к этому подходить так, что ребенок должен изучать язык, и мы смотрим, как быстро это происходит, и школа помогает этому процессу и направляет ребенка. Поэтому бояться этого экзамена не надо. Это то, что, на чем будет ребенок функционировать всю свою академическую и профессиональную жизнь в этой стране. Поэтому язык надо учить. И надо понимать, что те тесты, которые дает департамент по образованию, это во благо ребенка, потому что учителя пытаются понять, что еще нужно для того, чтобы ребенок успешно закончил школу и смог далее учиться в университете и работать.
1: Ну, вот эти курсы, которые вы упомянули для родителей иммигрантов в школах. Совсем недавно у меня была учительница, которая ведет такой курс в одной из школ Манхэттена. Для кого он? Для родителей детей, которые в определенную школу ходят, и платить ли за них надо? Как это все происходит?
0: А в общем, это в основном, это бесплатные курсы. Очень редко, когда школа берет какую-то минимальную плату или просит принести с собой там тетради или учебники, или карандаши, или что-то в этом духе. Это для, в основном, конечно, это для родителей, чьи дети ходят в эту школу. Но школа никогда не отказывает. Если родители приходят и говорят, вы знаете, что вот у меня большая семья, и у меня есть еще... брат и сестра, они тоже не говорят по-английски, но у них нет детей, или дети ходят в школу, которая очень далеко от дома. Можно ли мы, а могут они присоединиться? Школа всегда говорит «да».
1: Бабушки и дедушки тоже? Бабушки,
0: да, и бабушки, и дедушки, абсолютно все члены семьи, которые заинтересованы в изучении английского языка, пожалуйста. И школа помогает не только в изучении, как я уже говорила, английского языка, но и помогает заполнить всякие рода формы, подготовить к экзамену на гражданство, правильно подготовить людей к интервью на работу, для поступления, если люди хотят учиться дальше, на каких-то профессиональных курсах помогает сориентироваться, на какие курсы можно пойти или учиться в колледже. Это такая, в общем, большая социальная помощь, которая идет от школ. И от нее отказываться не надо.
1: Это замечательно, хорошо знать это. Как узнать, в каких школах есть такие курсы тоже? Спросить в школе или куда обратиться? Или в каждой школе?
0: Спросить в школе. Не каждая школа имеет эти курсы, но очень много школ имеет эти курсы. Если в школе нет таких курсов, они тут же вам расскажут, где, в какой школе неподалеку есть подобные курсы.
1: Кому в школе надо обращаться по этому вопросу?
0: Это специальный координатор по общению с родителями. Это люди, которые помогают родителям, и у них очень большое количество информации и о социальных службах, и о пунктах медицинской помощи, о том, где получить медицинские страховки, где, на каких курсах тебя подготовили для устройства на работу. Обычно у вот этих людей, это очень важные люди для работы с родителями, у них есть вся эта информация. Они также помогут вас связать с преподавателями, решить конфликты, которые возникли у ребенка в школе. Это очень часто бывает, бывают конфликты с преподавателем, с другими детьми. Они вас соединят со всеми профессионалами, которые вам нужны для того, чтобы ваш ребенок успешно занимался в школе.
1: То есть parent coordinator – это координатор по работе с родителями.
0: Да.
1: Это ваш адвокат в школе. И этот человек есть в каждой школе.
0: Кстати сказать, эти люди не уходят в отпуск, как многие учителя. И они сейчас, если у вас есть время, если у вас есть время летом, пока школа еще не активно открыта, придите в школу, познакомьтесь с этими людьми и задайте все вопросы, которые вас интересуют. Даже если ваша школа, допустим, сегодня закрыта, потому что не все школы открыты на летнюю программу, то вам в этой же школе расскажут, где находятся те люди, которые обязаны быть в летнее время в школах. И вы пойдете в то место, и вы встретитесь с вашим координатором, и обязательно задайте все вопросы, которые вам нужны. Если вы придете в школу 7 сентября, эти люди всегда на работе, представьтесь, узнайте, где их кабинет, представьтесь, отдайте свои координаты, свою фамилию, имейл, телефон, и, пожалуйста, общайтесь с этим человеком регулярно. И мы советуем, как можно чаще, раз в неделю можно звонить, оставить сообщение, вам всегда перезвонят и расскажут, что происходит в школе. Также они вам пришлют приглашение на все школьные мероприятия. Это могут быть очень разные мероприятия. И концерты школьные, и мероприятия специально для родителей, день открытых дверей. Все эти мероприятия проходят через них, и это люди, которые координируют эти школьные мероприятия и всякие семинары для родителей.
1: Это замечательно. А что такое семинары для родителей? Расскажите, пожалуйста.
0: Семинары для родителей – это специальные семинары, которые проводятся координаторами. На них рассказывают абсолютно разные вещи – о правах родителей, о том, как правильно заниматься с ребенком, о том, если у вас нет медицинской страховки, где ее получить и как ее получить. Если у вашего ребенка есть какие-то психологические проблемы, они расскажут вам, как их преодолеть и как связаться с профессионалами, которые помогут вам наладить покой в вашей семье и, в общем, помогут вам общению с ребенком. Также у этих людей очень большой банк данных, опыт. Мы с вами сегодня говорили, Вера, о спорте, о кружках, о музыкальных кружках. Они обычно вас сориентируют, куда идти и у кого спросить. И еще такая вещь. Вот эти координаторы очень важны. Вам важно также пойти в районную библиотеку. Библиотека, которая находится около вашего дома. Там тоже очень много бесплатных служб и бесплатных курсов. И там очень хорошие курсы по английскому языку. И там есть курсы для родителей, как подать на работу, как они готовят гражданство, как правильно заниматься с ребенком, как подбирать книги для ребенка. И вот эти родительские координаторы, они вам помогут записаться в районную библиотеку и наладить с ними контакт. В районной библиотеке вы не платите за услуги, вы берете книги, можете пользоваться бесплатно компьютером, приходите на семинары, там есть даже специальные кружки, приходят специальные люди, которые читают вашим детям, играют с вашими детьми, помогают с уроками. Это все бесплатно, это все то, что существует, так сказать, недалеко от каждого дома.
1: Вот замечательно. Это замечательный ресурс, о котором никто не должен забывать. Это чудесно просто. Что касается, у нас очень мало времени осталось, что касается необходимости иметь компьютер для каждого ребенка. Есть ли, должен ли родитель покупать компьютер каждому ребенку, с какого возраста, и нужен ли компьютер для обучения в школе?
0: Нужен компьютер для обучения в школе. Многие школы раздают бесплатные компьютеры на время учебного года. Я не могу сказать, есть ли в каждой школе такая служба, потому что это то, что решает коллектив школы. Это решает директор, это решает школьный бюджет. Но это все то, что вы можете узнать летом. Вот как раз сейчас то время, в начале сентября до начала учебного года, раздают ли в школе компьютеры, какой компьютер лучше купить и как часто, как много ребенок может проводить время за компьютером. И в школе вас сориентируют. Это как раз то, что нужно планировать летом до начала учебного года. Ну, как преподаватель английского языка, как бывший директор школы, как преподаватель English as a Second Language Linguist, я скажу вам, что не только надо надеяться на компьютер, нужно обязательно приучить ребенка читать настоящие книги, потому что это все-таки немножко другое общение с книгой. И сейчас то время, когда, так сказать, вы можете с ребенком поехать и посмотреть, что находится в вашем районе, очень много театральных студий бесплатно, которые работают при разных организациях.
1: И детям нужно начинать общаться. Да. Устная речь. Спасибо большое, Марина. 1,5 минуты осталось. Не забудьте, пожалуйста, что дети должны общаться живьем. Не обязательно только через телефон и через компьютер. Оставьте телефоны дома. Не нужно им телефон в школу носить. Подумайте о том, как важно нашим детям учиться общаться и на их родном языке, и на английском языке. И вам с ними общаться тоже.
0: Кстати, когда телефоны в школе запрещены.
1: Замечательно. Я очень рада этому, потому что это был просто бич, пока я работала в школе, это было ужасно. И эти дети, которые друг с другом не разговаривали, вместо этого тексты посылали друг другу, просто сердце кровью обливалось. И я очень рада. Дорогие друзья, у нас осталось совсем мало времени. Марина, последние пару советов, буквально 45 секунд осталось.
0: Идите в школу. Узнайте, что происходит в школе. Опять же, познакомьтесь со школьным календарем и готовьтесь к новому учебному году. 7 сентября школы открывают свои двери.
1: Спасибо большое. Встретимся еще. Хорошего вам лета. Хорошего нового учебного года. Это было «Откройте Америку с Верой». Будьте здоровы. До свидания.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет. Местный житель безвозмездно передал ее в музей города Фэньян. Эксперты подтвердили, что эта голова является частью статуи Будды в полный рост, которая уже хранится в музее. Сама фигура Будды ранее также была обнаружена в этой же деревне. Сейчас специалисты решают, каким образом соединить голову и тело статуи для полноценной реставрации. Валиец обнаружил клад золота с затонувшего корабля в 16 веке в Уэльсе, 69-летний Питер Хьюст. Более двух десятилетий исследовавший пляж с металлоискателем обнаружил клад затонувшего в 1583 году торгового судна «Энн Францис». После сильных штормов, смывших песок, он нашел сотни золотых монет и артефактов. Среди находок редкие золотые монеты времен Фердинанда и Изабеллы Испанских, боцманский свисток и кодовый замок от сундучка, секретное слово которого до сих пор не разгадали. По оценкам, пока найдено лишь четверть сокровищ, находившихся на борту. Хьюз передал находки музею, заявив, что они принадлежат наследию Уэльса. Место находки теперь объявлено охраняемой зоной, где поиски запрещены. Представители музея отметили, что артефакты впечатляют не только сами по себе, но и богатые истории, связанные с ними. 93-летний американец стал старейшим водителем грузового автомобиля. Житель штата Айова, 93-летний Орион Асмус, может войти в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий водитель грузовиков в мире. Он управляет большегрузами с 19 лет. Руководство фирмы подало заявку на рекорд после того, как коллеги проверили данные в интернете и выяснили, что Асмус может побить текущее достижение. На данный момент рекорд принадлежит 92-летнему Дойлу Арчеру, который получил титул в 24-м году в возрасте 90 лет и подтвердил его в декабре 25-го года. За более чем 70 лет за рулем Орин проехал более 8 миллионов километров и перевозил грузы во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран предложил заключить сделку после ударов США. В детеншн-центре для мигрантов ICE умер афганец, который 10 лет воевал на стороне Соединенных Штатов. Цены на жилье в США за последние полгода выросли до рекордного уровня, несмотря на спад продаж. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, местами возможны грозы, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: Адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
15: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
16: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
17: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
16: 718-303-90-90.
18: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. Сегодня уже у нас пятница. Для кого-то это уже вечер. 4 часа. В принципе, выходные впереди. Так что радостных вам выходных. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Сегодня, как и обычно, программу поддерживают те, кто поддерживает ее обычно. Я поблагодарю. Во-первых, напомню о том, что агентство Welcome Care предлагает трудоустройство всем тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCAE HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, дорогие друзья, агентство Welcome Care оказывает помощь ветеранам, пережившим Холокост, дети войны. Вы можете получить до 24 часов в сутки помощи через агентство Welcome Care. Те, кто по состоянию здоровья не в состоянии себя обслуживать, должен находиться в nursing home, но хочет оставаться дома. Программа 12+12, и вы под контролем, вы при должном уходе. Такая программа есть в агентстве Welcome Care. Программа краткосрочной помощи в случае травмы, аварии, возможно, перелома, операции, инсульта, инфаркта. Краткосрочная помощь в агентстве Welcome Care. Ну и программа для детей. Детям от мала до 18 лет, если необходима помощь. Если у ребенка до 18 лет есть Medicaid, можно оформить до 24 часов помощи на дому. А если ребенок страдает аутизмом, то есть специальные программы, которые сегодня получили какие-то новые развития. Об этом можно подробно узнать в агентстве, позвонив по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Звоните, узнавайте подробности. В случае, если у ребенка наблюдается отставание в развитии, то специалисты агентства вам помогут. Это массажисты, физиотерапевты, мануальные терапевты, логопеды и другие специалисты в агентстве Welcome Care. Ибо агентство Welcome Care с нами, как в семье. 718-232-4850. Отдельные слова благодарности доктору Михаилу Рисману. Спасибо доктору Рисману за то, что он занимается болью. Терпеть боль нельзя. Напомню, что доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. А телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы избавитесь от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. Напомню, сегодня, как и в прошлой программе, спонсором программы, я имею в виду, ликероводочным спонсором программы, спонсором подарочного нашего фонда является компания «Дозорцеви сыновья». Огромное спасибо компании «Дозорцеви сыновья» за ваше участие в жизни нашей комьюнити. Это здорово. Напомню, что сегодня в розыгрыше у нас бальзам «Мустаг». Это специальный напиток, черный бальзам. он очень приятный на вкус, но при этом он 45 градусов. Вот, подробности об этом бальзаме, возможно, я расскажу чуть позже, тогда, когда будем поздравлять победителей, если таковые у нас сегодня будут, а я надеюсь, что да, будут. Итак, друзья, давайте начнем регистрацию. Регистрация проходит по телефону 718-303-7570, 718-303-7570. Добро пожаловать на нашу спортивную, интеллектуальную, виртуальную площадку. Регистрируйтесь и начнем игру. Семьсот восемнадцать 303-7570 номер телефона, по которому можно зайти и зарегистрироваться на игру «Вопросы». Я сегодня подобрал интересные. Здесь есть и музыкальные вопросы, немножко исторические вопросы, немножко географические вопросы. Ну, в общем, я думаю, все те вопросы, которые вы любите. 718-303-7570, 718-303-7570. Заходите, набирайте этот номер, и мы с вами начинаем сегодняшнюю программу. Регистрация, как и обычно, продлится 90 секунд, полторы минуты. За это время достаточно для того, чтобы зарегистрироваться, вы успеете набрать номер и стать на старт первого вопроса. Далее практика следующая. Я диктую вопрос, предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете тот вариант, который считаете правильным, нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате 1, 2 или 3. Если правильно ответили, проходите дальше. Если ответили неверно, компьютер вас останавливает, ваше путешествие к 12 вопросу. Победители на 12 вопросе получают призы. Как я и говорил выше, все, что необходимо, ваш номер телефона, позвонить и подтвердить его на фронт-деск. И все, и вы получаете свой приз. 718-303-7570, 303-7570. Радиотелефонная игра «Эрудит» – самый простой способ добавить адреналина в кровь. Ну и интереса в жизнь. 718-303-7570. Время регистрации заканчивается. Я добавляю вам 10 секунд, из которых осталось 7. Все, кто успеет зарегистрироваться, отправятся с нами вместе. Кто не успеет, останутся на берегу. Время регистрации закончилось. В игре 119 игроков. Ну, так, сегодня, понятное дело, у нас продолжается чемпионат мира, поэтому мы видим, что чуть-чуть игроков обычно меньше. Первый вопрос. Первый вопрос такой. Продолжить песню. Крутится-вертится. Красный обруч. Голубой шарф. Волчок.
1: Введите свой ответ.
0: Продолжить песню, крутится, вертится. Красный обруч, шарф, голубой, волчок. Быстрее, пожалуйста, друзья. 5 секунд осталось. Если не успеете за 15 секунд, вылетите из игры. Кое-кто и у нас и вылетел. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Крутится, вертится, шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. И кавалер там что-то с девушкой делает. Это я уже...
0: Барышню хочет украсть.
2: И скромности да. Не сообщу.
0: Хорошо. Ирочка, а я вот говорил не шар, а шарф. Знаете ли вы историю этой песни?
2: Нет, конечно. И как-то не вот очень увлекалась этим. Вот сейчас вы мне расскажете.
0: Это правда. Хорошо, с праздниками начинаем. Так, начинаем. Тема такая. Шарф. Почему шарф? Эту песню знают все, но никто не назовет ее автора. Одни уверены, что в ней поется про шар, и таких много. Другие слышали про шарф, но о чем же она на самом деле? Кстати, если задать этот вопрос в поисковых системах, то будет и шарф, и шар. Но что было первоначально? Широкая публика в СССР узнала эту песню по фильму «Юность Максима». Первой части знаменитой кинотрилогии, вышедшей на экраны в 1934 году, филолог и композитор Наум Григорьевич Шафер утверждал, что песня «Крутится-вертится» уходит корнями в середину 19 века. Ее прекрасно знал Михаил Иванович Глинка. Также он уточняет, что песня была заметно длиннее двух куплетов, исполненных Чирковым. А и пелась там не про шар, а про шарф голубой. Ведь песня была аллюзией на очень популярный романс «Шарф голубой» 1830 года композитора Николая Алексеевича Титова и поэта Михаила Александровича Маркова. Автором песни «Крутится-вертится» Шафер называет Садовского, о котором мало что известно, кроме того, что он был автором песни «Мой костер» и еще нескольких произведений. Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы. Ну, тут, собственно, и никаких сомнений не было. Переходим ко второму вопросу. Он тоже музыкальный. Так, вопрос под номером 2. Описан способ приготовления. Внимание, чего? Сталь подчиняется покорно, ее расплющивает молот, ее из пламенного горна бросает в леденящий холод. Что так готовится? Борщ, коктейль «Кровавая Мэри», клинок булатный.
1: Введите свой ответ.
0: Что же так готовится? Борщ, коктейль «Кровавая Мэри» или же клинок булатный? 5 секунд осталось. Не все ответили. Все, кто ответили, ответили правильно. Но поскольку не все, я подождал, пока ответят все. Вопрос понятен. Пожалуйста. Ну и фильм, может быть, тоже назовете. Пожалуйста.
2: Мишенька, ну, булатная сталь вообще-то, судя по всему.
3: Как она будет?
0: Так, хорошо, что скажете вы?
3: Остается только подтвердить, я тоже думаю, что булатный погонит.
0: Клинок булатный. А, Айртон, скажите, а вы не помните, из какого фильма эта песня?
3: Не, ну я фильм очень мало смотрю. Я вот сам.
0: Хорошо, но я добавлю, добавлю еще. Так и мое терзают сердце, воспламеняют нежным взглядом. Но стоит сердцу разгореться, надменным остужают хладом. Сгорю ли я, сгорю ли я, сгорю ли я в горниле страсти? Иль закалят меня напасти?
3: Ту-ту-ту-ту-ту. Это очень напоминает, знаете, Миша, это очень напоминает мне «Собаку на сене».
0: Очень сильно и мне напоминает. Очень сильно и мне тоже напоминает. Это произведение, которое мне очень сильно нравилось в молодости. Я даже там целые фрагменты помнил на память. Да, да, да, да. Значит, ну да, это, конечно же, это поет великий Д'Артаньян. Да, да, да, Д'Артаньян Боярский.
3: Он еще немного подблеивает, когда поет. Его сразу можно узнать.
0: Ну, может быть и так. Хорошо, у него есть своя специфика в голосе. Спасибо, Айртон. Да, определили фильм, определили отрывок, определили ответ на вопрос. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос под номером 3. Третий вопрос звучит так. Так вперед за цыганской звездой. А куда вперед в данном случае? На закат, на восход, налево. Где вперед?
1: Введите свой ответ.
0: Где вперед? На закат, на восход, налево. А, задумались. Между тем 5 секунд осталось. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. За звездой кочевой куда? Куда двигать надо? Подсказчики, 718-303-90-90, или вы на такие простые вопросы не отвечаете? Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Да, я все равно отвечаю, на закат. Так вперед, на цыганской мечтой кочевой и так далее.
0: Звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Спасибо, Ирочка. Правильный ответ у нас на закат, не на восход. Ну и точно не налево, тогда было бы не вперед. Знаете, что будет? А это интересный вопрос, надо будет кому-то задать его. Что будет, если три раза повернуть налево. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос такой. Летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» вернули СССР свои звезды героев Советского Союза в знак протеста против присвоения этого звания кому? Брежневу, Хрущеву, Насеру?
1: Введите свой ответ.
0: Летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» вернули СССР свои звезды героев Советского Союза в знак протеста против присвоения этого звания Брежневу, Хрущеву или же Насеру. Кто знает кусочек этой истории, добро пожаловать в эфир. 718-303-9090. У меня прекрасные примеры по этому поводу есть. Опа, у нас пара игроков остались за бортом игры. Кое-кто ответил Брежневу, ну Брежнев бы не вернул. Не, за то, что не, нет, не Брежнев, конечно. Конечно, правильный ответ, он у нас под номером 3. А вот почему, мы сейчас с вами и разберемся. Итак, летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» вернули СССР свои звезды героев Советского Союза в знак протеста против присвоения этого звания майору армии Ромеля Гамалю Абделенасеру, президент Египта. Насер сумел стать единственным героем из всех, кто во время Второй мировой войны воевал на стороне Гитлера. Звание Героя Советского Союза бывшего майора фашистской армии Насеру, весьма успешно отстрелявшему в свое время множество арабских коммунистов, присвоил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза товарищ Хрущев. Присвоение Насеру высшей степени отличия СССР было недоброжелательно встречено населением Советского Союза. Следствием чего явился подпольный, в кавычках, стишок. Звучал он так. «Живет в песках и жрет от пуза полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза Гамаль Абдель на всех Насер». А легендарный бард и поэт Владимир Высоцкий задался вопросом и сам ответил на него. «А почему нет золота в стране? Раздарили гады, раздарили. Давали б лучше звезды на войне». А Насеры бы нас потом простили. Высоцкий выразил народное негодование своей песней «Отберите орден у Насера». Правильный ответ у нас под номером 3, и вы молодцы. Правильный вопрос под номером 3. Вернее, правильный ответ. Ну, а вопрос вы знаете. Успеем еще один вопрос задать. Пятый вопрос. Внимание. Многослойное пирожное «Наполеон» впервые было приготовлено во Франции, в Германии, в России.
1: Введите свой ответ.
0: Многослойное пирожное «Наполеон» впервые было приготовлено во Франции, в Германии или же в России. 7 секунд осталось. Не все ответили. Многослойное пирожное «Наполеон» впервые было приготовлено во Франции, в Германии или в России. Три версии. Кто нам подскажет ответ на этот вопрос? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я думаю, во Франции.
0: Возможно. Но еще есть Германия или Россия. Франция – это одна из версий. Франция. А что будет, если... А, все... Все, ушла наша радиослушница. Есть кто-то? Есть ли какая-либо еще версия? Нет, пока звоночка. Есть версия. Нет, срывается звонок. Срывается звонок. Окей, хорошо. Тогда правильный ответ вам подскажу я, прежде чем мы перейдем к перерыву. Итак, правильный ответ в России. Ответ под номером 3. Наполеон, пирожное, получило такое название не во Франции, а в России в год столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. Одна из фирм выпустила в продажу многослойное пирожное в форме треугольника, напоминающего треуголку Наполеона. Ну и именно потому, что пирожное было треугольное, его сравнили с шапкой Наполеона, и было 100 лет юбилею, соответственно, оно получило название «Наполеон». У меня, кстати, по этому поводу есть потрясающий анекдот, но не уверен, что он сильно эфирный. Поэтому прервемся лучше на новости, а уж потом продолжим нашу игру.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Британский актер Энтони Хопкинс выпустит свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream», который писал на протяжении 60 лет. Альбом выйдет 21 августа. Композиции исполнил филармонический оркестр под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Первый сингл под названием «Breaking Road» вышел сегодня. Он навеян детскими воспоминаниями Хопкинса о Южном Уэльсе. Сам 88-летний актер играет на фортепиано с самого детства, с 4 лет, и уже через пару лет начал исполнять Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте начал сочинять музыку для местных постановок. Аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименовали в честь Трампа. Впервые в американской истории крупная воздушная гавань получила имя действующего политика, а в августе ее международный код сменится на инициалы Трампа. Первым самолетом, прибывшим в переименованную воздушную гавань, стал Boeing 757 компании Trump Organization. На борту находился сын Трампа Эрик, который отметил, что его папа заслуживает этой чести больше, чем кто-либо другой. Фермер, живущий на острове Ява в Индонезии, изобрел необычный способ передвижения по своей плантации. Он привязал себя тросом к дрону и пролетел 1.5 километра от банановой плантации до ближайшей парковки. Министр сельского хозяйства страны назвал идею фермера креативной.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Мы с вами были на пятом вопросе и перевалили за середину часа и подходим к середине игры. Внимание, друзья, у нас 6-й вопрос. Термин «божественное» к комедии Данте ввел кто? Уитмен, Пушкин, Боккаччо.
1: Введите свой ответ.
0: Термин «божественное» к комедии Данте ввел кто? Уитмен, Пушкин, Боккаччо. Пушкин, Уитмен, Боккаччо. Итак, дорогие друзья, смотрим, что же у нас получается. Ответы получены, но у нас разделились ответы, чем меня практически убили. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: В Лос-Анджелесе 1-1 пока. Это я правильно просто смотрю футбол и слушаю.
0: Не надо нам сообщать. Вы зачем, мой друг, это делаете? Не надо говорить. Я понимаю, что идет. Мы будем пересматривать, когда закончится. Хорошо. Не называйте, друзья, счет в эфире.
7: Вопрос звучал уже, он в другой интерпретации был немножко. Вы его задавали. Когда-то он был на 12-м задании. Конечно, Джованни Боккаччо.
0: Конечно, потому что речь идет о каких-то странных годах. 1265-й, 1321-й, да, причем тут Пушкин и Уитмен.
7: Ну да. Ну, да, Пушкин был тогда, но он был немножко другим. Ну, в смысле, он тогда черным еще был.
0: Да.
7: Предки его черные еще
0: да.
7: были, да?
0: Он тогда еще, да, 1265 год. Он тогда еще желудем был, как ты говорил. Я, говорит, помню этому дубу 500 лет, я его еще желудем помню. Хорошо, спасибо. Принято. Боккаччо, правильный ответ. Данте Алигьери, итальянец. Вот, 1265-й. Это год рождения, 13-14 сентября 1321 год смерти, итальянский поэт, создатель комедии, позднее получивший эпитет божественной, введенный Боккаччо, который был дан синтез позднесредневековой культуры. Алигьери, Данте, величайший древнеитальянский поэт, единственный из средневековых, которого мы не только изучаем, но и продолжаем читать, чьи образы и терцины живут в памяти каждого запечатленные его личным чеканом. Мы и знаем его главным образом как поэта. Новейшая критика разрушила почти все, что долгое время ходило под именем его внешней фактической биографии. Правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Седьмой вопрос. Китайский бог Люхар изображается тянущим шнур с нанизанными на него чем? Черепами, монетами, врагами.
1: Введите свой ответ.
0: Китайский бог Люхар изображается тянущим шнур с нанизанными на него черепами, монетами, врагами. Время закончилось. Время закончилось. Ответы ваши получены. Ответы получены. Есть правильные, есть неправильные ответы. Давайте-ка я сейчас вам произнесу правильный ответ. Те, кто ответили правильно, остаются. Те, кто ответили неправильно, вылетают. Итак, Люхар. Люхар, он был бог чего? Он был бог. Он был бог монет, соответственно, монеты. Люхар – бог монет. Он же Люхай, он же Люхайджань. В китайской даосской мифологии бог монет, входящий в свиту бога богатства Цай Шэня. Возможно, в основе образа Люхая был реальный исторический деятель 8-9 веков. По одной версии он служил яньскому князю Лю Шоу Гуану, а по другой – с 917-го императору Тайцзу, основателю Дин Ляо по даосу. Итак, по легенде он изготовил пилюлю вечной жизни и принял ее, после чего тотчас же упал бездыханный. А тело начало постепенно исчезать. Он превратился в журавля и улетел в небо. По народной легенде, Люй Дунбинь однажды опустил свой пояс, привязанный на конце золотой монетой, в колодец и велел Люхаю удить в колодце жабу. Это был враг Люхая, переродившийся жабой и бывший в прежней жизни стяжателем. Жаба закусила монету, и Люхай вытащил ее из колодца. Поэтому он всегда изображается с трехлапой жабой, эмблемой наживания денег. Но вы наверняка встречали эту жабу с монеткой во рту в китайских магазинах, и даже, так сказать, кому-то символически дарят. Вот, и монетки такие с квадратной дырочкой в середине, и туда надо эту монетку в рот вставлять этой жабе. Правильный ответ у нас под номером 2. Монеты, нанизанные на шнур. И мы переходим к следующему вопросу. 8-й вопрос. Восьмой вопрос, он такой, друзья. Маршал Тухачевский играл на инструменте. Вопрос, на каком? На скрипке, на гитаре, на рояле?
1: Введите свой ответ.
0: Маршал Тухачевский играл на скрипке, на гитаре, на рояле. Время закончилось, вопрос вроде бы и не очень сложный. Конечно же, за маршалом могли и рояль повозить, да? Но в данном конкретном случае рояль за ним не возили. А что же делали с ним? За ним что-то там возили. Не гитару. Не гитару, сразу вам скажу. Не гитару, а скрипку. Скрипка, правильный ответ. Ответ под номером 2. Я сейчас узнаю, а что вы хотели нам по этому поводу добавить? Здравствуйте.
8: Здравствуйте. По-моему, на скрипке это самое необычное, что я мог придумать.
0: Совершенно верно. Абсолютно правильный ответ. Действительно, это скрипка. Маршал Тухачевский мог быть неплохим скрипачом или даже, друзья мои дорогие, скрипичным мастером. Рассказывает, что, находясь на фронте, он играл по 2 часа в день. А о скрипках, которые он сам делал, хорошо отзывался даже Давид Ойстрах. Правильный ответ у нас под номером 1. Те, кто ответили цифрой 1, соответственно, переходят к следующему, к 9 вопросу. Но при этом, при всем, мы все с вами вместе прерываемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами сразу после рекламы. Будем продолжать нашу игру.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: раз в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
3: Пульс большого города.
4: Радио большого города.
3: Davidson Radio.
2: Радио. География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
2: В программе «Эрудит».
7: Дорогие друзья, вас приветствует Михаил Брославский на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона вместе со мной за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Маленький анонс, который я хотел сделать к следующему четвергу в программе «Здравствуйте, доктор». У меня будет совершенно удивительный человек. Зовут его доктор Марк Яковлевич Гальперин. Вам он хорошо знаком из программ с Еленой Малышевой на Первом канале. Человек совершенно потрясающих знаний. Вот он будет в эфире Davidson Radio в программе «Здравствуйте, доктор». Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью, или его называют еще «повелитель боли». В Нью-Йорке и в Москве врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. И вы сможете задать вопросы, если у вас какие-то вопросы будут по лечебным каким-то процедурам. Возможно, вы видели его участие в программах. Он где-то уже больше 10 лет, наверное, 14 лет уже участник эфиров на Первом канале с Еленой Малышевой. Помимо этого, он проводит различного рода лечебные процедуры в Нью-Йорке и в Москве, и в других каких-то местах, о которых сам подробно расскажет. Не пропустите следующую встречу в следующий четверг с 4 до 5 на Davidson Radio. Ну, а я продолжаю. И мы с вами стоим на 9-м вопросе. Вопрос такой. Двукратный олимпийский чемпион по боксу. Лагутин, Лагин, Лагутенко.
8: Введите свой ответ.
7: Двукратный олимпийский чемпион по боксу. Лагутин, Лагин, Лагутенко. Так, давайте. Вас спросим. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Лагутин.
7: Лагутин, что вы нам подскажете? Здравствуйте.
9: Согласна с молодым человеком. Лагутин.
7: Лагутин, конечно. Конечно, Лагутин. А Лагин – это особое дело. А вот Лагутенко, интересно, Лагутенко… Нам на сегодняшний день известен Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроля». Знали ли вы, что его дедушка… По-моему, дедушка, вот, Лагутенко, он как раз строил, то есть он был автором проектов хрущевских домов. Вот те дома, которые были построены по всему Советскому Союзу с целью расселить многокомнатные, многосемейные квартиры, коммуналки, вот. И этот проект был французский на самом деле, но во Франции там были излишества, потолки выше, где-то чуть-чуть лепки. Вот. А это был максимально упрощенный вариант таких блочных домов, которые, по сути, эти блоки отливались прямо на заводе, привозились и собирали. Там был, я читал информацию, что одна бригада подняла пятиэтажный дом, там с тремя подъездами, они три подъезда были, четыре подъезда, подняла за 5 дней, представляете? То есть это было поставлено настолько на поток, и в то время, значит, это было хорошее подспорье в то время, несмотря

0: говорят, что эти коммуналки, не коммуналки, эти хрущевки, они были маленькие, но все равно это было лучше, чем жить за перегородкой, соседушка-соседочка баловались водочкой. Вот, правильный ответ у нас Лагутин. Лагутин Борис Николаевич. Родился он в 1938 году. Российский спортсмен, чемпион СССР. 59-68 чемпион Европы. 61-63 Олимпийских игр 64-68 годов. По боксу в первом среднем весе. Правильный ответ у нас под номером 1. И вы молодцы. Переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Внимание. Несложный киевский цельнометаллический мост. Он носит имя Попова Патона Платонова.
1: Введите свой ответ.
0: Цельнометаллический мост в Киеве носит имя Попова Патона Платонова. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, это Патон. Но я хотела вам сказать, что Лагина вы тоже напрасно отбросили. Это товарищ, который написал «Старика Хоттабыча».
0: Да, «Старика Хоттабыча», я знаю. Причем там что-то какие-то были еще нюансы. На самом деле он же не Лагин, там у него по-другому фамилия звучит.
2: Ну да, он Лазарь какой-то, да-да.
0: Да-да-да, это Лагин, это из его имени и фамилии сложенная аббревиатура, назовем. Да.
2: Правда,
0: и про Хоттабыча. Да-да. И этого самого Сарика Хоттабыча там еще переделывали специально к эфирам, к печати, потому что в первоначальном варианте его не принимали. А у меня к вам, Ирочка, вопрос. Если три раза пойти налево, то куда пойдешь?
2: Вы знаете, у каждого свое направление налево.
0: Нет. Если три раза пойдешь налево.
2: Если три раза пойдешь налево муж, то ему плохо будет потом.
0: Если три раза. Секунду. Если три раза пошел налево, повернул налево, значит повернул направо.
2: Возможно. А вот если
0: четыре раза
2: пошел налево, супруг, это плохо.
0: А если четыре раза пошел налево, значит вернулся домой.
2: Значит, он сидел дома и крутил, и вертелся просто.
0: Понятно. Спасибо. Шаббат шалом. Патон, конечно, Патон Евгений Оскарович. Или Оскарович. 1870-1953 годы жизни. Ученый в области мостостроения и сварки. Под руководством Патона в СССР создан метод автоматической сварки под флюсом. Построен в Киеве цельносварной металлический мост через Днепр, ныне имени Патона. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу, и это 11-й вопрос. На этот вопрос я готов вам подсказать ответ. Потому что когда-то этот вопрос был актуальный в момент, когда это произошло. Ну, а сейчас как бы вообще никак не актуальный. То есть вы знаете, что есть разные способы дачи взяток. И как бы способов заработать, значит, какое-то отношение, снисходительное отношение, скажем так. Картина кисти губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко называется «Ежик под чем-то там». Но понимаете, насколько давно это было? Она уже давно не губернатор Санкт-Петербурга. Значит, это давний вопрос. Но «Ежик под» я предлагаю вам не отвечать, то есть не гадать. У меня три варианта. Сосна, береза, елка. Если знаете, набирайте. Сосна, береза, елка. Есть кто-то, кто ответил. Но, внимание, правильный ответ, он под номером 3.
1: Введите свой ответ.
0: Картина кисти губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко называется «Ежик под елкой». Она была продана в свое время за 2 миллиона 210 тысяч рублей, представляете себе? Прям такой художник. Почти сын Байдена. Приблизительно. Но у того, по-моему, подороже продавалось. 12-й вопрос. Внимание. Он был любимейшим учеником Будды и его родственником. По преданию, именно он хранил в памяти все изречения Будды. И звали его Карпа Каспара Ананда.
1: Введите свой ответ.
0: Ну, надо заметить, что тут тоже все читается. Он был любимшим учеником Будды и его родственником. По преданию, именно он хранил в памяти все изречения Будды. Его звали Карпа Каспара Ананда. Одна секунда осталась, ответы все получены. Не так сложно это оказалось, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот, я имею в виду нашу сегодняшнюю игру. Для проформы спрошу, какой же правильный ответ? Здравствуйте.
3: Я предполагаю, что это Ананда.
0: Конечно, это ответ Ананда. Вы что скажете? Здравствуйте.
4: Да, Ананда. Я хотел сказать, что вот этот шахматист Вишванатан Ананд. Это Ананд, это не его фамилия, это Ананд его имя. А Вишванатан это типа что-то типа отчества индийского. То есть как бы тут и фамилии-то нету. Понимаете, у индусов там все сложно.
0: Да, да, согласен. А у нас что, проще?
4: Да, тоже согласен.
0: Да, у нас что проще, это анекдот, знаете, когда идет Абраша с ученик Ешивы со своим учителем, с Ребе, и говорит: Ребе, ну скажите, ну почему нам, евреям, все так сложно дается? Он говорит: да, сложно дается, но зато все.
4: Зато все.
0: Зато все. Хорошо, он был любимейшим учеником. Он был двоюродный брат Будды Гаутамы и его любимый ученик, который сопровождал Будду как слуга в течение 45 лет. После смерти Будды, со слов Ананды, был составлен свод поучений Сутта Питака. Вот так правильный ответ Ананда. Три победителя у нас сегодня есть в игре, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Это радостное событие, когда есть так много победителей. Напомню, сегодня поздно, а в понедельник до 3 часов дня позвонить на радио 303-8000, оставить свой телефон, подтвердить, сверить его с тем, который передам я, вот, и получить свои призы. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне, как всегда, Павел Куклин. Хороших вам выходных, шаббат шалом, ну и не тяжело вам болеть за футбол. Все-таки это спорт, не переживайте. Валидол отставьте на потом. Будьте здоровы и пока-пока.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Davidson Radio.
5: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Спонсор часа. Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
5: Новости на
4: Davidson Radio.
5: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Нью-Йорке одной из самых обсуждаемых тем остается происшествие в центре Манхэттена, где во время реконструкции бывшего здания штаб-квартиры фармацевтической компании Pfizer произошла деформация двух стальных колонн. Инженеры продолжают обследование конструкции, а городские службы заявляют, что угрозы дальнейшего разрушения в настоящий момент нет. Городские власти представили проект новых правил защиты потребителей. Предлагается обязать компании максимально упростить отказ от платных подписок и полностью раскрывать все обязательные комиссии при продаже товаров, аренде жилья и покупке билетов. Нарушителям могут грозить значительные штрафы. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Синоптики предупреждают жителей Нью-Йорка о жаркой и влажной погоде. В отдельных районах возможны кратковременные грозы, поэтому жителям рекомендуют внимательно следить за прогнозами. Главная публичная библиотека Нью-Йорка представила сегодня масштабную просветительскую экспозицию под названием «Революция. 1776 год и далее». В мраморных залах исторического здания выставлены подлинные документы эпохи становления государства, личные вещи участников освободительного движения и редкие картографические материалы. Выставка продлится до января следующего года и призвана привлечь внимание туристов со всего мира. На Таймс-сквер была реализована совершенно новая для города традиция. Впервые в истории посреди лета был запущен знаменитый хрустальный шар, который обычно опускают только в новогоднюю ночь. Столь необычное зрелище привлекло на площади Манхэттена колоссальное количество зрителей. Городские гостиницы и транспортная артерии работают на пределе своих возможностей, а доходы местной индустрии гостеприимства и общественного питания за прошедшую неделю превысили самые оптимистичные прогнозы финансовых аналитиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран предложил заключить сделку после ударов США. В детеншн-центре для мигрантов ICE умер афганец, который 10 лет воевал на стороне Соединенных Штатов. Цены на жилье в США за последние полгода выросли до рекордного уровня, несмотря на спад продаж. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, местами возможны грозы, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
12: Итоги недели.
13: Итоги недели.
14: Вчера была среда. Вчера был четверг.
12: Мировые новости.
13: Происходящее в стране.
12: События города.
13: Самое главное.
12: В программе Алексея Наксина.
13: Итоги недели.
12: Итоги недели.
15: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Во вторник во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном больше не действует. Переговоры с Тегераном больше нет смысла. Саммит НАТО и прекращение ситуации, прекращение огня. Вот это тема нашего первого часа. 2 июля редакционная коллегия The Wall Street Journal публиковала свое понимание проблем криптобизнеса. Об этом мы поговорим во втором часе.
12: Итоги недели.

Два дня, 7 и 8 июля, в столице Турции Анкаре проходил очередной саммит НАТО. Он должен был продемонстрировать миру, что в блоке царят единство и стабильность, но его итоги оставили неоднозначное впечатление. Лейтмотивом встречи стали едкие комментарии президента Трампа в адрес союзников по альянсу и новое обострение на Ближнем Востоке. Единственным, для кого поездка в Анкару обернулась настоящим успехом, сейчас выглядит президент Украины Владимир Зеленский. Он вернулся домой с новым пакетом мер поддержки. Это славно. Вот об этом наш первый час, а в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым, к сожалению, страдают ваши ноги. Венопластика. Процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов в клинике Sinai Diagnostics, это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом, к сожалению, постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но и это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 17-23 в Нью-Бруклине. Угол Ист, 18-й стрит, 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400.

0: Мне всегда казалось, что семьи, где люди могут откровенно поговорить по душам и немного поспорить, гораздо крепче тех, где царит принцип «давайте не будем ни о чем спорить и сохраним видимость единства». Говорил журналистам с трибуны всегда улыбающийся генсек НАТО Марк Рютте по окончании саммита НАТО. Под Семен, конечно, подразумевал сам Альянс, который подошел к ежегодной встрече лидеров в условии явного разлада между Соединенными Штатами и остальными союзниками. Руководство НАТО постаралось сделать все возможное, чтобы продемонстрировать силу и единство Альянса. Рютте вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом добился того, чтобы в Турцию приехал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Чтобы не раздражать Трампа, саммит, как и год назад, сделали максимально коротким. Его первый день союзники посвятили исключительно разговорам об успехах. На специальном форуме НАТО они рассказывали о новых программах, которые повысят обороноспособность Альянса, наращивание производства и выполнение плана саммита в Гааге, где союзники договорились поднять коллективные траты до 5% ВВП. Но сразу же, как только в Анкару прилетел Трамп, стало ясно – главными темами саммита останутся все не возвращение Турции в программу истребителей F-35 или планы Европы о создании новой дальнобойной ракетной системы и программы по борьбе с дронами. Едва приземлившись, президент Соединенных Штатов снова заявил, что раздражен Альянсом из-за реакции союзников на войну в Украину. И, кроме того, он еще заявил о том, что, в общем-то, он прилетел в Анкару только потому, что уважает лично президента Эрдогана, и кроме уважения к президенту Турции, у него других причин для появления в столице Анкаре попросту не было бы. Еще он вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, кстати, союзницы Соединенных Штатов по НАТО, страны, которая входила в число тех стран, которые создавали этот альянс. Помимо этого, ночью вновь обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Наша страна нанесла новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива, а также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть. Утром, в день заседания Североатлантического совета, органа объединяющих лидеров НАТО, обстановка накалилась еще больше. На полях саммита Трамп назвал Испанию ужасным партнером по альянсу и пригрозил разрывом полных торговых отношений с Мадридом. Еще заявил, что перемирие с Ираном фактически окончено, и он не хочет иметь дело с властями страны, которых он назвал подонками и больными людьми. Но сама встреча лидеров альянса, судя по всему, прошла более спокойно. Источник Reuters, знакомый с содержанием разговоров с закрытыми дверями, узнал, что во время переговоров Трамп не высказывал претензий к партнерам и заявил в том, что Соединенные Штаты не будут покидать альянс, во всяком случае, в ближайшее время. В итоге заседания лидеры вышли в настроение, которое может говорить о славе, но могло быть и хуже. Согласно официальным отчетам, уже 23 из 32 стран альянса полностью выполнили оборонный норматив 2% от ВВП, принятый еще в 2014 году на саммите в Уэльсе, а Польша и страны Балтии перешагнули даже отметку в 4%. Эта динамика лишила Белый дом главного аргумента европейских иждивенцев. Теперь Трампу необходимо искать новые аргументы, почему он хочет вывести Соединенные Штаты из НАТО. Без веских оснований он рискует не найти поддержку внутри Конгресса. Также при этом последний саммит НАТО зафиксировал новую арктическую стратегию альянса. Соединенные Штаты, Дания, включая представителей Гренландии и Канады, подписали соглашение о модернизации инфраструктуры раннего предупреждения и совместном использовании авиабазы «Петуфик», которая находится в Гренландии. Факт публичных заявлений Трампа на саммите НАТО обнажил глубокий разрыв между официальными документами альянса и реальными намерениями Белого дома. Во-первых, заявление Трампа полностью девальвирует подписанное на саммите технические соглашения. В то время как оборонные ведомства Соединенных Штатов, Дании и Канады согласовали модернизацию радаров на авиабазе «Петуфик» и утвердили арктическую стратегию, первое лицо нашей страны тут же продемонстрировало готовность перешагнуть договоренности ради геополитической сделки. Для Копенгагена и Брюсселя это стало сигналом, что институциональные институты НАТО больше не являются гарантией суверенитета. Во-вторых, демарш Трампа подтверждает правоту Эммануэля Макрона. французский аргумент о том, что зависимость от США является риском для безопасности, получил на саммите прямое подтверждение. Публичные претензии американского президента на территории европейского государства члена НАТО мгновенно перевели тайные страхи участников ночи-терапии в плоскость официальной политики. В-третьих, это объясняет, почему в своей статье Wall Street Journal, который анализирует эту встречу, упоминает французских солдат и датский спецназ Гренландии. Если Трамп заявляет о претензиях на остров на официальном саммите, Дания должна реагировать на это как на прямую угрозу национальной безопасности. Привлечение Франции в качестве ядерной державы для совместной обороны острова становится для Копенгагена единственным логичным способом сдерживания Вашингтона. Таким образом, последний саммит НАТО не разрешил гренландский кризис, а лишь обострил его. Подписи под совместную декларацию, по сути, оказались ширмой, за которую Трамп подтвердил готовность к переделу арктических границ, что делает зафиксированный журналистами The Wall Street Journal раскол неизбежным. Подтверждение скрытого тренда на автономию при сохранении внешнего единства – вот об этом можно говорить, когда мы анализируем итоги саммита НАТО. И саммит НАТО подтвердил глубинный кризис. Wall Street Journal пишет о том, что европейские лидеры больше не доверяют долгосрочным гарантиям Вашингтона. Публично демонстрируя трансатлантическую солидарность, за кулисами саммита европейские государства активизировали интеграцию оборонных закупок в обход американского военно-промышленного комплекса. Решение саммита о расширении производства снарядов калибра 155 мм на европейских заводах и форсирование инициативы «Небесный щит» доказывает, план Макрона по созданию независимой США европейской опоры European Pillar внутри НАТО перешел из стадии политических манифестов в стадию долгосрочного оборонного заказа. Статья The Wall Street Journal точно вскрыла психологический и системный кризис доверия между Европой и администрацией Трампа. Поэтому последний саммит все-таки продемонстрировал, что стороны предпочли не доводить ситуацию до открытого разрыва, а перевели конфликт в прагматичное русло, где Европа по-прежнему готова платить за ключевые американские оборонные технологии, одновременно готовя инфраструктуру для автономного существования в случае изоляционистского разворота нашей страны. Ну, а что, на мой взгляд, еще очень важно в этом контексте, что страны НАТО, прежде всего европейские страны НАТО, взяли на себя обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение, а также подтверждать обязательство обеспечить в 2027 году как минимум аналогичный уровень поддержки. В нем также говорится, что долгосрочные угрозы евроатлантической безопасности и стабильности исходят из России. Сейчас европейские союзники по НАТО и Канада финансируют основную часть помощи Украине в сфере безопасности в рамках двухсторонних и многосторонних инструментов. Государство-член НАТО подчеркивает, что эта поддержка должна распределяться справедливо и быть предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. Вот это, на мой взгляд, по сути, самый главный реальный итог саммита о НАТО. И если Соединенные Штаты самоустранились от помощи Украине, европейские страны НАТО готовы взять ответственность за судьбу Украины, за судьбу ее поддержки на свои плечи. Ну, это один очень важный момент. Второй важный момент, что именно во время встречи в Анкаре исламский режим решил пойти на откровенную провокацию. Были обстреляны три торговых судна, был обстрелян танкер, газовоз, и сделано это было с одной целью. И об этом, кстати, писала иранская пресса в ходе так называемых похорон Рахбара. Они писали о том, что Соединенные Штаты проиграли эту войну, и что в результате Иран имеет полное право на то, чтобы контролировать Ормузский пролив, сделать его суверенным. И поэтому задача Ирана сейчас попросту вытолкнуть Соединенные Штаты за пределы этого региона и подтвердить свое право на владение Ормузским проливом. И в этом контексте можно сказать одно, что они просто не оставили никаких других вариантов для администрации Трампа, только как ответить на этот прямой вызов. Причем, на мой взгляд, поразительная вещь заключается в том, что тот самый меморандум о взаимопонимании, о котором мы с вами неоднократно говорили, он, в принципе, давал Ирану практически все, что он хотел, включая и 300 миллиардов долларов специальных фондов на так называемое восстановление Ирана, Ну и еще, на мой взгляд, был совершенно поразительный пункт, что Соединенные Штаты обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. 30 дней и заканчиваются буквально через неделю. Казалось бы, в этих условиях иранцам нужно просто подождать неделю. Понятно, что в силу разных причин, включая даже самые простые логистические, Соединенные Штаты попросту не могут в течение 30 дней вывести свои войска из региона, до этого никто и не собирается делать. Я просто не понимаю тех людей, которые вели переговоры и подписали этот совершенно странный документ, который практически на 90% соответствует иранским интересам. В этих условиях иранскому режиму нужно было просто подождать неделю и заявить, что Соединенные Штаты таким образом не выполнили важнейшие части этого меморандума, таким образом Соединенные Штаты не являются той страной, которой можно доверять, ну и так далее, так далее, так далее. И вот после этого уже можно было пойти на обострение ситуации, на которую они пошли вот сейчас. То есть, на мой взгляд, они настолько уверены в своем превосходстве, они настолько уверены в том, что Соединенные Штаты проиграли, а не выиграли, что они пошли на этот откровенный вызов Соединенным Штатам. Безусловно, администрация Трампа должна была ответить, и ответила, и мы с вами знаем, что этот ответ был достаточно сильным. Я подчеркну, что Соединенные Штаты впервые ударили по иранским мостам, о чем Трамп говорил, но не делал. Сейчас это было сделано. Один из разрушенных мостов в провинции Голестан является частью торгового маршрута, который за время блокады иранских портов стал ключевым сухопутным коридором в Китай через Туркменистан и Казахстан. Именно этот маршрут Россия использует для грузовых поставок в Иран с конца 2025 года. И то есть Соединенные Штаты ударили не просто по иранской инфраструктуре. Мы ударили по логистическому хребту российско-иранского партнерства, той самой цепочки, которая позволяла двум режимам обходить санкции и поддерживать друг друга, несмотря на западное давление. К сожалению, эта инфраструктура до сих пор не становилась систематической целью. Пока это единичный удар, а не стратегия. Между тем, именно здесь, а не в ядерных переговорах, может находиться настоящий рычаг давления на Тегеран. Режим, который теряет сухопутные коридоры Китай и Россия одновременно с морской блокадой портов оказывается в полной изоляции. Не дипломатической, а экономической. Именно это, а не очередной меморандум, способный перекрыть иранскому режиму кислород и поставить его на позиции реалистичной оценки ситуации. И второй момент тоже очень важный, что среди тех объектов, по которым нанесен был удар, был еще один нефтеперерабатывающий завод. И вот это тоже очень важный момент. Я напомню, что идея нанесение ударов по нефтепереработке принадлежало еще американским военным в годы Второй мировой войны, когда в 1944 году командование стратегической авиации приняло решение переключиться именно на эти объекты. До этого бомбили железнодорожные станции, а это никак не влияло. Военное производство в Германии продолжалось и усиливалось. Я напомню, что статистически пика своего производства германская военная промышленность достигла летом 1944 года, невзирая на то, что полтора года их уже американская авиация бомбила. Затем было принято решение бомбить заводы по производству подшипников. Все прекрасно понимают, сколь важны эти детали для того, чтобы все двигалось. И опять-таки немецкое производство только росло. И вот тогда приняли решение бомбить заводы синтетического бензина. И вот только после этого удалось действительно обескровить Рейх. Когда у немцев уже было множество и танков, и самоходных орудий, и даже самолетов, которые не могли подняться в воздух, потому что у них не было топлива. Эта стратегия оказалась очень успешной, которая применила сейчас Украина в отношении российской агрессии. И если бы Соединенные Штаты с первых дней войны выбрали своей целью нефтеперегонные заводы Ирана, я думаю, что эта война давно бы завершилась, и иранцы бы подписали те условия, которые бы продиктовали им в Вашингтоне. По одной простой причине. Потому что без топлива иранская армия не способна двигаться. Вот те самые пусковые установки для иранских баллистических ракет были бы прикованы на месте. И шахеды бы никуда не полетели, потому что им тоже нужен авиационный бензин для того, чтобы они летели. Ну и так далее. Я надеюсь, что сейчас, когда Иран бросил столь вызывающий наглый вызов Соединенным Штатам. Теперь я думаю, что какие-то выводы всего этого сделаны. И 38 дней войны, и последующие 2 месяца перемирия не только не смогли заставить Иран трезво оценить обстановку, наоборот, они почувствовали то, что геополитически они победили. Кстати, совсем недавно британский журнал Economist написал, что по итогам этой войны Иран становится глобальной державой, а не только региональной. То есть Иран становится в ряд с Соединенными Штатами, Китаем, Россией, Европейским Союзом и так далее. Вот это необходимо остановить, потому что даже сейчас, когда у Ирана нет ядерного оружия, он уже, по мнению британских журналистов, стал глобальной державой. Это чрезвычайно опасно и для этого региона, и для мира во всем мире. И поэтому я думаю, что те удары, которые были нанесены в ту ночь, о которой говорил Трамп, они должны быть продолжены. Необходимо оставить Иран без бензина. Я подчеркну, что Иран экспортирует не бензин, а сырую нефть. Этот бензин практически на 100% идет для нужд самого Ирана. И можно это сделать абсолютно гуманно, предупредив заранее о том, что американская авиация будет бомбить такие-то нефтеперегонные заводы, чтобы люди не выходили на работу, чтобы не была потеряна ни одна человеческая жизнь. Ну вот, по сути, две большие темы я вместил в одну, потому что они связаны хотя бы с точки зрения хронологии, саммит НАТО и, по сути, возобновление военных действий в районе Персидского залива. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь с мыслями. Встретимся после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка сообщила об аресте 36-летнего мужчины, которого подозревают в нападении с использованием бутылок с зажигательной смесью на 2 религиозных объекта в Куинсе. Ведется расследование, выясняются мотивы произошедшего. Городские органы здравоохранения продолжают наблюдать за вспышкой болезни легионеров на Верхнем Истсайде. Медики призывают жителей с симптомами тяжелой пневмонии своевременно обращаться за медицинской помощью. В спортивной жизни Нью-Йорка сегодня начинается летняя лига Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Йорк Никс открывают турнир матчем против Бруклин Нетс. Для молодых игроков это возможность проявить себя перед началом нового сезона НБА.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32, садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Итоги недели.
6: Итоги недели.
5: Пятница.

0: Итак, наш первый час – это саммит НАТО и возобновление военных действий в районе Персидского залива. Давайте послушаем вас и начнем с тех, кто был первым. Вот с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло. Алло.
0: Да, вы в эфире. Вы в эфире. Добрый говорите,
1: вечер.
0: Пожалуйста.
1: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер.
0: Приветствую, Эдуард.
1: И всем радиослушателям. Ну, сначала выскажусь по поводу саммита НАТО. Для меня, например, основополагающими моментами вот этого саммита, конечно, там Рюте и все остальные умиротворяли папочку, как он называет Трампа. Главное, чтобы он не разбушевался. И я думаю, это удалось и Рюте, и другим европейским союзникам, и Канаде. Им удалось это сделать. Вел Трамп на этом саммите себя неожиданно, ну, умиротворенно. Вторая ситуация. По Украине была принята декларация, которая четко обозначила, кто есть угроза для блока НАТО, это Россия. И с другой стороны, была полная поддержка Украине. И страны НАТО договорились, вы уже говорили, о финансовой и военной помощи для Украины. Это очень хороший показатель этой встречи, окончания этой встречи. Это для, как саммит НАТО. Ну, а по поводу Ирана, я скажу, Алексей, на мой взгляд, это не война одного дня. Мы имеем дело с религиозной страной, мы имеем дело с фанатиками. Трампу очень невыгодно доводить эту войну до ноября. Ему нужно решить этот вопрос до ноября. Если он это не решит, это для него, ну, смерти подобно. Я имею в виду в кавычки смерти. В том случае, что республиканская партия просто не сможет на этих промежуточных выборах что-то существенное ответить своим избирателям. Поэтому мне кажется, на сегодняшний день результаты для Украины саммита НАТО довольно положительные. Это главный результат. Другое дело, что Иран, здесь, я думаю, саммит НАТО, как мне кажется, когда-то он почему поссорился с премьером Италии, замечательной женщиной, выпало из головы ее имя.
0: Джорджа Мелони.
1: Вот, Джорджа Мелони. Союзники четко, мне кажется, ясно дали понять Соединенным Штатам, что они не хотят участвовать в этом конфликте, потому что это конфликт Соединенных Штатов и Ирана. Это Трамп и Иран вместе образовали этот конфликт. И я считаю, что Соединенные Штаты должны находить пути, какие-то пути, прежде всего, в мирных переговорах с Ираном. Конечно, Иран имеет определенные принципы, от которых он не уйдет. И американцы должны это понимать, с кем они имеют дело. Поэтому я думаю, что этот вопрос Ирана, он будет еще решаться. И, конечно, американцам, прежде всего республиканцам, хочется это все завершить до ноября. Смогут ли они это сделать? Мне почему-то кажется, нет. Эти бомбардировки и так далее, они ни к чему хорошему не приведут. Понимаете? Ну, а больше всего мне понравилась, как я уже сказал, позиция стран НАТО по Украине. Украина получила полную поддержку. России дали знак, что Украину не оставят. И это главное, на мой взгляд, результаты этого саммита. И Трамп,
0: спасибо,
1: что интересно,
0: спасибо, Эдуард,
1: поменял свою позицию по отношению к Украине. Начиная с овального кабинета и заканчивая этим саммитом. Это земля и небо. И в этом есть положительный знак. Будем надеяться на лучшее. Спасибо.
0: Будем, Эдуард, спасибо. Давайте послушаем и другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Да, этот саммит, конечно, это были очень серьезные вещи. Вот, ну, основное это самооборона, self-support Европы и помощь Украине. Так было. Ну, а то, что бесконечные разговоры были, что король не в духе, король в плохом настроении, это отвратительно. И мне хотелось спросить, а как кишечник у короля? Все в порядке или как? Ну, это как можно? Мы же, я помню, Клинтона, Буша, этого самого, ну, еще другие президенты, бесконечные разговоры о настроении, это ужасно. Теперь по поводу самообороны Европы, это, безусловно, необходимая вещь, 5% бюджета, замечательно. А вот помощь Украине, 70 миллиардов, простите, разве это деньгами будет? Нет, это должна быть помощь оружием. Для этого нужно время, нужны мощности. И именно оружие должно быть то, какое сейчас необходимо. Это подавление баллистических ракет, перехват этих ракет. Может ли Европа дать такие ракеты? Я не знаю. Америка имеет. И что? Дать лицензию? Ну, право, это же время какое нужно. Послушайте, а можно этому верить? Я вам хочу напомнить томагавки. Сколько говорили о томагавках для Украины? Ну и как? Вся Украина в томагавках? Да нет, ничего не получила. Ну, а по поводу Ирана? Ну, если я не доверяю, и они не доверяют. Конечно, это страшный режим. Ему тоже верить никоим образом нельзя. И тем не менее, восточным людям нельзя относиться с презрением. Они заслуживают презрения, но если хотят как-то вести разговор, как-то договариваться, ну, вы понимаете, что такое отдать им какие-то деньги, но товарами из Соединенных Штатов? Вы помните у Гоголя Ноздрев такой, он хотел за карточные долги расплачиваться борзыми щенками. Аналогичный случай. Нет, так нельзя. То есть нужно проявлять какую-то выдержку, нужно пытаться находить с этими варварами какой-то контакт, но иначе

0: этот режим. Если бы речь шла о европейской стране, европейцы бы оценили добрую волю и уступчивость в Соединенных Штатах. Но на Востоке там смотрят совершенно иначе. Если Соединенные Штаты пошли навстречу, это означает, что Соединенные Штаты слабее. Там нет другого критерия. Либо тебя давят, либо ты давишь. И если Соединенные Штаты таким образом повели себя, то в Иране сделали вывод, что это говорит о какой-то внутренней слабости в Соединенных Штатах. Бумажный тигр, ну и так далее, поджав хвост, уберется с Ближнего Востока. Ведь этот удар по трем судам, которые проходили по фарватеру вблизи Омана, говорит именно об этом. Говорит о том, что они презирают нашу страну, не считаются с ней. И просто у администрации Трампа, у Трампа лично, не было никаких вариантов, кроме как ответить на этот вызов. Проблема заключается, на мой взгляд, вот в чем. Либо это будет продолжительная относительно кампания, которая в течение относительно короткого времени приведет иранский режим в чувство. Либо, если ограничиваться просто, знаете, отдельными ударами в ответами на удар, ну тогда да, это действительно может продолжаться очень и очень долго. Ну хорошо, давайте послушаем опять-таки другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло.
0: Да, вы в эфире, алло. Говорите, пожалуйста.
1: Да,
0: вы в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
0: добрый вечер.
1: Вы меня слышите?
0: Марк, я вас узнал, слышу.
1: Да, да, спасибо. Алексей, я хочу остановиться не на тех вопросах, которые вы осветили в своем выступлении, а параллельно. Большая новость, но почему-то пресса, ну, как-то странно обошла, не то что стороной, но очень тихо об этом говорят. Аль-Шар посетил Вашингтон в понедельник. То есть первый президент Сирии с 1946 года, которого пригласили в Белый дом. С чем это было связано? Вы слышали об этом? Значит, с чем это было связано? Первое – это стратегическое положение, географическое положение Сирии. Ведь Сирия практически – это уход от Ормузского пролива. Ведь через Сирию проложит трубопровод, и в то же самое время, пока его проложат. Хотя там довольно быстро это можно все сделать, Тартус. У них порт готов. Там, правда, русские есть, но их можно прижать. И с Тартуса в Средиземное море уже любые танкеры заправлять и по всему миру. То есть дополнительное звено из Ормузского, в смысле с Ближнего Востока. Там все нефтедобывающие страны связаны прямой дорогой с Сирией. Вот, что произошло на этой встрече? Трамп сказал, что он снимает с Сирии статус страны-террориста. До этого были сняты санкции Сирии. То есть Сирия практически на сегодняшний день – это нормальная свободолюбивая страна. Ну, такое и сделали, конечно. И что еще важно, что этот Аль-Шар сказал, что он вступит в коалицию, если будет создаваться коалиция против Тегерана, он подчеркнул, что он поставит свою подпись, и страна и Сирия войдет в эту коалицию. То есть открывается путь в обход Ормузского пролива. Я не знаю, почему об этом не говорят более громко, как-то в прессе странно. Но это мое мнение, не важно. Вот то, что я хотел вам рассказать. Пусть посмотрят, кто любопытный, пусть посмотрят на карту и увидят, что там действительно прямая дорога. Что еще интересно, один факт, не касающийся сегодняшней темы, но каким-то образом. Значит, в администрации Мамдани женщина, которая его, ну, министр иностранных дел Мамдани, она зарезервировала встречу с постоянным представителем Ирана при ООН. И хорошо вовремя спохватились и пресекли это на корню. То есть Марко Рубио, департамент, отменил эту встречу. Но вы видите, что делается. Значит, все червяки стараются нанести ущерб. Но я думаю,

0: это те же самые люди избрали Мамдани, которые избрали другого человека. То есть те же полусумасшедшие. Почему полусумасшедшие? У них не хватает ума быть полностью сумасшедшими. Ну, это оксюморон, конечно. Ну вот, я хотел внести какую-то дополнительную информацию в ваше выступление.
1: Спасибо, спасибо. Ну, продолжение этой темы, которую предложили, могу сказать, что уже подписано соглашение между Турцией, Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией о строительстве современной железной дороги, которая связывает Саудовскую Аравию с Турцией через Иорданию и Сирию. Это будет современная двухполосная железная дорога, которая позволит перебрасывать грузы по этому коридору в обход, естественно, Персидского залива, Ормузского пролива и так далее. То есть сделан уже очень важный шаг в этом направлении, чтобы снизить ценность Персидского залива вообще в мировой торговле. Это уже сделано, это соглашение уже подписано. Хорошо, давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Алло, слышно меня?
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил. Спасибо за ваши передачи. Всегда слушаем. Но у меня есть пара вопросов. Естественно, странный договор с Ираном. Кто его подписывает? И, так сказать, непонятно, о чем думают эти чиновники. Это раз. Второе. Мы знаем, что саммит это, то есть Турция это страна НАТО, но она опять же связана с поставкой, как эти называются, советские системы С-400. То есть и было ли, извините, СУ-400?
1: Да, С-400, совершенно верно. Триумф.
2: С-400. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Об этом говорили на НАТО, или как на это смотришь, что вражеские, скажем, системы интегрированы в это самое. Ну и третий вопрос. Что означает, что Иран глобальная держава? Разъясните, пожалуйста.
1: Ну, давайте начнем с последнего. Глобальная держава оказалась, что Иран может держать заложником всю мировую экономику, то контролируя Ормузский пролив. Речь идет именно о глобальной экономике. И вот это означает, что глобальная держава пропускает сюда, глобальная экономика работает нормально, не пропускает, и об этом говорят абсолютно все, мы идем прямиком к мировой рецессии, да, к мировому экономическому спаду. Мировая
2: понятно,
1: держава. Но это не только. Еще есть один очень важный фактор. Ведь арабские страны, суннитские государства Персидского залива, не зря заключили различные соглашения с Соединенными Штатами и расположились там наши военные базы. Они считали, что Соединенные Штаты могут защитить эти государства от возможных провокаций или тем более агрессии со стороны Тегерана. Как мы с вами видим, нам не удалось их защитить. И первое, что сделали иранцы в ответ на американский удар по ним, они ударили по Бахрейну. В Бахрейне, я напомню, расположена штаб-квартира 5-го флота Соединенных Штатов. Ну и нанесли удар еще и по другим странам. Поэтому они в этом плане показали, что суннитские государства Персидского залива не могут рассчитывать на Соединенные Штаты для того, чтобы они могли защитить их от Ирана. Вот что имеется в виду в плане глобальной державы. А что касается каких-то других моментов, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в том мире, в котором мы с вами живем, ситуация меняется очень быстро. Но когда вы говорите о чиновниках, которые подписали, или точнее не подписали, подписал-то сам Трамп, а подготовили этот документ, то мы говорим прежде всего о двух очень странных персонажах, которым Дональд Трамп доверил практически всю внешнюю политику, отстранив наш Госдепартамент и Совет национальной безопасности. Ну, конечно же, этот Джаред Кушнер и Стивен Виткоф. Вот эти два человека, они находились в непрерывном контакте с катарскими посредниками. И катарские посредники, которые говорили непосредственно с Ираном, и которые составили документ, теперь это известно, что документ составили катарцы, они все время по телефону были на связи с Кушнером и Виткофом. И те одобряли. И когда они одобрили все эти пункты, то Дональд Трамп, доверяя своему зятю, доверяя своему близкому другу, он подмахнул его, по сути, не читая, не понимая, что он подписывал. Ситуация, на мой взгляд, несколько гротескная. Но теперь мы расхлебываем то, что было сделано таким образом. Знаете, у нас есть государственный департамент, где есть специальный отдел, который занимается Ираном, где работают люди, которые по 20, по 30 лет изучают, занимаются этим государством, знают всю подноготную, знают режим и так далее. Они были отстранены. У нас есть отдел Ирана в Совете национальной безопасности, который, кстати, возглавляет тот же самый Марко Рубио. И они тоже были отстранены. И вот этот гротеск с двумя представителями нашей страны, которые заменили всех, он вылился в этот убогий меморандум, который теперь, ну, очевиден, на мой взгляд, для всех. Спасибо. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. И у меня есть еще немножко времени. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Ну, вот я слышу какие-то звуки, а вас я не слышу. К моему большому сожалению. Ну, что делать, бывает. Попробуйте набрать еще один раз. Ну, вот. Итак, у нас сегодня первый час, это две большие темы. Безусловно, саммит НАТО в Анкаре – это очень большая тема. И если бы не так совпало, что иранцы бросили нам вызов во время этого саммита, то мы бы обсуждали только ситуацию в НАТО, каким образом она складывается сейчас, когда Дональд Трамп занимает, по сути, противоположную позицию по сравнению с той, которую занимали все американские президенты, начиная с президента Трумана, по инициативе которого и было создано НАТО. Но, тем не менее, эта организация живет, она существует, и в тот момент, когда Соединенные Штаты, по сути, устраняются от деятельности внутри этой организации, европейские союзники вынуждены взять тяжесть принятия решений на свои плечи. Конечно, всегда было удобно рассчитывать на дядю Сэма. Соединенные Штаты принимали всегда все решения в отношении политики НАТО, а европейские союзники послушно следовали. Это удовлетворяло их интересам, это было, безусловно, очень важно для Вашингтона, имея вот такую организацию, которая, в общем-то, была, по сути, подчинена Вашингтону. Это кончилось, или это кончается. И НАТО становится организацией, которая уже уходит из-под американского влияния и воздействия благодаря тому, что этого захотел сам американский президент. В НАТО от этого не в восторге, они пытаются сохранить по-прежнему американское присутствие в Европе и так далее, но это уже подходит к своему завершению. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важный момент, который заслуживает того, что мы обсуждали его отдельно. Если бы не обострение ситуации в районе Ормузского пролива, мы бы говорили с вами только об этом. Ну и декларация помощи Украине как раз и говорит о том, что невзирая на такую изоляционистскую позицию Соединенных Штатов, европейские страны наконец-таки сами начинают осознавать ту долю ответственности, которая лежит на них, без оглядки на Вашингтон, не спрашивая разрешения, не спрашивая мнения, а начинают самостоятельно формулировать свою позицию. И, на мой взгляд, вот это, наверное, самый главный итог этого саммита НАТО, что и нашло свое воплощение и в декларации, и самое главное в том, что НАТО готово поддерживать Украину ровно столько, сколько это понадобится. Поддерживать не только конкретно оружием, которое поставляется в страну НАТО, но также размещая производство украинское на территориях стран НАТО, ну и так далее. Ну и, в общем-то, прямые инвестиции в в украинскую экономику, в украинский военный сектор тоже очень важны. Для Украины это горький урок. Была абсолютная и полная надежда на то, что Соединенные Штаты никогда не оставят Украину, что неоднократно декларировал президент Байден. Мы с вами это помним. И, конечно же, для Украины это был шок, что вот выборы, приходят новый президент и занимает диаметрально противоположную позицию. Но этот шок уже прошел. Украинцы уже смогли каким-то образом приспособиться к новой ситуации. Я думаю, что это тоже, на мой взгляд, один из очень важных итогов саммита НАТО, когда Украина, не будучи формально членом этой организации, по сути, ей уже стала. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Произойдет ли когда-то формальное признание того, что произошло, я в это не могу сказать, но потому как ведут себя все остальные государства, это говорит о том, что они признали, по сути, пусть ассоциированное, членство Украины в НАТО, но тем не менее это так, эта декларация об этом говорит. Эти деньги являются очень веским материальным подтверждением этого факта. На этом я прервусь. Подошло время окончания первой части этой программы. Впереди вторая. Поговорим о делах домашних. Оставайтесь с нами.

0: Еженедельная программа Алексея Наксина «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
0: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксин на Дэвидсон радио.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной европейской темой остается подготовка к очередным консультациям стран НАТО по вопросам безопасности после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделяется защите военных объектов, морских путей и энергетической инфраструктуры. Ряд государств усилил мер безопасности на своих военных базах и объектах критической инфраструктуры. Европейские дипломаты продолжают обсуждать возможность новых санкционных мер в отношении Ирана в случае дальнейшей эскалации. Одновременно продолжаются консультации с США и союзниками по предотвращению расширения конфликта на другие страны региона. Отдельной темой остается климат. Национальная служба погоды США и международные климатические центры предупреждают, что вероятность формирования одного из самых сильных явлений Эль-Ниньо за последние десятилетия продолжает увеличиваться. Если прогноз подтвердится, уже осенью и зимой мир может столкнуться с более сильными ураганами, ливнями, засухами и температурными рекордами. Энергетические компании продолжают готовиться к периоду экстремальной жары. После серии температурных рекордов в восточной части США энергосистемы остаются под повышенной нагрузкой. Специалисты предупреждают, что летом потребление электроэнергии может оставаться одним из самых высоких за последние годы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран предложил заключить сделку после ударов США. В детеншн-центре для мигрантов ICE умер афганец, который 10 лет воевал на стороне Соединенных Штатов. Цены на жилье в США за последние полгода выросли до рекордного уровня, несмотря на спад продаж. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, местами возможны грозы, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 июля, закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 150 пунктов, плюс 0,3%, 52 637 был конечный результат. И за неделю Dow Jones упал на 0,5%, Standard Poor's 500 прибавил 32 пункта, 0,4%, 7575 была конечная остановка за неделю, Standard Poor's 500 поднялся на 1% с четвертью. NASDAQ прибавил сегодня 74 пункта, 0,3%, 26282 была конечная остановка. За неделю NASDAQ поднялся на 1,3%. Транспортный индекс сегодня в маленьком минусе и за неделю поднялся на 0,3%. Маленькая компания Russell 2000 минус 0,4% сегодня и минус 0,5% за неделю. Нефть сегодня упала на 9 центов, 75 долларов, 46 центов стоит один баррель Брента. Золото минус 20 долларов, 10 центов, 4120 долларов, 70 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 60 долларов и 22 цента. 1 евро равен доллару и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,308%. За 10 лет можно получить 4,561%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,61%. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция плюс 15%. сотых, Германия минус 0,2, Швейцария плюс 15 сотых, в Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай 1,2%, Гонконг упал на 0,7%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех была Meta Platform, поднялась почти на 6%, Warehouse, SBA Communication, Nvidia прибавила больше 4%, и Crown Castle, это все было в плюсах. Хуже всех были Moderna, CrowdStrike, Datadog, Fortinet и Gilead. На NASDAQ Meta Platforms, Nvidia, T-Mobile, SanDisk, Keurig, Dr. Pepper были в плюсах. В минусе были CrowdStrike, Space Exploration, Alnylam Pharmaceutical, Datadog и Fortinet. На Dow Nvidia, Nike, Cisco Systems, Walmart и Caterpillar поднялись. Упали IBM, United Health, Johnson & Johnson и Amazon. Amazon тоже был в минусе. Microsoft сегодня поднялся на 74 цента. Oracle минус 3,08. Meta плюс $37.73. Nvidia плюс 8,18. Micron упал на 12,34. Circle Internet прибавил $3.13. Home Depot плюс 4,57. Apple минус 97 центов. Visa плюс 77 центов. 77 центов Visa. Ford поднялся на 39 центов. И Royal Caribbean был в минусе, минус 2,71. Строительная канале компания Ленар поднялась на 42 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
22: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
17: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксона.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
23: Второй час. Продолжаем итоги недели. Согласно обязательному финансовому отчету за 2025 год, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. В отчете на 927 страницах он указал 635 миллионов долларов роялти от криптовалюты, созданной на основе мема Трамп, мемкоин Трамп. Стоимость, которая резко упала с момента ее запуска за несколько дней до вступления президента в должность. Он также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial, криптовалютная компания, основанная собственными сыновьями, детьми его спецпредставителя Стива Уиткофа. Еще миллионы долларов он заработал на недвижимости и продаже товаров с символикой Трампа. Однако Белый дом отрицает, что он получает прибыль от президентства. Доходы, указанные в его последнем финансовом отчете, значительно превосходят предыдущие за 2024 год, когда Трамп еще не был президентом, он тогда задекларировал более 600 миллионов долларов. А сейчас я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». В любом случае, Бен-Гурион и командиры Хаганы нашли в лице чешской элиты серьезных партнеров, готовых поставлять оружие. И это хорошо. Плохо, что непонятно было, каким образом военное оборудование Чехословакии, не имеющее выхода к морю, можно доставить в Палестину. История с подставной эфиопской компанией, позволяющей легально перевести оружие в дружественный средиземноморский порт, на первый раз должна пройти, но вряд ли это удастся повторить. Решить эту проблему можно с помощью воздушного моста и только. Но в январе 1948 года он существовал лишь в голове молодого инженера из Соединенных Штатов. Ал Швимер начал с того, что уволился с работы в TWA и отправился в Калифорнию, настоящий клондайк списанных самолетов. Там услал компанию, которую назвал непритязательно «Швимер Aviation Services». Какие именно услуги будет предлагать эта компания, никому, кроме Швибера, было неизвестно. В качестве первого шага он решил приобрести управление военным имуществом три больших пассажирских самолета Lockheed Constellation, прозванных в авиации «Кони», по 15 тысяч каждый, 10 транспортных C-46 Curtis Commandos по 5 тысяч долларов. «Кони» был уникальным для своего времени дальнемагистральным авиалайнером, первым в мире с герметизированной кабиной и обладавшей скоростью в немыслимые 600 км в час. «Кони» обгонял многие истребители, например, японские «Зеро». Швимер их обнаружил на стоянке заводского аэродрома корпорации Lockheed в Бёрбанк. Для непосвященных «Кони» выглядел жалко. Краска облупилась, шины спущены, лужи масла под моторами. Транспортники тоже были порядком изношены. Но для Швимера главным было другое. Они были для продажи. Как авиаинженер, он знал, что при наличии необходимых ресурсов это все поправимо. Более того, он сможет обеспечить требования, предъявляемые правительством при регистрации самолетов Соединенных Штатов. Иначе они никогда не поднимутся в воздух. С этим он и вылетел в Нью-Йорк, чтобы доложить представителям Хаганы о проделанной работе и о том, что еще предстоит. Уже в знакомом офисе Швимера встретил другой эмиссар Хаганы, адвокат Нахум Бернстин. Арази улетел по делам Европы, и Швимеру предстояло решать все проблемы именно с суховатым педантом Бернстином. Вначале Швимер назвал ему цену трех коней плюс 10 C-46. Особой реакции не вызвало. Затем он объяснил, что для удовлетворения требований Civil Aeronautic Aviation необходимо провести весьма дорогостоящую модернизацию самолетов. Например, «Окей, короче, во что это обойдется? Как вы догадываетесь, у нас лишних денег нет». Бернстин хотел знать цену до последнего пени. Швеймер сохранил бесстрастный голос. Счет в составе 200 тысяч долларов за модификацию каждого из трех Constellation на заводе-изготовителя. Подобным образом обстоят дела и в отношении Си-46. Всем придется пройти капитальный ремонт. По моим прикидкам, это тоже будет довольно дорого. Обычное безэмоциональное лицо Бёрнстина выразило искреннее потрясение услышанным. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». Спасение придет с небес. После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционно печатном, так и новым электронном. Для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: The Wall Street Journal, газета американских деловых кругов, посвятила этой проблеме, проблеме криптовалюты, достаточно много статей. Я познакомлюсь с мнением редакции этой газеты. И, на мой взгляд, это принципиально отличается от того, что пишут отдельные журналисты, потому что мнение редакционной коллегии, оно, по сути, мнение всей газеты. Так вот, комментарий редакционной коллегии называется «The Trump Family and Honest Graft», или «Семья Трампа и честная нажива» по-русски. Итак, вот что пишет редакционная коллегия газеты «The Wall Street Journal». Американцы говорят социологам, что не считают, будто у них дела идут в финансовом плане на поправку. Но президента Трампа и его семьи с этим проблем нет, судя по отчету о финансовых доходах за 2025 год, опубликованному чуть ранее. Клан Трампов извлекает выгоду из президентства крупными и сомнительными способами. Отчет объемом 927 страниц показывает, что в прошлом году мистер Трамп заработал около 1,4 миллиарда долларов только на криптовалюте. Ух ты! Говорят редакционные коллеги. В эту сумму входят 635 миллионов долларов в виде роялти от мем-монеты, которую мистер Трамп запустил несколько дней до своей инаугурации. Аффилированные компании Trump Organization зарабатывает на том, что похоже на комиссию за транзакции при торговле этой мем-монетой. Еще 593 миллиона долларов поступили от продажи токенов и акций компании World Liberty Financial, среди соучредителей которых числятся президент, его сыновья и, ну, конечно же, специальный посланник Стив Виткоф. Сын мистера Виткофа, Зак, является генеральным директором этой компании. Большая часть акций World Liberty принадлежит компании, связанной с мистером Трампом и членами его семьи. Мы подробно описали некоторые сомнительные сделки World Liberty с иностранными субъектами, которые, возможно, пытались купить влияние в администрации. Среди них DWF Labs, криптокомпания из Объединенных Арабских Эмиратов и правительство Пакистана. Абу-Даби использовал стейблкоин World Liberty для инвестиций в криптоплатформу Binance. В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении американского законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкций в отношении Ирана. Ее соучредитель Чан Пенджао, признавшийся виновным в нарушении закона о банковской тайне, был помилован мистером Трампом в октябре. В мае The Journal сообщил, что согласно соглашению о признании вины через Binance прошли миллиарды долларов, которые пошли на финансирование иранского режима. Кроме того, существует финансовая алхимия семьи Трампа, связанная с государственной поддержкой добычи критически важных минералов. Администрация предоставила миллиарды долларов финансирования целому ряду компаний, занимающихся добычей критически важных минералов с целью укрепления американских цепочек поставок, чтобы Китай не смог использовать свое доминирование в качестве оружия. Государственные инвестиции вызвали в отрасли настоящую золотую лихорадку. Трампы видят свои возможности и используют их, следуя традиции того, что Джордж Вашингтон Планкет из Тамани Холл называл честным взяточничеством. Для студентов Принстона, изучающих историю, Тамани Холл – это политическая машина демпартии 19 века. Отчет президента о доходах показывает доход от прироста капитала в диапазоне от 100 тысяч до миллиона долларов от компании-разработчика важнейших минералов MP Materials, цена акции которой резко выросла прошлым летом после того, как компания объявила, что Пентагон приобретает 15% долю. Венчурная компания Дональда Трампа-младшего 1789 Capital инвестировала в Vulcan Elements за 3 месяца до того, как компания получила государственный кредит на сумму 620 миллионов долларов. Инвестиционный банк Cantor Fitzgerald, возглавляемый сыновьями министра торговли Ховарда Латника, выступил в качестве финансового консультанта или андеррайтера для многих стартапов, получавших государственную поддержку. Администрация Трампа также предложила финансирование в размере до 1,6 миллиарда долларов для проекта по разработке вольфрама рудника в Казахстане. Не вызывает сомнений, что Соединенным Штатам необходимо диверсифицировать свои источники поставок вольфрама, которые имеют критическое значение для систем вооружений. Однако компания, частично принадлежащая сыновьям Трампа, Эрику и Дональду, младшему, вместила в компанию поддерживать проект незадолго до того, как в ноябре прошлого года администрация объявила о заключении соглашения с Казахстаном по минеральным ресурсам, которая открыла путь для реализации этого замечательного проекта. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев опубликовал свою фотографию с церемонии подписания соглашения в Белом доме. Администрация предложила установить минимальные цены на критически важные минералы, чтобы Китай не смог, как это было в прошлом, наводнить рынок и вытеснить альтернативных поставщиков с помощью ценовой конкуренции. Возможно. Имеет смысл. Но гарантированная государством цена в сочетании с финансовой поддержкой делает эти проекты потенциально очень прибыльными для таких инвесторов, как семья Трампа. Даже если предположить, что все это законно, это все равно непристойная демонстрация использования президентского поста для извлечения семейной выгоды. Трудно поверить, что сыновья Трампа смогли бы заключать такие же сделки, если бы их отец не занимал пост президента. Главное отличие между зарубежными сделками Хантера Байдена и проектами Трампа заключается в том, что Трамп открыто и беззастенчиво заявляет о своих сделках, и, конечно же, масштабы принципиально иные. Но это будет сопряжено с политическими издержками для республиканцев. Если в ноябре этого года демократы вернут себе контроль над палатой представителей Сенатом, они с удовольствием займутся расследованием сделок семьи Трампа. Обвинения в коррупции республиканской партии будут звучать вплоть до 2028 года. Это подпитает классовую борьбу левых и упрощенную риторику о том, что миллиардеры-олигархи обогащаются за счет правительства. Иностранцы могут прийти к выводу, что могут купить расположение или благосклонность Соединенных Штатов, если привлекут Трампа к участию в сделках. Американцы, особенно его сторонники, заслуживают лучшего от этого или любого другого президента. Смысл криптовалюты заключается в создании независимой цифровой финансовой системы, которая работает без банков и государств, а ее транзакции подтверждаются компьютерными сетями, а не центральным органом. Она нужна инвесторам и спекулянтам, людям в странах с нестабильной экономикой, тем, кто ценит конфиденциальность, прежде всего, в криминальном мире, наркодилерам, торговцам живым товаром, оружием и тому подобное. Идеальная форма анонимного финансирования законной деятельности, от шпионской до туристической, пишет редколлегия газеты The Wall Street Journal. И вот это, на мой взгляд, и очень интересный момент. Если сравнить даже объем финансового отчета, который предоставил президент Трамп, с тем, который представляли его предшественники, то там финансовый отчет был максимум на 10-9 страницах. Здесь 927. И, естественно, в этой ситуации многие американцы задают вопрос. Ну, допустим, все абсолютно законно, ничего незаконного в этих деньгах нет. Ну, заработали и заработали. Ладно, бывает. Но время президента Трампа, его усилия должно быть посвящено защите интересов Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов занимается только Соединенными Штатами. Да? Бизнес президента Соединенных Штатов – это бизнес Америки. Оказывается, что это не так. Что одновременно президент Трамп заработал громадные деньги, занимаясь множеством самых различных операций. Его финансовый отчет на 927 страницах говорит именно об этом. На мой взгляд, я не буду здесь оригинален, я считаю, что все официально избранные лица, все государственные чиновники, начиная от самого минимального низкого уровня, ну, допустим, мэра какого-то поселка, они должны заниматься только тем, для чего их избрали. Мэр поселка должен заниматься делами только поселка, губернатор должен заниматься делами только своего штата, а президент Соединенных Штатов должен заниматься делами только Соединенных Штатов. В этом нет ничего оригинального и в этом нет ничего особенного. Ну вот то, что для меня очень важно сейчас отметить. Я думаю, что вот этот момент, на мой взгляд, чрезвычайно важен. Опять-таки, я убираю, совершенно отодвигаю в сторону любые и вполне возможные обвинения в том, что часть этих денег была заработана либо сомнительным образом, либо незаконно, либо это были взятки, которые были оформлены таким образом, что можно было инвестировать деньги в криптовалюту, я все это отодвигаю в сторону. Я вам предлагаю считать, что все это абсолютно законно, но, опять-таки, внимание, время, усилия президента Соединенных Штатов могут быть разделены между его личным зарабатыванием денег и между интересами Соединенных Штатов или нет. Или он должен посвятить все свое время, все свои силы, чтобы защищать интересы нашей страны. Подчеркну, это относится не только к президенту Соединенных Штатов, который является главой исполнительной ветви власти, на мой взгляд, это относится ко всем избранным официальным лицам, начиная с самого начального уровня. Каждое официальное лицо, каждый чиновник должен заниматься только тем, ради чего он избирался на этот пост и предлагал себя своим избирателям как защитника их интересов. Будут ли эти интересы небольшого поселка, или будут интересы огромного города, или большого штата, неважно. Вот этот момент для меня имеет принципиальное значение. Еще раз подчеркну, я не акцентирую внимание на сомнительности этих сделок, хотя многие из них действительно сомнительны. Я акцентирую ваше внимание на том, для чего мы избираем американцев, наших с вами соотечественников, на различные посты. У меня все-таки сложилось ощущение, что когда мы избираем кого-либо представлять нас в Конгрессе Соединенных Штатов или в Ассамблее штата Нью-Йорк, да где угодно, это человек, который предложил себя своим избирателям, он просто обязан все свои силы, все свое внимание, все свое время посвятить только тому, ради чего он и был избран на тот или иной пост. И, конечно же, в этом плане вот этот совершенно фантастический по размерам отчет президента Соединенных Штатов, 927 страниц, он говорит о том, что президент Соединенных Штатов одновременно занимался совершенно иными делами, занимался самообогащением. Я думаю, что уже подошло время нашего обычного перерыва в средний час. Я напомню о том, что в первой части у нас было две темы. Саммит НАТО в Анкаре и возобновление военных действий в районе Ормузского пролива. Ну и вторая тема – как быть нашим официальным лицам? Могут ли они одновременно представлять наши с вами интересы и одновременно заниматься самообогащением? Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк продолжает подготовку к крупнейшим мероприятиям июля. Власти напоминают, что в связи с матчами чемпионата мира по футболу и праздничными мероприятиями, посвященными 250-летию США, вводятся специальные транспортные схемы и усиленные меры безопасности. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты поездок и пользоваться общественным транспортом. В городе продолжается подготовка к приему сотен тысяч туристов. В работе задействованы полиция, пожарная служба, транспортное агентство и медицинские службы. По оценкам организаторов, июль станет одним из самых загруженных месяцев в истории Нью-Йорка. Одной из важнейших тем дня стали новые климатические прогнозы. По данным специалистов, вероятность формирования мощного Эль-Ниньо достигла очень высокого уровня. Такое явление способно значительно изменить погодные условия практически во всем мире, усилить тропические циклоны, увеличить количество экстремальных осадков в одних регионах и вызвать сильные засухи в других. Эксперты напоминают, что подобные климатические процессы оказывают влияние не только на сельское хозяйство и энергетику, но и на стоимость продовольствия, страхование, транспорт и здравоохранение. Кроме того, ученые продолжают фиксировать рост средней глобальной температуры. На фоне изменения климата многие страны ускоряют разработку программ по защите населения от экстремальной жары, наводнений и лесных пожаров. Экономисты отмечают, что неопределенность на международной арене может сказаться на стоимости перевозок, страховании грузов и ценах на импортируемые товары.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
4: пятница.
5: Макаена пакора паунта, макаена пакора паунт is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
6: ting-a-ling
5: for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, pull a cap and begin to recover on your 14-carat yacht.
6: What?
5: Money

Ha ha ha!

0: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я снова напомню те темы, которые прозвучали в ходе итогов недели. Первые две темы, которые прозвучали в первом части, это итоги саммита НАТО в Анкаре и то, что сейчас происходит внутри этого оборонительного альянса, а происходят очень серьезные тектонические сдвиги и возобновление военных действий в районе Ормузского пролива тоже, на мой взгляд, грандиозная по своим масштабам тема, долгоиграющая тема. Ну и последняя тема, может ли официально избранное лицо, неважно на каком уровне, на уровне, допустим, мэра какого-нибудь крошечного поселка из трех домов, может ли он одновременно выполнять свои обязанности, ради которых он был избран на этот пост, и заниматься самообогащением? Причем все операции могут носить абсолютно законный характер. Еще раз подчеркиваю, речь идет, с моей точки зрения, не о сомнительности с точки зрения закона, а о сомнительности с точки зрения исполнения тех обязанностей, на которые возложили избиратели. И вот эта история с этим огромным отчетом, 927 страниц, она позволяет нам задать этот и подобные вопросы. Давайте послушаем вас. Кто у нас первый? А, вот вы. Здравствуйте, в эфире. Ну вот я всякие звуки слышу, а вас не слышу.
1: Алло, господин Наксон, это Филипп. Меня слышно, ага. Да? Прежде всего, да, слышно. Я не сообразил, что контакт. Прежде всего, огромное вам спасибо за этот материал. Я очень хочу, чтобы не думали, что я злорадствую. Или, не дай бог, я завидую этим жутким там тенькам. Ни в коем случае. Мне бы очень хотелось, чтобы страна была в нормальном состоянии. И одна старая голова, ну, никоим образом не может делать такой бизнес и одновременно заниматься страной со всеми проблемами, войной, ну и всем-всем-всем. Это impossible, это невозможно. Как отвечают наши русскоязычные на подобные вещи? А все так, это один ответ, все. Нет. Все президенты, которых я здесь застал, и близко так себя не вели. Или второй ответ. А он этим не занимается, оно само. Ну, само. Понимаете, там все на мази. Он занимается нашим хозяйством. А деньги растут там сами. Спасибо еще раз. Огромное вам спасибо за этот материал. Может быть, кто-то послушает и поймет, что надо поддерживать то, от чего можно получить что-то достойное. Не в качестве вот в карман вам положат, а просто чтобы страна нормально развивалась. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, Феликс. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Послушаем, давайте вот вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте, Алексей. Я бы хотел бы вот сказать по поводу вашей передачи сегодняшней, особенно второй части. Вы знаете, я полностью согласен с вашим мнением, что не только президент, но и, как вы сказали, самый мелкий государственный служащий не имеет права заниматься бизнесом. И я не знаю, или прописано это, знаете, в таком как бы реестре как бы обязанности президента или любого другого чиновника, что он при заступлении на государственную должность должен отказаться от любого от любой бизнес-деятельности, особенно если это президент. И возмущает, конечно, тот факт, что он действует это в открытую. Естественно, что там львиная доля всех его сделок, это связано с коррупцией, с теневым бизнесом. Я бы сказал, даже не просто каким-то теневым, криминальным, и все это связано с взяточничеством и так далее. Вы знаете его все эти вот выходки, получение самолета, например, за 400 миллионов долларов в подарок, и так далее, и так далее. То есть там ворох криминальных дел, по-моему, на десятилетия. Я очень надеюсь, что когда в ноябре произойдет, будем говорить, такая красная-синяя революция в Соединенных Штатах, да, то есть когда просто сметут республиканцев и в Конгрессе, и в Сенате, то есть будет какое-то, даже будем говорить, двухпалатное большинство демократов, начнется немедленный процесс импичмента и начнется расследование всех уголовных дел против Трампа, бывших, которые сейчас накопятся к этому времени. И должен быть, конечно же, судебный процесс. Я считаю, что это человек, который себя поставил выше закона, причем, он говорит так, полуофициально, выше закона, он должен предстать перед законом. Закон должен себя реабилитировать тем, что должен этого человека наказать, Трампа. И он должен ответить за все свои преступления, за все свои финансовые махинации, за файлы Эпштейна и так далее, и так далее. Это должен быть процесс века. Вот это и должен быть процесс века, когда президент страны будет отвечать за свои преступления. И создастся прецедент, что ни один президент в будущем не будет освобожден от ответственности уголовной за то, что он, если будет действовать против закона. Вот это я хотел сказать. Я очень надеюсь, что это так случится, и наша страна, наконец, начнет, будем говорить, очищение вот этого авгиевых конюшен политического Вашингтона, особенно и от трампизма. Потому что трампизм нашу страну просто губит. Губит, и, к сожалению, даже этот чемпионат мира, вы знаете, эта история с красной карточкой, этот абсолютная коррупция президента, его осознание того, что ему все дозволено, она просто макает репутацию Соединенных Штатов в грязь. И отмываться придется очень долго. Еще раз большое спасибо вам за эту программу, Алексей.
0: Спасибо, Игорь, за ваше участие в этой программе. Нашли время, позвонили, поделились своим мнением. И я еще раз подчеркну, я говорил об этом неоднократно, что в этой программе звучат совершенно различные мнения. Давайте послушаем какие-то еще другие мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте,
3: Алексей. Алло.
0: Да,
3: вы добрый учили? Вечер, Алексей. Это Илья. Ну, во-первых, да, это еще не основная тема, так сказать. Я, по-моему, знаю, что первые президенты, во всяком случае, Джордж Вашингтон там и последующие, они не были обязаны бросать свой бизнес. Кто-то был фермером, кто-то... Ну, они все были плантаторами, фермерами и тому подобное, верно? Значит, если в Конституции об этом ничего не говорится, то мы тут ничего не можем сделать. Тут надо или менять Конституцию, или спокойно относиться к тому, что президент будет до обеда сидеть в Белом доме, а после обеда будет шить сапоги у себя в мастерской, например. Понимаете, да? Значит, можно сколько угодно возмущаться, но если в Конституции этого нет, запрета, я имею в виду, нет, на то, что не только президент, но и выбранные всякие депутаты нижних палат и на местах и так далее, они тоже не должны, в принципе, заниматься бизнесом, потому что волей-неволей получается конфликт интересов. Если человек, допустим, владеет каким-то казино, то он наверняка будет в этом казино всегда выигрывать. Итак, а вот по поводу, я хотел просто сообщить почтеннейшей публике свое наблюдение психологическое. Алексей, вы, наверное, знаете, не хуже меня, когда в интернете или в печати были опубликованы такие вещи, как один молодой человек, скажем, ограбил банк, пришел домой, включил компьютер с камерой и на весь мир об этом рассказал и показал деньги, которые он... значит, захватил в этом банке. Ну, через полчаса, конечно, к нему приехали, надели кандалы и все такое прочее. Об этом человеке корреспондент отзывался очень емко. Идиот. Ну, просто идиот, клинически, значит. Ограбил и тут же всем рассказал. Так вот, по поводу красной карточки. Об этом все знают. Значит, мы с молоком матери всосали, что к красной карточке прилагается дисквалификация на следующий, минимум на один следующий матч. Это не только на чемпионате мира, это в принципе вообще. Я даже не знал, что есть такой пункт, который дает возможность после красной карточки выходить, как говорится, на условно-досрочное освобождение. То есть откладывает эту дисквалификацию. Но раз есть такой пункт, хорошо. Так вот, если наш президент об этом втихаря договорился со своим другом, откуда мы об этом узнали вообще? А мы об этом узнали именно потому, что наш президент об этом растрезвонил на весь мир. что можно сказать об этом человеке? Ну, допустим, это эпизод сам по себе не очень не кошерный, как говорят на Брайтоне, да? Значит, если одним можно отменять дисквалификацию, то, в принципе, и другим тоже можно было бы. Короче, последнее. Алексей, вы знаете, да, что в джунглях то ли Малайзии, то ли Индонезии живет такая интересная фигура, как орангутан. Обезьяна, орангутан. А в переводе, если я не ошибаюсь, на их местном вот этом языке, это значит рыжий человек. Рыжий человек, орангутан.
0: Ну вот, в общем, короче, я понимаю, и... куда вы ведете. Давайте будем завершать. Я бы не хотел, чтобы нас всех, включая вас, неправильно поняли. Спасибо. Да. Я все понял, Давайте на этом остановимся. Мне бы не хотелось, чтобы мы переходили некие

0: Здравствуйте еще раз. По поводу первой части, прокомментируйте, пожалуйста, все-таки С-400 Турции в том, что начали НАТО...
1: Понял. Вы мне напомнили этот вопрос. Хорошо. Тут есть такая связка. Президент Турции Эрдоган добивается, чтобы Соединенные Штаты ему поставили самые лучшие американские истребители-бомбардировщики F-35. И в свое время Турции отказали, потому что поставили условие, что если Турция одновременно покупает ракеты С-400 в России, то она не может одновременно покупать американские самолеты. Эрдоган тогда выбрал систему С-400. С-400 в ходе первых двух этих иранских компаний показали свою полную неэффективность, и он решил избавиться от этих систем, он уже об этом заявил, для того, чтобы можно было приобрести в начале 5 F-35, но что еще более важно для Эрдогана, для него нужны двигатели. Турки заявили о том, что они создали самолет, который по своим характеристикам близок к F-35, и назвали его Каан. Но у них нет двигателей для этого самолета. И они еще решили приобрести достаточно большую партию американских двигателей для этих самолетов. Для этого Эрдоган решил, что он может вполне пожертвовать системами С-400 и продать, как он сказал, их в одну из стран Персидского залива. То есть история турецких С-400 на этом подходит к концу. Но для меня было бы намного лучше, чтобы у турок были вот эти системы, но ни в коем случае не получали двигатели для своих истребителей Каан и не получали американские самолеты F-35, потому что в Израиле по этому поводу сейчас забили тревогу. Они считают, может быть, вполне обоснованно, что после Ирана Турция в будущем является самым главным стратегическим противником Израиля. И если Турция получает те виды вооружений, которые имеет Израиль, и благодаря которым он имеет технологическое преимущество, ну, ситуация может стать для Израиля очень опасной. От вопросов или требований израильской стороны Трамп пока отмахнулся. Что будет дальше, я сказать не могу, но вот такая история, связанная с этими системами С-400, истребителями F-35 и двигателями для турецких истребителей.
0: Вы же понимаете, что сегодня Эрдоган отказался, а завтра он может опять заключить договор с Россией. Вообще в кодексе НАТО существует ли какое-то положение, что страны не имеют права никаких, скажем, военных договоров или чего-то с противником? Есть такое положение или нет?
1: Нет, такого положения в уставе НАТО нет.
0: То есть это означает, что Эрдоган, скажем, получит эти моторы и F-35, он запросто может договориться с Россией, скажем, получить какой-то S-500 и интегрировать НАТО, так сказать, у противника. То есть я правильно это понимаю, да?
1: Теоретически, да. Но я думаю, что во время последней встречи с президентом Трампом они это обсуждали, и обсуждали и до этого. Я думаю, что президент Эрдоган все-таки принял стратегическое решение. Для него важнее иметь самые передовые американские истребители и двигатели для своих машин пятого поколения и отказаться при этом от российских комплектаций. Я думаю, что Эрдоган свое решение принял, и у меня нет подозрений, что он от него будет отказываться. А вам спасибо, что вы напомнили этот вопрос. Спасибо. Я думаю, что и нашим радиослушателям тоже было интересно послушать и вопрос, и ответ на него. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Я хочу спросить насчет лицензии для Украины на Patriot Missiles. Но лицензия принадлежит компании Raytheon. Так что, Трамп будет посредником в этой сделке?
1: Ну, в общем-то, тут история выглядит так, что для того, чтобы американские системы были поставлены за рубеж, необходимо разрешение Госдепартамента. Без этого ни одна американская система не может быть поставлена, не может быть не продана ни одна лицензия. И, допустим, если Украина обращается к компании-изготовителю Patriot с просьбой продать лицензию, то все равно, даже если компания согласна, то разрешение принадлежит правительству Соединенных Штатов. Если Трамп говорит, что он готов разрешить, ну, вполне возможно, эта лицензия будет продана Украине. Проблема заключается сейчас несколько в другом.

Ракета Патриот, там есть несколько модификаций, есть ПАК-2 и есть ПАК-3. Хотя это одна и та же, казалось бы, ракета, но ПАК-3 от ПАК-2 отличается совершенно кардинально. Это совершенно иная ракета, там иные принципы, она невероятно сложна. Представьте себе, что для изготовления одной ракеты, именно Патриот ПАК-3, требуется 24 месяца. Представьте уровень сложности. 400 поставщиков по всей стране, комплектация. То есть это очень высокотехнологичное оружие и требует, безусловно, не только лицензии, а требует условий для того, чтобы эта ракета была произведена. Украины, по-моему, таких условий нет, и в ближайшее время вряд ли они будут. Поэтому практически эта лицензия, думаю, не может быть использована в Украине, потому что в Украине нет условий для производства этого оружия, даже если они получат лицензию, причем не только лицензию, а даже получат и ноу-хау, то есть как производить. В Украине негде это произвести, некому, нет комплектации. Поэтому я думаю, что история с лицензией на Патриот носит некий символический характер. Это жест символической поддержки Украины. Кто может производить Патриот ПАК-3? Но, на мой взгляд, не так уж много стран. Это может производить Япония, Южная Корея, Германия, может быть, Франция. Ну и практически все. Я думаю, что больше в мире нет стран, которые способны воспроизвести Патриот, даже обладая не просто лицензией, а и технологией производства, то, что называется ноу-хау. Поэтому это некий символический жест. А если, допустим, бы эта лицензия была бы передана даже Германии с уровнем промышленности, еще раз подчеркну, от момента получения этой лицензии до изготовления первой ракеты прошло бы много времени. По сути, какого-то особого воздействия на ход военных действий Украины она оказать не может. Украине нужны готовые ракеты, которые способны сбивать российскую баллистику. А с этим, на мой взгляд, большая проблема. Ну что ж, кто у нас еще? Ну, давайте послушаем вас, что вы думаете. Нет, я уже смотрю на часы, время этой программы, просто в силу того, что время неумолимо, подходит к своему завершению. Я благодарен всем, кто слушал, кто принимал участие, кто нашел время и силы, позвонил в этот эфир. И, Паш, как всегда, я благодарен тебе за прекрасный эфир, который ты поддерживаешь и создаешь. Итак, у нас музыкальный календарь. 6 июля 2020 года покинул этот мир великий итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе, обладатель 2 Оскаров, 3-кратный лауреат Золотого Глобуса, 6-кратный лауреат премии БАФТА, 9-кратный лауреат итальянской премии за лучшую музыку и множество других, а главное, на мой взгляд, абсолютно гениальный музыкант, имя которого не просто стоит рядом с великими режиссерами, к чьим выдающимся фильмам он создал саундтреки, а который был, по сути, полноценным соавтором этих фильмов, зачастую определявших успех и долгую жизнь. Фильмы, для которых он создал музыку, будут жить вечно, во многом благодаря именно ему. А таких фильмов уже более 100 фильмов, телевизионных фильмов, которые он создавал для различных режиссеров, но, безусловно, в Италии, в нашей стране, в Германии, Испании, Франции, то имя Морриконе, на мой взгляд, вписано золотыми буквами в историю одновременно как музыки, так и кинематографа. И когда я спросил AI, какую композицию мне советовал бы выбрать для этой передачи, ну, вот у него вся блестящая музыка, вся абсолютно, мне было сложно выбрать. AI мне предложил музыкальную тему к фильму «The Good, The Bad and the Ugly». Послушаем. Спасибо за это время, которое мы были с вами. Пока.

0: Дельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
11: Знаешь, какой он красавчик.
12: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
13: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
14: Операцию я беру на себя.
10: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
15: Нью-Йорке 7 часов вечера.
16: WSNR, Jersey City.
17: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Вы их уже слышали, вы их знаете, вы их помните. Они всегда писали именно поп-рок-музыку великолепно, легко и достойно сыгранную, воздушную, насыщенную импровизационным ароматом неожиданности и спонтанности, с ироничными и весьма мудрыми текстами. В свое время пластинка группы Supertramp и Breakfast in America наделала немало шума, став одним из самых продаваемых альбомов 79 года. Менеджер коллектива Дэйв Марджерсон даже говорил, что успех этого альбома спас финансовое положение лейбла A&M. Карьера Supertramp развивалась довольно причудливым образом. Эта британская группа была образована еще в 69 году двумя незаурядными композиторами Риком Дэвисом и Роджером Хадсоном. Казалось, что успех был предречен Supertramp с самого начала. Во-первых, группу начал спонсировать голландский миллионер Стэнли Майселис. Во-вторых, как раз начиналась эра арт-рока, а Supertramp подвязались именно на этой благодатной ниве.

Тем не менее, везение оказалось обманчивым. Первые два альбома пролетели как фанера над Парижем. Миллионер интерес к коллективу потерял и оставил музыкантов вместе с большими долгами за студию. По иронии судьбы, тут все и началось. Дэвис и Хадсон руки не опустили, переформатировали состав группы и записали в 1974 году альбом «Cry of the Century». Пластинка неожиданно обрела долгожданный успех, а сингл «Dreamer» попал в британский топ-10.

Успех был не в последнюю очередь связан с тем, что музыканты приблизили развесистые арт-опусы к поп-стандарту. Хотя сказать, что они изменили к своему стилю, тоже нельзя. Говорит Дэйв Марджерсон, менеджер коллектива. Университетская аудитория находила в их песнях скрытый смысл, но домохозяйкам и отцам семейств они тоже нравились, потому что эти песни были очень мелодичными. Стабильная популярность резко пошла вверх после выхода уже упомянутого альбома «Breakfast in America». Записывали и сводили его долго, почти год. До тех пор, пока лейбл строго-настрого не приказал сдать альбом к 22 февраля 79 года, и, собственно, в ночь перед этим сроком сведения и закончили.

воспоминаниям звукорежиссера, запись альбома происходила без особых ссор. Но Хадсон вспоминал, что Дэвис не очень был доволен его материалом. Дело в том, что хотя на пластинке все песни подписывались Дэвис Хадсон, творили композиторы отдельно. У них был разный подход к созданию песен. И даже голоса у них были разные. У Хадсона высокий и пронзительный, а у Дэвиса хрипловатый и низкий.

Одним из камней раздора была, собственно, композиция «Breakfast in America». Хадсон написал ее еще в ранней юности, и текст представлял собой ироничный взгляд на мечты молодого британца об Америке. Говорит Роджер Хадсон: «Что касается творчества, моя поздняя юность была невероятно плодотворным периодом. Я купил физгармонию и сочинил много базовых тем, которые пригодились много лет спустя. Я помню Beatles, которые только что уехали в Америку, я был впечатлен всем этим. Видя всех этих California Girls, я думал, я тоже хочу быть в этом месте». Кстати, Хадсон свою мечту реализовал, он до сих пор живет в Калифорнии. Альбом на этот раз пытались сделать менее концептуальным и навороченным, поэтому старенькая песня Хадсона вполне в него вписывалась. Тем не менее, Дэвису не нравилась ее легкомысленность, и он несколько раз просил коллегу переписать текст. Тот искренне старался, но новая лирика плохо приживалась, и он оставил все как есть. Еще больше раздражало Дэвиса, что «Breakfast in America» должна была дать название всему альбому. Он хотел что-то более солидное и активно продвигал название своей композиции «Goodbye, Stranger». В итоге руководство все-таки решило, что «Завтрак в Америке» звучит более смешно и привлекательно. К тому же это название давало большой простор фантазии при оформлении обложки. Обложка действительно вышла замечательной. На ней был представлен как бы вид на Нью-Йорк из окна самолета. При этом город напоминал сюрреалистичную композицию, где роль Статуи Свободы играла зрелая официантка, держащая вместо факела стакан апельсинового сока, а здания предстали в образах коробок, кружек, пепельниц и бутылок.

Самым большим хитом альбома стала еще одна композиция Хадсона под названием «The Logical Song», которую Британская академия композиторов назвала лучшей песней года как в музыкальном, так и поэтическом плане. Надо сказать, что в песнях Хадсона действительно были прочно связаны с музыкой, как фонетический, так и ритмический. Музыкант говорил, что обычно сочиняет так. Наигрывает риф на рояле, напевает всякую тарабарщину, пока не почувствует, что какое-то слово или фраза идеально ложатся на музыку. Так произошло и с его хитом. Сначала выскочило слово «logical». Оно показалось интересным и определило тему композиции. Сам же текст был резкой критикой системы образования. Хадсон затрагивал эту тему и раньше, именно в замечательной песне 1974 года «School». Однако там все сводилось к протесту против школьных рамок и давления на личность. А текст «Logical Song» был намного глубже. В нем поется о том, что школа учит человека, как быть презентабельным овощем, но ничего не дает его сердцу. А холодная рассудочность и расчетливость убивают все живое и творческое. Кроме того, Хадсон намекал, что тема песни как бы и некая полемика с Дэвисом. Ну, точнее, с его излишне рассудочным подходом к творчеству. Говорит Роджер Хадсон. «Они учат нас внешней стороне жизни, но мы не знаем, что делать с тем, что внутри. Помню, как после окончания школы я был в недоумении, и эта песня родилась из моего замешательства, которое сводилось к одному вопросу. Пожалуйста, скажите мне, кто я?» Мне говорили, что в школах моя песня одна из самых цитируемых. Как и «Breakfast in America», «Logical Song», Хадсон извлек из своих старых запасов. Песню доработали и украсили звуком кастаньеты, саксофонным солом и выпустили в народ. Сингл стал номер 6 в США и номер 7 в Британии. Успех снискали и другие песни альбома. Что до самого альбома, то он разлетелся по миру тиражом более 20 миллионов копий, а в 80-м году отхватил 2 Грэмми за лучшую обложку и лучшую звукорежиссуру.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Слушайте «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR.